Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа! Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев. Благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!

Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле,

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Псалом 129, 2 стих и Псалом 137, 1 стих. Сегодня мы продолжим нашу беседу о молитве.

Говоря о молитве, мы рассматриваем нашу главную тему о сущности молитвы. В предыдущих беседах мы указали на 4 причины, почему мы должны молиться. Теперь же постараемся привести еще одну дополнительную причину. 5 причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что отвеченная молитва является единственным безответным аргументом против скептицизма, неверия, модернизма и неверности. А без веры угодить Богу невозможно. И что такое вера? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Таким образом, послание к евреям, 11 глава, 6 стих, говорит нам, что никто не может прийти к Богу, если он не верит, что Бог отвечает на молитву. Какой тогда имеется ответ на неверность, атеизм и модернизм? Как мы можем убедить тех, которые не веруют в нашего Бога? Мы можем это сделать, конечно, посредством получения безошибочных ответов на молитвы, как доказательство, что есть молитву слышащий и молитву отвечающий Бог. Значит, есть способ, чтобы ответить неверию, дать Богу возможность доказать, что Он отвечает на молитвы. Иногда нужно доказательство. Библия сама доказывает, что она есть Слово Божие. Вся природа обнаруживает, что есть Бог. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. Псалом 18, 1 стих. Имеется много доказательств, что есть Бог, который отвечает на молитвы. Но единственным абсолютным безответным доказательством является сама отвеченная молитва. Я могу знать, что есть Бог, который отвечает на молитву, если я увижу ответ на молитву настолько безошибочно, что не могу сомневаться. Итак, на горе Кармил Илия собрал израильский народ, чтобы доказать им, что Господь был истинным Богом, и что идол Ваал не был Богом, который не мог видеть или слышать или помочь. Когда 450 пророков Ваала напрасно вопили к их Богу, и он не мог ответить им ни с посланием огня с неба. Илия построил жертвенник, положил на него дрова и тельца, но не положил огня, и вылил на всесожженную жертву 12 ведер воды. Тогда молился, чтобы Господь послал огонь с неба в присутствии всех людей и спалил жертвоприношение и доказал, что он был Богом. Молитва Илии была: «Господи, Боже Авраамов, Иаков и Израилев, да познает в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Третья книга Царств, 18 глава, с 36 по 37 стих. Проанализируем внимательно эту молитву, и мы увидим просьбу, чтобы Бог доказал самого себя посредством ответа на молитву. И ответ на молитву не только докажет, что Бог есть единственный Бог, но что Илия был его верным слугою, и что весть Илии была от Бога. И пришел ответ. «И не спал огонь Господний, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Третья книга Царств, 18 глава, 38 стих. Какой был результат? Как ответ на молитву повлиял на неверие людей? Стих 39 говорит нам об этом. «Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Видимый, определенный ответ на молитву в одно мгновение рассеял неверие людей. И весь народ пал на лицо свое, говоря: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Мы должны молиться, потому что Божий ответ на молитву является доказательством, которое может разгромить всякое неверие и модернизм. И до тех пор, пока народ Божий не будет иметь определенного, удивительного, удовлетворительного ответа на молитву, он не может ожидать, чтобы его молодежь не выросла бы сомнений, что есть Творец, творящий чудеса,
молитву слышащий и молитву отвечающий Бог. Средство против неверия для народа Божия есть молитва и определенный ответ на молитву. Все доказательства против модернизма, против эволюции, против атеизма не обратят на себя внимания, если вашим доказательствам вы не можете представить определенного доказательства отвеченной молитвы. Если христианство является истинной религией, если Бог есть чудеса творящий, молитву слышащий и на молитву отвечающим Богом, тогда неспасенный мир имеет право требовать, чтобы мы доказали это посредством отвеченных молитв. Сомнения удалятся, если мы начнем молиться с дерзновением и определенно ожидая, что Бог пошлет конкретный и определенный ответ на нашу молитву. Обратите внимание на силу доказательства Гедеона в книге Судей, 6 главе, с 12 по 13 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Гедеон ответил ангелу на основании хорошей причины. «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь?» Гедеон чувствовал, рассуждая, что если бы Бог был с ним, он должен иметь доказательство, что Бог покажет и докажет самого себя посредством ответа в определенном конкретном проявлении своей силы в ответ на молитву. Бог не порицал Гедеона за вопрос, но был доволен, что Гедеон искал доказательства его силы. Бог проявил чудо, и огонь пожрал жертвоприношение, которое принес Гедеон. Затем Бог сделал шерсть сначала сухой, затем мокрой, отвечая на молитву Гедеона. Бог совершенно готов доказать, что Он есть молитву слышащий и на молитву отвечающим Богом. И это является единственным действительным средством против неверия и атеизма. В Египте после того, что Бог сделал для Моисея, чего они не могли сделать со всем своим волшебством, сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Исход 8 глава, 19 стих. Определенный ответ на молитву убедил этих безбожных языческих волхвов. Бог ответил на молитву Даниила и открыл ему сон Навуходоносора. Тогда Навуходоносор был убежден и пал на лицо свое и сказал: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниила 2 глава, 47 стих. Позже Господь открыл Навуходоносору другой сон, предсказывая, как царь будет 7 лет жить как зверь. И когда царь возвратился в нормальное положение и вернулся на престол свой и славу, Священное Писание указывает, что он истинно обратился к Богу. Даниила, 4 глава, с 31 по 34 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 6 по 12 стих, является повествование о том, как Сергей Павел, проконсул острова Кипра, чудесно обратился, когда увидел ответ на молитву апостола Павла. Молитва здесь подразумевается не приведена, а ослеплении волхва Елима. Стих 12 говорит: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Мы должны прямо посмотреть на этот вопрос. Когда наши церкви опять увидят поразительные обращения пьяниц и великих грешников и трансформацию многих людей, тогда грешники придут в церковь,
и будут с уважением слушать Слово Божие. И когда народ Божий будет молиться и получит ответ на молитвы, тогда модернизм, атеизм не смогут

молиться, потому что молитва является единственным средством, чтобы иметь Святого Духа для Божьего труда. Великий евангелист Двайт Эл Муди сказал: «Неразумно и вредно совершать труд Божий без силы молитвы». Но нет иной возможности для верующего, чтобы приобрести Божию силу, как не посредством молитвы. В Евангелии от Луки, 11 главе, 13 стихе, имеем это простое обетование. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Здесь Господь не говорит о пребывании в верующем Духе Святом. Дух Святой поселяется в человеческом теле во время обращения. С тех пор, как Иисус Христос воскрес из мертвых, дунул на своих учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Верующие имеют Духа Святого в них пребывающего. Каждый спасенный человек имеет Духа Святого, живущего в его теле, как в храме. Но вы не по плоти живите, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8 глава 9 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть, живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Но в Евангелии от Луки, 11 главе, 13 стихе, Иисус имел в виду, что Бог даст Духа Святого в силе приобретения душ всякому просящему у Него. В этом же самом месте Священного Писания Он дает притчу о человеке, который идет к другу в полночь и говорит ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 6 стих. И Иисус сказал, что этот человек, желая хлеба для своего друга, получил его только по неотступности. Итак, Иисус учит нас здесь, что верующий, который желает хлеба жизни для неспасенного друга, может получить его, прося его у Бога. И когда Иисус объясняет главное значение этой притчи, этим блаженным обетованием: «Тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него». Мы можем иметь хлеб для грешников, если попросим Бога, ибо нет другого пути. Неотступность, говорит Иисус, была средством, при помощи которой человек получил хлеб от друга для другого бедного голодного друга. Луки 11 глава, 8 стих. Это верно, что пробуждения всегда начинались в ответ на молитву. Во второй книге Паралипоменон, 7 главе 14 стихе, Бог обещает блаженное пробуждение. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратиться от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Да, пробуждение приходит в ответ на молитву. Но что такое пробуждение? Пробуждением просто является то, что Бог исполняет силу и своих служителей, и свой народ, и Дух Святой совершает свой труд в благословении святых, и в обличении и спасении грешников. Итак, секрет силы проповеди в молитве, секрет силы для личного приобретения душ в молитве, и секретом пробуждения есть молитва. Если какой-нибудь верующий желает иметь личное определенное обличение силою, силой Духа Святого, тогда это путь. Ищите Божьего лица в молитве со всякой исповедью, и самоосуждением, и сердцепосвящением, которое только необходимо, уповая на Господа, чтобы Дух Святой исполнил вас и употребил вас. Я желаю обратить ваше внимание на библейские случаи, когда люди молились о силе Духа Святого. Первый случай. Перед Пятидесятницей ученики молились. «И пришедшие вошли в город, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Валфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова,
все они единодушно пребывали в молитве

0: и моления. Деяния апостолов, 1 глава, с 13 по 14 стих. После этого периода молитвы и моления Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы, и 3000 душ спаслось и крестилось. Второй случай. После Пятидесятницы ученики опять нуждались в исполнении Духом Святым, и так они молились. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяния апостолов, 4 глава, 31 стих. Пожалуйста, сравните Деяния апостолов, 2 главу, 4 стих, с Деянием апостолов, 4 главой, 31 стихом. Вы найдете те же самые 5 слов в обоих стихах. И исполнились все Духа Святого. Они молились перед Пятидесятницей, и сила Духа Святого снизошла на них. Они молились после Пятидесятницы, и опять Дух Святой сошел на них. Можно молиться, чтобы исполниться Духом Святым. Третий случай. Апостол Павел исполнился Духом Святым 3 дня после своего обращения. Ответ на молитву. Деяния апостолов, 9 глава, с 3 по 6 стих, повествует нам, как апостол Павел обратился на пути в Дамаск. Он назвал Иисуса Господом и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Но однако Павел 3 дня не видел и не ел и не пил, а пребывал в молитве. О чем Павел молился? Ответ дан в Деянии апостолов, 9 главе, 17 стихе. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Павел исполнился Духом Святым после 3 дней поста и молитвы. Тогда он тотчас начал свое служение проповеди в силе Духа Святого. К сожалению, у нас нет больше времени, чтобы привести другие случаи, когда люди молились о силе Духа Святого. Апостол Павел постоянно молился, чтобы другие верующие тоже были исполнены Духом. Послание к Ефесянам 1 главе с 15 по 19 стих Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения познанию Его, дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Апостол Павел молился об этих верующих, чтобы они были исполнены Духом Святым и имели Его силу. Эта сила приходит в ответ на молитву, поэтому и мы должны молиться, потому что молитва является Богом назначенным средством, чтобы иметь силу Духа Святого для совершения Его труда. 7 причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В послании к Римлянам, 10 главе, 13 стихе нам сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Погибший грешник может молиться Богу о спасении. В Евангелии от Луки, 18 главе, мы видим мытаря, бьющего себя в грудь и говорящего: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказано, что он пошел в дом свой оправданным, спасенным в тот же день. Затем мы читаем повествование об умирающем разбойнике на кресте, который обратился к Иисусу и сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И мы слышим обетование Спасителя: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки 23 глава, 42 по 43 стих. Итак, погибающие грешники имеют право молиться, и всякий, кто искренне призовет имя Господне о спасении, спасется. Конечно, Библия ясно осведомляет, что сердечная вера является решающим фактором спасения. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказал апостол Павел и Сила филиппийскому темничному стражу. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Иисус сказал Никодиму: «Дабы всякий верующий в Него, в Единородного Сына Божия, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Опять Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанна 6 глава 47 стих. Итак, дорогие друзья, если вы не спасены, знайте, что вы имеете право и возможность просить Господа о милости и прощении, и будете уверены, что Он услышит вас, и что Он слышит вас, когда вы просите Его о прощении и спасении. Всякий, кто имеет веру, чтобы искренне просить Бога о милости и прощении, имеет достаточно верить, чтобы быть уверенным, что Бог услышит его, ибо Иисус сказал: «И приходящего ко Мне не изгоню».
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 15-я часть этой истории.
1: Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, и если бы знал маркиза Арана раньше, то вряд ли бы поступил на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной говорил на очень корректном немецком языке. Ну, что ты на это скажешь, Мирослав? Вот, я тебе пожаловался и похвалился. А теперь пойду спать. Молись за меня, чтобы я мог светить. Прилагаемые деньги употреби по своему усмотрению. Весь мой докторский гонорар я обещал Господу. Но вот это еще из моей частной собственности. Да хранит тебя Иисус. Маргита просила передать тебе, что она уже простила и счастлива, потому что Иисус Христос ей открылся. Еще она сказала, где бы мы были и что бы с нами стало, если бы пан Урзин не показал нам путь к спасению и не привел бы нас к Спасителю. Она права. Если бы она знала, кого ты выхаживаешь. Продолжай так же. Я думаю, что надобности не будет повторить то лекарство. Но если оно хорошее, можешь дать его еще раз. Надеюсь, что ты нам уже написал. Все ждем весточку от тебя, особенно твой Аурелий. Прочитав письмо, молодой человек положил его на стол, сложил над ним руки и, выполняя просьбу друга, обратился с молитвой к престолу благодати. Затем молодой человек поднялся и вскоре уже стоял у дверей маленькой спальни. Здесь он встретился с Анечкой. «Вы пришли, пан Урзин?» «Пани Райнер проснулась и спрашивает вас». «Хорошо. Оставьте нас одних, Анечка». Девушка кивнула головой. «Добрый вечер, сударыня. Вы не спите?» Урзин наклонился к больной. Она открыла глаза. «Добрый вечер. Я не сплю». «А как вы себя чувствуете?» «Я очень слаба». «Это от лихорадки. Но Господь Иисус Христос поможет, и вам станет лучше». «Как мне благодарить вас? Вы так обо мне заботитесь. Чем я это заслужила?» Баронесса протянула свою руку молодому человеку. Он сел в кресло, которое пани Прибовская велела принести сюда. «Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогая пани баронесса, Он умер из-за меня. Так Он меня возлюбил. Он заслуживает того, что я помогаю ему ухаживать за одной из его заблудших овец, которых он так любит». Баронесса не отрывала глаз от лица говорящего. «Как хорошо вы это сказали, заблудшая овца. Да, овца эта действительно заблудилась и должна погибнуть. Вы думаете, что я дал бы вам погибнуть, если бы было в моих силах вас спасти? Нет, вы бы меня спасли, произнесла она мечтательно. А в моей душе только капля той любви, которая наполняет сердце Христа. Да, но как ему меня любить? Подумайте только, сколько лет я живу и почти не знала его. Я его никогда не любила и не служила ему. Я была плохой дочерью католической церкви, а учение евангелической церкви я не знаю. В лихорадочном бреду меня пугала моя греховная жизнь. Я была непослушной дочерью отца, оставила сына своего и не любила свою дочь. И обманывала второго мужа, который благороден и не заслуживает ничего иного, кроме любви. И я обманывала его показной любовью, которой в моем сердце никогда не было. Я не жалуюсь на то, что я теперь совершенно одна. Это заслуженное наказание. Я даже не желаю, чтобы кто-нибудь пришел. Как Бог может меня простить, когда люди меня не прощают?
2: Молодой человек выдержал ее взгляд и сказал: «Он это может, потому что он – вечная любовь.
1: О, если бы я могла поверить в это! Вы ведь знаете, что Никуша сказал, чтобы я обратилась ко Христу, что есть еще другая жизнь, и там мы встретились и соединились бы. Но я знаю также, что есть и ад, и что я его заслужила».
2: Она прижала руки к своей голове и протянула их с мольбой к нему.
1: «Кто меня спасет? Кто уверит меня, что Бог мне простит, если я приду к Нему?»
2: «Если бы вы там воззвали к Нему, Он бы вам уже не мог простить. Поэтому Он зовет вас сейчас. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас». Нежный голос молодого человека звучал почти как просьба.
1: «Ах, какое хорошее слово! Но как я пойду к нему?»
2: Вздыхала женщина.
1: «Так, как Закхей, покажите мне дорогу, вы ее знаете, приведите меня к нему, я не хочу погибнуть».
2: «Есть только один путь». Урсин достал свой Новый Завет и начал читать. Она слушала его с большим вниманием. Когда он прочитал ей историю о той женщине, которая пришла в дом фарисея Симона и упала к ногам Иисуса, она прервала его.
1: «Какое это имеет отношение ко мне? Я не была падшей женщиной. Я была невиновна, неопытна и любила его больше самого себя. Но когда я узнала,
3: что мой муж был не таким, как я его знала. Я не могла больше жить с ним под одной крышей. Зачем вы читаете мне эту историю? Все мое несчастье именно от того, что я не могла жить с неверным мужем. Четверть года я мучилась, прогоняла ужасные мысли. Затем появились доказательства. Что мне оставалось делать? Вы мне, может быть, скажете, что мне нужно было подождать и простить. Сотни, тысячи раз мне так говорило мое сердце. Но тогда уже было поздно. Подумайте только, я ему так доверяла, а он меня так ужасно обманул.
2: Всхлипывала она горько.
3: Часто меня мучила мысль, а если он все же был невиновен? Но кто осветит этот мрак? Где я найду человека, который сказал бы мне правду и освободил бы меня от этих мук?
2: Предположим, сударыня, сказал молодой человек тихо, что нашелся бы человек, который мог бы сказать вам правду. Что бы это изменило теперь, когда вы жена другого?
3: О, то, что я жена Райнера, мне не помешало бы упасть к его ногам и просить у него прощения. Поверьте мне, как бы я этого желала, если бы я только могла убедиться, что он был невиновен, что он меня не обманывал, что он меня любил. Лучше бы я взяла всю вину на себя. Но это только мечты. Нет такого человека, который мог бы дать мне доказательства, что я была не права, что я виновата в нашем разводе. Поверьте мне, я чувствую вину и хотела бы сознаться в ней. Представьте себе, сначала обманывали меня, и я перестала верить в Деву Марию, так как я не могла вымолить у нее правды. А потом и я начала обманывать. Ах! Все клубок лжи, который распутается только в загробной жизни. А там милости уже не будет. Согласно тому, что мне сегодня читала Анечка, прощение получает только тот, кто другим простил. Ах, я хотела бы простить. Если бы я только была уверена, что я права. Ибо если я не права, то на мне очень большой грех. И пока люди мне не прощают, и Бог мне не простит.
2: Женщина утомилась и замолчала. Лицо ее от возбуждения горело. Разгорелись и щеки молодого человека, склонившего голову на руку. Он терпел такие муки, какие человеческое сердце недолго может вынести. Вдруг тишину прервали странные слова, заставившие даму открыть глаза и приподняться в постели.
3: «Да будет воля Твоя, Господи! Но помилуй меня!»
2: Затем молодой человек повернул свое лицо к больной.
3: «Мой Бог требует от меня, чтобы я разодрал паутину лжи. Для меня это самый трудный шаг в моей жизни, поверьте мне. А если вы мне не поверите, подписавшему истину кровью своего сердца, вы совершите большой грех».
2: Урзин встал, запер дверь, опустился возле кровати на колени и голосом растоптанной души рассказал длинную историю. Когда он закончил, в комнате наступила гробовая тишина, подавившая крик от невыносимой боли. Наконец женщина приподнялась в постели и положила свою горячую руку на голову молодого человека.
3: «Пан Урзин, что прикажете?» «Я благодарю вас. Да вознаградит вас Господь, в любви которого вы меня убедили, за эту ужасную жертву, которую вы принесли бедной женщине в этот час. Я вижу, что это превзошло ваши силы. И мне больно, что я вас вынудила к этому.
2: Иисус Христос помог мне, сударыня. Но вы мне верите?
3: Вам? К чему этот вопрос?
2: Вы убедились, что и вы должны простить, если хотите получить прощение.
3: Конечно, пан Урзин. А вы все простили?
2: Раз и навсегда, так как Христос меня простил, Господь помиловал меня, и я после всего этого могу любить и благословлять. И вы тоже будете прощать и благословлять, как я, не правда ли?
3: Ах, пан Урзин, есть только один, который имеет право прощать ему и мне, которого я в мыслях так часто огорчала.
2: Снова в комнате наступила тишина, обрамлявшая боль сердца, которая прекратится лишь с последним его ударом там, где не будет больше слез. Вдруг молодой человек поднял голову. «Помолимся вместе, пани, и прекратим этот разговор. Он нам обоим не по силам».
3: «Да, помолимся».
2: Она лежала, сложив руки на груди, на белых подушках, как тронутый заморозком цветок. Она вздрогнула, когда Урзин начал молиться за того, кто один был виноват во всем. Но потом и ее губы зашевелились, и чем горячее он молился, тем больше и ее уста раскрывались в молитве. А когда он закончил молитву, она вместе с ним произнесла слово «Аминь». Долгим взглядом они смотрели друг на друга, и их души нашли взаимопонимание. Женщина протянула обе руки, и когда молодой человек склонился к ней, она одной рукой обвила его шею, а другой убрала прядь волос с его лба и поцеловала его так нежно, как это может делать только любящая мать.

По ее щекам покатились слезы. Она хотела что-то сказать, но не смогла. Он потихоньку прижал к своим губам ее руку и поднялся. В дверях он еще раз оглянулся, низко поклонился и вышел. Анечка застала баронессу в слезах, уставшую. И вскоре сон закрыл ее глаза –

0: На другое утро больная вдруг попросила у нее бумагу и карандаш. Дрожащей рукой она написала письмо на 6 страницах. Написать адрес на конверте у нее уже не хватило сил. Поэтому она продиктовала его молодой девушке. Письмо предназначалось пану Николаю Орловскому и было тотчас отправлено по назначению. Все это так ее утомило, что состояние больной сильно ухудшилось. А пан провизор все не шел. Анечка знала, что он в это время проводит собрание. Вызвать его оттуда она не могла. А вдруг дама теперь умрет? Барона не было, и никто не знал, где он. Ах, если бы она была готова умереть! Со слезами на глазах Анечка осмелилась спросить тихо лежащую больную. Верит ли она в Иисуса Христа?
1: Да, верю,
0: ответила женщина тихо.
1: Прочтите мне о нем. Мне кажется, что я слышу пение.
2: Да, это поют в собрании. Теперь кончилась песня, но они еще будут петь.
1: Нельзя ли открыть дверь, чтобы мне лучше было слышно?
2: Конечно, можно. Я обе двери открою. Может быть, мы услышим и пана Урзина.
0: Девушка с радостью выполнила просьбу больной, и в комнату проникли невыразимо трогательные и печальные слова песни. «Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют и покой? Не может сулить этот мир у себя приюта, где зло не коснется тебя». Нет, нет, нет, нет, он нам чужой. Лишь в мире небесном есть полный покой.
3: Баронесса уже не лежала, а сидела в подушках, и ее горячая рука бессильно лежала в руке девушки.
1: Ах, зачем Урзин выбрал именно эту печальную песню? Как она трогала сердце больной, оставленной женщины.
3: Живущим с надеждой на Бога живой, устроил он город на небе святой, сходящий в сиянии для нас, как венец. То кров ли родной и обитель сердец? Да, да, да, да, то кров родной, и мне со святыми там вечный покой. Возьми ж и меня, мой Спаситель, к себе, где вечно звучит «Аллилуйя тебе!» Так рвется душа пред тобой предстоять и песню любви твою кровь прославлять. Жди, жди, скоро время придет, и в горнее место тебя он возьмет. Надейся, душа, близко Родина к нам. Быть может, недолго, и будешь ты там. Борись до конца, будь верна, терпи. Ты примешь венец после трудной борьбы. Радость, радость там у Отца всех ждет, претерпевших нас здесь до конца.
0: По щекам баронессы текли слезы.
2: Ах, подумала Анечка, еще никогда пан провизор не говорил так хорошо, как в этот час. Она видела Иисуса Христа перед собой не в Иерусалиме, а идущим по улицам Подграда, ищущим потерянное, словно он стоял перед собранием и призывал. кто жаждет, иди ко мне и пей. Так ясно и просто пан провизор еще никогда не говорил, хотя он всегда проповедовал так, будто перед ним сидели совершенно несведущие люди, которым надо сразу сказать все, что они должны знать, чтобы поверить в Господа Иисуса Христа и спастись. И сегодня здесь были люди, которые завтра, возможно, уже не смогут прийти. Поэтому он им сегодня так ясно указывал путь ко спасению, чтобы ищущие могли его найти. Но не было у него в собрании таких внимательных слушателей, как в той маленькой комнатке напротив. Молодая девушка забыла баронессу, а баронесса не видела ничего вокруг и слышала только зов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Она давно уже испытывала эту жажду и теперь знала, что зовет ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Ей казалось, что он зовет именно ее. Душа ее поднялась, как смертельно раненая птица поднимает крылья. Но сил сломанных крыльев хватило лишь для того, чтобы подняться и упасть к ногам Спасителя. Ничего она не принесла с собой. Всю свою жизнь она провела в мирской суете. Она давно уже испытывала эту жажду. И теперь она знала, что звал ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Она пришла и положила свое сердце к ногам того, который из-за нее умер на кресте. Она сделала это, как израильтянин, укушенный змеей в пустыне. Он услышал, поверил, посмотрел на вознесенного медного змея и исцелился. Когда девушка, склонившаяся для молитвы, вспомнила, что она не одна, и испуганно повернулась к больной, та сидела с закрытыми глазами, склонив голову на бок. Она была еще жива, но выглядела так, будто умерла от счастья. Крик Анечки был заглушен шумом поднимавшихся слушателей. Но двое ее все-таки услышали – пани Прибовская и пан Урзин. Первая тотчас поспешила к больной и начала при помощи Анечки приводить ее в чувство. Им это долго не удавалось, но, наконец, она все же пришла в себя. Анечка винила в случившемся себя. Она рассказала пану Урзину, что больная пожелала сесть и послушать пение и, наверное, переутомилась от слишком долгого сидения. Но она также рассказала, какое выражение лица было у больной. «Пора бы уже и объявиться пану барону», сказала пани Прибовская, плачущей пани Хэ, которая, опираясь на трость, зашла к больной. «Если это еще продолжится, пан провизор тоже заболеет. Он это принимает так близко к сердцу. И неудивительно, такая ответственность». «Ах, если бы знала об этом пани Маргита! Если бы там ни куши не было, я бы уже сама сообщила о происходящем здесь. Но ни куши нельзя об этом знать».
4: «Кто бы сказал, моя прелестная Розе?» — причитала пани Хэ. «Что она, однажды оставленная, найдет приют в моей комнате?»
2: «Да, ей не надо было уходить от Каримского.
5: Там бы ее на руках носили. А как бы там за ней ухаживали в случае болезни?
3: Сказала пани Прибовская с укором. Но она тотчас же устыдилась своих жестоких слов. Разве можно так говорить о смертельно больном человеке?

Вы ко мне, пан Урзин? И это воскресенье-то? Я, право, удивлен. Доктор Раушер с нескрываемой насмешкой, недовольный тем, что кто-то нарушает его отдых, протянул благочестивому аптекарю, как он называл Урзина, руку. «Прошу вас, доктор, будьте добры. Идемте со мной к одной больной», — попросил молодой человек без извинения. До сего времени за ней ухаживали по советам доктора Лермонтова. Однако болезнь приняла другой оборот. «Вот как?» — заинтересовался врач. Коллега Лермонтов был ему слишком симпатичен, чтобы сразу не отправиться к пациентке, если она сама не могла прийти. «Она пожилая или молодая женщина?» «Средних лет. Однако разрешите обратить ваше внимание на то, что дама, к которой мы пойдем, вам знакома. Это баронесса Райнер». Такого сообщения доктор Раушер не ожидал. «Кто бы мог подумать? Баронесса Райнер, в прошлом Орловская Роза, бывшая жена Каримского, дочь пана Николая Орловского и мать пани Маргиты Орловской в этой дыре, под присмотром своей бывшей няни и провизора пана Каримского», — подумал врач, когда он уже стоял у постели больной. Но ход его мыслей изменился, когда он заметил, в каком опасном состоянии она была. Она все еще была красива. Но это была уже не та молодая Наталья, и не Наталья Каримская. Странно, у нее был вид святой. «Что вы думаете, пан доктор?» — спросил провизор. «Что в любой момент может наступить смерть. Но что нам делать, Урзин? Вы же не можете допустить, чтобы дочь пана Орловского умерла здесь, как падшая женщина?» «Я еще вчера сообщил пану Орловскому о случившемся и просил его прийти и забрать паню баронессу в Орлов». «Это вы правильно сделали. Скорый поезд прибывает в час. Может быть, он уже здесь? Пойдите ему навстречу, дорогой Урзин. Хоть он и кажется святым, а все же толковый человек», — подумал доктор, с нетерпением ожидая его возвращения.

Маргита Орловская, возвратившись после своего первого посещения церкви в Боровце, вместо дедушки нашла лишь его рукой написанную открытку, в которой он сообщал ей, что с утренней почты получил письмо и что определенные обстоятельства потребовали его отъезда в Орлов. «Почему он меня не послал?» – сердился Адам, только что вернувшись из Подолина. «Ведь я был еще дома, когда почта пришла». Из-за всего этого Маргита забыла постигшее ее разочарование в церкви. С какой радостью она отправилась туда, и как была рада, что дедушка ничего не имел против. Она надеялась насытиться Словом Божиим. Первое неважное впечатление произвело на нее плохое пение, при котором можно было уснуть. Она удивилась, что учитель Галь так бесчувственно может играть. Затем на кафедру поднялся пастор О, мужчина приятной наружности, но болезненного вида. Говорили, что он только на прошлой неделе вернулся из Верисхофена, где лечил свой ревматизм. Маргита сочувствовала ему. Было заметно, что ему при пении литургии не хватало воздуха и трудно было вести богослужение. Маргита плохо понимала, что он говорил. Это было не по-словацки и не по-чешски. Ведь она часто слышала, как барон Райнер говорил на чешском языке. В церкви она посмотрела на слушателей. Они дремали на скамьях. Когда он повышал голос, они вздрагивали, а потом снова засыпали. Молодая женщина почувствовала пустоту в своей душе, особенно во время длинных молитв. С радостью она пришла, но с радостью она и вышла из церкви. «Когда пастор поправится, будет лучше», – подумала она. «Невозможно, чтобы евангельское богослужение было таким». Когда Маргита проходила мимо дома пастора, со двора до нее донесся довольно резкий женский голос, бронивший работника не самыми изысканными словами. «И это в доме пастора! И в воскресенье!» Она намеревалась войти и представиться, но раздумала. Печальная и опустошенная, она вернулась домой. Здесь ждали ее обычные обязанности. Отец с братом и его другом не захотели прийти к обеду, но, несмотря на то, что она распорядилась, приготовленная пища не была еще отправлена к ним. Так что ей самой пришлось взяться за дело и упаковать ее в корзины. «Скажи, что я приеду сразу после обеда», – приказала она слуге. Обедали они впервые вдвоем с Адамом. Он тоже был расстроен. Вчера в Подолин прибыл сундук с египетскими древностями, который был поврежден, и в нем недоставало нескольких драгоценных вещей. Маргита приняла искреннее участие в этой неприятности мужа. «Что скажет доктор Герингер? Он сна лишится от горя. Именно то, что пропало, для него было так важно!» Сокрушался молодой Орловский. «А ты точно знаешь, что все было положено в ящик? Может быть, вы что-нибудь забыли?» — предположила Маргита. «Забыли? Не думаю. Доктор сам все упаковывал. Но ты права. Может быть, недостающее находится в сундуке, который он взял с собой? Было бы это так». «Господь даст, что так и будет», — проговорила Маргита, успокаивая мужа. «Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что все в порядке. Я сегодня еще отправлюсь в Подолин и проверю опись вещей, находящихся в ящике. Пусть Никуша меня сегодня извинит». «О, он поймет. Ты только завтра утром вернешься? Верхом поедешь?» «Нет, я вернусь еще сегодня вечером.
но ужинать меня не ждите, если опоздаю. Маркиза я сегодня утром вовсе не видел. Он был занят, и я сразу пошел в комнату, отведенную мне и доктору Герингеру, чтобы посмотреть вещи. А Тамару ты тоже не видел? Когда уходил, видел. Она передавала тебе привет и ждет тебя завтра. Я застал ее за запретным делом. Она читала книгу, которую якобы ты ей дала. Маргита покраснела. Верно. Чтение ведь вредно ее глазам. Но Иисус Христос сделает так, что она не пострадает от этого, подумала она. Но ты мне еще не рассказала, как было в церкви, переменил Адам тему разговора. Ему не хотелось говорить о Тамаре Арана. Он все еще видел укор в ее красивых голубых глазах и слышал, как она сказала: «Маргита так хороша и добра! Радость дышать с ней одним воздухом! А вы отказались от нее!» Он знал теперь, что Тамара была права, поэтому ему и не хотелось об этом думать. «Как ты провела время?» — повторил он вопрос. «Я в церковь ходила, не время проводить», — сказала она почти печально. «Прости, я не так выразился. Я хотел спросить, нашла ли ты то, чего искала? Я однажды был случайно в евангелической церкви, но сухое, скучное богослужение меня нисколечко не удовлетворило. Там пели, будто тянули резину. Казалось, не будет конца. Священники что-то читали, а затем проповедь. Я едва выдержал до конца. Верно, меня звон колокольчиков и вся эта мишура в нашем богослужении не трогают. Но зато хоть хорошо поют, и можно на что-то посмотреть, развлечься». «Да, развлечься можно в вашей церкви, но больше ничего», — вскипела Маргита. Слова Адама обидели ее. Хотя, вспомнив сегодняшнее богослужение, она должна была согласиться с ним. «О, кто всему этому верит и хочет быть благочестивым, тот у нас скорее найдет нужное ему. Скажи мне только, чем евангелический христианин докажет, что он благочестивый и добрый христианин? Католик дает пожертвования, поклоняется святым, делает добрые дела, соблюдает пост, заказывает молебны за бедных и умерших. А чем докажешь ты, что ты добрая евангелическая христианка?» Щеки молодой женщины раскраснелись. «Тем, что я так стараюсь жить, как это повелел Христос, что я люблю и прощаю». Он посмотрел на нее долгим взглядом. Вот что ее так украшало. Она хотела любить и прощать. «И ты думаешь, что всегда можно любить и прощать?» «Христианину, живущему по заветам Христа, да. Ибо он говорит: слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». «Но если твое убеждение основывается только на этих словах, то ты можешь придерживаться их также, будучи католичкой?» «Возможно. Но ваша церковь насилием доказала, что нет в ней любви Христа». «Докажи свое утверждение», — сказал он, покраснев. «Очень легко. Разве не Рим сжег на костре лучших своих сыновей, например, Гуса, Визгарта и тысячи других мучеников?» «Не мучеников он сжигал, а еретиков. Я могу согласиться, что в то варварское время, к сожалению, такие насилия имели место.
Но это происходило от темноты, непросвещенности. Однако я не соглашусь с тем, что в нашей церкви нет любви. Я хотел бы знать, чем евангелическая церковь доказала, что в ней живет тот дух, который, как ты говоришь, подкреплял мучеников в их вере. Я знаю много евангелических эгоистов, мошенников, неверующих и прочих. Но никогда мне не случалось замечать в вашей церкви любви и согласия. А напротив – ссоры и раздоры. В нашем правительстве имеются и евангелические христиане. Но скажи мне, что они сделали хорошего? Я вообще считаю, что дело не в учении, не в церкви и не в убеждении, а в самом человеке, в его стремлениях. Нет, Адам, если человек хочет жить счастливо и для блага других, то это счастье должно быть в нем. Но оно не творится самим человеком. Свет и счастье во Христе. Христос должен жить в человеке. Это Он жил в мучениках. Он и в нас, во мне хочет жить. И как цветок раскрывается лучам солнца, так и я раскрыла свое сердце свету, и он теперь освещает его. Я не могу остаться католичкой, потому что мне доступ ко Христу был бы закрыт. У вас так много святых, Матерь Божия, отцы церкви, папа, епископы и так далее, один над другим. Об Иисусе Христе и речи нет. И все же без Него нет спасения. И я могу и хочу служить только Ему одному, Ему, который возлюбил меня так, что жизнь свою отдал за меня. Ему, который оберегал меня, когда отец и мать оставили меня. Хотя я его и не знала, и который теперь раскрылся мне во всей своей красоте и святости. Я согласна, что евангелические не живут так, как бы им надлежало жить, и что это уже не прежняя церковь.

0: Я освящу и твою, и приведу тебе факты, свидетельствующие о том, что тебе пока неизвестно. А теперь, что передать Тамаре? Лицо Маргиты разгорелось. Она почувствовала что-то вроде стыда. И потом, когда Адам уже ушел в Боровце, она задумалась, правильно ли сделала, сказав без обиняков ему правду о Риме. Подавленная, она пришла к домику и остановилась. Окно было раскрыто, из него слышались голоса. Один из них принадлежал Степану Градскому. «Может быть, он пришел навестить бабушку?» «Как хорошо!» Она снаружи прислонилась к окну и заглянула внутрь. Какая чудная картина предстала перед ее глазами! На диване лежал ее отец и смотрел на окно. Рядом стоял Аурелий, скрестив руки на груди, а у стола, наклонившись над раскрытой Библией, стояли Никуша и Степан Градский. «Значит, Степан действительно пришел. Тот, кому Христос открылся и который умел любить и прощать. Вот он, настоящий евангелический христианин, который живет по Евангелию!» Заликовала она в душе и поспешила в домик, где ее радостно приветствовали. «А дедушка не придет?» – первым делом спросил отец. Она ответила, что он отправился в Орлов. Извинилась также за Адама. Приветствуя Степана, она не заметила, как Никуша вдруг побледнел и рукой схватился за сердце. «О, Маргита! Если бы ты знала, какое известие ты принесла своему брату!» Хорошо, что она не подозревала о случившемся. Около часа назад Николай Каримский стоял в лесу, углубившись в размышления. Он беспокоился о матери, тосковал по ней. Как хотелось ему узнать хоть что-нибудь о ее состоянии. Аурелий, вернувшись из Подолина, письма не принес. Николай теперь невыразимо тосковал по человеку, с кем можно было бы поговорить о матери и кого можно было бы попросить молиться за него и за нее. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Обернувшись, он увидел перед собой молодого человека очень приятной наружности. Мир, свет и внутренняя радость отражались на его лице. Молодой человек, заметив Николая, поприветствовал его. Николай ответил на приветствие и заметил вопросительный взгляд подошедшего. «Простите, пожалуйста, вы не пан Николай Каримский?» — спросил он мелодичным, приятным голосом. «Да», — ответил Николай, и сердце ему подсказало: «это Степан Градский». «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал.
1: Сегодня вы прослушали чтение 15-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону.

телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Вертолет Ми-4 перебрасывал отряд поисковиков на новую точку работ. Это была последняя выкидушка, и здесь нам предстояло жить и работать около 2 месяцев до конца полевого сезона. Внизу тянулась Северная Камчатка, край удивительный, ни на что не похожий, как будто кусочек иной планеты, упавшей на Землю. Несколько тысяч лет назад в этих местах бушевали геологические потрясения, катастрофы, вызванные потопом. Взрывались вулканы, трескалась, как яичная скорлупа, земля. Из кратеров вулканов, трещин, извергалась магма, огненно-жидкая масса, туча пепла. Постепенно могучие подземные силы передвигались на юг полуострова. Нет-нет, и дадут они о себе знать и в наши дни. А на севере земля успокоилась надолго, быть может, навсегда. Из тех далеких времен остались памятники. Строго конической формы сопки со срезанными вершинами, погасшие вулканы, окаменевшая ноздреватая магма на склонах и у подножий. Хребты, долины, сопки. В долинах – речка или ручей. Кристальной прозрачности вода в белых бурунах неслась с гор с бешеной скоростью. Что это за водичка, я недавно испытал на собственной шкуре. В маршруте довелось переходить неглубокую, по колено, речку. Правая бахилина возле лодыжки была разорвана. Резинового клея в отряде не оказалось. Забыли в центральном лагере. Снял бахилину, стянул портянку и зашагал на другую сторону. На середине реки нога ниже колена онемела, как от наркоза. Кое-как выбрался на берег и колотил по ноге кулаками, и щипал. Бесполезно, не чувствую боли. Даже струхнул. Лишь минут через 10 ожили застывшие капилляры, и началось яростное жжение. В долинах теснилась плотная тайга. Лиственницы, ели, согнутые в 3 погибели каменные березы, карликовые ивы. На склонах эти деревья не росли. Их оцепил стланник кедрач, невысокое, в 1,5–2 человеческих роста дерево, ствол и мохнатые лапы которого, спасаясь от жестоких камчатских ветров, стлались по земле. Выше и стланник не рос. До самых вершин беспорядочное нагромождение больших и малых камней. Камни, камни, камни. Они покрыты дегтярно-черной и твердой коркой, которая трещит под сапогом, как ореховая скорлупа. Эта корка – живой организм, разновидность камчатского мха. На черном фоне камней белели узенькие дорожки, выбитые копытцами тропы снежных баранов. Перевалив очередной горный хребет, Ми-4 вышел в долину и полетел над быстрой рекой, рывками снижаясь. Через несколько минут машина должна была приземлиться. Глядевший в иллюминатор Борис, начальник отряда, рослый бородатый мужчина, работавший на крайнем севере 20-й полевой сезон со студенческих лет, вдруг резко поднялся, пробрался по груди рюкзаков к пилотской кабине и прокричал: «Командир, развернись на 180! В реке какая-то зверюшка тонет!» «Уж не мышка ли полевка?» — раздалась в ответ из кабины. Борис не понял иронии. «Нет, что-то покрупнее!» «Надо знать нашего начальника отряда, чтобы понять по меньшей мере странную его просьбу ради какой-то попавшей в беду зверюшки изменить линию полета машины. В зверей и птиц он буквально влюблен и знает о них больше иного зоолога или орнитолога. Он может часами с просветленным лицом слушать пеликанье синицы или наблюдать, как лущит орехи белка. Его городская квартира смахивала на зверинец. В ней обитали арктический суслик-еврашка, летяга, обыкновенная белка, похожий на обугленную головешку северный ворон, четко говоривший каждому гостю «Привет!», горностай и даже рысенок с волчонком. Правда, рысенка с волчонком пришлось подарить зоопарку, потому что подросшая лесная хищница однажды через приоткрытое окно проникла во двор и перерезала всех вышедших на прогулку хозяйских кошек и собак. А таежный гангстер, скучая о тайге, выводил по ночам такие арии, что на Бориса написали жалобу в ЖЭК. Командир экипажа выполнил просьбу начальника отряда. Не видя его за стенкой кабины, я представлял саркастическую улыбку на лице вертолетчика. «Ладно, мол, сделаю одолжение, раз ты с таким приветом». Машина развернулась и легла на обратную линию полета. Мы прильнули к иллюминаторам. Вскоре среди белых бурунов и повсюду торчавших из воды острых камней я увидел круглую голову с длинными острыми ушами и часть серебристо-рыжего туловища с резкими черными пятнами на шкуре. Это была рысь.
Быстрое течение тащило зверя по стремнине, не прибивая ни к тому, ни к другому берегу. Иногда он выбрасывал лапы, цеплялся когтями за проплывающие мимо камни, но удерживался на одном месте считанные секунды, не в силах сопротивляться бешеному напору воды. Попавшая в страшную ловушку рысь то и дело раскрывала ярко-красную пасть, кричала. Но грохот вертолетного двигателя, режущий свист винта, заглушали панический крик. Борис встал на железную перекладину лестницы, просунул голову в пилотскую кабину. Горячо жестикулируя, он уговаривал командира экипажа посадить машину, чтобы попытаться спасти зверя. Уговорил. Ми-4, намного обогнав плененную рекой рысь, пошел на посадку. Машина опустилась на каменистую косу. Еще не перестал вращаться винт, а начальник отряда, пригибаясь под лопастями с топором в руке, выпрыгнул из багажного отделения и побежал к плотной таежной стене. Один за другим мы ступили на землю, подошли к воде. Стояли до боли в глазах, всматриваясь в горящую солнечными бликами реку, высматривая зверя. Борис, между тем, вырубил длинную жердь, пристегнул вверх бахилин к поясному ремню, пошел в реку. Шел он осторожно, боясь поскользнуться на осклизлых донных камнях и упасть. Жердь перекинул через плечи, как коромысло. В одном месте течение сбило начальника отряда с ног, но, окунувшись головой, он сумел подняться и вновь стал продвигаться к стремнине. Наконец, в мокрой, отяжелевшей одежде Борис достиг середины. Прислонился боком к лобастому валуну, торчавшему из реки, приготовил жердь. Там, где он стоял, было довольно глубоко, вода скрывала его по пояс. Я живо представил, каково ему сейчас в ледяных струях. Напряженно смотрели на реку. Ждали. Первым рысь увидел молоденький бортмеханик. «Вот она!» — прокричал он. «Левее порожка мелькнула! Опять!» Вглядываясь в солнечные блики, я, наконец, увидел четвероногого пленника, точнее, лишь круглую, остроухую голову зверя. Она то показывалась над бурунами, то ненадолго исчезала под водой. И только теперь до слуха донесся крик. Он был слабый, осипший и едва покрывал шипение бурунов, беспрерывное бормотание светлых струй. Так однажды под окном моей городской квартиры кричала тяжело раненая кошка, попавшая под колеса автомобиля. Борис выставил жердь. Он держал ее над поверхностью воды, как держат копье. Рысь ближе, ближе. Поймет ли зверь, зачем протянута жердь? А поняв, доверится ли своему извечному врагу, человеку? Мы замерли. И вот хищник вровень с человеком. Жердь в руках Бориса пружинисто дернулась. Рысь ухватилась за конец передними лапами и зубами. Стоя на одном месте, начальник отряда медленно развернулся, протащил зверя по воде. Затем также медленно, приподняв жердь, направился к берегу. Рысь висела на ней, как гимнастка. На мели она, круто выгнув спину, сорвалась в воду, тяжело запрыгала на берег, а когда выбралась на сухое, растянулась на мелких камнях косы. Силы оставили ее. Мы нерешительно приблизились к зверю. Он тотчас перевернулся на спину, поднял лапы с выпущенными когтями, оскалил пасть с длинными иглоподобными зубами. В такой позе раненая рысь защищается от врагов. Так есть подручней ударом лапы распороть живот, выпустить кишки кабану, росомахе, медведю и даже человеку. И только теперь я заметил с правого бока страшную, от шеи до хвоста глубокую рану, очевидно оставленную острым подводным камнем. Но крови было мало, ее вымыло водой. Зверь был самкой. Борис зашагал к вертолету, достал из груда рюкзаков свой рюкзак, переоделся в сухое. Потом развернул маршрутку, одноместную палатку. Безбоязненно подошел к рысе и накинул на нее крепкую материю. Маршрутка, как живая, задергалась, забилась на земле. С каждым движением зверь скручивал себя все больше и больше. Борис взял в охапку плененную рысь и понес ее к вертолету. Вскоре прибыли на место, выгрузились. Вечно спешащие вертолетчики сейчас не торопились улетать. Они хотели еще разок взглянуть на рысь. Борис вытряхнул из брезента таежную хищницу. Она была совсем плоха. Немного отползла от людей, растянулась на мху. Дышала часто, с мокрыми хрипами. «Кровью изошла», — сказал командир экипажа. «Не жилец ваша киса». «Киса?
«Чем не имя?» — отозвался Борис. «Так и назовем ее Кисой. А жить мы будем, уверен. Мы живучие, не то что люди. Как она в реку угодила?» «Элементарно. Переходила по порогу на противоположную сторону. А камни-то скользкие. Или вплавь пустилась, она стремнение понесло, сил не рассчитала». Простились с вертолетчиками. Машина взлетела. На прочных жердяных каркасах разбили жилую палатку и палатку-склад. Устраивались основательно. Жить в этой выкидушке предстояло не день и не два. Покончив с устройством лагеря, Борис вспорол банку говяжьей тушенки. В миске поднес пищу зверю. Киса понюхала говядину и брезгливо фыркнула. Ни падаль, ни консервы рыси не едят. Они питаются только свежим мясом. Непуганной дичи в этих краях предостаточно. Не успел я со своей ижевкой отойти от стоянки, как наткнулся на стаю куропаток. Я убил на взлете парочку птиц и вернулся. Завидев в моих руках лакомую добычу, киса пришла в сильное волнение. Она шумно нюхала воздух, скалила пасть. Черные кисточки на ушах вздрагивали, седые бакенбарды распушились. Я бросил куропаток зверю. Он разорвал передними лапами одну из птиц и с жадностью стал пожирать птичье мясо. «Умирающий зверь не ест с таким аппетитом», — успокоенно сказал Борис. «Ночью я то и дело просыпался, откидывал полог палатки. Ушла ли рысь? И каждый раз в густо-дегтярной, влажной от близости Берингова моря тьме видел яростно горящие фосфорическим светом глаза. Утром мы покормили рысь парочкой кедровок, птиц с черным оперением, которых здесь, что воробьев в деревне, и ушли в маршрут. Вернулись поздно, в сумерках. Киса лежала на прежнем месте. Она усердно работала языком, зализывая рану. Я бросил ей убитого в маршруте селезня. Этой ночью киса исчезла. Как мы полагали, навсегда. Через несколько дней мы с Борисом шагали очередным маршрутом. Я был у начальника отряда маршрутным рабочим. Геолог молотком с длинной ручкой откалывал образцы пород, записывал в толстую записную книжку характеристики местности. А я снимал показания радиометра, висевшего на груди, складывал образцы в свой рюкзак. Спустились с хребта в долинку, густо заросшую тайгою. То и дело встречались свежие визитные карточки медведя и лося, отпечатки следов этих зверей. Медвежьи лапти были такими огромными, что становилось не по себе. Когда углубились в тайгу, мною овладело, казалось бы, беспричинное беспокойство. Все чудилось, что из дебри за нами кто-то неотступно следит. Говорят, якобы пристальный звериный взгляд излучает какие-то колебания, которые, как радар, легко улавливает человек своим мозгом. Очень может быть. Борис верно чувствовал себя точно так же. Беспрестанно крутил головой, часто останавливался, напряженно прислушивался. И когда где-то наверху раздался громкий звук сломанной ветки, мы, как по команде, резко вскинули в том направлении ружья. С лиственницы на звериную тропу спрыгнула крупная рысь. «Не стреляй, киса!» — прокричал Борис. «Да, это была наша киса. Ни одна рысь, если она не поражена бешенством, не поведет себя так, непременно уйдет от людей». Киса стояла, слегка выгнув дугой спину, и смотрела то на меня, то на Бориса. «Присядь», — попросил меня начальник отряда и присел сам. Я понял, зачем он это сделал. Большой рост живого существа обычно пугает зверя. «Киса, киса, иди ко мне!» «Ласково, как домашней кошке», — сказал рыси Борис. Зверь прыгнул в чащобу, сделал небольшой крюк и оказался позади нас. Я заметил, что страшная рана на правом боку, казавшаяся нам смертельной, затянулась твердой коричневой коркой. Мы двинулись маршрутом. Киса пошла за нами, как привязанная. Останавливались для работы, замирала и рысь. Склонив голову на бок, она с любопытством наблюдала, как люди откалывали от камней куски и складывали их в зеленый мешок за спиной. Но вот она скрылась. Мы стояли и ждали. Рысь не появлялась. «Киса, к ноге!» — в шутку крикнул Борис. И случилось невероятное. Дикий, не знавший жалости хищник, пулей выскочил из тайги и с собачьей покорностью улегся неподалеку от людей. Вскоре, когда зверь опять исчез в дебрях, этот же эксперимент проделал я. Ничего подобного, рысь не появлялась. Но едва команду подал Борис, киса выбежала из тайги. Конечно, она не понимала команды и, стало быть, не могла ее выполнить. Но киса отлично запомнила голос Бориса. Голос того, кто однажды спас ей жизнь.
и тотчас откликалась на него. Она проводила нас до лагеря. До темноты мельтешила возле палаток, а с наступлением ночи исчезла. Рыси — ночные хищники. Утром, едва мы вышли в маршрут, киса вновь появилась и увязалась за нами. Именно за Борисом и мной, а не за другой маршрутной парой. Начальник отряда не звал ее. Значит, зверь запомнил запах и облик Бориса, своего спасителя. В полдень, когда я развел костерок, чтобы вскипятить чай, киса попятилась задом, глухо зарычала и убежала в чащобу. Запах дыма, очевидно, напомнил ей тревожный запах таежных пожарищ, которого панически боятся все звери. Человек быстро привыкает к самым необычным и диковинным штукам и через малое время утрачивает способность удивляться необычности, диковинности. Помню, как я был потрясен видом дикого белого медведя на острове Врангеля, который околачивался на окраине поселка возле свалки или подходил к избам и стучал лапой в дверь, просил пищу. И что же? Через неделю белый медведь производил на меня такое же впечатление, какое корова производит на сельского жителя. Точно так же мы привыкли к постоянному соседству кисы. Она стала почти ручной, правда, только для Бориса. Он кормил ее с руки и фамильярно трепал по холке. Зверь ластился к начальнику отряда, как кошка. По утрам до позднего вечера маршрутные пары расходились в разные стороны. Киса следовала за Борисом и мною по пятам. Изредка она ненадолго исчезала, а когда вновь появлялась, ее морда была в кровавом пуху. Киса сыто облизывалась и урчала. Мы то и дело натыкались на остатки пиршества хищников, кучки перьев, головы и лапки куропаток, каменных глухарей, кедровок. И лишь однажды мне довелось видеть, как рысь охотилась. Это было занятное зрелище. В полдень, уставшие и разморенные жарою, мы решили с полчаса прикорнуть в тени под лиственницей. Борису удалось заснуть, а я ворочался сбоку на бок, мешала проклятая мошка, бич крайнего севера. Не спасали ни накомарник, ни диметилфталат. Ближе к осени эти твари особенно зловредны. Киса лежала в ногах Бориса. Вдруг раздалось шуршание пересохшего мха. Глянув на рысь, я увидел, как она поднялась, вытянулась в струнку и неотрывно смотрит в одном направлении. Я тоже посмотрел туда, но ничего подозрительного не увидел. Пришлось достать из рюкзака бинокль. Мощные окуляры приблизили деревья, скалы, обширную бугристую от кочек поляну, тянувшуюся за редколесьем. И только тогда я заметил белые точки на мху, стайку куропаток. Они кормились созревшими ягодами голубики. Обоняние у рысей так себе, неважное. Но остротою зрения они могут сравняться разве что с орлом. Как бы стелясь по земле, наша киса быстро побежала к живой добыче. Я поймал ее в окуляры бинокля и с интересом следил за охотой. Чем ближе она подкрадывалась к желанной цели, тем осторожнее становились ее движения. Иногда рысь ложилась на моховую кочку и подолгу лежала на ней, наблюдала за птицами. Те, не чуяли беды, кормились на поляне. Но чу! Самая крупная куропатка вдруг издала резкий гортанный звук. Стая снялась. Птицы пролетели 200 метров и сели на той же поляне. Вообще-то камчатские куропатки, с точки зрения людей, очень глупые существа. Человека они не боятся, подпускают почти вплотную. Местные жители не тратят на них заряды, бьют камнями, палками. У птиц не выработался условный рефлекс боязни человека, потому что население Северной Камчатки ничтожное. Но четвероногих хищников они научились опасаться. Рысь была обнаружена птицами и решила изменить тактику охоты. Теперь она не пряталась, таиться было бесполезно. Киса поднялась в полный рост. Всем своим видом, поведением плутовка хотела показать, что куропатки ее вовсе не интересуют. То примется раскапывать норку мышки-полевки, то ляжет на спину, дрыгая в воздухе лапами, отмахиваясь от мошки. Я разгадал хитрейший маневр рыси. Она ходила кругами вокруг стаи и с каждым кругом, как бы невзначай, без всякой задней мысли, приближалась к птицам. Наконец киса растянулась на мху. Суживать круги еще больше не следует. Куропатки и без того начали крутить головами, проявлять беспокойство. Лежала она задом к птицам, якобы дремала. Куропатки успокоились, стали кормиться. 5-10 минут спит киса. И вдруг резко разжатой пружиной зверь бросается на стаю. В последнем прыжке уже на лету
хватает зазевавшуюся куропатку. Летят перья. Отчаянный предсмертный крик птицы. Трудная добыча в лапах зверя. И начинается пиршество. В середине августа в отряд с проверкой прилетел начальник экспедиции. Он привез нам собаку. Еще в прошлой выкидушке, до появления кисы, в медвежьих лапах погиб отрядный пес Лаечка. Тогда же Борис по рации попросил привезти из поселка, в котором базировалась экспедиция, собаку. Благо там в изобилии водились бродячие псы. Вертолет с начальником экспедиции прилетел рано утром. Из радиограммы мы знали, что нам везут собаку. Думали Лайку. Были приняты все меры предосторожности. Из длинного многожильного провода Борис сделал кисе ошейник и поводок. Конец поводка привязал за ствол лиственницы. Рыси явно не понравился плен. Она металась на привязи, рычала, пыталась перегрызть провод. Когда Ми-4 приземлился, начальник отряда поднялся в багажное отделение и сделал собаке точно такой же ошейник и поводок. Казалось, все предусмотрели. Ведь неизвестно, как поведут себя извечные враги – собака и дикий зверь. Не учли лишь одного. Привезенный в отряд пес, помесь лохматой северной лайки и овчарки, был размером с телка и обладал невероятной силой. Едва Борис вывел его из багажного отделения, собака узрела зверя и так рванула поводок, что свалила с ног начальника отряда. Он упустил поводок. Дальше все произошло в считанные секунды. Пес со всех ног бросился на рысь. Киса отпрыгнула на ствол лиственницы на всю длину поводка. Собака заплясала возле дерева. Киса, улучив момент, бросилась с высоты на врага. Тот от неожиданности упал навзничь. Мгновение, и бедняга растянулся на земле. Кто-то из геологов в горячах схватил карабин, щелкнул затвором. Его остановили. Так уж ли виновата рысь в смерти долгожданного пса, без которого туговато людям в дикой тайге? Во-первых, рыси были бы обречены на голодную смерть, если б не убивали. Во-вторых, первым напал пес, а дикий зверь лишь оборонялся, защищал свою жизнь. Утром начальник экспедиции улетел. Киса обнюхала пахнущее псиной жесткое мясо, брезгливо фыркнула и не притронулась к нему. Собаку предали земле. И чрезвычайное происшествие забылось. Рысь по-прежнему ходила с нами в маршруты, ластилась к Борису и ненадолго исчезала в тайге, чтобы насытиться парным мясом. Близился конец полевого сезона. Выпал снег. В полдень он таял в долинах, а на вершины скал и хребтов лег прочно. Наконец-то заметно поубавилась гнуса, хотя некоторые виды этих тварей не исчезают и с первыми морозами. Киса была в растерянности. В это утро люди не вышли, как обычно, в маршрут. Позавтракав, они начали заниматься странными делами. Вытаскивали из палатки рюкзаки, геологические приборы, затем разобрали жердяные каркасы, повалили брезентовые домики и свернули их в рулоны. Она не могла знать, что сегодня, 1 октября, закончились полевые работы и что из штаба экспедиции получена радиограмма. Ми-4 летит на стоянку отряда. Приказано не отлучаться от выкидушки ни под каким предлогом. Срочно подготовить к погрузке личные вещи и экспедиционное имущество. Вещи упакованы и сложены в одну большую кучу. Мы сели на них. Без палаток и кухонного тента вид у стоянки был осиротелый. Молчали. Сейчас я испытывал настоящее чувство вины перед нашей кисой, как перед человеком, который был предан мне и которого я хотел тайком подло покинуть. Борис избегал смотреть на рысь и сидел, хмуро сдвинув брови. Без сомнения, он чувствовал себя Иудой, предателем. Киса вдруг вытянулась в струнку, устремила взгляд куда-то поверх тайги. Слух у рыси превосходный. Мы услышали вертолетный гул лишь 10 минут спустя. Когда грохочущая вертушка, перевалив хребет, нырнула в долину, зверь зарычал и со всех ног бросился в тайгу. Но вот Ми-4 приземлился на каменистой площадке, затих, и киса немедленно прибежала к стоянке. Она неотрывно следила, как люди затаскивали в багажное отделение вещи, как один за другим исчезали в чреве машины. Все, кроме Бориса. Начальник отряда присел на корточки, потрепал зверя по загривку, затем резко поднялся и зашагал к вертолету. Но не тут-то было. Киса в два прыжка догнала Бориса, когда тот уже поставил ногу на дюралевый порожек багажного отделения. Она вцепилась зубами в его бахилину, упершись задними ногами в землю, потянула на себя. «Дайте-ка карабин», — попросил он. Я отыскал в груди вещей оружие, щелкнул затвором, протянул его начальнику отряда.
Гулкий, как из пушки, звук карабинного выстрела в небо ненадолго напугал зверя. Он отбежал в сторону. Борис поспешно забрался в вертолет и захлопнул изнутри дверцу. Машина оторвалась от земли. Мы прильнули к иллюминаторам. Киса металась по покинутой стоянке. Высоко подпрыгивала, как бы пытаясь взлететь за вертолетом. Пасть была раскрыта, но ее крик тонул в грохоте двигателя. Потом она перестала метаться и длинными скорыми прыжками побежала в том направлении, куда полетела вертушка. Мы сидели, сложив на коленях руки, словно на похоронах. Все почему-то смотрели на Бориса. «Что вы на меня уставились?» – неожиданно взорвался начальник отряда. «Что, я должен был взять кису домой? Взрослая рысь в квартире! Чушь!» Я посмотрел в иллюминатор. Внизу проплывали скалы, хребты, ущелья с реками и ручьями. Огромное пространство было залито солнцем. Взблескивали заснеженные вершины, словно на них вылили расплавленный металл. Лиственницы еще не осыпались и походили на сгустки золотистого дыма. И подумалось вдруг, несытая пища, незаботливый уход, нечеловеческая ласка – ничто не сможет заменить дикому зверю тревожного шума сосновых вершин в непогоду, терпких запахов тайги, сладостного волнения битвы, торжества победы в трудном поединке. Рожденные на свободе должны оставаться свободными.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о третьей главе этого послания. Вся первая часть этого произведения посвящена доктринальным вопросам. Первые 10 глав показывают нам, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Ранее мы с вами увидели, что Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, а в прошлой передаче мы завершили изучение отрывка, в котором ясно демонстрируется, что Господь стоит даже выше Божьих ангелов. Теперь мы с вами увидим, что по своему положению Он превосходит самого Моисея. Давайте прочтем первый стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Эта глава начинается со слова «итак». И это еще одна причина, почему мне кажется, что автором данного послания был апостол Павел. Апостол нередко использовал такие союзы, как «итак» или «посему», в качестве логических мостиков, посредством которых он представлял читателям свои логические рассуждения. Но в этом первом стихе слово «итак» выполняет даже более важную роль. Этот союз заставляет нас оглянуться назад, на то, что автор уже сказал ранее, и в то же самое время указывает вперед на то, что будет сказано далее. «Итак, братья святые», — говорит автор. Слово «братья» означает, что те люди, к которым обращался автор, были такими же евреями, как и он сам. И я считаю, что автором послания был никто иной, как апостол Павел. По происхождению Павел был иудеем, и он нередко называл других евреев своими братьями по плоти. Но здесь они названы братьями святыми. Они были святыми не из-за того, что они совершили, но потому что слово «святой» подразумевает отделение. Эти люди были отделены для Бога. Они принадлежали Богу, будучи участниками в небесном звании. Дело в том, что у народа Израиля было земное звание. Все обетования Ветхого Завета, данные некогда Израилю, относились исключительно к этой земле. Бог обещал им дождь с неба, Он обещал им плодородие их полей и обильные урожаи. Все это были земные благословения, хотя точно так же Бог обещал им и духовные благословения. Поэтому сегодняшние представления о том, что ничто материальное не может быть использовано в духовных целях, в корне ошибочно. Тем не менее, эта убежденность является причиной, почему люди не любят, когда в церкви упоминаются деньги. Что плохого в самих деньгах? Деньги вполне могут использоваться в духовных целях. Вот почему меня совершенно не впечатляют молитвы людей, которые не готовы поддерживать свои молитвы своими собственными средствами и пожертвованиями. Например, если вы собираетесь молиться о деятельности каких-то миссионеров, я бы рекомендовал вам жертвовать на их миссионерский труд, если вы, конечно, хотите сделать свои молитвы эффективными. В противном случае ваши молитвы будут всего лишь простым сотрясением воздуха, не более того. Жертвование – это вполне духовное действие, которое является одним из служений, совершаемых священниками. Священники приносят духовные жертвы, при этом материальное жертвование – это одно из таких служений, а хвала их уст – это другое служение. Братья, являющиеся участниками в небесном звании, в прошлом имели земное звание, но теперь они живут в настоящем и принадлежат к нынешнему поколению израильтян, которые обратились ко Христу. Впоследствии автор этого послания собирается недвусмысленно продемонстрировать своим читателям, что они вступили в совершенно новую эпоху. В прошлом, руководствуясь законом Моисея, они приносили жертвоприношения животных, и это было совершенно правильно для того времени.
Но в наши дни все это стало ненужным и неправильным, ибо значение всех этих жертв было исполнено во Христе. А сами иудеи обрели новое небесное звание. При этом их прежнее земное звание никуда не исчезло. Но теперь оно заменено их новым небесным званием. И сегодня они являются участниками в этом небесном звании. Я знаю нескольких миссионеров, которые несут служение благовествования в Израиле и всеми силами стараются донести до людей эту мысль как можно более ясно. Когда мы свидетельствуем о Христе каким-то представителям иудейского народа, у нас есть тенденция убеждать их в том, что им нужно перестать быть иудеями. Я не знаю, почему мы делаем это. Человек может оставаться иудеем, являясь при этом христианином. Любой человек, будь он немцем, англичанином или французом, по-прежнему остается немцем, англичанином и французом, даже тогда, когда становится чадом Бога. Никто не требует от него отказаться от своих корней и от своей национальной принадлежности. И еврей по-прежнему остается евреем даже после того, как он приходит ко Христу. Просто он двинулся дальше в Божьем откровении и теперь является участником небесного звания. Это очень важно видеть. Послание к евреям становится практически бессмысленным, если мы не осознаем, к кому оно обращено, а также забываем, когда именно оно было написано. Недавно я натолкнулся на один документ, который называется «Золотым правилом библейского толкования». Автором его является знаменитый Джон Уиклиф. Джон Уиклиф жил в 14 столетии, но, несмотря на то, что он жил много веков назад, его золотое правило толкования Писания по-прежнему сохраняет свою первоначальную ценность и блеск, ничуть не потускнев за все прошедшие века. Послушайте, как звучит это правило. «Немалую помощь в твоем понимании Писания тебе окажет умение обращать внимание не только на то, что было сказано и написано, но еще к кому и о ком, какими словами, в какое время, где и с какой целью, а также при каких обстоятельствах все это было сказано. И кроме того, научись учитывать написанное до этого». А также все то, что следует после. Друзья мои, вам не удастся сформулировать этот принцип более просто и точно. Даже если мы, не задумываясь, воспользуемся этим правилом Джона Уиклифа и применим его к посланию к евреям, я не думаю, что это причинит нам какой-нибудь вред. Фраза «участники в небесном звании» стала бы совершенно бессмысленна, если бы мы не знали, что она относится к тем христианам иудейского происхождения. Итак, автор призывает нас уразуметь его, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Греческое слово, переведенное у нас словом «уразуметь», имеет смысл искреннего и внимательного изучения, а также осмысления всеми силами нашего разума. Это очень важное слово, и мы должны понять, что оно призывает нас к внимательному, серьезному и неспешному осмыслению того, о ком идет речь далее. Мы должны уразуметь посланника, а в греческом оригинале буквально сказано «уразуметь апостола». Что подразумевает автор под этим словом «апостол»? Господь Иисус являлся апостолом в самом основополагающем значении этого понятия. Я не думаю, что мы должны вкладывать в это слово какое-то особое значение. В конце концов, кем является апостол? Апостол — это посланник. Иисус был послан Богом на эту землю, и мы обязаны уразуметь его как посланца Бога, потому что он был послан Богом к этому миру. Он посланец, он является Божьим апостолом. Он является откровением Бога, заслуживающим нашего внимания. Он приходит от Бога как апостол. Но обратите также внимание, что он не только посланник, но и первосвященник.
Причем чуть далее в этом послании предметом весьма подробного обсуждения будет его священническая роль. В данном стихе автор просто упоминает тот факт, что когда он вновь возвратится к этому вопросу, речь уже будет идти только об этом. Так что нам придется подождать, пока мы не доберемся до пятой главы, чтобы увидеть все это. Образно говоря, первосвященник и апостол движутся в противоположных направлениях. Апостол, подобно пророку, приходит с посланием Бога к человеку. Он говорит человеку от лица Бога. С другой стороны, первосвященник движется по этому пути в противоположном направлении. Он движется от человека к Богу, представляя человека пред Богом. Итак, Христос — это наш небесный первосвященник. Но все-таки его зовут Иисус. То есть акцент делается на его человеческой сущности. Опять-таки, позвольте мне напомнить вам, что сегодня в славе пребывает человек, где он представляет нас с вами. И я просто счастлив, что сейчас он находится там, являясь нашим ходатаем и заступником. Он защищает нас и стоит на нашей стороне, понимая все наши чувства. И мы должны с вами осознать это и уделить данному факту самое пристальное внимание. Иногда я чувствую, что мне не удается в полной мере выразить свои мысли и чувства так, чтобы донести их до своего собеседника или до целой аудитории. Например, некоторое время назад я пытался объяснить группе верующих те чувства, которые испытал, когда выяснилось, что у меня имеются серьезные проблемы со здоровьем. Рассказывая обо всем этом, я чувствовал, что мне не удается достучаться до сердец своих слушателей, что они не могут понять меня. Поэтому, друзья мои, меня весьма утешает тот факт, что есть некто, кто понимает. Иисус прекрасно понимает все наши чувства и переживания. И поскольку Он знает меня и понимает меня, я могу принести Ему все мои тяготы. А еще Господь Иисус Христос способен помочь всем тем, кто подвергается испытаниям, независимо от того, что именно случилось. Независимо от того, в чем состоят наши испытания, Он способен помочь нам. Если и есть какая-то основная мысль, которую мне хочется, чтобы вы вынесли из нашего изучения послания к евреям, это должна быть мысль о том, что у нас с вами есть первосвященник, что в тот самый момент он жив и восседает одесную Бога. Но самое главное состоит в том, что он доступен для нас. Я лишь боюсь, что мы не пользуемся его помощью так, как нам следовало бы. Мы забываем о нем и пытаемся вести свои битвы в одиночестве. Друзья мои, он доступен. Он хочет, чтобы вы пришли к нему. Давайте помнить об этом, дорогие мои. Эта глава начинается с весьма важного и глубокого стиха, как мы с вами убедились только что. А в следующем отрывке автор показывает, что Христос стоит выше самого Моисея. После того, как автор показал превосходство Христа над древними пророками, которые говорили от лица Бога в ветхозаветные времена, а также показав его превосходство над ангелами, автор должен показать, что Христос стоит выше Моисея. Хотя Моисей был весьма важной фигурой для евреев. Я слышал, что несколько лет назад состоялась большая конференция израильских раввинов, в ходе которой они обсуждали вопрос, чья личность занимает более выдающееся положение, личность Авраама или Моисея? Насколько я помню, раввины пришли к заключению, что Моисей все-таки стоит выше, чем Авраам. Но если это так, и если мы введем в рассмотрение Иисуса, то он окажется выше Моисея. И автор изучаемого нами послания собирается продемонстрировать нам этот факт чуть далее. Прочтем стихи со 2 по 6. «Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его,
ибо он достоин тем больше славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его. Дом же его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Господь был верен поставившему его. Он был верен, когда пришел на эту землю, чтобы стать представителем Бога для человека. А также он верен сейчас, когда представляет нас перед Богом. Он был верен точно так же, как был верен Моисей во всем доме его. О чем доме идет здесь речь? Слово «дом» встречается в нескольких следующих стихах 7 раз. Поэтому весьма важно понять, чей дом имеется здесь в виду. Является ли этот дом домом самого Моисея? Я лично так не думаю. Это Божий дом. Моисей был верен в Божьем доме. Он был призван, чтобы исполнить определенную задачу, и он исполнил ее, будучи найден верным. Нет сомнений, что Моисей допускал ошибки. Более того, он собственноручно описал для нас все эти ошибки, когда написал первые 5 книг Ветхого Завета, Пятикнижие. Но его ошибки состояли не в том, что именно он писал, ибо сам Бог говорил Моисею, что он должен писать. Ошибки Моисея заключались в его поступках. Моисей отличался особым темпераментом, и однажды, когда Бог велел ему обратиться к скале словами, Моисей вместо этого ударил скалу. Это была ошибка. Потому что данная скала олицетворяла собой Христа и ту работу, которую Христос совершил для нас. В аналогичной ситуации за много лет до того Бог действительно велел Моисею ударить скалу, мы читаем об этом в 17 главе книги «Исход». Но ударив эту скалу 1 раз, Моисею уже не следовало делать этого повторно. Христос был изъязвлен за нас 1 раз, и ему нет необходимости снова претерпевать страдания. Однако Моисей не совладал со своим темпераментом. Он не знал о глубоком символизме того, что он делает, когда ударил скалу во 2-й раз. И тем самым он допустил роковую ошибку. Тем не менее, заметьте, друзья, несмотря на то, что Моисей допустил немало ошибок, теперь его жизнь и все его ошибки уже в прошлом. И поистине чудесно видеть, что Бог запомнил именно его верность. Верность — это качество, за которое Господь Иисус будет хвалить своих людей. «Хорошо, добрый, верный раб». Такими будут его слова, как мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 21 стихе 25 главы. «Независимо от того, кем мы являемся и какую работу Господь вверил

что он не верен своему пастору. Он позволял себе просто граничащие с неприличием намеки в адрес этого пастора, говоря такие вещи, которых он не сказал бы, если бы был верен человеку, у которого работал. Этот помощник в полной мере продемонстрировал свою неверность. Поэтому, когда на следующий день он пришел ко мне, чтобы сообщить, что он организовал для нас игру в самом хорошем гольф-клубе, я ответил, что очень сожалею, но не могу воспользоваться его приглашением. И я не стал больше играть с этим человеком. Когда мне довелось посещать ту церковь, некоторое время спустя, этого человека там уже не было. Когда я поинтересовался о нем у пастора, то получил ответ, что его бывший помощник стал причиной многих неприятностей в церкви, и всем стала известна его неверность. Честно сказать, мне стало неловко, потому что мне, вероятно, следовало еще тогда рассказать пастору всю правду о его помощнике. Я лично не хочу иметь дело с человеком, который не желает сохранять верность тому, на кого он работает и кому он призван помогать. Если вы не можете быть верны тому человеку, под руководством которого трудитесь, вам следует оставить вашу работу. Если вы не верны ему, вы не верны и Богу. И если все это относится к вам, а я обращаюсь сейчас главным образом к пасторам, вы тоже являетесь людьми, которым нельзя доверять. Ни при каких обстоятельствах я бы не стал доверять тому человеку. Кстати, позднее он написал мне письмо с просьбой дать ему рекомендацию для какой-то церкви. Я не стал давать ему эту рекомендацию. Как можно рекомендовать человека на должность пастора, если он не был верен, даже будучи помощником? Но о Моисее Бог говорит, что он был верен. И как чудесно было бы услышать, что Бог говорит о нас то же самое, признавая, что мы в полной мере проявили свою верность Ему. Это должно быть главным смыслом нашей жизни, и я призываю вас, друзья, всеми силами стремиться к этому. Мы не должны быть лицемерными человекоугодниками, но честно стараться исполнять те обязанности, которые возлагают на нас наши руководители. Этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Духовная статья.
3: Христианство и налоговая этика. Границы допустимого и недопустимого. Пару лет назад встретились с добрым другом, братом по вере и коллегой по цеху, владельцем бухгалтерской фирмы. Встречаемся нечасто, говорили обо всем. Не обошлось без обсуждения работы. Он обронил фразу: «Когда я пришел к профессии бухгалтера, поразился, насколько безразлично бизнесмены-христиане относятся к налоговым правонарушениям и даже к налоговым преступлениям. Большинство не видит в этом ничего страшного. Я тогда подумал о том, что хотя мы живем и работаем на разных континентах, наш опыт довольно похож. Большинство христиан не станет воровать что-то у другого человека, но не заплатить налоги в этом видит скорее достижение. Есть ли разница? Является ли неуплата налогов нарушением 8 и 9 заповедей «не кради» и «не произноси ложного свидетельства»? Из чего должен исходить христианин, принимая решение? Что может сделать церковь в этом вопросе? Попробуем разобраться, коротко проанализировав библейские тексты, современные юридические принципы и практику жизни. Налоги в свете Нового Завета. В Новом Завете Христос говорит: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу». Это утверждение подчеркивает важность соблюдения гражданских обязанностей, включая уплату налогов. Апостол Павел в послании к римлянам также подчеркивает необходимость исполнения требований закона, в том числе налоговых. То есть у нас, как у христиан, есть заповедь платить налоги. Проблема выбора. Также нужно отметить, что у многих из нас вообще нет проблемы выбора по поводу налогов. Если вы работаете по трудовому договору, в большинстве стран работодатель рассчитывает и оплачивает налоги за вас. Проблемы нет, потому что у вас нет выбора – платить или не платить налоги. Работодатель делает выбор за вас и тем самым облегчает вам жизнь. Проблема есть у двух категорий людей – у тех, кто работает неофициально, получая зарплату наличными, и у тех, у кого есть свой бизнес, предпринимателей, которые сами принимают решения о налогах своей фирмы, личных налогах и налогах своих сотрудников, если они есть. В первой категории, как правило, люди оказываются не по своей воле. При прочих равных условиях большинство людей предпочтет при первой возможности перейти от неофициальной работы к официальной. Если кому-то нужен совет, то единственное, что можно посоветовать, это действительно воспользоваться этой возможностью, как только она представится. Наиболее сложный выбор приходится делать предпринимателям. С одной стороны, предприниматель обязан снижать расходы, без этого не достичь успеха в бизнесе, от которого зависит благополучие семьи, а также сотрудников и их семей. Налоги – такой же расход, как и любой другой. Чем они ниже, тем больше прибыль и тем успешнее бизнес. При этом в большой картине есть два основных пути снижения налогового бремени – законный – налоговая оптимизация и незаконный – уклонение от налогов и налоговое мошенничество. Чаще всего выбор предпринимателя лежит именно в этой плоскости. При этом грань между допустимым и недопустимым можно перейти достаточно незаметно. Простейший и, к сожалению, распространенный пример – предприниматель видит на счету или в кассе своей фирмы определенную сумму денег и решает перевести ее себе на личный счет или забрать наличными. Он рассуждает примерно так: «Фирма моя, значит, деньги фирмы мои». При этом он забывает, намеренно или умышленно, о налогах, которые должны быть уплачены государству до или после распределения прибыли. где заканчивается налоговая оптимизация и начинается уклонение и мошенничество. Иногда ответ очевиден, иногда нет. Рассмотрим некоторые общие принципы. Налоговая оптимизация. Налоговая оптимизация – это процесс минимизации налоговых обязательств с использованием законных методов. Это включает использование существующих налоговых льгот и вычетов, инвестирование в благотворительность и другие законные способы снижения налогов. Такой подход согласуется с христианской этикой, поскольку он основан на соблюдении законов и предусмотренных государством возможностей. Уклонение от налогов и мошенничество. Уклонение от налогов и мошенничество, напротив, включают в себя намеренное скрытие доходов, искажение информации или другие незаконные действия для уменьшения налоговых обязательств. Это противоречит христианским принципам честности и справедливости, а также является нарушением гражданских и уголовных законов. Почему бизнесмены-христиане иногда встают на путь налогового уклонения и мошенничества? Основные причины, по которым предприниматели-христиане могут выбирать уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, часто связаны как с финансовыми, так и с психологическими факторами. Вот некоторые из наиболее часто упоминаемых причин. Финансовое давление. Высокие налоговые ставки и финансовые проблемы, связанные с поддержанием прибыльности, могут мотивировать некоторых владельцев бизнеса к уклонению от уплаты налогов как к способу снижения расходов и улучшения их финансового положения. То есть логика проста. Если я буду платить налоги, то мой бизнес обанкротится. Ощущение несправедливости. Зачастую бизнесмены-христиане считают налоговую систему несправедливой, будь то из-за ее высоких ставок, ее применения или использования государством налоговых сборов. Они оправдывают уклонение от налогов тем, что видят его как способ защиты своих активов от несправедливого обращения. То есть я знаю, что государство потратит мои налоги неэффективно, чиновники коррумпированы и тратят государственные и муниципальные деньги не туда, куда надо. Сборщики налогов всегда отрицательные герои в Библии, пока не покаются. Сложность налогового законодательства. Сложность и постоянные изменения в налоговом законодательстве могут привести к путанице, создавая искушение минимизировать налоговые обязательства иногда незаконными способами. Рассуждают примерно так. «Ой, налоги – это так сложно, лучше не буду в это вообще вникать». Отсутствие контроля и наказаний. Низкий риск обнаружения и мягкие наказания за уклонение от налогов могут снизить сдерживающий эффект. Если бизнесмены верят, что выгоды превышают риски, они могут быть более склонны к совершению мошенничества. «Меня все равно не поймают, никто не узнает. Я же никому ничего плохого не делаю». Культурные факторы. В церкви можно услышать проповеди о вреде разных грехов, но не о вреде уклонения от налогов. В некоторых церковных кругах может существовать культурное принятие или даже поощрение уклонения от налогов. Что может сделать церковь и общество? Что можно сделать, чтобы удержать верующих бизнесменов-христиан от уклонения от налогов и мошенничества? Я думаю, здесь нужно воздержаться от религиозного морализаторства. Все люди сталкиваются с какими-то искушениями, в том числе и в силу выбранной профессии. Предприниматели составляют небольшой процент людей в обществе и в церкви. Они выполняют важную роль, создают рабочие места, многие из них жертвуют больше других на церковные проекты и так далее. Задача лидеров и членов церкви – не закатывать глаза. «Ах, они все воры и мошенники, а мы и не знали. Отлучить». А разобраться, чем помочь, как поддержать, точно так же, как церковь поддерживает другие группы внутри себя. И это тот случай, когда интересы государства, общества и церкви совпадают, и они должны действовать сообща. Можно рассмотреть и реализовать несколько стратегий. Упрощение. Ситуация в разных странах разная, Но в целом многие государства взяли курс на упрощение самой налоговой системы и ее понимание. Внедряется онлайн-обслуживание, создаются личные кабинеты налогоплательщика. Это помогает снизить чувство ошеломления или путаницы. Справедливость налогообложения. Конечно, ни одно государство не идеально. Часть средств, поступающих от налогов, всегда используется не по назначению. Часть используется неэффективно. Если тебе совсем не нравится государство, в котором ты живешь, ты считаешь его несправедливым, то можно рассмотреть возможность переехать в более справедливое. Но если ты живешь в стране, ты пользуешься теми услугами, которые оказываются за счет налогов: медицина, дороги, охрана правопорядка и так далее. Налоги – это плата за эти услуги. Усиление контроля и наказаний. На этот мотиватор стоит обратить внимание. Сейчас большинство правительств испытывает недостаток средств. Брать в долг государству стало дороже, чем раньше. Поэтому все государства будут наращивать усилия, чтобы эффективнее собирать налоги и выявлять тех, кто от них уклоняется. Увеличение вероятности обнаружения и ужесточение наказаний за уклонение от налогов должны служить сдерживающим фактором. Писание не зря говорит: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Образование и поддержка. Предоставление ресурсов и поддержки для помощи предпринимателям в понимании их налоговых обязательств и способов их выполнения может значительно улучшить соблюдение налоговых законов. Здесь церковь может сотрудничать с государством в создании образовательных программ. В церкви есть люди практически всех профессий, в том числе бухгалтеры, налоговые юристы и сотрудники налоговых служб. Некоторые церкви привлекают таких братьев и сестер для проведения семинаров по налогам для предпринимателей. Кроме того, хорошо, если в церкви есть информация о том, к кому из братьев и сестер можно обратиться за советом в этой области. Изменение культуры. Изменение отношения к налогообложению – цель, которая должна стоять как перед государством, так и перед церковью. Нужно уйти от установки «налоги платят только неудачники», создавая положительный образ предпринимателя, который платит налоги и тем самым помогает государству и муниципалитетам делать хорошие дела для всего общества. Церковь могла бы доносить до своих членов послание о том, что платить налоги – это доброе дело, налоговая оптимизация – это хорошо, налоговое мошенничество – точно нехорошо. А также помочь членам церкви понять, что для того, чтобы отличить одно от другого, лучше советоваться с профессионалами и, если возможно, с верующими профессионалами. Резюме и выводы. Итак, мы рассмотрели библейские основания налоговой этики, выраженные в словах Христа и апостолов. Библия говорит о необходимости платить налоги и подчеркивает важность соблюдения законов, в том числе налоговых. Мы также рассмотрели проблему выбора между законным и незаконным способами уменьшения налоговых выплат и различия между налоговой оптимизацией и уклонением от налогов. Налоговая оптимизация – это законный способ минимизации налоговых обязательств, в то время как уклонение от налогов и налоговое мошенничество недопустимы и противоречат христианским принципам. Мы обсудили причины, по которым христиане-бизнесмены могут прибегать к налоговому уклонению, включая финансовое давление, восприятие налоговой системы как несправедливой, сложность налогового законодательства, отсутствие контроля и наказаний, а также культурные факторы. Наконец, мы обсудили пути решения проблемы, включая упрощение налоговой системы, повышение справедливости налогообложения, усиление контроля и наказаний за уклонение от налогов, создание образовательных и поддерживающих программ, а также изменение отношения к налогообложению как в государственном, так и в церковном контекстах. Церковь и общество могут и должны работать вместе для поощрения правильного отношения к налоговым обязательствам среди христиан-предпринимателей. Автор статьи – Игорь Райхельгаус. Бог не создал всех равными, одинаково умными, прекрасными, богатыми, сильными, потому что не осталось бы тогда на земле места для любви. Любовь же покрывает все недостающее. Ты богат, другой беден. Люби его. И любовь восполнит его скудость. Ты умен, образован, а другой неумен и невежественен. Люби его. И любовь заставит тебя дать ему знания. Таким образом, при неравенстве природном получается круговое восполнение любовью. Где любовь, там и полнота. Иоанн Златоуст.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
4: Основание нашей надежды. Ночь. От яркого столба света торопливо движутся люди, наступая на свою тень. Большая толпа, растянувшаяся на километры. Маленькие дети, чтобы не потеряться, уцепились за кетонеты, туники и симлы матерей. Женщины прижимают к себе младенцев, а на плечах несут обернутые одеждами квашни с тестом. Мужчины тянут за веревки коров, быков. Семенят ослы, на которых сидят сгорбленные старики или беременные женщины. Псы бегут за стадами овец, не позволяя им остановиться ни на минуту. Слышны лай, мычанье, блеяние, детский плач, молитвы, всхлипы женщин, мужские голоса, требующие идти быстрее, истеричные выкрики особо слабых. Клацает и звенит драгоценный металл, сережки и колечки, ожерелья, цепочки на запястье рук и ног. Страшно. Чавкает вода под сандалиями, хрустят ракушки. Ноги скользят по скользким камням и запутываются в водорослях. По обеим сторонам движущейся толпы вздыбились стены из воды. В воде мелькают огромные темные тени, от которых холодеют руки и ноги. Страшно, но народ упорно идет вперед. То тут, то там из-под ног выскакивают и хлюпают обратно в мокрый песок неведомые морские существа, не успевшие уйти с водой. А сзади, сквозь огненный столб, доносятся злобные крики египтян и бряцанье оружия. Страшно. По дну моря, среди расступившейся воды, сказал им идти их бог Яхве, который до этого несколько раз проявил свою силу и показал египтянам, кто есть истинный Господь и кому надо поклоняться. Великий и сильный Яхве закрыл свой избранный народ от преследователей столбом, освещающим путь. Но все равно страшно. А что, если стены воды рухнут на нас? А что, если египтяне прорвутся сквозь столб? А если Моисей устанет и уронит посох? А если на пути попадется глубокая морская расселина, которую Господь не учел? А если не успеем достичь другого берега? Но Бог сказал своему народу идти. И они шли. Плакали, молились, боялись, сомневались, спотыкались, падали, поднимались снова. Более сильные тащили и подбадривали более слабых. Но шли. Все шли. Господь не позволил погибнуть ни одному израильтянину в ту ночь. Ни смелому, ни сильному, ни малому, ни старому, ни слабому, ни глупому, ни самому храброму, ни тому, кто больше всех плакал, ни тому, кто сомневался. Потому что Он был их Богом. Он их вывел из рабства. Он был с ними и охранял их. И Он победил и уничтожил египетское войско. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Неоднократно напоминает Господь народу своему: «Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Второзаконие, глава 8, стих 2 и 14. «Помни, что сделал для тебя твой Бог, чтобы смирялся ты перед Господом твоим, чтобы не гордился своей силой, чтобы не боялся врагов. Помни, что сделал для тебя Господь твой, и продолжай идти вперед в обетованную землю. Мы с вами, христиане Нового Завета, держим путь в Небесное Царство. Мы с вами попадаем в различные долины смертной тени, и нам бывает трудно, тревожно, страшно, иногда невыносимо больно. У нас много вопросов, беспокойства и недоумения по поводу происходящего с нами и вокруг нас. Нам страшно. Хочется, чтобы все горе, зло, ненависть закончились. И иногда кажется, что сил уже не осталось, что невозможно идти вперед. А вдруг я ослабею? А вдруг я потеряюсь? А вдруг Господь забыл обо мне? А вдруг Божьей силы недостаточно, чтобы сохранить меня? А вдруг рука Небесного Отца отпустит меня? Но когда мы вспоминаем, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа, нам легче смотреть в будущее, нам легче двигаться вперед. Да, Христос спас нас от смерти и греха. Да, Он очистил нас от грязи и одел нас в одежды торжественные. Да, Он восстановил разрушенный мир между нами и Богом. И теперь мы смело можем приближаться к Его святому престолу, не боясь быть испепеленными гневом Всевышнего. Да, Он каждый день хранит нас от греха и каждое утро обновляет свою к нам милость. Несмотря на то, что сомнения, страхи, слабость искушают нас, Он продолжает идти вместе с нами. Он продолжает напоминать нам, что Он все может и все сделает, чтобы сохранить нас, своих избранных и святых для Царства Своего. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Автор Наталья Гурмеза.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Третье искушение. Нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать. Ну а потом предложат или-или. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся. Владимир Высоцкий. Деревянные костюмы. Перед началом своего служения Иисус перенес искушение. Обычно их трактуют как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Позволю себе чуть по-другому взглянуть на диалог Христа и его противника. Первую попытку подчинить помазанника Божьего сатана начинает с искушения человеческой природы и самого трудного для людей испытания – испытания голодом. Это такой пробный камень. Вдруг удастся соблазнить. Не получилось. Наверное, не очень удивился. Тогда атака предпринимается на то, уверен ли Христос, что Отец не оставит его на земле в одиночестве. Сможет ли Иисус продемонстрировать Божью защиту и помощь? Стоя на крыле храма, дьявол не только бросает распространенную уловку на слабо, но и пытается вызвать сомнения в поддержке сверху. Тоже безрезультатно, поскольку единство Отца и Сына было настолько велико, настолько совершенно, что разъединить их на несколько часов была способна лишь воля самого Творца. И добровольно взятый грех всего мира в его прошлом, настоящем и будущем, но уж никак не происки злых сил. И, наконец, третье искушение, бьющее прямо в сердце. Последнее предложение сатаны можно, наверное, перефразировать так. «Ты пришел на землю, чтобы забрать у меня человеческий род, и для этого хочешь пройти скорбным путем плоти и смертных мук? Не надо, есть легкий способ. Поклонись мне, и я сам отдам тебе все эти царства». Всех кесарей и их подданных, они будут твоими, а Голгофы не будет. Есть альтернатива страданиям. мы не в состоянии оценить, насколько мощным было это искушение. Это не голод, не сомнение в поддержке Творца, а это принципиально иной соблазн, другой путь, ведущий в обход креста. Первые два затрагивали личные качества, способность противостоять естественным желаниям и иметь уверенность в помощи и защите. А здесь покушение на основу основ, на главную цель, на весь Божий план спасения человечества. Ты пришел на землю ради них? Ну так на, возьми. Возьми без Гефсимании, без Пилата, без укуса и желчи, без гробницы. Чрезвычайно мощная атака. Этакая помощь в избавлении от смертных мук. Правда, как обычно, дьявол забыл предупредить, что в таком случае страны и народы будут подчиняться Иисусу. Сам же он тоже окажется в подчинении, став еще одним подневольным кесарем. Нам трудно даже представить, сколько любви надо иметь к грешникам, чтобы отказаться от другого варианта. Вряд ли два первых искушения оказали большое влияние на Спасителя. Но третье, как страшный призрак, сопровождало Христа в его земном пути. Слова духа зла могли неожиданно прозвучать из уст друга ученика. «Будь милостив к себе, Господи!» И не тот ли, кто гордо демонстрировал видеоряд земных империй, стоял в тени маслин Гефсиманского сада, напоминая, что есть другой путь. Да не будет этого с тобой. И отраженный отзвук этого нашептывания «Авва, Отче!» «Пронеси чашу сию мимо меня!» Борьба до кровавого пота. Впрочем, нет. Нет другого хода, нет другой тропинки, кроме залитой солнечным светом Виа Долоросы. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Николай Соболотский. Господь прошел свою дорогу до конца, а вслед за ним потянулись сначала немногие, но потом все увеличивающиеся числом дети Божьи. Однако до слуха каждого, идущего по следам Спасителя, хотя бы раз, но донесся этот предательский шепот. Есть иной выход. Пожалей себя, да не будет с тобой этого. Чаще всего звучат варианты первых искушений. Не отказывай себе в земных удовольствиях, ведь ты этого достоин. А бывают времена, когда удар нацелен прямо в сердце. Выбери другой маршрут. И если продолжит двигаться по узкому пути, то он воистину превращается в тернистый. И вот тогда есть опасность незаметно приблизиться к той границе, которая отделяет узкий путь от большой дороги. Это как в математике. График гипербола бесконечно приближается к осям координат, чтобы никогда их не пересечь, иначе теряется смысл. А вот христианин может пересечь нулевую отметку, после которой идут только отрицательные значения. По милости Божьей мы ограждены от прямого контакта с сатаной, но множество ретрансляторов доносят его шипение с предложением альтернативного пути, особенно в минуты роковые. И дело не столько в поступках, хотя это важно, но они – лишь следствие внутренних принципов, мировоззрения, духовного рождения или нерождения. В суровые времена, когда мягкая сила отброшена и действует сила грубая, наглая, необходимо помнить, что за этим стоит противник. И когда тебе предлагают сделать разумный выбор, да не будет с тобой этого, пожалей себя. Надо вспомнить того, кто себя не пожалел, и принять безальтернативный вариант. Автор статьи – Любовь Сергеева.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
3: Не покину тебя. До пандемии я работал в большой авиакомпании. С началом пандемии COVID-19 для компаний, имеющих бизнес в сфере авиаперелетов, наступили сложные времена, потому что люди стали очень мало летать. Проведя несколько месяцев в изоляции и без работы, мы все-таки не унывали, но в молитве доверяли свою жизнь и будущее Господу. Также я молился, чтобы Господь показал возможность служить Ему больше. В итоге, после нескольких месяцев неопределенности, директор нашей компании собрал сотрудников со всей страны, чтобы объявить о значительных изменениях в компании. Он сообщил, что вынужден уволить почти всех сотрудников. Директор был очень вежлив и добр, он старался ободрить и утешить работников. Но это было непросто. Большинство женщин-сотрудниц стали плакать, ведь многие из них в одиночку растят детей, имеют кредиты, обязательства оплаты аренды жилья и так далее. С потерей работы, да еще и в самый разгар пандемии, вся привычная жизнь людей ставилась под угрозу. В офисе царила атмосфера стресса, отчаяния и еле сдерживаемой истерики. В глазах моих дорогих коллег были немые вопросы и эмоции. Как жить дальше? Я же испытывал удивительный и даже в каком-то смысле неуместный покой в сердце. А в уме – библейский стих: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Подписав необходимые бумаги и попрощавшись друг с другом, люди стали медленно и неохотно покидать офис уже в статусе безработных. Я тоже направился к выходу и взялся за ручку двери, как вдруг зазвонил мой телефон. Звонил Виталий Покидько, директор миссионерской организации. Он сказал: «Привет, Илья, я хотел бы увидеться с тобой». Уже через 30 минут мы общались, сидя на скамейке около офиса авиакомпании. Виталий предложил мне стать сотрудником миссии и служить Богу моим даром учителя. Моя мечта сбылась. Господь позаботился и о работе, и о служении. Он ни на минуту не оставил нашу семью без своей заботы. Потеря одного места работы в один момент сменилась получением другого, даже лучшего. Это Божье благословение. Это чудо я запомню на всю свою жизнь и буду передавать его внукам как знак доброты Божией и его непрестанной заботы. Илья Карасени.
2: Вера и жизнь. Письма читателей.
4: Письма читателей. Спасибо за журнал. Дорогие братья и сестры во Христе, хочу поблагодарить за журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Особенное спасибо за номера журналов март 2023 года. Они меня потрясли. Раньше, после прочтения журналов, я их сразу отправляла в подарок дальше. В этот раз было иначе. Пока журнал не отдала, все перечитывала стих «Капризный старик». Это шедевр, который не только доводит до слез, но и заставляет размышлять, вспоминать прошлое. Проза Анны Кушнаревой потрясающая. Так писать может только потомок Веры Кушнир. Мне так это видится. Читая рассказ, вернее, повесть про аиста в тропинке, я чувствовала, как Бог касался меня. Особенно хочу отметить художницу тропинки Юлию Правдохину. Очень хочу прочитать о ней в журнале. Интервью с ней, свидетельство, биографию. Откуда такой самородок необычный? Ее работы – это сказка. Хорошая, добрая, чистая. Благослови вас Бог. Ольга Новикова. Благодарность. Приветствую вас, дорогая редакция. Искренне благодарю за свежий номер христианского журнала «Вера и жизнь». С глубочайшей любовью и радостью внимательно читаем журнал всей камерой, а затем передаем его братьям, единомышленникам по вере. От себя лично и от братьев из домашней молитвенной группы передаем наше скромное спасибо. Замечательный журнал. Он укрепляет нас в вере и способствует духовному росту. Буду молиться за выход в свет следующего номера журнала. Надеюсь его получить. Буду весьма вам благодарен и, конечно же, Богу, которому слава вовеки. Аминь. Остаюсь по-прежнему вашим читателем и братом во Христе Иисусе. Вячеслав Виноградов. Пища от Господа. Я очень благодарна Господу Богу нашему за все, за недуги и серьезные болезни, за Его прощение и великую любовь. Из журнала я получаю пищу от Господа в свое время, утешение и радость. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует, и получаю ответы на многие вопросы. Бог знает все, что нам необходимо, и помогает редакции журнала преподносить материалы так, что только восторгаешься. Это так мне нужно. Журнал «Вера и жизнь» действительно актуальный, популярный и содержательный. Будьте благословенны Господом, сотрудники редакции журнала, в создании новых интересных номеров. А мы, читатели, будем вам благодарны. Вера Милявина.
2: Вера и жизнь. Новинка.
3: В нашем издательстве вышла новая книга. «Новый Завет. Учебное издание». Текст Нового Завета взят из юбилейного издания Библии. В учебном издании Нового Завета в каждой книге предлагается краткое введение, в котором говорится об авторе, времени написания и адресатах. Указаны основные темы, освещаемые данной книгой. Новый Завет снабжен параллельными местами. Многие слова, трудные для восприятия, объяснены в сносках, то есть в справочном аппарате. Об упомянутых в тексте личностях там же приводится известная из истории информация. Издание снабжено таблицами, помогающими согласовать евангельские события, найти упоминания о чудесах и притчах и многое другое. Учебное издание Нового Завета будет особенно полезно и интересно для ищущих людей и для занятий в домашних группах по изучению Библии.
2: Иисус сказал: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Грех разделяет человека и Бога. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Книга пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. В скалистых горах Северной Америки есть скала, называемая Раздел. Здесь дождевая вода разделяется. Одна часть ее стекает по восточной стороне гор, входит в реку Миссури, впадающую в Миссисипи, которую, в свою очередь, впадает в Мексиканский залив и теряется в водах Атлантического океана. Другая же часть течет вниз по западной стороне гор и прокладывает путь к реке Колумбии, которая уносит воду в Тихий или Великий океан. Таким образом, вода, которая была разделена маленьким изломом в один вершок, впоследствии оказалась разделенной больше, чем на 5000 километров и текла в совершенно противоположных направлениях. Всякий грех является такой же скалой раздела. Вначале он входит между нами и Богом в виде клина, но скоро становится большой горой и разделяет человека с Господом так далеко, как далек восток от запада. Каким бы малым ни казался грех, он все-таки есть злое семя, из которого может вырасти огромное зло. Это то же, что семя ядовитого растения. Оно маленькое, а как смертоносны плоды его, когда оно вырастает. Таковы, например, опыты невоздержания в вине, производимые сначала для развлечения, окончающиеся часто постоянным пьянством и алкоголизмом. Такова склонность слушать насмешки над другими и даже клевету. Поначалу это шутка и не более, а между тем она оборачивается привычкой к насмешливости, пересудам и сплетням. Всякий преступник вначале был невинным и не сразу сделался великим грешником. Первый шаг на его пути порока был малозаметен, но, не быв оставлен, он послужил началом ужасных злодеяний. Грех как огонь, с которым шутить очень опасно. Поэтому Иисус Христос говорит, что нужно каждому человеку удалить, отсечь из сердца и мысли все греховное.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Как совершен Отец ваш Небесный. Этого преимущества никто не отнимет у вас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Витиного папу люди везде уважали и любили. На работе он был очень хорошим специалистом. Каждый, кто заказывал очки, очень хотел, чтобы их изготовил именно он. Александр Иванович, так звали Витиного папу, никогда не отказывал людям в помощи. Он был веселым, добрым человеком. В церкви Александр Иванович был заботливым, вежливым и внимательным диаконом. Витины друзья в нем тоже души не чаяли. Он мог научить их интересной игре или поиграть вместе с ребятами в волейбол или футбол. А однажды даже повел их в однодневный поход. Витя очень хотел быть похожим на папу, когда станет взрослым, и однажды написал об этом в своем школьном сочинении. Учителю очень понравилось Витино сочинение. Он поставил Вите 5, но не сразу закрыл его тетрадь. Он обдумывал слова, чтобы высказать свое отношение ко всему написанному. Наконец, рука учителя ровным уверенным почерком начертала такие слова: «Этого преимущества у тебя никто не отнимет». У нас тоже есть замечательное преимущество, которое состоит в том, чтобы подражать не только своим земным родителям, но и нашему Небесному Отцу. О, как желает Иисус Христос, чтобы мы так же, как и Он, были похожи на Небесного Отца. И этого преимущества никто не отнимет у нас, если только мы сами от него не откажемся. Давайте же будем совершенными, как совершен Отец наш Небесный.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.
3: Ты должен родиться заново во Христе.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

еще более приятен. К хвалебной песне присоединяется ее дорогой супруг. Его голос благодарит ее за то, что она для него сделала. Перечисление ее многочисленных самоотверженных деяний перерастает в хвалебный хор. Ты превзошла их всех. Ты лучшая из лучших. Чем же она заслужила такую награду? Посмотрев 31 главу книги притчей, мы обнаружим у этой женщины множество сияющих добродетелей. Мы обнаружим в этой главе еще и перечень, по которому сможем проверить самих себя и свою жизнь. Молоды вы или стары, замужем или нет, хвалит ли вас ваш супруг или нет, Бог желает, чтобы в вашем характере отображалось его присутствие в вашей жизни. Поэтому помолитесь и попросите Бога испытать вас такими вопросами, чтобы обнаружить добрые дела в вашей жизни. Как женщина, пользуетесь ли вы своими умственными и телесными силами, чтобы помогать своему мужу, своей семье и своему дому? В то же время желаете ли вы больше всего не только поступать достойно, но и быть женщиной, достойной подражения во всех обстоятельствах? Как устроительница дома заботитесь ли вы о домашних нуждах? Следите ли вы тщательно и внимательно за тем, как соблюдается порядок в вашем доме? Как мать, воспитываете ли вы в послушании Богу и ради Его славы своих детей, чтобы они любили Господа и служили Ему, давая своему супругу отдохнуть душой и укрепляя его доброе имя среди тех, кто вас окружает? Как супруга, приносит ли ваше поведение почет и уважение вашему мужу? Положительно ли влияет на его материальное благосостояние то, как вы распоряжаетесь семейными средствами? Верит ли ваш супруг вам и вашей преданности? Ободряют ли, укрепляют ли его ваши слова перед нуждами жизни? По вашему скромному мнению, нашел ли ваш муж добродетельную жену, вас, женщину, любящую Бога? Молитесь, чтобы было так, и продолжайте подниматься к вершинам совершенства.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00 49 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Это одно место. А второе место – послание святого апостола Павла к еврейской церкви. 12 глава 6 стиха. Сказано так. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Аминь. Вот эти два места Священного Писания. Ну, подобные места Священного Писания, братья и сестры, их много. Их много. Можно для памяти еще и приводить места. Но я хотел бы обратить сейчас внимание на вот второе прочитанное место. Потом вернемся к первому. «Господь, кого любит, того и наказывает, и бьет всякого сына, которого принимает». За что? Ну, бить так за вину какую, за проступки. А здесь принимает, это значит, что уже бьет. Неужели бить потому, что принимает? За что же бьет? А я хочу вам сказать, милостивая рука его поднимается на нас для того, чтобы исправить нас. Вот я возьму пример с себя. Обратился к Господу и прошу ему: «Господи, не достоин я глаз своих поднять к тебе. Прости меня. Я увидал себя грешником и прошу прощения у него. И милости прошу. И прошу, Господи, в книгу жизни запиши мое имя, ну, чтобы мне быть гражданином неба. Ну, прописку, образно говоря, прописку сделать в небесном Иерусалиме. Чтобы жить во веки веков вместе с ним. Вот это хочу». И вы знаете, Бог, слыша мою молитву, записывает меня и объявляет меня своим сыном. Ну что, и все? Ну да, конечно, все. Но это формальная сторона вопроса. Вся. Но такой, как есть я, для Царства Божия я еще не гожусь. Он-то пообещал меня вести в небо. Ну, характер строптивый. Ну, а с таким характером в Царство Божие войти нельзя. Вера недостаточно. Ну, нельзя же так всю жизнь. Веришь ли сколько-нибудь? Верю, Господи, помоги моему неверию. Ну, так же нельзя входить в небесный Иерусалим, если все время помоги неверию моему. Надо, чтобы и вера развивалась моя, строптивость большая в характере моем, в поведении моем. Недоверия много, на словах много прекрасы, а в делах-то не совсем так. Словом, много над чем надо работать. И Господь берется за меня. Он единый знает, врач знает, что надо делать больному. Я боюсь стоматологов, боюсь, но куда деваться, когда зубы болят, я иду, все равно иду. В другой раз даже подойду уже первый по очереди и ухожу, боюсь. И опять болят, и опять иду. И все равно добровольно. Никто меня канатом не тянет. И вот однажды я так и решился, думаю, надо решительно. И подхожу к очереди и говорю: «Я пятый. Позвольте мне пройти первого, я боюсь, что я подойду первому и опять уйду». Ну, говорят, ну, проходи, проходи. Прохожу, говорю врачу: «Я ставлю вас в известность, что я трусливый. И когда я буду сидеть в кресле, и вы что-то будете делать, а я по нетерпению своему скажу: доктор, хватит, а вы не обращайте на меня внимания. Делайте что? Ну, о, садись, садись, хорошо». Но я уже знаю, что кричать, не кричать, все равно он уже не будет обращать на меня внимания, а сделает то, что надо. Ну и слава Богу, ну сколько там, ну 10 минут терпелся, или больше, не меньше, неважно. Ну, а зато уже все будет в порядке. Ну, и это простой пример. Можем много других примеров привести. Когда вот наше временное страдание ничего не стоит с той славой, которая нас ожидает. Но сам чудный Бог знает, что каждому из нас надо. Хоть и больно, но необходимо. Бьет всякого сына, которого принимает, потому что много из нас надо чего выколачивать. Образно, конечно, я говорю, образно. А что, братья и сестры, никого жизнь не бьет? Ой, как бьет. То болезнями бьет, то обстоятельствами бьет, то разлукой, то одиночеством.
Ой, все не перечислишь, и у каждого свой бич. Но я хочу сказать, братья и сестры, без бича нельзя. Кого Бог не бьет? Если Бог и не наказывает, то значит, вы не родные дети, а случайно пришедшие. Он вас терпит, но к вам касаться не может. Вот поэтому а некоторые говорят, о, смотри, его там вот несчастье за несчастьем, а вот а я до 60 лет, и все в порядке. Да, я хочу вам сказать, братья и сестры, разные ценности, вот так вот дорожат ценностями. Не надо думать, что если мало трудностей, то это Бог больше тебя любит. Нельзя так говорить. Но мы к этому вернемся чуть позже, это только для начала. А я хочу сейчас ко второму тексту Священного Писания, давайте вернемся. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И воют по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его, велика премудрость. Вот это мы прочитали. Я это знаю наизусть. Но в следующий раз я опять открою это место и опять глазами буду искать его. Уж очень я и люблю это место. Почему? Это наставление не для агрономов, как надо хлеб вымолачивать. Нет. Это для нас с вами. В чем же чудны судьбы его? В чем велика премудрость его? Что же это происходит от Господа Саваофа? Что происходит? А вот чего. Берут хлебушек, жнут, вяжут в снопы, кладут на така и палками бьют. Как посильнее, да? Слава бить, это не годится, это не рабочий, это безделец. Надо посильнее бить. Но что удивительно, бьют сильно, но хлебу это не вредит. Зернышко не разбивается. Оно сохраняет в себе и жизнь. На следующий год, там, или когда сосчет нужно, можешь бросать в землю, и оно даст жизнь. Другой продукт, фрукт или овощи, там, или еще что-то такое, нельзя палкой. Повредишь, до весны не сохранишь. Бережно надо. А зерновой хлеб палкой вымолачивают. Молотильные колеса с конями их. Но не повреждают совершенно семян пшеницы. И это происходит от Господа. Братья и сестры, вам когда-нибудь приходилось быть в молотильных колесах? Где думаешь, ну вот и пропал я. И больше и жить нельзя будет, да? Так думали. А потом, когда миновал ли эти обстоятельства, и говоришь, Господи, какой ты премудрый, какой ты дивный, какой ты удивительный, какой ты прекрасный, Господи. Многие думали, что они в молотильных колесах пропали. Помните, когда лодку заливало водой, что они делали? Тебе нет никакой нужды, мы погибаем. Думали, что пропали. А потом, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Буквально вчера они говорили, ты Христос, Сын Бога Живого, а теперь спрашивают, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Узнали в нем Бога Всемогущего. Возьмите другой пример. Марфа и Мария. Любил Иисус в их доме останавливаться. Но вот под конец своего служения случилось так, что Лазарь болен. Пришли и сказали, вот тот, которого ты любишь, Лазарь болен. А Христос не торопится, дал возможность ему умереть. Дал им возможность 4 дня поплакать, а потом приходит, когда уже и смердит. Женщины, сестры говорят, если бы ты пришел пораньше, не умер бы брат. Значит, они люди верующие? Ну, конечно. Но как они его исповедуют? Как всемогущего, который может исцелить. А воскресить может? В последний день. А сейчас нет. Воскреснет брат твой. Знает, что воскреснет в последний день. Она верующая? Ну, да, конечно, как и мы. А Христос ей хочет предложить больше. То есть он говорит, воскреснет сейчас. А она говорит, я знаю, сама что воскреснет в последний день. И он прослезился. Потом воскресел. И не укорил ни Марфу, ни Марию. Ну скажите,
и Марфа, и Мария. После того, когда отпраздновали они праздник воскресения брата своего, разве они сожалели, что Христос задержался на 4 дня? Господи, да не беда, что мы поплакали, что ты задержался. В этом только лишь приумножилась слава твоя, а наш рост приумножился благодарение тебе. Зерновой хлеб растирают, выбивают, молотят, но не вредят ему совершенно. И водят по нему молотильные колеса с конями их. Я знаю одну сестру в Белоруссии. Я эту церковь знаю, бывал там часто в свое время. И вот некоторое время назад, года, наверное, 1.5-2, опять там был. И сестра, которую я знаю, она после богослужения говорит: «Братья и сестры, порадуйтесь со мною. Мне сегодня 12 лет, как я приняла крещение». И сияющая такая. Конечно, все поблагодарили. А я потом подошел к ней и говорю: «Ну, обычно какие-то юбилеи, 10, 15, 20, а ты вот 12 лет». «Да, говорит, для меня сегодня особенный день, особенный день». И рассказала. Когда она обратилась к Господу 12 лет назад, муж ее, партийный работник, где-то в райкоме партии работал. Я, говорит, ему говорю: «Коля, я в Бога теперь верую, я хожу на богослужение. Ну и ходи, дело твое. Только чрезмерно не увлекайся. Ну, меру знай». Потом уже я говорю: «Коля, я приняла решение такое. Следующее воскресенье утром будет крещение. Ты приходи на берег, вот там-то будет крещение». Он говорит: «Ни в коем случае ты этого не сделаешь. Кстати, у них уже 3 детей было. Не сделаешь ты этого». «Ну, как ты не сделаю? Обязательно сделаю. Ты знаешь...» Ну, вот несогласие произошло в тот вечер. И закончилось тем, что он сказал ей: «Значит, если ты это сделаешь, я тебя убью в тот же день. И ты знаешь, что слова на ветер я не кидаю. И за тебя меня никто судить не будет. Таких надо уничтожать. Не только тебя, но и тот, кто крестить будет тебя, так ему и передай». И пошла, говорит, я горем убитая. И пресвитеру надо, поздно уже. И говорю ему: «Брат Володя, мне вот так муж сказал». Он прочитал место Священного Писания, брат Володя, и говорит: «Ты слышишь, как написано? Бьет всякого сына, которого принимает. Так что и не удивляйся, когда нас бьют. Если и меня будут бить, знаешь почему? Потому что я буду стоять рядом с Иисусом. Его бьют, и меня бьют. Если бы не Иисус, на меня бы никто внимания не обратил. На него плюют, какой-то плевок и мне попадет. Так что, сестра Мария, воскресенье крещение состоится. Будет у тебя готовность, приходи. А уж если нам с тобой предстать к престолу Божьему, предстанем. А крещение состоится». Помолились. Я ободрилась. Воскресенье пришла. Рано утром встала и побежала. Думаю, пока он не закрыл квартиру, побыла на крещении. Пресвитера прямо на берегу арестовали и дали 5 лет. А сестру нашу, когда она пришла домой, муж так избил ее, он пообещал же убить, что увезли ее в больницу, сотрясение глубокое мозга, переломанные руки, ноги, ребра. И она 3 месяца лежала в больнице. Бог дал жизнь. А потом гнев утих, он ее принял. После этого на правое ухо она никогда не слышала, на правый глаз никогда не видела. Вот уже 12 лет. Но, слава Богу, на ногах, руками делает все. И сердце любит Господа. И она продолжает рассказывать. И говорит: «Я обычно преклоняю колени, молюсь Богу, а в комнате закрывалась вначале, чтобы он не пинал меня ногами, когда я стою на колени. А потом постепенно привык, и я уже перестала закрывать комнату, он не стал врываться туда, постепенно привык. А сегодня, это в юбилей 12-летия,
Я встал на колени, он вошел в комнату и говорит: «Мария, ты хоть бы когда-нибудь за меня помолилась Богу». А он знал за этот юбилей. Я ему напоминала: «Праздник это у меня сегодня, я крещение приняла 19 лет назад. Помолилась бы ты за меня Богу». А я говорю: «Коленька, вставай рядышком, и я помолюсь Богу». И он встал первый раз в жизни на колени. И я помолилась, как могла. А после молитвы говорю: «Коля, пойдем на богослужение». А он говорит: «Я не могу». «Почему?» «Да ваш пресвитер меня не простит. Это же я послал милицию, чтобы его арестовали. Это же я подал заявление. Это же из-за меня он 5 лет отбывал в лагерь». И я хочу сказать, братья и сестры, я вместе с этим братом Володей, пресвитером, пошли в этот дом. Я видал этого Николая. Бедный, конечно, человек, избитый жизнью, когда-то думающий о себе много, а теперь... Но, словом, он приближается к Богу, скажу вам. Бито много, милая наша сестра, его жена, но сердце, стремящееся к Богу. Дети уже 2 членов церкви, и 3 стремится, младший. Скажите, какую еще красоту можно себе лучше представить, а, в семье? В молотильные колеса кто попадается, не повредится. Да, может быть, и плохо будешь слышать после этого. Может быть, и так бывает. Или еще что-то бывает. Но это все для блага. Бог не допустит недопустимого. И если бы так вот начинать приводить примеры, то думает, что каждый бы имел что привести и рассказать из своей жизни. Но позвольте, братья и сестры, мне вот такую вольность. Я из своей жизни один пример приведу. Это было уже, может, лет 12 назад, 11, не знаю. Ну, не так важно. Можно было бы сосчитать, сколько. Мне уже оставалось до освобождения 8 месяцев. Знаете, уже когда вот из большого срока остается уже меньше года, уже считаешь... Сколько бань осталось, сколько писем буду еще писать, сколько завтраков, обедов и ужинов. Ну, всего сколько. И вот каждый день отсчитываешь, на один день меньше. В тот день, о котором я вам рассказываю, когда я попал в молотильные колеса, настоящие, братья и сестры, самые настоящие. Я такого не желаю никому, но я попал. Я прогуливался по дворику, там большой такой двор, большой, где обычно построения в лагере. В лагере заключенные выстраивались, и переклички всякие считают заключенных. Я прогуливался перед сном, думаю, 9 вечера, до 10 немножко. Обычно походишь, попоешь, помнишь мне какие-то места священного писания, помолишься и идешь на покой. Я прохаживался один. Везде ходят заключенные, кто по парочке, кто группами стоят, разговаривают. Вдруг подходит один из воровского мира, лидер. Ну, его все знают. Подходит ко мне и говорит: «У меня к тебе просьба есть». «Какая?» «Отойдем в сторонку». «Отошли». «Мы завтра 3 отправляемся в побег. Убегаем из лагеря. Помолись о нас Богу, чтобы Бог помог нам». Вы не можете себе представить, братья и сестры, что это такое. Во-первых, если серьезно они приняли решение и предпримут это решение, их пристрелят. Это во-первых. А если убегут, в любом случае я уже подельник. В любом случае люди-то видели, что он ко мне подошел, да? И завтра будут точно знать все, что он ко мне подходил и просил благословения. Вы понимаете? А это значит, меня обязательно по делу поведут. А это значит 8 лет. У меня первая мысль: вот и все. Я-то мечтаю, что сколько мне завтраков, обедов, еще 8 лет. А что ему ответить? Единственное мое спасение, чтобы мне не дали срока, идти к начальству и доложить: завтра побег собирается, ставлю вас в известность. Вы понимаете? Но по этому пути я точно не пойду, это точно. Что делать? Я ему говорю, что ты безумствуешь, плохо ты думаешь. Делать. Ты знаешь, что тебя обязательно пристрелят.
Обязательно. Тебя и твоих приятелей. Он говорит, нам всем по 12-15 лет еще здесь быть. Ясно, что мы не выживем. Так пускай лучше мы, как мужики, отойдем, как парни, закончим жизнь при побеге, чем постепенная смерть. Вот так мы решили. Но я понял, что это бесполезный с ними разговор, и уговаривать нечего. А он еще на меня нажимает. Так будешь ты молиться или нет? Скажи толком. Подумал, я говорю, буду. Помолюсь Богу. Ну, давай сейчас, только вслух. Я хочу послушать. Ну, это хорошо, что послушаешь. А люди, они не слышат нашего разговора, но они же видят. Я говорю, молись так, чтобы они не слышали, конечно. Молюсь. Братья и сестры, кстати, хочу сказать, это настоящие молотильные колеса, из которых, мне казалось, выхода-то уже и нету. Совершенно никакого. Я говорю, Господи, называя его по имени, отправляется в рискованное и, мне кажется, бесполезное дело. А ведь он же и его напарники – твое создание. Ты их создал по образу и подобию своему. И, наверное, даже и не их вина, что они не знают тебя, наверное, никогда не слыхали о Господе. Прошу тебя, возлюбленный, окажи им милость. Ведь совершенно не случайно они подошли ко мне с просьбой, чтобы о них помолиться. Значит, много еще доброго есть, хоть что-то доброе есть в сердце. Прошу тебя, окажи им милость. Вот так. В чем конкретно, я и не знаю, в чем. Но Бог богат и милостью. И он сам знает, как, какую порцию кому давать, как и в каком виде. Сказал аминь. Но если в предзоннике останемся, за упокой помяни нас. Ну, по-своему. Он по-своему, не зная ничего другого. Ну, а если уйдем, тебя не забудем. Вот так мы и расстались. Я намерен в 10 часов вечером спокойно ложиться спать. Но скажите, мог я спокойно ложиться? Конечно, по-человечески рассуждая, нет. А как человек, уповающий на Бога, обязан. Но обязан-то обязан, но у меня не получалось. У меня все твердилось в голове 8 лет. Вот хотел отвязаться, ну, отталкиваясь от нее, она прилипает, эта мысль, и все. Ну, думаю, написать письмецо домой. Нет, как-то не лежит сердце, думаю. Напишу подробности, а тут оперчасть нагрянет, отберет письмо, и хуже будет. Нет, ничего, ничего никому не скажу, все. Преклонил колени перед сном, помолился Богу, ложусь спать. Мой сосед говорит, у тебя какие-то переживания. Я говорю, откуда ты знаешь? Ну, дольше обычного молился на коленях. Я промолчал, а сам подумал, завтра узнаешь. Завтра узнаешь. Я же знаю, что завтра произойдет-то. Я знал, что в 5 утра, они в 5 утра собирались уходить. В 5 утра будет тревога, всех на плац, всех будешь считать. Ну и, конечно, меня сразу же будет известно, кто что, и что я с ними разговаривал, сразу меня изолируют. Все, разговор закончен. Помолился Богу. А я это место Священного Писания знал. Зерновой хлеб вымолачивают, твердил я. Но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Савоофа. И вы знаете, мне дальше надо было читать, а мне так тяжело дальше читать было. И с усилием я заставлял себя дальше произносить. Чудные судьбы его, велика премудрость его. А сам задаю себе вопрос, Господи, ну в чем же чудно? Лучше бы его никогда не было. Лучше бы он не выходил во двор. Лучше бы мы с ним не встречались. А с другой стороны, имею ли я право так разговаривать с Богом? Если Бог поместил меня в молотильные колеса, неужели Он мне не даст пройти самым лучшим путем? Если Слово Господне говорит, не повредит, а почему ты говоришь, что повредит? Разве у Бога слово не авторитет стало? Чем же Бог перед тобой провинился, что ты перестал верить слову Господню? Вот эти мысли у меня так вот, знаете, вот то налево, то направо, как при сквозняке. Вот так вот гнется то в одну сторону, то в другую сторону пошло. И вот так вот размышляя,
Я не думал, что я засну. Ну, засну. Бог дал спокойный сон. И я проспал, даже 5 утра проспал, и 6 меня разбудили. Просыпаюсь. Удивительно, никакой тревоги нету. Что ж такое? Думаю, значит, не побежали. Что же такое? А я-то знаю, намерение у них, что они сказали, то сделают. Это я знаю. Все считали, обычно на плацу побыли, позавтракали мы все, в столовую сходили. И ко мне один подходит и говорит: «Ну и что ты там вчера намолился-то, а?» Думаю, я говорю, в чем дело? «Ну, ты там на плацу-то там молил Бога чего-то?» Я говорю, ты о чем? Ну, делай вид, что я не знаю, но не могу же я сказать, о чем там было. Я не знаю, чему он посвящен и чего он знает, я не знаю. А ты знаешь, что с Серегой-то случилось? А это как раз тот, ну, который вчера подходил ко мне. Ты не знаешь, что с ним случилось? Ну, он только лишь не назвал Серега, а по кличке его назвал. Ты знаешь, что с ним случилось? Я говорю, не знаю. Ну, не знаешь. В 3 часа ночи острый аппендицит, схватка. Его увезли в больницу. Я стою и словам не верю. Знаете, так вот стою. А они-то продолжают. Ну вот, намолился ты. Считают, что я еще и виноват, что намолил аппендицит ему. Но, братья и сестры, я тогда отошел, постарался найти уединенное место. И говорил: «Господи, ты прости меня, что я не считал тебя всемогущим Богом. Я считал, что ты все можешь, а вот из этой ситуации ты не можешь вывести. Я считал, как Марфа с Марией, что ты запоздал, и не надо и камень отваливать». Братья и сестры, это нехорошо, когда мы поправляем недовольный Богом, что Он делает с нами то или другое. Вы запомните вот это место Священного Писания. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его. Велика премудрость его. Вот таков наш Бог. Таков наш Бог. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы этот золотой стих был бы для каждого. Вы запомните, легко его запомнить, где он записан. Книга пророка Исаии, 28 глава, 28 стих и 29 стих. Повторяю, Исаия, 28, 28. Вот и все. Запомнить легко. А теперь, когда будете вы в молотильных колесах, не унывайте. Держитесь твердо и не смущайтесь. Никакие силы вам не смогут сделать никакого вреда. Совершенно никакие силы. Потому что их, этих сил, нету. Кто может похитить меня из руки моего Господа? Вот таких сил нету, братья и сестры. Нас не должны смущать никакие экономические проблемы, никакие личные проблемы. Вопрос доверия Богу. Вот главный критерий, совершенно главный критерий. Что Господь сказал, Он обязательно исполнит, обязательно. Помните, а что нам будет? Мы оставили все и последовали за Тобой. Во 100 крат будет больше здесь на земле, а там жизнь вечная. Вот какой щедрый Бог. Только лишь нам хочется отдавать, когда конкретная тут сразу же прибыль. Сразу же конкретная. Ты мне, я тебе. Но Бог так и делает, конечно. Если я Его возлюбил всем сердцем, то и меня Он. Помните, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его и сохраню Его. И за то, что Он познал имя мое, да? Сохраню Его. За то, что ты так, то и я так, Господь говорит. За то, что ты любезен, и я к тебе бегу. Помните, как старший сын, когда скитался вдали от отца, сказано, встал и пошел к отцу, а отец встал и пошел навстречу сыну? Нет, побежал. Сын пошел, а отец побежал. Но отец не бежал, пока сын не пошел. Пусть сын идет робко, пусть чуть-чуть, пусть сомнения гложут его.
Но он в правильном направлении пошел, и отец убежит навстречу. Вот таков наш Бог. Вы помните, как прекрасно написано, когда попросили пошлину при храме у Иисуса Христа, то Христос послал Петра на берег. Апостол Петр взял удочку, да, и пошел ловить рыбу. Вынул статир. Кстати, обратите внимание, Петр был рыболов. Но тогда, когда начался клев, то тяжело после первой удачи сматывать удочки. А он тут же поймал рыбку и сматывает удочки. Сматывает удочку, взял статир. И как ему было сказано, что Христос сказал с этим статиром? И почему-то так вот многие думают, что написано «отдай за себя и за меня». Нет, написано «отдай за меня», а потом за себя. А у нас все по привычке за себя, за меня вначале, а потом уже что останется для Господа. Отдай за меня, а потом за себя. Вот так все должно быть в жизни. Отдай за меня, а потом за себя. За себя останется тебе. Еще понадобится не одна рыбка. Целая семья приплывет, и у каждого по статиру, по золотничку найдешь. Когда это надо? Скажите, кто ему вложил в руку этот статир? Бог. И вдруг почему-то этот статир тяжело отдать для Бога. Это же абсурд какой-то. Кто нам дал здоровье? Бог. И вдруг расточать здоровье во имя Господа, это слишком нерентабельно, что ли. Все, что от него, пусть ему и принадлежит. Ему и посвящается. Но, скажу вам, у нас есть благословенные примеры и в Ветхом, и в Новом Завете, когда люди посвящали самих себя, получали от этого удовольствие. Я помню, когда в 62-м году меня рукополагали, то я никогда не забуду, да и моя жена никогда не забудет. Как раз милицию пожидали, милиция должна была прийти, там разгоны были в это время. Это было 62-й год. Много вопросов жене не задавали, но задали такой вопрос. Один всего. Сестра Вера, согласна ли ты своего мужа отдать, во-первых, Господу, во-вторых, церкви, ну, а в-третьих, что останется тебе? Она стоит и молчит, и все ждут. Она молчит, кивает головой, а у самой слезы. Мы ждали первого сына как раз. А у самой слезы. Пресвитер говорит, братья и сестры, сестра Вера согласилась. Ну, правда, устами ни слова не сказала, но подтвердила движением головы. Сестра Вера, я правильно сказал? Опять кивает. Ну, в этом движении головы и сердце твое вот так вот располагается. И она опять кивает. Слава Богу, аминь. Ну, еще дальше разговаривать с ней было. И она этот диалог хорошо запомнила. Да? С тех пор много времени прошло, так относительно, больше 30. Я как-то жену спрашиваю свою. Верочка, вот меня часто спрашивают, сколько ты в тюрьмах прошел, сколько ты в разлуках бывал, там прочее, все это. Получается больше 20 лет, как мы с тобой не встречались-то. А я говорю, а тебя кто-нибудь спрашивал, сколько ты без мужа была? Никто никогда. Ну и ладно, не в этом-то дело. У тебя было чем заниматься и детишками, и слава Богу, что все в Господе. Не в этом дело. Я просто хочу сказать, тогда, когда все Богу отдается, без прибыли никто не останется. Я вот это хочу сказать. Когда на первом месте и не свой дом. А если свое, то опять пиши, может быть, Бог дал долю нищего, окажи милость. Чтобы Бог оказал доброе расположение тебе. Он обязательно стоит у каждого жертвенника и смотрит, кто как кладет и кто чем занимается. Я скажу, что мы рассеяны так далеко друг от друга, что нам редко приходится встречаться. А при строительстве храма Господнего, когда все занимались трудом, у Неемии был рядом трубач. И при первой опасности труба издавала звук, и все должны собираться вместе. Вот такой порядок. Я бы хотел, чтобы мы
рассеянные по всей стене, большими тысячами километрами друг от друга далеко, но все время бы прислушивались трубного звука, который соберет нас на облака, потому что мы скоро, братья и сестры, очень скоро будем уже у Господа. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. Почему Бог и нами занимается, и эти молотильные колеса нужны, и почему Он бьет всякого, кого принимает, чтобы мы были лучше, чтобы мы были приготовлены, чтобы не напрасно топтали пороги Дома Божьего, чтобы никого не было напрасно ожидающими, ну а чтобы все были достойны. Мы уже сколько лет верующие, и каждый раз проповедники говорят, скоро придет Господь. И кто-то думает, ну все время говорят, говорят, а когда же придет Господь? Скажу вам, братья и сестры, когда моя мама говорила, да, деточки, я скоро вас оставлю, скоро вас оставлю. Но она нам так часто об этом говорила, что мне уже и не верилось, что это когда-нибудь будет. А все равно сбылось. И оставила. Так я хочу сказать, Христос дал признаки пришествия своего, когда Он придет. И говорит, когда увидите все это сбывающееся, знайте, что близко при дверях. И вот позвольте мне хотя бы на нескольких признаках пришествия Христа остановиться. Христос говорит, и будет проповедано Евангелие по всему миру, во свидетельство всем народам. Вот когда я вижу в каждом молитвенном доме у кафедры Евангелия, скажите, 20 лет тому назад было такое? Нас арестовывали, если находили 2-3 Евангелия. 7 лет тому назад, братья и сестры, 7 лет тому назад, у меня в портфеле в Ростове в самолете нашли Библию и сняли меня с рейса. Как будто огнеопасное, взрывоопасное. Вы не имеете права в самолете везти такой груз. Это моя личная Библия. Оставляйте, поезжайте сами без Библии. А я не поеду без Библии. Ну и идите куда хотите. Вот и весь разговор. А это было буквально 7 лет назад. А вот теперь все иначе. Теперь я еду в машине, там вот машина легковая с прицепом, перевозила Евангелие, может быть, такого формата, немножко другого, Евангелие и Библии в другой город. Я узнал, куда едет, и говорю, подвези меня 400 километров. Я проеду? Пожалуйста, пожалуйста. Выезжаем. Машина у большого города останавливает нас. Майор ГАИ. Что везете? Шофер говорит, Евангелие, Библии, покажите. Ну, вскрыли коробку, одну, другую. Угу. Он убедился. Продолжайте путь. Я подхожу к этому майору, говорю, а что вы ищете? Я ищу товары, которые нельзя вывозить из города. Я говорю, а какие товары нельзя вывозить? Нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Совсем недавно было все наоборот, да? Можно было везти все, кроме того, что нам надо. А теперь утюги нельзя, мебель нельзя, электротовары нельзя, хозяйственные товары нельзя. Даже пачку кочерёжек найду, тоже нельзя. Вы понимаете, ну абсолютно ничего нельзя, если партиями. А если партия Евангелия Библии, еще попросите, может быть, одну дадите. И поехали. Скажите, это что такое? Цари переменились. Даже Конституция еще не знает, какую сделать. Еще только конституционные суды устраивают, там или еще что-то такое. Еще думают, какими путем, путем ли референдума, или парламент, или какие-то специальные съезды должны принимать Конституцию. А уже все изменилось. Откуда такое? Бог спешит. И будет проповедано Евангелие. Так что этот признак сбывается, да? Давайте другие признаки возьмем. За Израиль. В последнее время Бог соберет евреев в свою страну, в обетованную землю. Они рассеяны по всей земле, как наказание, так Слово Божие говорит. А в последнее время соберу, Иезекииль говорит, что пошлю рыболовов и охотников. Я не буду открывать эти места Священного Писания, думаю, что вы читали, вы знаете. Рыболовов и охотников, которые выгонят со всякого ущелья и расщелины, всех изгонят. Я хочу вам сказать, рыболовы уже прошли. То есть это те, когда заманивали евреев. Приезжайте, здесь и климат хороший, и квартиры есть. В общем, все прекрасно. На приманку, знаете, наживка. Вот так вот. Приезжайте. Но это не для всех было действенно.
Некоторые говорили: нет, я никогда не уеду, это земля моих дедов, они здесь все похоронены, никуда не уеду. Я одному еврею говорю, а мы с ним знакомы, вместе отбывали, он по своей статье, я по своей статье. Он как будто за золото сидел, но неважно. Я ему говорил: Борис Израилевич, вы скоро поедете в Палестину. А он говорит: никогда. Никогда. Почему? Да не потому, что там отцы похоронены, не в этом дело. Я, говорит, миллионы здесь зарабатываю, а там я не приспособлен зарабатывать. А здесь у меня хорошие деньги, и все. Он действительно умеет зарабатывать, все. Ну, каждый по своему ремеслу. Я говорю: дай мне обещание, Борис Израилевич. Когда ты будешь ехать, а я точно знаю, что ты поедешь, вот мой телефон, позвони мне. Но он пожал мне руку и говорит: обещаю, я позвоню. Но думаю, что я никогда тебе не позвоню. Я говорю: твое дело записать мой телефон, запиши. Звонит: уезжаю. Я говорю: ну тогда давай встречаться с тобой. Встретились. Я говорю: что произошло? Почему уезжаешь? И ты как говорил? Никогда не уеду. Говорил. Больше нет сил оставаться. Почему? Вот создано общество «Память» в Ленинграде, которое в программу изгнать всех евреев из России. Всех. Получаю, говорит, я письмо. Уважаемый Зандершнир, хватит вам скрываться под фамилией Иванова. У него фамилия Иванов. А оказывается, в 18 году его дед поменял фамилию с еврейского на русскую. И страшно стало этому Борису Израилевичу. Если узнало общество «Память», что он поменял фамилия такого-то на такое-то, это значит, государственные архивы раскрыты перед ними. А как иначе? Иначе никто не знал. Хватит тебе скрываться под русской фамилией. Да и твой горбатый нос везде тебе выдает, что ты жид. Это последнее предупреждение. Больше мы писать тебе не будем. Я, говорит, иду в прокуратуру и говорю: это угроза. Прошу вас возбудить уголовное дело против общества «Память». Вот они обратный адрес дали. А прокурор говорит: а чем же прокуратура виновата, что ваш горбатый нос везде вас выдает? И я понял, что надо убегать. Я говорю: Борис Израилевич, это охотники выгоняют из всякой расщелины. Куда бы вы ни спрятались, вас выгоняют. Это сбывается слово. Сказано: пошлю моих охотников, моих. Вы понимаете? Значит, Бог расположил сердце выгонять, поднимать архивы и выгонять. И он быстро-быстро уехал. Я не буду много примеров приводить, но это факты. Торопится, торопится и выезжает. Скажите, если рыболовы и охотники уже проходят, что нам еще ждать, братья и сестры? Когда-то мой отец, он тоже был пресвитер церкви. Мама рассказывает, я в 6-летнем возрасте, я его только помню. Мама рассказывает: папа твой говорил так. Он знал, что его арестуют, знал, что не проживет долго. И говорит: ничего я не сожалею, я готов сейчас прийти в вечность. Но мне хочется на земле еще дождаться дня, когда Израиль получит свою самостоятельность. Тогда спокойно можно умирать. Вот так люди ждали пришествия, знали, что если создастся государство Израиль, то это великое знамение. А сейчас, братья и сестры, уже за 40 лет этому государству, и уже и рыболовы, и охотники заканчивают. Ну, охотники, может быть, еще где-то из какой-то расщелины еще кого-то спугнут. Скажите, если это так все сбывается, что нам еще больше ждать? Народ израильский собирается. Здесь, на земле, начнутся суды. Церковь свою он возьмет. Если все это так, как мы можем пассивно жить каждый день? Да не имеем на это никакого права. Нам особенно нужно тщательно готовиться к пришествию Иисуса Христа. Вам, наверное, и неизвестно, во Франции собирались руководители государств европейских и обсуждали проблемы единой европейской валюты, единой мировой политики, единого экономического правления. Вы понимаете, братья, что это такое? Пока что за закрытой дверью, пока что даже не публикуют никаких результатов. Только известно, какая повестка дня. Страшно, жутко.
Жутко не потому, что скоро пришествие, а жутко потому, что неразумные еще не набрали масла в сосуды, а мудрые еще не все зажгли светильники, чтобы выйти навстречу. Это для людей, которые не знают Господа или которые не знают Святого Писания, для них это мало что значит, вот это сообщение. А когда мы знаем, что Антихрист придет и будет единое все под его крепкой рукой, и финансовая дисциплина, и прочее. Скажите, почему сейчас потрясение? Финансовые, неустойчивость. Некоторые, ой, рубль-то за один доллар уже вот то-то, то-то, то-то. Одна марка стоит 2000 рублей. Там. Когда это было? А почему? Братья и сестры, это все не случайно. Это все расшатывание для того, чтобы ничего не было крепко, чтобы все согласились. Хватит, надоело, давайте по единой системе жить. Ни конкуренции не будет, и все будет в твердой руке. Вот и все. Сейчас усиленно готовят, что нет никаких пенсий, никаких зарплат. Все только лишь по компьютеру передается на почту, и там идите получайте. Людей приучают, приучают. На руки не выдавать деньги. Сейчас под предлогом того, что наличности мало. Но это все поводы. Не так трудно государству что-то напечатать. Дело не в отсутствии наличия, а людей приучают ко всему. Вы знаете о том, что братья из Германии приезжали и говорили, намечено в следующем году в Германии уже делать начертание на руку или начало. Уже со следующего года. Уже сейчас есть несколько опытных магазинов, где отовариваются только лишь те, у которых есть печать на руке или на челе. Ну, правда, за это они отовариваются на 50% скидка. Ну, брали товар, скажем, на 1000 марок, платят только 500. Так очереди там желающих. Это все эксперименты. Но с какой поспешностью все эти эксперименты проходят, братья и сестры? Но я скажу вам, и одна сторона торопится, и другая сторона торопится. Я имею в виду, и Господь наш торопится, и дьявол тоже торопится. У нас вот в Молдавии очень распространены сатанисты. И даже храм для дьявола строится. Так и называется сатанинская церковь. Ритуалы во всем черном. И главное, делать зло, и будет больше добра. Это страшно, это глупость какая-то, да? Но я удивляюсь. Зашел я в больницу республиканскую, посетил больных там, в нескольких палатах был, помолились Богу. Выхожу в большое фойе, книжные полки, все расставлено. Смотрю, черная магия, белая магия, приемы колдовства, как играть, вызывать духов, там прочее. Всякая литература. Я говорю, Библия у вас есть? Нет, мы не продаем Библию. Ну, а почему Библию не продаете? Ну, можно и продавать, но она очень дорого стоит. Я говорю, ну, а эти книги, черная магия, ну, это же дьявольская Библия-то. А это почему дешево стоит? А это какие-то заинтересованные лица оплатили, и теперь дешево стоит за счет этого. И люди берут, берут, берут, берут. Что это такое? Случайность? Нет, это не случайность. Последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут, и дальше перечисляется, какие будут люди. И очень важно, чтобы мы, живя среди этих плохих людей, не уподобились им, потому что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Есть псалом, его редко где поют. Припев такой: «Омой меня внутри и вне, и если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне». Один из куплетов: «Не делать зла стараюсь я, от грешных помыслов бегу, как не стремлюсь быть чистым я, все ж чистым быть я не могу. Омой меня внутри и вне, и если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне». Я его никогда не предлагаю петь общим собранием. Я боюсь. Боюсь, потому что масса людей будут петь не то, что реальность есть. Будут говорить все: «Омой меня и плавь меня в огне», и все будет хорошо, да? Надо, чтобы так петь, так говорить, надо так думать. Надо желать горнила испытаний. Для этого надо прочувствовать это. Ой, как, братья и сестры, надо бояться формальности.
если поешь, если высказываешь, ты просишь, получай это горнило. Бог пошлет каждому сполна. Но я хочу сказать, братья и сестры, утверждать, ведь никак не хочется мне уходить от этого текста. Зерновой хлеб вымолачивают, но вреда нет ему, никакого вреда. И в молотильные колеса, если не попадешь, то тоже беды никакой нету, потому что это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Вот таков наш Бог прекрасен. Таков наш Бог прекрасен. Я знаю, что можно было бы еще и продолжать, и продолжать. А я бы хотел, чтобы в день пришествия его, чтобы никто не постыдился. Ну вот, на этой неделе придет Господь за церковью своей. Наверное, кто-нибудь придет сюда на богослужение. Наверное, будет там 10, 20, 30 человек. Соберутся, может быть, да, по привычке.

верит. А всякому бреду верит. Да-да, и до сих пор ходят слухи. Вот и все. Но я хочу сказать, братья и сестры, если мир этот готовится тщательно к пришествию Иисуса Христа, тщательно. Вот высмеивали в нашей прессе, высмеивали, я читал эту статью, она удивительная, голландскую авиакомпанию высмеивали. В чем суть этой статьи? Я считаю нужным вам рассказать. Каждая авиакомпания хочет рекламу себе такую создать, что летайте только на ее самолетах, это самый надежный транспорт. И в частности, голландская авиакомпания рассказывает о себе, что вот уже много десятков лет ни одной аварии, все самолеты, посадка хорошая, там все-все надежно. И даже если будет пришествие Иисуса Христа, вы не беспокойтесь. Если летчик какой-то верующий и возьмется с церковью, самолет все равно не упадет, потому что руководители авиакомпании голландской предусмотрели, чтобы у штурвала сидели два летчика, если один верующий, другой обязательно неверующий, чтобы в момент пришествия с ними ничего не случилось. Говорит, вот до какой глупости дошла голландская авиакомпания. Они высмеивают, конечно, они высмеивают, но какой глубокий смысл здесь, да? Если авиакомпания так реально представляет себе скорое пришествие и так проявляет заботу о своих пассажирах, не беспокойтесь, самолет не упадет, если даже и церковь возьмется с земли. Потому что безбожник там будет, который точно знает, что он не возьмется. В надежных, значит, руках получается. Братья и сестры, я просто хочу сказать, будем дорожить временем, чтоб нам не напрасно топтать пороги Дома Божьего. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвель. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую. Мы продолжаем изучать, смотреть на книги Ветхого Завета. И тема, которую мы для себя обозначили, «Христос в каждой книге Библии». И очень важно, когда мы смотрим на книги Ветхого Завета, особенно среди всей истории израильского народа, среди закона, среди пророков, среди царей, среди всего, что происходило, очень важно увидеть Христа. Очень важно увидеть Господа нашего Иисуса Христа, увидеть, что нам необходимо взять из той или другой книги, какие уроки мы можем почерпнуть для того, чтобы следовать за Ним, для того, чтобы поистине быть Его учеником. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе говорит, что все Писание богодухновенно и полезно. Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И потом апостол Павел говорит, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И вот задача наша, вникая в книги Ветхого Завета, действительно взять для себя научение, взять для себя уроки, для того, чтобы быть приготовленным ко всякому доброму делу. Сегодня перед нами книга «Есфирь», и наша задача сегодня не просто посмотреть или напомнить о тех событиях, которые происходили в Персидском царстве, которые происходили во время царя Артаксеркса, не просто как-то вспомнить о Мардохее, о Есфире, которые защищали свой народ, но наша задача увидеть Христа, Христа как защитника, как того ходатая, который действительно ходатайствует перед Отцом Небесным. Когда мы с вами смотрим на эту книгу, когда мы немножко определяем, к какому времени, к какому периоду она относится, мы говорим о том, что события в этой книге как раз происходили в этот персидский период, где-то 200 лет, начиная с 539 года, где-то по 331 год до Рождества Христова. И как раз в это время большинство израильтян не захотели возвращаться в Палестину, не захотели возвращаться в Иерусалим, хотя множество было пророчеств. Мы с вами читаем и знаем о том, что пророки Исаия, пророка Иеремия много говорили к своему народу о том, чтобы они возвращались, для того, чтобы они отстраивали землю, отстраивали храм. Но многие иудеи решили остаться по разным причинам. Некоторые уже имели такое вот хорошее место в этом персидском царстве. Некоторые мы с вами читали, вот и говорили, книга Ездры, книга Неемии. Некоторые даже начали забывать свой язык, обычаи. Некоторые просто не захотели вот как-то переходить или передвигаться, потому что, возможно, боялись трудностей. И как раз вот к этим людям, которые остались в персидском царстве и принадлежат и Есфирь, и Мардохей, о которых мы с вами будем говорить. Как мы уже сказали, именно действие того, что описано в книге «Есфирь», происходило где-то в течение десятилетнего периода с 483 года по 473 год во время правления великого царя, царя персидского Артаксеркса, или как его еще звали, Ксеркса, который был действительно могущественным царем, который действительно побеждал, который действительно имел достаточно хорошую правовую базу, достаточно большое такое вот подкрепление или народа, когда одобряли его как царя. И происходило это в Персидской империи, в городе в Сузы. Когда мы с вами говорим о том, кто является автором этого послания, Слово Божие нам не открывает конкретно, кто написал эту книгу. И некоторые придерживаются такого мнения, что это был Мардохей. И даже тогда, когда мы смотрим 9 главу книги «Есфирь», 20 стих, мы с вами находим, что вот он написал эти письма, написал эти книги, которые должны были остаться Но дальше в этой же главе мы можем с вами увидеть, что не совсем ярко видно, что, возможно, это был кто-то другой. Возможно, это не он написал. Некоторые богословы говорят, что, возможно, это был Ездра или Неемия, которые также жили в это время, которые также имели доступ к царю Артаксерксу, которые были близко, которые были в Сузах в то время. Вы знаете, что Неемия был виночерпием царя, и действительно он знал и понимал, что происходило в то время в царстве, в семье царя, поэтому это мог быть он автором. Возможно, это был Ездра, который также приходил к царю, которому царю давал письма. Мы с вами читаем 7 глава книги Ездры, что он имел доступ к царю. Некоторые говорят, что это был один из царедворцев Артаксеркса. И приводят такой вот фактор и говорят, что, как мы слышали в этой книге, ни разу не упоминается имя Бога. Поэтому говорят, что, возможно, был это один из царедворцев, который также имел доступ к царю, к семье царя, который знал ту ситуацию, которая происходила. Но, возможно, этот человек не особо был близко к Богу или близко к израильтянам. И когда мы с вами смотрим на наш перевод, нашу Библию, единственный раз, когда мы с вами замечаем, имя Господа упоминается, это 6 глава, 1 стих, когда мы читаем: «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Но если мы посмотрим другие переводы, посмотрим оригинал, мы не находим этого имени Господа Бога. То есть там написано, что просто царь в эту ночь не мог спать. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, кто является автором, нет здесь определенного такого вот ясного выражения. Слово Божье не говорит, но кто бы ни был автором этой книги. У нас с вами есть определенные свидетельства, которые показывают о достоверности этой книги. Мы с вами имеем исторические, археологические такие вот доказательства и свидетельства, что действительно те события, которые описаны в этой книге, это действительно то, что происходило. Одним из таких доказательств мы с вами, возможно, знаем, читаем о празднике, великом празднике в Иерусалиме, даже в настоящее время в Иудее. Это праздник Пурим или праздник Жребия. И мы с вами читаем здесь в книге Есфирь в 9 главе, немного вот об этом празднике с 26 стиха. «Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному у них и в свое время, и в свое для них время каждый год». И чтобы эти дни были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Праздник Пурим, праздник Жребия, память о спасении евреев, которые проживали в то время в Персидской империи и которые должны были или который Хаман хотел как-то погубить. У нас есть еще один такой вот факт, который говорит нам о том, что действительно те события, которые описаны в этой книге, достоверны. Если вы посмотрите вот на экран, вы видите, что это фотография гробницы Есфири и Мардахея, которая есть в настоящее время в Иране, в иранском городе Хамадан, и которая служит таким вот местом паломничества всех иудеев, израильтян, которые жили и продолжают жить на территории Ирана. Когда мы с вами смотрим и начинаем вникать в первые несколько глав книги Есфирь, мы видим о том, что царь Артаксеркс делает большой пир у себя в городе, в Сузах, и это не было нечто таким вот необыкновенным. Мы с вами читаем и проходили книгу Даниил, когда цари Вавилона, цари персидские, делали большие пиры, которые продолжались дни, недели, может быть, даже больше. И вот он сделал пир. Мы с вами читаем в этих первых главах о неповиновении и отстранении царицы Астинь. Мы с вами видим также и знакомимся с Мардахеем и Есфирью. Мы с вами видим, что после того, как произошло это неповиновение, после того, как царь отстранил царицу, он приглашает, чтобы девушки были призваны, Он выбирает Есфирь, Он делает ее царицей. Мы с вами читаем в конце второй главы о том заговоре, который слышал Мардохей. Мы с вами читаем о том, что два евнуха, Гавафа и Фара, они замышляли наложить руки на царя. А Мардохей это слышит, говорит об этом. И это доброе дело было вписано в книгу, было вписано в историю царства, в историю царя. В начале третьей главы мы с вами знакомимся с Аманом. И мы с вами читаем вот третья глава, начало этой главы. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина». В русском нашем переводе может быть непонятно, кем был этот человек Аман. Но если с вами посмотрим оригинал и даже английскую Библию, мы с вами понимаем, что он является потомком Агага. Вы помните этого царя, амаликитян, с которыми воевал царь Саул, 14-15 глава первой книги царств, и который стал не только царь, но весь этот народ стал заклятым по Божьему указанию, по Божьему повелению для израильтян. И после этого, как мы слышали, после того, как царь возвеличил Амана, все люди ходили, все люди кланялись ему, кроме Мардохея. Неизвестно, знал ли Мардохей, кому принадлежит Аман, возможно, поэтому он не кланялся, зная, что вот он принадлежит к тому народу, который является заклятым врагом Бога. И поскольку он не кланялся, это сильно разозлило Амана. И он находит обвинение. И я хотел бы, чтобы мы вот посмотрели на некоторые моменты, которые происходили здесь, происходили и записаны в книге «Есфирь», и чтобы после этого мы немного посмотрели на нас, на нашу жизнь, и еще больше посмотрели на Господа нашего Иисуса Христа. Итак, когда мы с вами смотрим, третья книга «Есфирь», читаем с 5 стиха, мы с вами видим это обвинение, которое Аман говорит не просто на Мардохея, не просто на одного человека, но говорит на весь народ, на всех израильтян. С пятого стиха читаем 3 глава. «И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день, и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу», смотрите, здесь как раз звучит это обвинение, «есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами, по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их». Когда мы с вами смотрим вот на это обвинение, я думаю, мы с вами вспоминаем то обвинение, которое было когда-то применено уже. Мы с вами помним книгу Даниила, и мы помним это обвинение, которое также говорит, что вот не исполняет Даниил тех законов, которые царь поставил. И здесь Аман выдвигает это обвинение и говорит, что этот народ, который законов царя не выполняет. Когда мы с вами смотрим дальше, что следует за этим обвинением, мы с вами читаем о том приговоре, который был сказан, высказан, который был записан. Мы с вами читаем эту же главу, третью главу книги «Есфирь» с 12 стиха. «И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». Вот приговор. Приговор убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день. Вот этот приговор, приговор, который звучал всем иудеям, всем израильтянам, которые находились на то время в Персидской империи. Когда мы с вами дальше читаем, и когда мы с вами подходим к основной мысли, что мы хотим увидеть? Мы с вами говорим о том, что в этой книге мы хотим увидеть Господа Христа в образе Мардохея. И смотрите, что происходит. Мы читаем 4 главу, начиная с 6 стиха. «И пошел Гафав к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их, и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой». И здесь перед нами появляется образ Мардохея, образ Есфири как защитников. Мардохей, я думаю, по-своему мог бы подойти к этому. Мог бы сказать Есфири: вот ты царю напомни. Напомни, у него там есть запись в летописи, в книге написано: я в свое время предотвратил заговор. Я в свое время рассказал царю, я против царя ничего не имею. И, возможно, он бы сохранил себе жизнь. Но смотрите, что он говорит, чтобы она молила его о помиловании и просила его за народ свой. Действительно, ходатайство. Ходатайство за народ, ходатайство за тех людей, которые были, за братьев по крови. Мы с вами дальше читаем, и зная эту историю, мы с вами видим, что действительно Бог посылает это избавление. В 7 главе мы с вами читаем, что Есфирь делает этот пир большой, призывает Амана, призывает царя. После этого царь говорит: вот что тебе дать до половины царства? И Есфирь открывает и говорит, что происходит с ней, что происходит с народом. И говорит, что если бы мы были проданы в рабство, было бы одно, но сейчас нас хотят уничтожить. И она показывает на Амана, как на того, который имеет это желание уничтожить весь народ. И тогда Бог посылает избавление. Царь меняет то, о чем он говорит. И Аман, который имел злобу, который был злой на Мардохея, который был за народ, ему предопределена эта злая участь от царя. Когда мы с вами рассуждаем об этой книге, когда мы с вами видим образ защитника, я хотел бы, чтобы мы теперь немножко посмотрели на нас, посмотрели на Господа нашего и посмотрели на нас, посмотрели на все человечество. Мы с вами говорили о том, что было это обвинение, обвинение, которое звучало против Мардохея и против израильтян, и оно звучало так, что законов царя они не выполняют. И теперь, когда мы смотрим на нас, когда мы смотрим на людей, мы с вами понимаем, что весь род человеческий законов царя не выполнял и не выполняет. Когда мы с вами читаем и понимаем о том, что все люди, начиная от Адама, и все люди согрешили, и Слово Божие говорит об этом, это говорит о том, что мы законов царя не выполняем. Смотрите, апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе говорит, как написано: «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Апостол Павел говорит: нет праведного ни одного. И это обвинение, обвинение в том, что люди в лице Адама и все последующие потомки Адама и несут в себе это обвинение – в том, что они законов царя, царя небесного, не выполняют. И как мы с вами смотрели раньше, за этим обвинением следовал приговор. И приговор, который был озвучен для израильского народа, для иудеев, для тех, кто жил в Персидской империи, было убить, погубить и истребить всех иудеев на то время. Для людей, для всех сынов человеческий был приговор, поскольку они не слушались Бога, не выполняли Его указы. Приговор – возмездие за грех – смерть. Приговор для каждого человека возмездие за грех – смерть. Кто-то скажет, я никого не убил, я нигде никогда не воровал, я, возможно, не делал каких-то других больших грехов. Слово Божие говорит, возмездие за грех – смерть. И если вы помните, мы как-то раньше, когда мы давали определение библейским терминам, мы с вами говорили о том, что является грехом. Мы давали определение, что такое грех. И мы с вами говорили, что грех – это любое отклонение от Богом установленных библейских стандартов, открывающих волю Божию во всех сферах жизни человека, искажение или замена этих стандартов в угоду своим личным или мирским взглядам. Любое отклонение. Вы помните, мы говорили о том, что буквально это слово переводится как промах, как непопадание в цель. Это и есть грех. Поэтому мы говорим, что возмездие за грех для любого человека – это смерть. Но мы с вами говорим о том, что каждому человеку нужен был защитник, нужен был ходатай, тот, который бы как-то защитил его от этого. И мы с вами находим, что и Мардохей, и Есфирь были этими защитниками для израильского народа, для иудеев. Но вы знаете, и мы также имеем ходатая. Мы с вами читаем, и апостол Иоанн в первом своем послании, во второй главе, он говорит, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Мы с вами имеем защитника, мы с вами имеем ходатая. И мы с вами понимаем, когда говорим о ходатае, когда говорим о защитнике, мы понимаем, особенно живя в этой стране, тогда, когда, я думаю, каждый из нас или многим из нас приходилось пользоваться услугами адвоката, мы понимаем, кто такой защитник. Мы понимаем, кто является тем, который бы защищал нас. Но мы с вами немножко дальше посмотрим, что Иисус Христос является лучшим защитником. Он является превосходнейшим ходатаем. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Мы имеем защитника, мы имеем ходатая, мы имеем того, который говорит в нашу пользу, тот, который защищает нас. Но, как я уже сказал, мы с вами понимаем, и Слово Божие открывает, что Иисус Христос является лучшим защитником. И здесь три момента, на которые я бы хотел немножко обратить внимание. И первый момент – это то, что Иисус Христос сам понес наказание. Как я уже сказал, нам, возможно, приходилось пользоваться услугами адвоката. И вот представьте, мы идем в суд вместе с нашим адвокатом. И вот представьте, какая-то мера пресечения или наказания назначена. И этот человек, наш защитник, он говорит, я беру на себя это наказание. Я беру на себя то, что тебе присудили. Это не случается здесь, в этой жизни. Поэтому Иисус Христос является лучшим защитником. Он сам понес наше наказание. Мы с вами читаем, ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он, не знавший греха, Он праведный, понес на себе наше наказание. Вину греха взял на себя. Апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе говорит, «Он, Христос, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Было это наказание, был этот приговор написан против каждого из нас. Возмездие за грех – смерть. И Христос взял его, будучи без греха, будучи без вины, и понес наше наказание. И Он является лучшим ходатаем, Он является лучшим защитником. Когда мы с вами говорим о том, что Иисус Христос является лучшим ходатаем и защитником, мы с вами говорим, что Он защитник всего человечества. Опять же, если мы помним и размышляем о том, когда мы, может быть, пользовались услугами адвоката, мы понимаем, что есть адвокаты на определенное дело, на определенный какой-то момент. Есть те, которые помогут нам, если произошла авария. Есть те, которые помогут, если мы получили, может быть, какое-то нарушение за то, что мы быстро едем. И есть те, которые будут помогать определенной категории людей. Иисус Христос защитник всего человечества, всех людей. Мы с вами читаем эти тексты Писания, мы уже прочитали. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1, 2 стиха. Апостол говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Иисус Христос является защитником всего мира, всего человечества. Еще один текст Писания, который я бы хотел прочитать. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе говорит: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Бог во Христе примирил с собою мир, все человечество. Но здесь есть очень важная истина. Апостол Павел говорит, что Бог примирился с человеком, с тем человеком, который во Христе. Бог во Христе примирил с собою мир. И это очень важная истина. Апостол Павел здесь говорит, что не просто любого человека, не просто того, который вот живет, как получится, и вот Христос пришел и сделал это, и теперь Бог смотрит на каждого человека по-другому. Он говорит, что Бог во Христе примирил с собою мир. И очень важно нам понимать, что это означает. Есть текст Писания, в котором Иисус Христос сам говорит и сам немножко открывает это положение во Христе. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, начиная с 4 стиха, Христос говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это состояние во Христе. Состояние во Христе не только говорит о том, что человек верует в Бога. Это состояние даже не говорит о том, что человек является членом церкви. Это состояние говорит, что этот человек не только читает Библию. Иисус Христос здесь говорит, что тот, кто во мне, он приносит плоды. Иисус Христос говорит, приносит много плода. И это является тем, одним из факторов. Вообще Священное Писание много говорит, и особенно апостол Павел, о том, что означает пребывать во Христе. Не просто пребывать со Христом, не просто знать о Христе, но действительно пребывать в Нем. И вот второй момент, о котором здесь говорит Христос, как раз и касается нашей жизни. Христос говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». То есть это говорит, если мы во Христе, Его слова должны в нас пребывать. Здесь, в нашем переводе, это слово «пребывать» так вот переведено, но в оригинале оно немножко имеет другое значение. Оно говорит «останутся» или «будут жить». То есть, если мы посмотрим на это, и слова мои останутся в вас, станут частью вашей жизни. Вот это и говорит о том, что мы во Христе. Когда мы размышляем об этом, когда мы думаем об этом, насколько в нашей жизни те слова, те заповеди Господа нашего становятся частью нашей жизни. Я знаю, что мы много слышим. Каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы много слышим истин. Мы много слышим из Священного Писания. Но быть во Христе – это означает, что эти слова, которые мы слышим, становятся частью нашей жизни. Каждый день. Тогда, когда мы покидаем дом молитвы, когда мы едем на работу, когда мы на работе, когда мы в семье, когда мы готовим кушать, эти слова должны стать частью моей жизни. Есть очень опасное и очень серьезное предупреждение для нас, особенно верующих, особенно детей Божьих. Апостол Павел в послании к Римлянам в 10 главе говорит: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергающий закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то коль тягчайшего думаете наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. Это напоминание, это предупреждение говорит каждому из нас, кто произвольно грешит, не остается более жертвы за грех. Когда мы во Христе, Бог смотрит на нас через Иисуса Христа, потому что мы в Нем. Но если мы произвольно грешим, тогда мы читаем Слово Божие, говорит, не остается более жертвы за грех. И в этом для нас очень важное напоминание, чтобы мы проверяли себя, чтобы мы рассуждали о том, насколько мы являемся и пребываем во Христе, насколько Его слова становятся частью нашей жизни. Третий момент, который показывает превосходство Господа нашего Иисуса Христа как защитника, как ходатая, мы понимаем, что Он не только делает защиту и не только защищает нас, но и дает обетование наследия. Мы с вами читаем этот текст, Евреям 9 глава, 15 стих. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывших для искупления от преступления, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Призванные к вечному наследию получили обетование. Иисус Христос не просто дает нам защиту, не просто ходатайствует за нас, но Слово Божие говорит, что Он предлагает, призывает нас для того, чтобы мы получили это вечное наследие, чтобы мы пользовались Его обетованиями. И когда мы рассуждаем об этом, тогда я думаю, вопрос, который мы должны задавать каждому из нас, а насколько я пользуюсь обетованиями, те, которые в Писании. Мы с вами много говорим и слышим, и говорим о том, что в Слове Божьем есть множество обетований, которые мы должны пользовать, которые мы должны применять к себе, которые мы верою должны брать. И если мы это не делаем, они так и остаются просто в Библии, просто на бумаге. Они становятся недействительными в жизни нашей. Когда последний раз мы Бога благодарили за то, что мы имеем всяческие обетования, которые принадлежат нам, которые принадлежат детям нашим. И мы должны благодарить Бога за это. Благодарить для того, чтобы эти обетования мы брали верою, для того, чтобы эти обетования становились частью нашей жизни. Книга Есфирь говорит нам о израильском народе, говорит о Мардохее, который стал защитником своего народа, который стал защитником братьев своих по крови. Но это является прообразом Иисуса Христа, который ходатай наш, ходатай Нового Завета, который защитник наш, защитник тех, кто в Нем, кто принял Его и кто пребывает во Христе. Помоги нам, Господь, чтобы мы, читая Слово Божье, чтобы мы, рассуждая о Слове Божьем, могли понимать, кого мы имеем на небе, кто ходатайствует за нас непрестанно. Не просто тогда, вот когда получается, не просто вот в какие-то дни приема, постоянно ходатайствует перед Богом. И тогда, когда сатана приходит, когда он начинает клеветать, тогда Иисус Христос образно говорит, да, но он во мне, я за него кровь свою пролил. И в этом мы имеем защитника, величайшего защитника и ходатая, и мы должны благодарить Бога. Но также Слово Божие нам напоминает, чтобы мы проверяли себя, как мы пребываем во Христе, насколько Его жизнь становится нашей жизнью, насколько наша жизнь показывает, что мы идем за Христом, что мы идем по Его следам, по тем следам, которые оставлены в Писании. Помоги нам, Господь, следовать за Ним, и помоги нам, Господь, чтобы мы действительно благодарили Его, благодарили за все, что Он сделал для нас, и что Он является нашим защитником и ходатаем пред Отцом. Аминь. Помолимся.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Даниил – истолкователь. Царь Навуходоносор благоденствовал в своих чертогах в Вавилоне. В одну ночь ему смутил странный сон. Он призвал своих тайноведцев и мудрецов, рассказал им сон, но они не смогли объяснить ему значение этого сна. Тогда привели к нему Даниила, которому Навуходоносор рассказал следующее. «Мне снилось большое и крепкое дерево, верхушкой своею достигавшей небес и видное на всю землю. На нем были прекрасные листья и плоды, в ветвях его гнездились разные птицы, а в тени его покоились полевые звери. Но с неба сошел бодрствующий и святый и приказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдет над ним 7 времен. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие во вселенной, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кого хочет, и поставляет над ним униженные между людьми». Даниила 4:1-15. Даниил выслушал этот сон и около часа оставался в недоумении. Царь попросил его не смущаться, а объяснить ему значение сна. Даниил ответил: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». И начал толковать. «Дерево, которое ты видел, достигавшее небес, видимое по всей земле, с красивыми листьями и плодами, дававшее приют и тень птицам и животным, это ты, царь. Тебя отлучат от людей, и будешь ты жить среди животных. Кормить тебя будут травою, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень в земле, это значит, что царство останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». И пророк посоветовал царю: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Даниила 4:16-24. Прошел год, царь забыл о сне. Расхаживая по своим чертогам, глядя на здания и сады, воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» И как бы в ответ услышал голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будешь кормить себя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Навуходоносор заболел боантропией, особой формы помешательства, вообразил себя волом. Одежда и обувь стали ему ненужными и кормили его травою, как вола. Халдейские слова «шива» и «данин», переведенные словами 7 времен, одни толкуют как 7 лет. Другие толкуют как 7 месяцев, а третьи как лет и зим, основываясь на том, что в Ветхом Завете упоминается только лето и зима, Бытие 8.22, Псалом 73.17, то есть 3,5 года. Английский ассириолог сэр Генри Роллинсон нашел и расшифровал такую надпись Навуходоносора: «Четыре года столица моего царства не радовала мое сердце. Ни в одном из моих владений не воздвиг владычественно здание моим могуществом, не построил здание Вавилоне для себя и в славу моего имени, в поклонении Меродах, Богу моему, я не пел ему хвалу, не поставлял жертв на его жертвенник, не чистил каналов». Некоторые думают, что это было как раз в те 3,5 года, 7 времен, когда он был поражен Боантропией. О своем выздоровлении Навуходоносор так засвидетельствовал: «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносушного, которого владычество – владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Когда к Навуходоносору возвратился разум и прежний вид, тогда его советники и вельможи обратились к нему и возвратили его на царство. По смерти Навуходоносора воцарился сын его, Эвил-Меродах, выпустивший еврейского царя Иухонию из темницы. Но через год Эвил-Меродах был убит Нергал-Шар-Усуром, который процарствовал 3 года и умер, а его сын Лагаш-и-Мардук царствовал всего 2 месяца и был убит заговорщиками, среди которых находился Набонид, который и сделался царем Вавилона. Как поклонник Сина, бога Луны, Набонид не поладил с вавилонскими жрецами и решил построить себе столицу в Тейме в Аравии, управление Вавилоном поручил своему сыну Валтасару, о чем в поэме о Набониде, хранится в британском музее, имеется заметка, что он в начале 3-го года царствования доверил лагерь своему старшему сыну первородному и войско по всей стране отдал под его команду. Валтасар царствовал в Вавилоне 13 лет. Царь Валтасар устроил пир для 1000 своих вельмож. Подвыпивший приказал принести золотые и серебряные сосуды, какие Навуходоносор вынес из Иерусалимского храма и поместил в храме Бога своего, Даниила 1:2. Из этих сосудов Валтасар и его приспешники с их женами и наложницами начали пить вино и славить богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Внезапно на ярко освещенной стене появилась кисть руки и начала писать странные буквы. Царь перепугался, закричал, чтобы пришли тайноведцы и гадатели и прочитали написанное. Объявил даже высокую награду. Прочитавшего облечет в царскую одежду и провозгласит третьим властелином в царстве. Сам он являлся 2-м после Набонида. Но никто из халдейских мудрецов не мог прочитать написанное. Тогда мать царя, возможно, Нитокрис, дочь Навуходоносора, упомянутая Геродотом, придя в пиршественный зал, сказала Валтасару, что в его царстве имеется муж, который в царствовании Навуходоносора занимал видное положение, потому что в нем был высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Этот человек называется Даниил, а при Навуходоносоре его называли Валтасаром. Призвали Даниила. От обещанной награды он отказался, а написанное прочитал и объяснил так. «Мене, мене, текел, упарсин». Значение этих слов такое. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден легким». «Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Несмотря на такое печальное толкование, Даниила облекли в царскую одежду, возложили ему на шею золотую цепь и провозгласили третьим властелином в царстве. Но в ту же ночь Валтасар был убит, а в Вавилоне стал царем Дарий Медянин. Даниила 5:1-31. Это случилось в октябре 539 года до Рождества Христова. В хронике Набонида, опубликованной в 1882 году, говорится, что Гобрий Угбару, правитель Гутии и армии Кира, вошел в Вавилон без боя. Анет, страница 306. Греческий же историк Геродот, побывавший в Вавилоне и в первой книге своей истории, описавший дворцы, храмы и стены Вавилона, на которых могли ехать рядом четыре колесницы, написал, что персидское войско несколько месяцев осаждало Вавилон. Царь, которого был уверен, что персы не овладеют Вавилоном, потому что в городе были большие запасы продовольствия, и через город протекала река Евфрат. Но Кир, царь персидский, часть войска отправил вверх по течению Евфрата для прорытия канала и направления реки в отдаленную низину. Когда канал был прорыт, и вода реки Евфрата потекла в другом направлении, то по обмелевшему руслу реки под городской стеною ночью персидские воины вошли в город и овладели им, в то время как жители были заняты плясками и пирушкой. Оба свидетельства дополняют друг друга и подтверждают, что всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Духовная статья.
4: Христианство и налоговая этика. Границы допустимого и недопустимого. Пару лет назад встретились с добрым другом, братом по вере и коллегой по цеху, владельцем бухгалтерской фирмы. Встречаемся нечасто, говорили обо всем. Не обошлось без обсуждения работы. Он обронил фразу: «Когда я пришел к профессии бухгалтера, поразился, насколько безразлично бизнесмены-христиане относятся к налоговым правонарушениям и даже к налоговым преступлениям. Большинство не видит в этом ничего страшного. Я тогда подумал о том, что хотя мы живем и работаем на разных континентах, наш опыт довольно похож. Большинство христиан не станет воровать что-то у другого человека, но не заплатить налоги в этом видит скорее достижение. Есть ли разница? Является ли неуплата налогов нарушением 8 и 9 заповедей «не кради» и «не произноси ложного свидетельства»? Из чего должен исходить христианин, принимая решение? Что может сделать церковь в этом вопросе? Попробуем разобраться, коротко проанализировав библейские тексты, современные юридические принципы и практику жизни. Налоги в свете Нового Завета. В Новом Завете Христос говорит: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу». Это утверждение подчеркивает важность соблюдения гражданских обязанностей, включая уплату налогов. Апостол Павел в послании к римлянам также подчеркивает необходимость исполнения требований закона, в том числе налоговых. То есть у нас, как у христиан, есть заповедь платить налоги. Проблема выбора. Также нужно отметить, что у многих из нас вообще нет проблемы выбора по поводу налогов. Если вы работаете по трудовому договору, в большинстве стран работодатель рассчитывает и оплачивает налоги за вас. Проблемы нет, потому что у вас нет выбора – платить или не платить налоги. Работодатель делает выбор за вас и тем самым облегчает вам жизнь. Проблема есть у двух категорий людей – у тех, кто работает неофициально, получая зарплату наличными, и у тех, у кого есть свой бизнес, предпринимателей, которые сами принимают решения о налогах своей фирмы, личных налогах и налогах своих сотрудников, если они есть. В первой категории, как правило, люди оказываются не по своей воле. При прочих равных условиях большинство людей предпочтет при первой возможности перейти от неофициальной работы к официальной. Если кому-то нужен совет, то единственное, что можно посоветовать, это действительно воспользоваться этой возможностью, как только она представится. Наиболее сложный выбор приходится делать предпринимателям. С одной стороны, предприниматель обязан снижать расходы. Без этого не достичь успеха в бизнесе, от которого зависит благополучие семьи, а также сотрудников и их семей. Налоги – такой же расход, как и любой другой. Чем они ниже, тем больше прибыль и тем успешнее бизнес. При этом в большой картине есть два основных пути снижения налогового бремени – законный – налоговая оптимизация и незаконный – уклонение от налогов и налоговое мошенничество. Чаще всего выбор предпринимателя лежит именно в этой плоскости. При этом грань между допустимым и недопустимым можно перейти достаточно незаметно. Простейший и, к сожалению, распространенный пример – предприниматель видит на счету или в кассе своей фирмы определенную сумму денег и решает перевести ее себе на личный счет или забрать наличными. Он рассуждает примерно так: «Фирма моя, значит, деньги фирмы мои». При этом он забывает, намеренно или умышленно, о налогах, которые должны быть уплачены государству до или после распределения прибыли. где заканчивается налоговая оптимизация и начинается уклонение и мошенничество. Иногда ответ очевиден, иногда нет. Рассмотрим некоторые общие принципы. Налоговая оптимизация. Налоговая оптимизация – это процесс минимизации налоговых обязательств с использованием законных методов. Это включает использование существующих налоговых льгот и вычетов, инвестирование в благотворительность и другие законные способы снижения налогов. Такой подход согласуется с христианской этикой, поскольку он основан на соблюдении законов и предусмотренных государством возможностей. Уклонение от налогов и мошенничество. Уклонение от налогов и мошенничество, напротив, включают в себя намеренное скрытие доходов, искажение информации или другие незаконные действия для уменьшения налоговых обязательств. Это противоречит христианским принципам честности и справедливости, а также является нарушением гражданских и уголовных законов. Почему бизнесмены-христиане иногда встают на путь налогового уклонения и мошенничества? Основные причины, по которым предприниматели-христиане могут выбирать уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, часто связаны как с финансовыми, так и с психологическими факторами. Вот некоторые из наиболее часто упоминаемых причин. Финансовое давление. Высокие налоговые ставки и финансовые проблемы, связанные с поддержанием прибыльности, могут мотивировать некоторых владельцев бизнеса к уклонению от уплаты налогов как к способу снижения расходов и улучшения их финансового положения. То есть логика проста. Если я буду платить налоги, то мой бизнес обанкротится. Ощущение несправедливости. Зачастую бизнесмены-христиане считают налоговую систему несправедливой, будь то из-за ее высоких ставок, ее применения или использования государством налоговых сборов. Они оправдывают уклонение от налогов тем, что видят его как способ защиты своих активов от несправедливого обращения. То есть я знаю, что государство потратит мои налоги неэффективно, чиновники коррумпированы и тратят государственные и муниципальные деньги не туда, куда надо. Сборщики налогов всегда отрицательные герои в Библии, пока не покаются. Сложность налогового законодательства. Сложность и постоянные изменения в налоговом законодательстве могут привести к путанице, создавая искушение минимизировать налоговые обязательства иногда незаконными способами. Рассуждают примерно так. «Ой, налоги – это так сложно, лучше не буду в это вообще вникать». Отсутствие контроля и наказаний. Низкий риск обнаружения и мягкие наказания за уклонение от налогов могут снизить сдерживающий эффект. Если бизнесмены верят, что выгоды превышают риски, они могут быть более склонны к совершению мошенничества. «Меня все равно не поймают, никто не узнает, я же никому ничего плохого не делаю». Культурные факторы. В церкви можно услышать проповеди о вреде разных грехов, но не о вреде уклонения от налогов. В некоторых церковных кругах может существовать культурное принятие или даже поощрение уклонения от налогов. Что может сделать церковь и общество? Что можно сделать, чтобы удержать верующих бизнесменов-христиан от уклонения от налогов и мошенничества? Я думаю, здесь нужно воздержаться от религиозного морализаторства. Все люди сталкиваются с какими-то искушениями, в том числе и в силу выбранной профессии. Предприниматели составляют небольшой процент людей в обществе и в церкви. Они выполняют важную роль. Создают рабочие места, многие из них жертвуют больше других на церковные проекты и так далее. Задача лидеров и членов церкви – не закатывать глаза. «Ах, они все воры и мошенники, а мы и не знали. Отлучить». А разобраться, чем помочь, как поддержать, точно так же, как церковь поддерживает другие группы внутри себя. И это тот случай, когда интересы государства, общества и церкви совпадают, и они должны действовать сообща. Можно рассмотреть и реализовать несколько стратегий. Упрощение. Ситуация в разных странах разная, Но в целом многие государства взяли курс на упрощение самой налоговой системы и ее понимания. Внедряется онлайн-обслуживание, создаются личные кабинеты налогоплательщика. Это помогает снизить чувство ошеломления или путаницы. Справедливость налогообложения. Конечно, ни одно государство не идеально. Часть средств, поступающих от налогов, всегда используется не по назначению. Часть используется неэффективно. Если тебе совсем не нравится государство, в котором ты живешь, ты считаешь его несправедливым, то можно рассмотреть возможность переехать в более справедливое. Но если ты живешь в стране, ты пользуешься теми услугами, которые оказываются за счет налогов: медицина, дороги, охрана правопорядка и так далее. Налоги – это плата за эти услуги. Усиление контроля и наказаний. На этот мотиватор стоит обратить внимание. Сейчас большинство правительств испытывает недостаток средств. Брать в долг государству стало дороже, чем раньше. Поэтому все государства будут наращивать усилия, чтобы эффективнее собирать налоги и выявлять тех, кто от них уклоняется. Увеличение вероятности обнаружения и ужесточение наказаний за уклонение от налогов должны служить сдерживающим фактором. Писание не зря говорит: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Образование и поддержка. Предоставление ресурсов и поддержки для помощи предпринимателям в понимании их налоговых обязательств и способов их выполнения может значительно улучшить соблюдение налоговых законов. Здесь церковь может сотрудничать с государством в создании образовательных программ. В церкви есть люди практически всех профессий, в том числе бухгалтеры, налоговые юристы и сотрудники налоговых служб. Некоторые церкви привлекают таких братьев и сестер для проведения семинаров по налогам для предпринимателей. Кроме того, хорошо, если в церкви есть информация о том, к кому из братьев и сестер можно обратиться за советом в этой области. Изменение культуры. Изменение отношения к налогообложению – цель, которая должна стоять как перед государством, так и перед церковью. Нужно уйти от установки «налоги платят только неудачники», создавая положительный образ предпринимателя, который платит налоги и тем самым помогает государству и муниципалитетам делать хорошие дела для всего общества. Церковь могла бы доносить до своих членов послание о том, что платить налоги – это доброе дело, налоговая оптимизация – это хорошо, налоговое мошенничество – точно нехорошо. А также помочь членам церкви понять, что для того, чтобы отличить одно от другого, лучше советоваться с профессионалами и, если возможно, с верующими профессионалами. Резюме и выводы. Итак, мы рассмотрели библейские основания налоговой этики, выраженные в словах Христа и апостолов. Библия говорит о необходимости платить налоги и подчеркивает важность соблюдения законов, в том числе налоговых. Мы также рассмотрели проблему выбора между законным и незаконным способами уменьшения налоговых выплат и различия между налоговой оптимизацией и уклонением от налогов. Налоговая оптимизация – это законный способ минимизации налоговых обязательств, в то время как уклонение от налогов и налоговое мошенничество недопустимы и противоречат христианским принципам. Мы обсудили причины, по которым христиане-бизнесмены могут прибегать к налоговому уклонению, включая финансовое давление, восприятие налоговой системы как несправедливой, сложность налогового законодательства, отсутствие контроля и наказаний, а также культурные факторы. Наконец, мы обсудили пути решения проблемы, включая упрощение налоговой системы, повышение справедливости налогообложения, усиление контроля и наказаний за уклонение от налогов, создание образовательных и поддерживающих программ, а также изменение отношения к налогообложению как в государственном, так и в церковном контекстах. Церковь и общество могут и должны работать вместе для поощрения правильного отношения к налоговым обязательствам среди христиан-предпринимателей. Автор статьи – Игорь Райхельгаус. Бог не создал всех равными, одинаково умными, прекрасными, богатыми, сильными, потому что не осталось бы тогда на земле места для любви. Любовь же покрывает все недостающее. Ты богат, другой беден. Люби его. И любовь восполнит его скудость. Ты умен, образован, а другой неумен и невежественен. Люби его. И любовь заставит тебя дать ему знания. Таким образом, при неравенстве природном получается круговое восполнение любовью. Где любовь, там и полнота. Иоанн Златоуст.
3: Вера и жизнь. Точка зрения.
5: Основание нашей надежды. Ночь. От яркого столба света торопливо движутся люди, наступая на свою тень. Большая толпа, растянувшаяся на километры. Маленькие дети, чтобы не потеряться, уцепились за китонеты, туники и симлы матерей. Женщины прижимают к себе младенцев, а на плечах несут обернутые одеждами квашни с тестом. Мужчины тянут за веревки коров, быков. Семенят ослы, на которых сидят сгорбленные старики или беременные женщины. Псы бегут за стадами овец, не позволяя им остановиться ни на минуту. Слышны лай, мычанье, блеяние, детский плач, молитвы, всхлипы женщин, мужские голоса, требующие идти быстрее, истеричные выкрики особо слабых. Клацает и звенит драгоценный металл, сережки и колечки, ожерелья, цепочки на запястье рук и ног. Страшно. Чавкает вода под сандалиями, хрустят ракушки. Ноги скользят по скользким камням и запутываются в водорослях. По обеим сторонам движущейся толпы вздыбились стены из воды. В воде мелькают огромные темные тени, от которых холодеют руки и ноги. Страшно, но народ упорно идет вперед. То тут, то там из-под ног выскакивают и хлюпают обратно в мокрый песок неведомые морские существа, не успевшие уйти с водой. А сзади, сквозь огненный столб, доносятся злобные крики египтян и бряцанье оружия. Страшно. По дну моря, среди расступившейся воды, сказал им идти их бог Яхве, который до этого несколько раз проявил свою силу и показал египтянам, кто есть истинный Господь и кому надо поклоняться. Великий и сильный Яхве закрыл свой избранный народ от преследователей столбом, освещающим путь. Но все равно страшно. А что, если стены воды рухнут на нас? А что, если египтяне прорвутся сквозь столб? А если Моисей устанет и уронит посох? А если на пути попадется глубокая морская расселина, которую Господь не учел? А если не успеем достичь другого берега? Но Бог сказал своему народу идти. И они шли. Плакали, молились, боялись, сомневались, спотыкались, падали, поднимались снова. Более сильные тащили и подбадривали более слабых. Но шли. Все шли. Господь не позволил погибнуть ни одному израильтянину в ту ночь. Ни смелому, ни сильному, ни малому, ни старому, ни слабому, ни глупому, ни самому храброму, ни тому, кто больше всех плакал, ни тому, кто сомневался. Потому что Он был их Богом. Он их вывел из рабства. Он был с ними и охранял их. И Он победил и уничтожил египетское войско. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Неоднократно напоминает Господь народу своему. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Второзаконие, глава 8, стих 2 и 14. Помни, что сделал для тебя твой Бог, чтобы смирялся ты перед Господом твоим, чтобы не гордился своей силой, чтобы не боялся врагов. Помни, что сделал для тебя Господь твой, и продолжай идти вперед в обетованную землю. Мы с вами, христиане Нового Завета, держим путь в Небесное Царство. Мы с вами попадаем в различные долины смертной тени, и нам бывает трудно, тревожно, страшно, иногда невыносимо больно. У нас много вопросов, беспокойства и недоумения по поводу происходящего с нами и вокруг нас. Нам страшно. Хочется, чтобы все горе, зло, ненависть закончились. И иногда кажется, что сил уже не осталось, что невозможно идти вперед. А вдруг я ослабею? А вдруг я потеряюсь? А вдруг Господь забыл обо мне? А вдруг Божьей силы недостаточно, чтобы сохранить меня? А вдруг рука Небесного Отца отпустит меня? Но когда мы вспоминаем, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа, нам легче смотреть в будущее, нам легче двигаться вперед. Да, Христос спас нас от смерти и греха. Да, Он очистил нас от грязи и одел нас в одежды торжественные. Да, Он восстановил разрушенный мир между нами и Богом. И теперь мы смело можем приближаться к Его святому престолу, не боясь быть испепеленными гневом Всевышнего. Да, Он каждый день хранит нас от греха и каждое утро обновляет свою к нам милость. Несмотря на то, что сомнения, страхи, слабость искушают нас, Он продолжает идти вместе с нами. Он продолжает напоминать нам, что Он все может и все сделает, чтобы сохранить нас, Своих избранных и святых для Царства Своего. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Автор Наталья Гурмеза.
3: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
5: Третье искушение. Нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать. Ну а потом предложат или-или. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся. Владимир Высоцкий. Деревянные костюмы. Перед началом своего служения Иисус перенес искушение. Обычно их трактуют как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Позволю себе чуть по-другому взглянуть на диалог Христа и его противника. Первую попытку подчинить помазанника Божьего сатана начинает с искушения человеческой природы и самого трудного для людей испытания – испытания голодом. Это такой пробный камень. Вдруг удастся соблазнить? Не получилось. Наверное, не очень удивился. Тогда атака предпринимается на то, уверен ли Христос, что Отец не оставит его на земле в одиночестве. Сможет ли Иисус продемонстрировать Божью защиту и помощь? Стоя на крыле храма, дьявол не только бросает распространенную уловку на слабо, но и пытается вызвать сомнения в поддержке сверху. Тоже безрезультатно, поскольку единство Отца и Сына было настолько велико, настолько совершенно, что разъединить их на несколько часов была способна лишь воля самого Творца. И добровольно взятый грех всего мира в его прошлом, настоящем и будущем, но уж никак не происки злых сил. И, наконец, третье искушение, бьющее прямо в сердце. Последнее предложение сатаны можно, наверное, перефразировать так. «Ты пришел на землю, чтобы забрать у меня человеческий род, и для этого хочешь пройти скорбным путем плоти и смертных мук? Не надо, есть легкий способ. Поклонись мне, и я сам отдам тебе все эти царства». Всех кесарей и их подданных, они будут твоими, а Голгофы не будет. Есть альтернатива страданиям. Мы не в состоянии оценить, насколько мощным было это искушение. Это не голод, не сомнение в поддержке Творца, а это принципиально иной соблазн, другой путь, ведущий в обход креста. Первые два затрагивали личные качества, способность противостоять естественным желаниям и иметь уверенность в помощи и защите. А здесь покушение на основу основ, на главную цель, на весь Божий план спасения человечества. Ты пришел на землю ради них? Ну так на, возьми. Возьми без Гефсимании, без Пилата, без укуса и желчи, без гробницы. Чрезвычайно мощная атака. Этакая помощь в избавлении от смертных мук. Правда, как обычно, дьявол забыл предупредить, что в таком случае страны и народы будут подчиняться Иисусу. Сам же он тоже окажется в подчинении, став еще одним подневольным кесарем. Нам трудно даже представить, сколько любви надо иметь к грешникам, чтобы отказаться от другого варианта. Вряд ли два первых искушения оказали большое влияние на Спасителя. Но третье, как страшный призрак, сопровождало Христа в его земном пути. Слова духа зла могли неожиданно прозвучать из уст друга ученика. «Будь милостив к себе, Господи!» И не тот ли, кто гордо демонстрировал видеоряд земных империй, стоял в тени маслин Гефсиманского сада, напоминая, что есть другой путь. Да не будет этого с тобой. И отраженный отзвук этого нашептывания «Авва, Отче!» «Пронеси чашу сию мимо меня!» Борьба до кровавого пота. Впрочем, нет. Нет другого хода, нет другой тропинки, кроме залитой солнечным светом Виа Долороса. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Николай Соболотский. Господь прошел свою дорогу до конца, а вслед за ним потянулись сначала немногие, но потом все увеличивающиеся числом дети Божьи. Однако до слуха каждого, идущего по следам Спасителя, хотя бы раз, но донесся этот предательский шепот. Есть иной выход. Пожалей себя, да не будет с тобой этого. Чаще всего звучат варианты первых искушений. Не отказывай себе в земных удовольствиях, ведь ты этого достоин. А бывают времена, когда удар нацелен прямо в сердце. Выбери другой маршрут. И если продолжит двигаться по узкому пути, то он воистину превращается в тернистый. И вот тогда есть опасность незаметно приблизиться к той границе, которая отделяет узкий путь от большой дороги. Это как в математике. График гипербола бесконечно приближается к осям координат, чтобы никогда их не пересечь, иначе теряется смысл. А вот христианин может пересечь нулевую отметку, после которой идут только отрицательные значения. По милости Божьей мы ограждены от прямого контакта с сатаной, но множество ретрансляторов доносят его шипение с предложением альтернативного пути, особенно в минуты роковые. И дело не столько в поступках, хотя это важно, но они – лишь следствие внутренних принципов, мировоззрения, духовного рождения или нерождения. В суровые времена, когда мягкая сила отброшена и действует сила грубая, наглая, необходимо помнить, что за этим стоит противник. И когда тебе предлагают сделать разумный выбор, да не будет с тобой этого, пожалей себя. Надо вспомнить того, кто себя не пожалел, и принять безальтернативный вариант. Автор статьи – Любовь Сергеева.
3: Вера и жизнь. Свидетельство.
4: Не покину тебя. До пандемии я работал в большой авиакомпании. С началом пандемии COVID-19 для компаний, имеющих бизнес в сфере авиаперелетов, наступили сложные времена, потому что люди стали очень мало летать. Проведя несколько месяцев в изоляции и без работы, мы все-таки не унывали, но в молитве доверяли свою жизнь и будущее Господу. Также я молился, чтобы Господь показал возможность служить Ему больше. В итоге, после нескольких месяцев неопределенности, директор нашей компании собрал сотрудников со всей страны, чтобы объявить о значительных изменениях в компании. Он сообщил, что вынужден уволить почти всех сотрудников. Директор был очень вежлив и добр, он старался ободрить и утешить работников. Но это было непросто. Большинство женщин-сотрудниц стали плакать, ведь многие из них в одиночку растят детей, имеют кредиты, обязательства оплаты аренды жилья и так далее. С потерей работы, да еще и в самый разгар пандемии, вся привычная жизнь людей ставилась под угрозу. В офисе царила атмосфера стресса, отчаяния и еле сдерживаемой истерики. В глазах моих дорогих коллег были немые вопросы и эмоции. Как жить дальше? Я же испытывал удивительный и даже в каком-то смысле неуместный покой в сердце. А в уме библейский стих: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Подписав необходимые бумаги и попрощавшись друг с другом, люди стали медленно и неохотно покидать офис уже в статусе безработных. Я тоже направился к выходу и взялся за ручку двери, как вдруг зазвонил мой телефон. Звонил Виталий Покидько, директор миссионерской организации. Он сказал: «Привет, Илья, я хотел бы увидеться с тобой». Уже через 30 минут мы общались, сидя на скамейке около офиса авиакомпании. Виталий предложил мне стать сотрудником миссии и служить Богу моим даром учителя. Моя мечта сбылась. Господь позаботился и о работе, и о служении. Он ни на минуту не оставил нашу семью без своей заботы. Потеря одного места работы в один момент сменилась получением другого, даже лучшего. Это Божье благословение. Это чудо я запомню на всю свою жизнь и буду передавать его внукам как знак доброты Божией и его непрестанной заботы. Илья Карасени.
2: Вера и жизнь. Письма читателей.
5: Письма читателей. Спасибо за журнал. Дорогие братья и сестры во Христе, хочу поблагодарить за журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Особенное спасибо за номера журналов март 2023 года. Они меня потрясли. Раньше, после прочтения журналов, я их сразу отправляла в подарок дальше. В этот раз было иначе. Пока журнал не отдала, все перечитывала стих «Капризный старик». Это шедевр, который не только доводит до слез, но и заставляет размышлять, вспоминать прошлое. Проза Анны Кушнаревой потрясающая. Так писать может только потомок Веры Кушнир. Мне так это видится. Читая рассказ, вернее, повесть про аиста в тропинке, я чувствовала, как Бог касался меня. Особенно хочу отметить художницу «Тропинки» Юлию Правдохину. Очень хочу прочитать о ней в журнале. Интервью с ней, свидетельство, биографию. Откуда такой самородок необычный? Ее работы – это сказка. Хорошая, добрая, чистая. Благослови вас Бог. Ольга Новикова. Благодарность. Приветствую вас, дорогая редакция. Искренне благодарю за свежий номер христианского журнала «Вера и жизнь». С глубочайшей любовью и радостью внимательно читаем журнал всей камерой, а затем передаем его братьям, единомышленникам по вере. От себя лично и от братьев из домашней молитвенной группы передаем наше скромное спасибо. Замечательный журнал. Он укрепляет нас в вере и способствует духовному росту. Буду молиться за выход в свет следующего номера журнала. Надеюсь его получить. Буду весьма вам благодарен и, конечно же, Богу, которому слава вовеки. Аминь. Остаюсь по-прежнему вашим читателем и братом во Христе Иисусе. Вячеслав Виноградов. Пища от Господа. Я очень благодарна Господу Богу нашему за все. За недуги и серьезные болезни, за Его прощение и великую любовь. Из журнала я получаю пищу от Господа в свое время, утешение и радость. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует, и получаю ответы на многие вопросы. Бог знает все, что нам необходимо, и помогает редакции журнала преподносить материалы так, что только восторгаешься. Это так мне нужно. Журнал «Вера и жизнь» действительно актуальный, популярный и содержательный. Будьте благословенны Господом, сотрудники редакции журнала, в создании новых интересных номеров. А мы, читатели, будем вам благодарны. Вера Милявина.
2: Вера и жизнь. Новинка.
4: В нашем издательстве вышла новая книга. «Новый Завет. Учебное издание». Текст Нового Завета взят из юбилейного издания Библии. В учебном издании Нового Завета в каждой книге предлагается краткое введение, в котором говорится об авторе, времени написания и адресатах. Указаны основные темы, освещаемые данной книгой. Новый Завет снабжен параллельными местами. Многие слова, трудные для восприятия, объяснены в сносках, то есть в справочном аппарате. Об упомянутых в тексте личностях там же приводится известная из истории информация. Издание снабжено таблицами, помогающими согласовать евангельские события, найти упоминания о чудесах и притчах и многое другое. Учебное издание Нового Завета будет особенно полезно и интересно для ищущих людей и для занятий в домашних группах по изучению Библии.
2: Иисус сказал: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

что же нам делать? Друзья мои, я получаю массу писем с различными вопросами. В одном из писем был вопрос: «Возвещаете ли вы свое собственное мнение или это учение вашей церкви?» Я мог лишь ответить так: «Это учение Библии». И подумал: «До тех пор, пока вы слушаете мнение пастора Буша, вы обманутые люди. От этого вам мало пользы. Вы должны слушать голос Иисуса. Иисус назвал себя добрым пастырем. И голос этого доброго пастыря вы должны слушать. Я в слабости моей могу лишь оказать небольшую услугу в том, чтобы голос Иисуса, доброго пастыря моей души, достиг слуха. Если мы сейчас будем беседовать на тему «Что же нам делать?», то особенно важно, чтобы вы позволили Иисусу самому беседовать с вами, чтобы вы слушали голос Иисуса. Оставьте свое ветхое неверие. Будучи многие годы пастырем в крупном городе, я слышал очень много возражений против библейской вести. Мне встретилось столько ветхого неверия, что я прежде всего хотел бы вас спросить, имея в виду спасение вашей души: оставьте ваше неверие. Во время войны я, помимо своей должности молодежного пастыря, еще некоторое время был попечителем душ в большой больнице. Однажды я стоял перед дверьми одной из палат и уже собирался постучать в нее, как вдруг через длинный коридор ко мне подбегает молодая сестра и говорит: «Пожалуйста, не заходите в эту палату, господин пастор». «Но почему же?» — спрашиваю я. «Этот господин категорически отказывается от того, чтобы его посетил пастор. Он определенно не хочет, чтобы вы к нему приходили. Он вас выгонит». При этом она указала на табличку с его именем на дверях. Я прочел имя одного знакомого предпринимателя, которого я знаю по рекламе. «Сестра», — объясняю я ей, — «мои нервы уже давно стали железными». И я постучал. «Войдите», — прозвучал сильный мужской голос. Я вошел в палату. В постели лежал старый господин с седыми волосами. «Добрый день», — сказал я. «Я пастор Буш». «О», — ответил он, — «я много слышал о вас. Вы можете меня посещать». «Превосходно», — обрадовался я, а он добавил: «Но с вашим христианством оставьте меня в покое». «Какая неудача!» — улыбнулся я ему. «А я как раз об этом хотел с вами поговорить». «Исключено!» — отмахнулся он. «Этот вопрос для меня окончательно решен. Знаете, еще мальчишкой меня пичкали псалмами. Но я приобрел собственное мировоззрение, основанное на учении Дарвина, Геккеля и Ницше». Тут я покраснел. Так я, к сожалению, довольно быстро раздражаюсь и налетел на него. «Послушайте, пожилой человек, если бы 16-летний юноша мне сказал, например, что он своим пророком избрал Ницше, то я бы улыбнулся и подумал: ну да, это переломный возраст, ты еще поймешь, что современные философы уже сами не верят в своих старых пророков. Но когда такие вещи говорит такой пожилой человек, стоящий на грани вечности, это ужасно. Вы же смертельно больны. Не хотите ли вы и перед Богом предстать с такой бессмыслицей? Помилуйте». Он смотрит на меня с удивлением. Для него этот тон был совершенно неожиданным. И тогда я спохватился. «Стоп! В больнице тебе нельзя взрываться. Здесь ходят в бархатных тапочках». И вдруг меня объяло глубокое сочувствие к этому бедному человеку. Я переключился на первую скорость и, несмотря на его первоначальный протест, стал рассказывать ему об Иисусе, который хочет быть и его добрым пастырем. Он глубоко вздохнул. «Да, это было бы хорошо. Но что же мне делать со своим мировоззрением? Что же мне, бросить за борт все то, во что я верил всю свою жизнь?» «Ну, конечно же!» — воскликнул я радостно. «Дорогой мой, бросьте за борт все то, что перед лицом вечности вам все равно не пригодится. Бросьте все за борт сегодня. Не оставляйте это на завтра. Все равно с вашим ветхим неверием невозможно правильно жить и, умирая, спастись. И тогда предайте себя в руки Сына Божьего, который умер за вас и вас искупил. Этот Спаситель хочет стать и вашим Спасителем». Тут зашла сестра.
Она удивилась, увидев нашу задушевную беседу, и дала мне знак. Я понял, что настало время уходить. Я крепко пожал руку старому господину и тихо вышел из палаты. Не знаю, принял ли он Иисуса. Ночью он умер. Знаете, тогда меня поразило то, что даже образованные люди карабкаются по земле с Дарвином, Геккелем и Ницше и благодаря такому ветхому неверию лишают себя вечного счастья. Поэтому я вас прежде всего прошу, бросьте за борт все ваши ветхие тезисы, которыми вы обосновываете свое неверие. Прочь с этим. Ваше ветхое неверие не стоит и гроша. В Библии написано: «Один Бог и один посредник между Богом и человеком, а именно Иисус Христос». Однажды я сидел напротив одного мужчины. Знаете, эдакий парень, как трехстворчатый шкаф. Я его в душе всегда называю полосатым, потому что он носил полосатый полувер, но его звали совсем иначе. Его жена погибла при бомбежке. Двое его сыновей погибли на войне. Бедный человек. Я решил его посетить. Но стоило мне только сесть, как он сразу предупредил: «Господин пастор, только оставьте меня в покое с вашим христианством. Я так много пережил, что больше ничему не верю». Тогда я рассмеялся и сказал: «Этого я себе представить не могу. Скажите-ка, господин полосатый», — в действительности его звали иначе, — «вы иногда ездите по железной дороге?» «Да», — ответил он. «Я говорю, тогда вы, наверное, каждый раз подходите к машинисту и требуете, чтобы он показал вам свое свидетельство на вождение». «Нет», — ответил он, — «могу же я поверить управлению железной дороги, что их машинисты...» «Как?» — удивляюсь я. «Вы входите в вагон, не убедившись в том, что этот парень впереди может водить локомотив?» «Ну, послушайте, господин полосатый, если кому-нибудь доверяешь свою жизнь, то это же вера. Не говорите мне теперь никогда: я ничему не верю. Но говорите: я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги». Потом я спросил его: «Господин полосатый, вы иногда ходите в аптеку?» «Да», — утвердил он, — «у меня часто головные боли». «Тогда в аптеке беру порошки от мигрени». «Но», — говорю я, — «господин полосатый, иногда аптекари нечаянно вместо лекарства выдают яд. Вы же, видимо, прежде проверяете этот порошок от мигрени». «Нет», — отвечает он, — «такой опытный аптекарь кое-что понимает в этом. Он же не обманет меня». «Как?» — удивляюсь я. «Вы глотаете лекарство, не проверив? Вы доверяете аптекарю свою жизнь? Вы принимаете его лекарство просто так, доверяя ему? Вот это вера!» «Милый господин полосатый, никогда не говорите мне больше: я ничему не верю. Но говорите: я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги и аптекаря». И так я продолжал. Вы понимаете, обнаружилось еще многое. И так я ему сказал: «Смотрите, однажды мне в жизни встретился посланник Бога, который воскрес из мертвых и имеет на руках раны от гвоздей, которые провозглашают то, что он меня возлюбил до смерти. Никто во всем мире не сделал для меня столько, сколько Иисус. Никто не достоин такого доверия, как Иисус. Думаете, Иисус когда-нибудь лгал?» «Нет». «Пожалуйста. Такое свидетельство я бы не дал ни одному человеку. Только Иисусу. И когда я это признал, то сказал: я хочу свою жизнь доверить Иисусу». Тогда мой собеседник спросил меня: «Неужели это так просто?» И я сказал: «Да, это так просто, господин полосатый, так просто. Вы верите всем направлениям, всему, что угодно. Только одному, кому действительно можно верить, вы не хотите верить. Бросьте за борт все ветхие основы вашего неверия и верьте свою жизнь, господин полосатый, Господу Иисусу». Однажды я перед сотнями юношей сказал: «Я назначаю премию в 1 000 000 марок тому, кто мне укажет раскаявшегося в том, что принял в свою жизнь Иисуса». У меня не было 1 000 000 марок. Но я мог спокойно их назначить, потому что не существует человека, который бы в этом раскаивался. Но я знаю массу людей, которые раскаивались в том, что они этого не сделали. Поэтому кончайте с вашим ветхим неверием. Поверьте тому, кто для вас сделал все. Это дело решается между ним и вами. Для этого нужно уединиться и сказать в тиши:
Господь Иисус, с сего дня я хочу принадлежать Тебе. Вам следует покончить со своей сомнительной самоправедностью. В Библии написано: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Многих людей возмущает это место, и они говорят: «Но я же не грешник, я же не преступник». Им я теперь заявляю: «Вы лжете. Это вам следует сказать в день оный самому Богу. Я не грешник, я соблюдал все твои заповеди». Сможете ли вы это сказать? Ах, бросьте свою сомнительную самоправедность, которая себе внушает, будто все в порядке вещей. Наоборот, все в полном беспорядке, все. Несколько лет тому назад у меня была беседа с одним молодым человеком, лет 20, которую я никогда не забуду. Однажды я его встретил и говорю: «Мой милый Гейнс, я тебя больше не вижу на наших библейских занятиях в молодежном кружке». А он мне отвечает: «Знаете ли, господин пастор, я за это время взвесил все обстоятельства. Вы постоянно говорите об Иисусе, который умер за грешников, но мне не нужен козел отпущения, который бы за меня заступился. Если я что-то сделал не так, и если существует Бог, то я перед Ним и буду нести ответственность за это. Ведь смешно, чтобы я нуждался в каком-то спасителе, который умер за меня». Я возразил ему: «Хорошо, дорогой, итак, ты хочешь перед святым Богом сослаться на закон. Это ты можешь. Ты можешь пренебречь Иисусом и сказать: я перед Богом ссылаюсь на закон. Но, дорогой мой, уясни себе, пожалуйста, во Франции судят по французскому закону, в Англии — по английскому закону, а перед Богом — по Божьему закону. Милый мой, я желаю тебе, чтобы ты не приступил ни одного закона, иначе ты погиб. До свидания». «Подождите», — сказал он, — «но ведь дело не будет рассматриваться так тщательно». «Ха», — возразил я, — «как ты себе представляешь святого Бога? Представь себе, что я 50 лет прожил хорошо и порядочно, а потом однажды за 3 минуты я что-то стянул. Это выясняется, я предстаю на суд. Итак, я стою перед судьей и объясняю: господин судья, не будьте же мелочным. 50 порядочных, безнаказанных лет и 3 минуты воровства, разве это можно сравнить? Можно ли быть таким мелочным, господин судья? Ты себе это можешь представить?» Тогда судья ответит: «Подождите-ка, я не говорю о ваших 50 порядочных годах, но я говорю о тех 3 минутах, в течение которых вы совершили кражу. Закон вас обвиняет по этому делу». Если уж так поступает земной судья, то Бог и подавно. Думаете, вы безвинны перед Богом? Думаете, вы не нуждаетесь в прощении грехов? Думаете, что вы не грешник? Ах, кончайте же со своей сомнительной самоправедностью и ищите Господа, который умер на кресте за ваши грехи и искупил вас. Примите Его, исповедуйте Ему ваши грехи и скажите: «Господь, я приношу Тебе себя и всю свою неправедность. Окажи мне свою милость, омой меня своей кровью». Сделайте решительный шаг. Для того, чтобы вам было ясно, что я имею в виду, я лучше всего расскажу вам еще одну историю. Это было в самом начале нацистского рейха, когда мне пришлось иметь дело с одним из высокопоставленных лиц. Я со страхом и трепетом шел к этому человеку, так как пасторы авторитетом не пользовались. Но, к моему удивлению, этот человек меня не только не выгнал, но и приветливо выслушал. Когда дело было окончено, я спросил его: «Послушайте, со мной очень редко бывало, чтобы люди, подобные вам, относились ко мне приветливо. Я вас хочу за это поблагодарить. И потому что вы со мной так славно обошлись, я хочу вам сделать большой подарок. И хочу вам рассказать свою весть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он посмотрел на меня и объяснил: «Вы мне можете дальше не рассказывать. Мои родители — благочестивые, верующие люди. Ваша весть мне знакома со времен юности. Но...» — он положил на стол большой белый лист бумаги, взял в руки карандаш и посреди белого листа провел черту, продолжив: «Видите ли, господин пастор, я все знаю.
Я знаю и то, что если бы мне захотелось, то мне пришлось бы перейти через границу, подобно той, какую я здесь начертил. Мне нужно было бы перешагнуть через линию. Я стою совсем близко от той границы, при этом он указал на линию, и мне следовало бы отважиться на решительный шаг. Затем он сказал, немного смутившись: «Но это мне не позволяет мое положение в обществе». Я ушел очень огорченный. Его давно уже нет в живых. Положение в обществе не спасет его в вечности. Но он осознал: если я хочу в Царство Божие, то мне нужно перешагнуть через границу. А у вас есть для этого мужество? О, оно окупится! Иисус ожидает вас с распростертыми объятиями. Совершите этот решительный шаг через границу в распростертые объятия Иисуса. Порвите с явным грехом. Я знаю одного человека, который изменяет своей жене. Когда это обнаружилось, я ему сказал: «Вы изменяете своей жене, вы делаете свою жену несчастной, вы погибнете навеки». А он мне ответил: «Чепуха. Я вам поясню, моя жена меня не понимает». И он пустился в объяснение, хотя при этом он точно знал, что грешит. Есть люди, которые живут в ссоре и говорят: «Мой противник начал ссору». Ссора вообще существует лишь тогда, когда ее начинает другая сторона. Никогда еще ни один человек не начинал ссору сам, не правда ли? Всегда начинает другая сторона. Но я хочу вам сказать, что в очах Божьих ссора не лучше убийства. «Почему вы не прекращаете?» «Что же мне делать?» — спрашиваете вы. Я вам на это скажу. Порвите с явным грехом. Остановитесь же и спросите, что в моей жизни не в порядке. С чем же мне, собственно, следует порвать? Определить это вам будет совсем нетрудно. Вы думаете, Иисус окажет вам милость, если вы будете продолжать сознательно грешить? В Библии написано: «Покайтесь». Блудный сын порвал со своей прежней жизнью. Вы можете прийти к Иисусу такими, как вы есть, обремененными и неверующими. Но вам нужно порвать со всем, что ведет вас к погибели, о чем вы точно знаете, что это грех. В многочисленных письмах, которые я получаю, люди постоянно возмущаются и пишут: «Вы судите уж слишком строго. То и то вовсе не грех». И часто называются вещи, о которых я не говорил. На основании этого я делаю вывод, что наша совесть восстает против господства Иисуса Христа в нашей жизни. Послушайте, вы не достигнете живой веры и не сможете в живой вере находиться, если у вас нет мужества предать свою жизнь Иисусу так, чтобы действительно покончить со всем, с чем следует покончить. Порвите с явным грехом. Беседуйте с Богом. Вы умеете молиться? Возможно, вы умеете бормотать вызубренный стишок, а молиться? Тогда знайте, у многих такое понятие о молитве, что если бы у меня были волосы, то они поднялись бы от удивления. Недавно я был в одном доме, и мать говорит: «Да, мы тоже добрые христиане. Иди-ка сюда, Кларочка». Мать требует от своей 4-летней дочери: «Ты же так хорошо молишься, а ну-ка, расскажи пастору какую-нибудь молитву». И ребенок начал. Но я быстро его прервал. «Достаточно. Не надо рассказывать пастору какую-нибудь молитву. Во имя всего в мире, пожалуйста, прекратите. Это же не молитва». Молиться означает разговаривать с живым Богом, с низошедшим к нам в Иисусе, излить ему свое сердце. Вы уже когда-нибудь так молились? Один английский епископ по имени Робинзон написал ужасную книгу «Иной Бог». В ней он говорит, что современный человек вообще больше не может молиться. С этим я, конечно же, согласен. Но это же свидетельствует не против молитвы, а против современного человека, не правда ли? А епископ хочет все христианство перевоспитать, потому что современный человек больше не может молиться. В таком случае я бы, напротив, сказал: пусть современный человек лучше снова научится молиться. Попробуйте однажды помолиться. Даже если вы просто скажете: «Господи, помоги мне найти Тебя», или «Господи, спаси же меня», или «Господи, приведи меня к истинной вере», или «Господи, прости мне мои грехи», только начните.
Невозможно сразу молиться красноречиво. Возможно, некоторые пасторы красноречиво молятся с книгой в руках, откуда они считывают. Но вовсе не нужно, чтобы мы красноречиво молились. Главное, чтобы мы вообще начали действительно говорить с живым Богом. Начните же, тогда вы научитесь молиться. Знайте, вера — это задушевное отношение между моим Господом и мною. И тогда без беседы не обойтись, не так ли? Тогда я разговариваю с ним, а он разговаривает со мной. Итак, я подошел к следующему вопросу. Читайте Библию. Как же Бог говорит с человеком? Он говорит через Библию, поэтому вам обязательно нужно читать Библию. Библию сейчас уже ни один человек не читает, думаете вы? Да, к сожалению. Однажды я слышал такое объяснение. Евангельские христиане при праздновании Дня Реформации всегда поют гимн Лютера «Надежное прибежище». Кончается он так. «Пусть слово стоит непреложно». И вот христиане поставили его на книжную полку и не прикасаются к нему. Но думают, вот оно стоит хорошо и верно. Но Лютер-то имел в виду вовсе не это. Заходя в дома, я часто слышу. «Да, господин пастор, у нас даже есть старинная Библия 1722 года, нашей прабабушки. И мне приносят такую книжицу, которую явно никто не читает. При всем глубоком почтении к старинным Библиям я вам советую, купите маленький Новый Завет. Некоторые из них меньше моей руки». Существуют прекрасные издания Нового Завета. Купите себе такое современное издание. Затем отведите ежедневно определенное время для того, чтобы его читать. И внимайте, ведь сам Иисус разговаривает с вами. Возможно, встретятся места, которые вы вовсе не понимаете, но читайте спокойно дальше. Своей молодежи я всегда объясняю так. Один фермер из Бразилии мне рассказывал, что когда он туда приехал, ему выделили участок земли, на котором рос дремучий лес. Ему пришлось спиливать деревья, выкорчевывать пни и убирать камни. И вот настал день, когда он запряг двух волов и смог начать пахать. Но не сделал он и трех шагов, как плуг застрял. Что же сделал фермер? Пошел домой, взял динамит и взорвал камни вместе с плугом и волами. Нет. Он обошел плугом камень и продолжал пахать. Когда он закончил, то все выглядело довольно плачевно, но он посеял и кое-что пожал. Когда он пахал в следующем году, дела шли несколько лучше. Ему пришлось снова выкорчевывать пни, но стало определенно лучше. А при третьей вспашке дело пошло и того лучше. Именно так вам следует читать Библию. Только начните же. Если вы что-нибудь не поймете, то пока пропустите это место, только продолжайте. И вот сразу в первых главах Нового Завета вам встретится слово, которое гласит «Иисус спасет свой народ от греха». Вы скажете «Это мне понятно, это подходит мне». Таким образом, позвольте Богу разговаривать с вами посредством Библии. Ежедневно находите время для Слова Божьего. При этом просите «Господи, просвети же меня». Помоги же мне понять, освети мое сердце, мой разум, мою душу. И еще хочу добавить. Не позволяйте никому внушать вам неприязнь к Библии. Библия — великолепная книга. Не существует более актуальной и волнующей книги, чем Библия. Молодым солдатам в Первую мировую войну я однажды находился в разведке. Был вечер, начало смеркаться. Я сидел на краю ущелья. Вдруг в сумерках я увидел трясущуюся вдоль просеки вражескую полевую кухню. Мы даже не ожидали, что по этой просеке можно проехать. Но эта полевая кухня, не дождавшаяся наступления темноты, выдала нам подступ во вражеские расположения. Если там проезжает полевая кухня, то там же пройдет и пехота, и колонны с боеприпасами. Здесь находится подступ к врагу. Что же мы сделали? Может быть, мы решили поберечь просеку и ни в коем случае не открывать по ней огонь? Напротив, именно эту просеку мы всю ночь держали под обстрелом. Послушайте, Библия является подступом, путем транспортировки продовольствия и боеприпасов, Божьим путем подкрепления христиан.
А дьявол так хитер, что берет этот путь Божий под свой обстрел. И какой-то глупый мальчик пренебрежительно говорит: «Ба, какая книга!» А самые умные профессора доказывают, что Библия всего лишь творение рук человека. Вы понимаете? В этом все единодушны. Открыть по Библии заградительный огонь. Но если вы хотите быть детем Божиим, хотите получить спасение, то вам не следует обращать на это внимание. Не позволяйте никому внушать вам неприязнь к Библии. Библия говорит, что она написана людьми, которые были исполнены и просвещены Духом Святым. И если вы будете читать Библию, то скоро заметите, что в ней другой, божественный Дух. Однажды некто пожаловался мне: «Для меня Слово Божие совершенно мертво. Я очень хочу получить спасение, но Его Слово мне ни о чем не говорит». Я ответил ему: «Просите Духа Святого у Бога. Просите, если нужно, ежедневно в течение четверти года. Господи, даруй мне Духа Святого, чтобы мне понять Слово Твое, чтобы я мог ожить в вере». Поверьте мне, Бог ответит вам совершенно определенно. А теперь я хочу вам сказать последнее. Находитесь под Словом Божиим. Идите туда, где вы можете слышать чистое Слово Божие. Я своевременно хочу сказать, что сегодня существуют кафедры, с которых проповедуют разбавленные Евангелия. Туда бы я не пошел, ибо интересуюсь радостным напитком Евангелия, а не каким-то суррогатом. Вы сразу поймете, проповедуют ли вам радостную евангельскую весть или нет. Везде есть пасторы, проповедники и люди, которые могут возвещать Евангелие. Но вы идите под своды Слова Божьего. Держитесь тех, которые желают его слушать в любых обстоятельствах. Недавно мне некто сказал: «Вы знаете, я индивидуалист». На это могу только ответить: вам не устоять в живой вере, если вы не будете иметь общение с христианами, если не будете ходить туда, где проповедуется Слово Божие. В заключение я хочу рассказать вам об одной старой женщине, с которой я однажды познакомился. Один молодой человек сказал мне как-то: «Да не рассказывайте же историю о старой женщине». «Но таковы уж эти молодые люди». А в моей жизни эта женщина сыграла большую роль. В разное время я встретил трех инженеров, уверовавших в Иисуса через нее. Я заметил, что от этой женщины исходила великая сила, и я ее разыскал. Это была вдова одного шахтера. Она обрадовалась, когда я пришел, и рассказала мне, как уверовала. Она жила в пригороде, который сегодня слился с Эссеном. Однажды она прочитала в газете, что в Паулюскирхе, название церкви, будут представлены два новых пастора. Тогда она говорит своим подругам: «Это всегда большое событие в Эссене, пойдемте, сходим туда». Они отправились через поля в Эссен. Путь до Паулюскирхе был длинным. Когда они прибыли, огромная Паулюскирхе была наполнена до отказа. Они встали позади всех, и вот... представляют одного пастора, Юлиуса Даммана, который пользовался в Эссене большим авторитетом. Женщина рассказывала: «Юлиус Дамман взошел на кафедру впервые и прочел слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы все уверовавшие в Него не погибли, но имели жизнь вечную». Затем он поклонился вперед и сказал: «Из сотен тысяч слов Библии я ни одного так не боюсь, как слово «погибель». Можно навеки погибнуть, не призывая Бога. А это ад. Я была тогда молодой девушкой и стояла в большой церкви у самого выхода. Больше я ничего не слышала. Меня как молнией пронзило. Ведь я же тоже погибшая. Я же не имею мира с Богом. Мне же не прощены грехи. Я не дитя Божие. Я погибла. Домой я шла как во сне. Через 3 дня отец меня спросил: «Ты болеешь?» Тогда она пытается объяснить все родителям: «Ты не в своем уме, у тебя больные нервы». Никому из людей она не смогла тогда объяснить своего смертельного страха. «Я погибла». Я желаю вам всего доброго. И несмотря на это, вернее, именно поэтому, я вам желаю такое пережить, чтобы вы познакомились с действием Духа Святого и узнали, что это такое
Я погиб. Дальше она рассказывала. 4 недели я ходила совершенно ни к чему не способная. Но вот я прочитала, что пастор Дамман снова проповедует. И снова я побежала в Эссен. Всю дорогу я молилась. На ум мне пришла только одна молитва, один стих из гимна. «Лишь одно, Господь, мне нужно. Научи познать Тебя. Остальное все тяжелым давит бременем меня». Эту молитву она произносила всю дорогу. И вот она дошла до Паулюскирхе. Проповедует Дамман. Все вокруг переполнено. Ей опять не достается места, и она вынуждена стоять позади. Она еще раз произносит. «Лишь одно, Господь, мне нужно. Научи познать Тебя». Затем она открывает гимн, который уже начали петь. К своему удивлению, она увидела как раз этот гимн. «Лишь одно, Господь, мне нужно». Она подумала, если это все молитвенно поют, то должно же что-то произойти. Затем пастор Дамман встает за кафедру и читает текст из Евангелия от Иоанна. Иисус говорит, «Я есмь дверь, кто мною войдет, тот спасется. Аминь». Она рассказывала, «Теперь я второй раз была в церкви и опять больше ничего не слышала, как только это слово, потому что в то мгновение мне стало ясно». Иисус воскресший, дверь в жизнь. И я вошла этой дверью. Я больше ничего не слышала от этой проповеди, но мне этого было достаточно. Я вступила в жизнь. Я часто рассказываю эту историю, когда встречаю людей, которые мне говорят, «Ах, я в церковь не хожу, я не могу выносить этого воздуха. Лучше пойду в зеленый лес, где птички поют и деревья шелестят». Тогда я возражаю. Эта женщина никогда бы не пришла к живой вере, если бы не пошла послушать Слово Божие. Что же нам делать? Оставьте ваше ветхое неверие. Оставьте вашу сомнительную самоправедность. Сделайте решительный шаг. Порвите с явным грехом. Беседуйте с Богом. Читайте Библию. Идите под сень Слова Божия. Я должен был ответить на вопрос, что же нам делать? Я дал вам весомые ответы. Но мне необходимо в заключении и еще в нескольких словах выразить самое важное. В сущности, решающим является не то, что мы совершаем, каким бы важным это ни было. Решающим является то, что Бог сделал для нас в Иисусе. Это и есть та радостная весть, о которой я хочу вам поведать. Иисус сделал все для всех. Он снизошел к нам. Он воскресил нас. Он сидит для нас одесную Бога. Он — добрый пастырь, который все делает для овец своих. Псалмопевец в 23-м псалме свидетельствует. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И затем он перечисляет бесконечно многое, что делает для него добрый пастырь. Мое желание, чтобы и вы могли сказать «Господь пастырь мой».

Уважаемый радиослушатель, живет ли в твоем сердце Христос? Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь, на земле, мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

цветов покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь с тобой я в небесах. Возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

идущий в небеса. Но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса, а ты плечом не подставляешь.

поют тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют, ты мой владыка.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу. «Дили в горах Монтигл» читает Любовь Шпика.

Вы слушаете христианский рассказ «Дели в горах Монтигл». Перевод с английского Галины Горы. Глава первая.

0: Утренняя поездка. «Да», — сказала миссис Хэммонд с легким вздохом. «Мистер Харт едет с нами. Я не знаю, как долго он там пробудет. Боюсь, в горах Монтигл очень мало того, что может его задержать». В самом низу сломанных ступенек сидели двое детей. Одна была бледненькой, худой, с валившимися глазами и печальным выражением лица. Другая была пухленькая, с розовыми щечками, но чумазая. Бледненькой было лет 12, другой чуть поменьше. «Даже в звучании этого названия», — промолвила девочка с валившимися глазами. «Монтигл, разве на тебя не дышит прохладой даже при одной мысли об этом?» «Я не думаю об этом», — ответила розовощекая. «Что это и где это?» «Я не знаю, где это», — очень устало произнесла собеседница, как будто говорить ей стоило больших усилий. «Может быть, на небесах?» Это слово звучит так. «Монтигл». Оно должно быть высоким, прохладным и спокойным. Интересно, каково это – ощущать прохладу и спокойствие? «О, как же жарко! Сил нету!» В этой фразе было столько тоски и усталости, что миссис Хэммонд обернулась и с любопытством посмотрела на девочку, а затем издала негромкое восклицание удивления и даже испуга. «Кто эта девочка и что с ней такое?» – спросила она. Мужчина, возившийся со соскочившим ремнем фаэтона миссис Хэммонд, на мгновение поднял голову, затем сказал. «Это моя девочка, мэм, если вы имеете в виду бледную. Сейчас с ней все в порядке. Доктор говорит, что только слабость. У нее был тиф, она была ужасно больна. Был период, когда я думала, что она ни за что не выкарабкается, но она выкарабкалась до определенного состояния. Но вот остановилась и висит, весь день двигается как тень. Ничего не ест и не спит ночами, только время от времени, понимаете? Я не знаю, что с ней делать». Миссис Хэммонд снова посмотрела на девочку, которая впала в апатию, являя собой воплощение неимоверной слабости. Розовощекая, та, что помладше, в сильно испачканном платье убежала. Миссис Хэммонд перевела взгляд с девочки на низкое, полуразрушенное строение, на ступеньках которого сидела девочка. Она представила себе комнату, в которой девочке приходилось проводить ночи, стол, за который та садилась, чтобы съесть свое ничего, и пробормотала. «Бедняжка!» С еще одним долгим вздохом. Как можно было ожидать, что ребенок наберется сил в таком доме, как этот? «Кто заботится о вас и вашей дочери?» Женщина снова повернулась к мужчине у экипажа. Он издал короткий смешок и медленно ответил. «Ну, что касается заботы, то мы должны делать это самим себе. Мы с ней живем вдвоем. С тех пор, как мальчик наш пошел зарабатывать себе на пропитание на мясном рынке. Я заботился о ней как мог, с тех пор, как она снова встала на ноги. А когда она болела, соседи были добры к нам. Доктор тоже был необычно добр. Он сам провел с ней почти две ночи и раз или два приводил свою женщину ухаживать за ней. Но сейчас она уехала в Монтигл. Вместе со всем остальным миром. Я полагаю, там наверху прохладно, мэм». «Да», — произнесла миссис Хэммонд, снова вздохнув. «Там прохладно. Бедняжка. Не представляю, как она сможет поправиться в таком месте». Последнее она проговорила в полголоса, затем громче. «Кажется, вы сказали, что она тоже родом с севера». «Кто, мэм, эта девочка? О, да, мы с севера». Теперь настала очередь мужчины вздохнуть. «Мы приехали сюда, чтобы попробовать климат для ее матери, но из этого ничего не вышло. Возможно, мы приехали слишком поздно или еще что-то. Мать умерла на следующее же лето, и нам пришлось жить одним. Ну вот, мэм, я думаю, с ремнем теперь все в порядке. Он не скоро сам с собой соскочит. Вам повезло, что я оказался поблизости, иначе у вас могли бы быть неприятности. Но нет, мэм, я не хочу никакой платы за такую работу. Это не заняло ни 10 минут, и все равно это не по моей части». «Что она может делать, когда не болеет?» – спросила миссис Хэммонд, протягивая сверкающее серебро. «Кто, моя девочка? Но что касается этого, я не знаю, можно ли сказать, что она что-то умеет делать. Она делает, что может, и мы кое-как выживаем. Но видите ли, прошло почти 4 года с тех пор, как умерла ее мать. А тогда она была совсем маленькой. У нее не было шанса научиться чему-либо. У меня нет сдачи, миссис Хэммонд, и я не хочу никакой платы. Я не хочу сдачи, мистер Уэст. Для меня стоит целый доллар знать, что все пряжки и ремешки в порядке. Я оставляю решение вопроса о вывозе грунта на ваше усмотрение. С таким же успехом это можно сделать и в мое отсутствие. Мистер Харт, я полагаю, будет поблизости и сможет указать вам, если вам понадобятся какие-либо указания. До свидания. И легкий пони-фаэтон уехал. Когда маленький толстый белый пони осторожно выводил коляску из-за поворота, его хозяйка услышала слабый, жалобный голос. «О, папа, здесь так жарко! Я не знаю, что делать!» «Бедняжка!» — в третий раз повторила миссис Хэммонд. «Я не знаю, что она будет делать. Здесь и в самом деле очень жарко. Она думает, что горы Монтигл звучат как небо. Я полагаю, что для нее это было бы как рай. Если бы она могла хоть что-нибудь делать...» И тут миссис Хэммонд посмотрела на часы, что-то резко сказала толстому пони, и он быстрой рысью отправился домой. Дом был очень привлекательный. Еще до того, как пони свернул на обсаженную деревьями подъездную аллею, которая вилась вокруг дома, по атмосфере спокойной элегантности, которая грациозно витала над всем, что попадалось на глаза, можно было понять, что вы приехали в дом, где царили деньги и культура. В широком, красивом холле все было в порядке, а комнаты, выходившие из него, были прохладными, затемненными и элегантными. Однако миссис Хэммонд, бросив шляпу и зонтик на белый диван и протянув белую утреннюю шаль по толстому ковру к мягкому креслу, сказала: «Ах, солнышко, сегодня везде жарко. Как бы я хотела, чтобы в эту минуту мы были в горах». Говоря это, она снова подумала о девочке с валившимися глазами. Когда после нескольких минут отдыха она поднялась по длинной винтовой лестнице в детскую, зрелище, открывавшееся ее глазам, отнюдь не было рассчитано на то, чтобы охладить ее. Мисс Этель Хэммонд отправилась в исследовательское путешествие. В эту конкретную минуту она должна была быть в широкой белой кроватке, задвинутой в самый прохладный и тенистый уголок северо-западной веранды. Глазки должны были быть закрыты. Прелестное личико защищено сеткой из нежного кремового кружева от назойливых насекомых и мух. Жаннет, няня, должна быть в непосредственной близости от этого сокровища. Где была Жаннет, было неясно, но мисс Этель в кроватке не было. Ее любопытные глазки были широко раскрыты, и вся комната была в ее полном распоряжении. Приложив немало усилий, ей удалось пододвинуть одно из тяжелых кресел к предмету своего самого страстного желания и забраться на него. Когда миссис Хэммонд открыла дверь, она как раз собиралась наклониться вперед, чтобы ухватиться за предмет своего любопытства. Это были старинные часы с чудесной оправой, достаточно тяжелые, чтобы навсегда успокоить пытливый ум Этель, если маленьким сильным ручкам удастся притянуть их к себе. В другом случае, потерпев неудачу, она потеряет равновесие и ударится головой об угол жесткого мрамора. На восклицания не было времени, скорее достаточно присутствия духа, чтобы избежать их. Быстрыми бесшумными шагами она пересекла комнату. Длинную комнату, которая в тот момент показалась испуганной матери, длинная в несколько миль. Еще мгновение, и у нее на руках была бодрствующая, энергичная, сопротивляющаяся, разочарованная малышка. Она была так близка к своей жизненной цели, только для того, чтобы быть схваченной. Первое, что сделала мать, это поцеловала Этель, хотя ее рот был широко открыт, из него вырывались громкие вопли разочарования. Затем прозвучали мысли вслух. «Это именно то доверие, которого я боялась, что не смогу добиться от Жаннет. Она хороша для того, чтобы убирать, подшивать и гладить платьица малышки, но не для того, чтобы присматривать за ней». Следующая мысль была сказана про себя. «Я думаю, она могла бы помочь уберечь ребенка от проказ». Но эта последняя мысль была не о Жанет. Глава вторая. Неожиданное счастье. Мистер Уэст и его дочь сидели за завтраком. По крайней мере, они сидели за маленьким квадратным столом, на котором лежала часть буханки пекарского хлеба и блюдца, в котором плавала желтоватая масса, называемая сливочным маслом. Оно, казалось, нравилось только мухам, и они, бедные твари, платили за свой аппетит жизнью. Дилли постоянно выуживала одну жертву за другой. Мухи, казалось, были полны решимости пожертвовать собой маслянистой лужице. В маленькой комнатке, где они сидели, было всего одно окно, да и то выходившее на восток. Утреннее солнце, по-видимому, было настроено свирепо, потому что даже в этот сравнительно ранний час оно светило в комнату красным и сердитым светом, обнажая пыль, паутину, тела мертвых мотыльков и жуков всех форм и размеров. Голый пол был грязным. Три стула ужасно потертые. Низкая каминная полка была украшена, как обычно украшают каминные полки в таких комнатах, обрывками бумаги, маленькими свертками с остатками вещей, для которых не нашлось места, и букетиком сухих полевых цветов. Дилли приберегала их, потому что когда-то они были красивыми. У нее почти никогда не было цветов, и она просто не могла их выбросить. Кроме того, там была вилка, ложка и грязная чашка, оставшиеся после вчерашних приготовлений пищи. Вокруг этой ложки, вилки и чашки мухи собрались такими массами, что казались просто черными горбиками, поднимающимися из окружающей пыли. Однако это не был дом пьяницы. Мистер Уэст был трезвым, трудолюбивым человеком, который не тратил на себя денег, за исключением тех, что уходили на ежедневное курение. Это был просто дом, где жестокая нищета, вызванная пожарами, наводнениями и другими несчастьями, принесла с собой болезни и смерть, и чем этим двоим пришлось бороться изо всех сил. Их борьба в это утро была очень слабой. Мистер Уэст сосредоточенно ел свой черствый и даже почти заплесневелый кусок хлеба, время от времени мрачно макая его в масло, чтобы он легче проскальзывал. Он украдкой наблюдал, как Дилли переворачивает свой кусок на тарелке ножом, с сомнением смотрит на него, снова переворачивает и, наконец, откусив совсем чуть-чуть от его внешнего края, затем она разочарованно откинулась на спинку стула. «Сегодня ты не можешь съесть ни крошки, не так ли, моя девочка? И сегодня еще один жаркий день. Боюсь, еще хуже, чем вчера. Я не знаю, что мы будем делать». Он испустил такой усталый вздох, что Дилли, которой было очень жалко себя, стало так жаль его, что, несмотря на все ее усилия сдержаться, слезы подступили к горлу и, казалось, душили ее. «Не беспокойся обо мне, папа», — сказала она наконец, когда смогла говорить. «Я ни капельки не голодна, так что мне не нужно есть, и когда-нибудь станет прохладнее, тогда я почувствую себя лучше». «Я не знаю, когда», — мрачно сказал отец, имея в виду прохладу. «Август еще не наступил, и все говорят, что в этом году он будет жарким. А люди, которые день за днем живут, ни капельки не проголодавшись, не слишком быстро набираются сил. Тебе нужно что-нибудь питательное, но я понятия не имею, где его взять». «Не обращай внимания, папа, я ничего не хочу. Мне кажется, я не смогла бы есть сегодня, даже если бы на столе были тосты, яйцо, молоко и все остальное». Но это заставило отца снова вздохнуть, а Дилли так пожалела о своих словах, что слезы навернулись снова. И на этот раз несколько из них все-таки прорвались и покатились по ее щекам. Тосты и яйца были лакомством, которое ее мать обычно готовила для нее, когда она болела. Она вспомнила, что не далее, как прошлой весной, когда яиц было очень мало, в семье Уэст их не видели неделями. Отец тоже вспомнил, как Дилли несколько дней болела, не опасно, но, по словам матери, была немного не в себе и нуждалась в ласке. Однажды утром с ней рядом стояло накрытое блюдо, на котором, если его осторожно открыть, лежало чудесное свежее яйцо. Кусочек нежнейшего тоста, такого нежного коричневого цвета, какой может приготовить только мама. Как можно было сдерживать слезы, когда он думал обо всем этом? Отец не удивился ее слезам, но еще ниже опустил голову. Наконец, когда ему показалось, что Дилли не видит, он поднял руку и тыльной стороной своей твердой ладони смахнул одну или две слезы со своих глаз. Они оба обрадовались, что именно тогда пришлось нечто, изменившее ход их мыслей. Дилли увидела это первой и воскликнула. «Папа, у дверей снова стоит фаэтон миссис Хэммонд. Я очень надеюсь, что она не передумала насчет работы, потому что я подумала...» И тут Дилли замолчала. «Что ты думала, девочка моя?» — спросил отец, поспешно вставая и оглядываясь в поисках своей старой соломенной шляпы. «Это не имеет значения, папа». И слабый румянец проступил на желтоватом лице. «Я подумала, может быть, она позволила бы тебе сорвать 1-2 цветка, когда ты будешь там работать. Мне бы так хотелось, чтобы у меня был приятно пахнущий цветок. Вчера у нее был один в карете, но я не думаю, что она раздает свои цветы». Мистер Уэст вышел, не сказав ни слова. Когда Дилли было 5 или 6 лет, она целый летний день резвилась в большом саду, полном красивых цветов, и срывала их сколько хотела. Она не имела представления о том, как больно было сердцу ее отца при мысли о том, что теперь она напрасно тосковала по одному маленькому сладко пахнущему цветку. Дети очень мало знают об отцовских сердцах. Но от того, чего хотела миссис Хэммонд, у изумленного отца чуть не перехватило дыхание. Дилли с любопытством наблюдала за ним, пока они разговаривали. Вернее, пока говорила миссис Хэммонд. Отец после первого испуганного восклицания слушал то ли с удовольствием, то ли с глубоким удивлением. Дилли не могла определить. «Она идет сюда!» — воскликнула, наконец, Дилли, внезапно отходя от окна и взволнованно двигая маленький столик, чтобы отодвинуть его подальше на задний план. Затем вытерла передником пыль со стула, повесила полотенце, которое было перекинуто через спинку другого стула, в угол, как можно дальше от глаз. Эти приготовления так истощили ее силы, или скорее слабость, что она села, раскрасневшись и тяжело дыша, когда, наконец, в дверях появилась миссис Хэммонд. «Доброе утро!» — приветливо поздоровалась она. «Мне кажется, сегодня она выглядит немного лучше. Или это из-за жары у нее раскраснилось лицо?» В комнате было невыносимо жарко. Хотя в маленькой обшарпанной кухонной плите не было огня, и в тот день его вообще не было, здесь было теплее, чем когда-либо в доме миссис Хэммонд. Мистер Уэст подвинул для леди вытертый стул, и она грациозно опустилась на него, волоча по голому и не слишком чистому полу свои изящные белые одежды с богатой вышивкой, отчего Дилли поежилась. Затем, с беспокойством посмотрев на девочку, он ответил: «Я не вижу больших перемен к лучшему, мэм. Она сегодня утром ни крошки не съела. Я полагаю, что люди не могут набраться сил, не поев. Хотя как она может есть, когда...» И тут бедный отец замолчал. «Когда погода такая гнетущая», — закончила фразу миссис Хэммонд. «Это, правда, такая жара лишает аппетита даже здоровых людей». Миссис Хэммонд не знала бедности, за исключением того, что она время от времени заглядывала в дома бедняков. И хотя она думала, что все об этом знает, невозможно описать, как она была бы потрясена, узная она, что сухой и почти заплесневелый кусок хлеба был единственной пищей, которая лежала перед Дилли в то утро. Однако она по достоинству оценила жару и поспешила убраться от нее подальше. «Вы живете в такой тесной части города, мистер Уэст. Я не представляю, как она сможет здесь набраться сил. Здесь нет возможности для циркуляции воздуха». «Это большая удача для вас, дорогая миссис Хэммонд, что вы не знаете об этом. Воздух, который циркулировал бы здесь, если бы у него была такая возможность, поступал бы прямо из сараев и туалетов, плотно расположенных на восточной стороне, или из переполненных многоквартирных домов с северной стороны». Но леди ничего этого не знала. Она повернулась к девочке и быстро заговорила. «Я разговаривала о тебе с твоим отцом. Как тебя зовут?»
1: «Фиделия, мэм. Но все зовут меня Дилли».
0: «Так вот, Фиделия, я просила твоего отца отпустить тебя со мной в горы. Я уезжаю завтра.
1: Я думаю, что после нескольких дней, проведенных на горном воздухе, ты окрепнешь настолько, что сможешь присматривать за моей маленькой Этель, пока она на улице, и оберегать ее от опасности. Что скажешь? Не хочешь ли попробовать? Это недалеко от дома, всего в Монтигле, в нескольких часах езды. Но и отец, и посетительница, видимо, переоценили силы бедняжки Дилли или просто не понимали, насколько сильно ее желание подышать свежим воздухом. Само слово «горы» вкупе с простой возможностью их увидеть вызвало у нее тошноту и слабость. Комната завертелась перед ее глазами самым необъяснимым образом. Миссис Хэммонд превратилась в едва заметное серое пятнышко, но затем беззвучно поднялась, подплыла к ней и протянула белую руку, сверкающую кольцами, а потом Дилли больше ничего не помнила. Она не знала, что произошло и как долго пробыла в таком состоянии. Но когда она снова открыла глаза, то обнаружила, что лежит, растянувшись на всех трех стульях, а отец обливает ее лицо теплой водой, используя, как было известно бедняжке Дилли, салфетку. Миссис Хэммонд с видом величайшей озабоченности стояла, беспомощно наблюдая, как грязные капли салфетки собираются в темную лужицу на грязном полу. «Тебе лучше, моя дорогая?» — спросил мистер Уэст с таким нежным и полным беспокойства голосом, каким он мог бы быть, если бы салфетка, которой он вытер ей лицо, была из самого мягкого материала. Дилли вздохнула, пошевелилась, отбросила рукой ткань и сделала над собой усилие, чтобы сесть. «Что случилось?» — спросила она. «Я не заболела?» «Лежи спокойно, девочка моя, не пытайся пока сесть. Ты упала в обморок, пока леди разговаривала с тобой. Я полагаю, что это жара. Видите ли, мэм?» Он повернулся к миссис Хэммонд и с озабоченным видом покачал головой. «У нее нет сил, на которые можно опереться. Боюсь, она ничего не сможет делать. Она очень слабая». В его голосе слышалась глубочайшая тревога. Было ясно, что мысль о горном воздухе пробудила для его девочки единственный луч надежды, который еще оставался в сердце этого отца. Но он должен быть честен и признаться, что не верил, что она может быть полезна. «Она будет стараться изо всех сил, мэм. До того, как заболела, она была самой умелой и маленькой женщиной, какую только можно найти. Она любит маленьких детей и очень добра к ним. Но лихорадка выжгла из нее все жизненные силы. Вы видите, как это есть?» «Да», — сказала миссис Хэммонд с неожиданной энергией. «Я понимаю, в чем дело, и я вижу, что у нее не будет сил, пока она остается здесь. Я думаю, мистер Уэст, вы подготовите ее к поездке со мной завтра утром. Я собираюсь уехать ранним поездом, чтобы, насколько это возможно, избежать жары. Я думаю, горный воздух пойдет ей на пользу. На самом деле, я почти уверена в этом. Не хочешь ли ты попробовать, моя бедная девочка?» «Ох!» – произнесла Дилли, испустив долгий, прерывистый вздох и устремив на леди свои большие серьезные глаза, которые теперь были затуманены слезами. «Ох!» – повторила Дилли, прерывисто дыша. «Я не могу поверить, что это возможно. Это было бы почти как попасть на небеса». «Ты должна поехать, бедное дитя», — сказала миссис Хэммонд и почувствовала, как на глаза у нее тоже наворачиваются слезы. «Мистер Уэст, я уверена, что так и надо поступить. Боюсь, ваша дочь умрет, если ей ничего не изменить». С этими словами она направилась к двери, потому что Дилли уже совсем пришла в себя и с трудом села на стул. Мистер Уэст последовал за дамой со странным блеском в глазах и в то же время с выражением крайней озадаченности на лице. «Я уверен», — сказал он, — «что это был бы замечательный шанс для нее. Но я не знаю, мэм, как я могу это сделать. Ее одежда, видите ли, я не очень разбираюсь в таких вещах. Я только знаю, что у нее почти ничего не было с тех пор, как она заболела, и настали трудные времена. Она болеет уже 6 недель или даже больше. Я с трудом справлялся со стиркой, и видите ли, как обстоят дела. Матери бедного ребенка больше нет». Последнюю фразу он произнес почти шепотом. Миссис Хэммонд, которая к этому времени уже была на ступеньках, обернулась и снова задумчиво посмотрела на Дилли. «Сколько ей лет?» 13-й годок. Ранней весной ей исполнилось 12. примерно такого же возраста, как Клэри, дочь миссис Честни», — промолвила миссис Хэммонд, обращаясь не к отцу, а как бы разговаривая вслух сама с собой. Затем она задумалась, а мистер Уэст продолжал. «И еще одно, мэм. Я понимаю ваши добрые намерения, но, боюсь, пройдет немало времени, прежде чем она сможет как-то отплатить вам за все это. Сегодня утром она слабее, чем когда-либо, и, возможно, было бы неправильно, чтобы вы пошли на такие расходы». Миссис Хэммонд прервала его. Она не слышала ни слова из того, что он говорил. «Думаю, я справлюсь, мистер Уэст. Сегодня я пришлю женщину постирать и погладить вещи Дилли и подготовить их. Если у нее нет ничего подходящего для путешествия, я думаю, моя подруга миссис Честни, у которой есть дочь немного старше ее, сможет нас выручить. Я как-нибудь справлюсь с этим». «Поезд отправляется со станции в 6:15. Я пришлю карету за Дилли без четверти 6. Ей будет легче собраться до того, как начнется сильная жара. Все будет в порядке, мистер Уэст. Я верну ее к вам. И я думаю, у нее появится румянец на щеках». «Ах, милые мои, какое жаркое солнце! Жаль, что мы сейчас не в Монтигле. До свидания!» Она уже сидела в своей карете, и маленький толстый пони повиновался ее команде. Отец в полубессознательном состоянии смотрел ей вслед, прикрыв глаза рукой, пока толстый пони не завернул за угол. «Но кто бы подумал!» — пробормотал он наконец и вернулся к Дилли. Конец второй главы. Глава третья. Отъезд. Половина шестого, а летнее утро было уже душным. «Сегодня даже жарче, чем вчера», — заметил мистер Уэст, вытирая разгоряченное лицо полой рубашки, а затем бросился прочь. Ему пришла в голову новая мысль, как устроить Дилли поудобнее. С первыми лучами рассвета в доме началась суета, но теперь Дилли чинно сидела на вытертом стуле, аккуратно одетая в широкополой тщательно подогнанной шляпе от солнца. На другом стуле рядом с ней в коричневом бумажном свертке лежала ее другая одежда. Для Дилли Уэст наступали чудесные времена. Весь вчерашний день был необычным. Все началось с миссис Хэммонд. Не прошло много времени после ее ухода, чтобы отец и дочь успели вернуться к обычной жизни, как появилась опрятная чернокожая женщина. Присев в реверансе, она заявила, что если мистеру Уэсту угодно, она может постирать, погладить и починить вещи мисс Дилли. С удивительной быстротой и мастерством она немедленно взялась за дело, так что Дилли, несмотря на все свои волнения, могла только с восхищением наблюдать за происходящим. Но что это были за вещи? Аккуратная темнокожая девушка со своей более роскошной точки зрения в глубине души считала, что годные эти вещи были только для старьевщика. Тем не менее, она их постирала, накрахмалила, высушила, выгладила и поштопала, складывая каждую из них так тщательно, как будто это были дорогие платья миссис Хэммонд. За невероятно короткое время, как показалось Дилли, весь ее гардероб был сложен аккуратной стопочкой на одном из стульев. Дилли смотрела на них с радостью, и все же из-за них на ее большие печальные глаза навернулись слезы, потому что мама обычно штопала так же аккуратно и гладила так же бережно. Однако у нее не было времени для слез. Волнение продолжалось весь день. Следующим был обед. Обед у Уэстов уже давно превратился в тягость. Его приходилось терпеть, потому что время для такого события, когда нечего было предложить, наступало так же часто, как и тогда, когда было изобилие. Но в этот день отец пришел с важным видом и свертком в руках. Он указал на маленький угловой шкафчик. «Сегодня утром мне улыбнулась удача», — сказал он. «И я подумала, что в честь твоего отъезда на поправку мы устроим праздник». Затем он развернул сверток. «Яйца!» — воскликнула Дилли. «Целых 6 штук!» «Папа, ну разве они недорогие?» «Не так уж страшно», — уклончиво ответил мистер Уэст. «И они подкрепляют. Я слышал, как доктор так говорил. А вот и целая буханка хлеба, испеченная сегодня утром. Это подарок тебе, Дилли, от толстяка-пекаря на углу. С его наилучшими пожеланиями». Он надеется, что ты передашь миссис Хэммонд, что он каждый вечер присылает поездом свежие булочки. А вот и кусочек очень хорошего масла, потому что для тостов и яиц нужно хорошее масло. Я купил его недорого, потому что его только что перевезли. А ванна была очень тяжелой, и рядом не было подходящего человека, чтобы поднять ее. Так что я поднял ее сам. За это мне продали 0,5 фунта масла за полцены. А здесь... Он сунул руку в оба кармана поношенного пиджака и достал оттуда по 2 картофелины в каждой руке. Несколько ирландских красавиц. 2 из них мы съедим на ужин, а 2 разогреем завтра на завтрак. На этот раз мы будем пировать. Встревоженный отец был вознагражден, увидев, как Дилли съела на обед кусочек печеной картошки, кусочек хлеба и целое яйцо. Она чувствовала себя лучше, чем предыдущие дни. Правда заключалась в том, что мистеру Уэсту уже несколько дней не везло, и хотя Дилли искренне старалась, сухой хлеб и масло, которое она называла сливочным, было очень трудно проглотить. Едва закончилось волнение пиршества, как от миссис Хэммонд перешел посыльный, неся на голове большую корзину. «Здесь кое-что для мисс Дилли», — пояснил он. Какое удовольствие было разбирать эту корзину! Мистер Уэст убрал со стола, тщательно протер его и поставил на него корзинку, чтобы Дилли не утомлялась, наклоняясь. Затем он постоял, наблюдая, как краска заливает ее лицо, пока она сначала с восклицаниями, а затем в взволнованном, трепещущем молчании вынимала из нее сокровища. Платье из какого-то мягкого материала, мелкую складку, расшитое голубыми нитками, цвет Дилли, как называла его ее мать. Затем юбка из такого же красивого материала, с рядом защипов спереди и сзади, и оборкой по краю. Затем пара ботинок на пуговицах, частично поношенных, но сидевших на тонкой ножке Дилли так, словно были сшиты специально для нее. Были там коричневые чулки, коричневые перчатки и шляпка с коричневой отделкой. Все в комплекте, полный дорожный костюм. Дилли была так поражена и так взволнована, что задрожала, как будто ее бил озноб. Однако на лбу у нее выступили капли пота, и в маленькой комнате стало нечем дышать. «Папа», — спросила она, изо всех сил сдерживая стук зубов, — «что заставляет ее это делать? Почему она дает мне все это и берет меня с собой? Почему все это происходит со мной? Ты понимаешь?» «Я думаю, девочка моя», — сказал отец, убирая ее каштановые волосы с мокрого лба. «Я думаю, может быть, Господь решил, что сейчас что-то должно произойти, иначе ты бы ускользнула и оставила своего отца совсем одного. Я всей душой благодарю Господа за то, что Он пришел нам на помощь. Мое сердце разрывается, Дилли, что тебе становится все хуже и хуже, а я ничего не могу для себя сделать. И все же все это странно. Первый случай к тому, чтобы накормить тебя приличным обедом, появился сегодня утром. Все как-то само собой пришло разом. А то на нас все навалилось, я имею в виду наши неприятности, ты же знаешь». Наконец они пережили этот день и все его волнения. На завтрак у них были тосты, яйца и разогретый картофель. Несмотря на жаркий воздух и волнение, Дилли заставила себя поесть, потому что если бы она этого не сделала, то огорчила бы отца. Теперь все было готово, и они уже ждали карету. «За мной приедет карета», — пролепетала Дилли. «Папа, ты только подумай, как это странно!» И вот она появилась, вывернула из-за угла и остановилась. Лошади, сверкая серебряной сбруей, на солнечном свете вытягивали свои красивые шеи, как будто жаркая погода не имела для них никакого значения. Дети из всех маленьких полуразрушенных домиков в густонаселенном районе толпились у дверей и окон, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Матери с младенцами на руках вышли на крыльцо, чтобы проводить ее. Кучер вышел и открыл дверцу кареты, объясняя отцу, что миссис Хэммонд уже ждет на станции. «Подумать только!» — воскликнула миссис Дженкинс, ближайшая соседка, увидев развивающиеся ленты и застегнутые на все пуговицы ботиночки Дилли. «Как мы прекрасно выглядим! Честное слово, на малышке даже перчатки!» Затем она вошла, громко захлопнув за собой дверь. Не то чтобы она питала к бедняжке Дилли какие-то недобрые чувства, но миссис Дженкинс было 5 детей, и она с трудом добывала им пропитание. И все же все они были здоровы и упитаны. До вчерашнего дня она была выше Уэстов по положению и жалела их. Она помогала им, когда могла, но такой рост и благословение был слишком тяжелым испытанием для ее нервов. Дилли, повиснув у отца на шее, расцеловала его, расплакалась и сказала, что ей жаль, что она уезжает и оставляет его одного, и получила в 10-й раз заверение, что он рад ее отъезду. Наконец дверца кареты захлопнулась, и она торжественно укатила прочь. «Бедняжка!» – пробормотала миссис Поттер, соседка через дорогу. «Уверяю, что я рада за нее. Я думала, что в первый раз, когда она покинет свой коттедж, это будет лежа в гробу». «А вот и снова карета Хаммонд», — сказал один из работников вокзала, когда экипаж подъехал. «Интересно, кто приехал на этот раз? Я думал, что все люди и коробки, и свертки уже здесь». Что было еще, он не сказал. Его остановило внезапное появление мистера Харта Хэммонда, который промчался мимо него, распахнул дверцу кареты и протянул руку, чтобы помочь Дилли. «Вот мы и на месте», — бодро сказал он. «У нас не так много свободного времени. Иди вон туда, ты найдешь там мою мать, а я позабочусь о багаже». «Это не девчонка Джима Уэста?» — спросил работник одного из своих приятелей. «Ужас, какая доходяга! Я едва узнал ее. Что за напасть выпала на ее долю? Интересно, она такая бледная, как полотно. Такое впечатление, что только что поднялась из гроба». Но Дилли не слышала этих комплиментов. Она уже скрылась за дверью, где ее ждали миссис Хэммонд, ее горничная и деловитая маленькая мисс Эффи. На приветствие было всего несколько секунд. Почти сразу после ее появления раздался свисток поезда. «Ни минуты свободной», — сказала миссис Хэммонд. «Харт сказал, что мы опоздали, но я так не думала. Что ж, мы все готовы. Твой билет вместе с нашими у Харта. Как ты сегодня себя чувствуешь? Здесь уже дышать нечем, правда?» Времени на ответ не было. Появился Харт и поторопил их на поезд. Другие люди тоже заторопились. Толкая друг друга, как это свойственно некультурным и эгоистичным людям, и не успела Дилли опомниться, как она уже сидела позади миссис Хэммонд и Харта. Перед ней сидела няня с малышкой Эффи, и они тронулись в путь. Поезд был шумным, и Харт рассчитывал, что никто не услышит его слов, но Дилли отчетливо их расслышала. «Мама, для чего тебе нужна в горах больная девчонка? Я думал, ты едешь туда, чтобы отдохнуть от забот». «Сама не знаю, зачем я ее взяла», — задумчиво произнесла миссис Хэммонд. «Она выглядела такой несчастной, что мне показалось, будто я должна это сделать. Думаю, это единственный шанс. Харт, она бы умерла, если бы мы не взяли ее с собой. Если она поправится, то сможет немного присмотреть за Эффи, когда няня будет занята». «Она не оправится», — произнес Харт, мудро тряхнув головой. «По-моему, она зашла слишком далеко. Она будет просто доставлять тебе неприятности. Ей станет хуже, и ты не будешь знать, что с ней делать. Она может стать слишком слабой, чтобы вернуть ее домой. Кроме того, откуда ты знаешь, что можешь ей доверять, Эффи? Ты ведь ничего о ней не знаешь, не так ли?» «Нет», — взволнованно ответила миссис Хэммонд. «Совсем ничего, кроме того, что она больна и нуждалась в перемене обстановки. Не бери в голову, Харт, дело сделано, и его уже не исправить. Я не часто так слепо следую своим порывам». Дилли было неприятно все это слышать. Ей не нравилась мысль о том, что она может оказаться для них бременем. Ей было тяжело от того, что ее так внезапно схватили, оторвали от отца и сделали обузой. В одном она никогда не сомневалась, что никогда не была обузой для своего отца, за исключением тех случаев, когда он сетовал на невозможность дать ей то, в чем она нуждалась. Дилли с трудом сглотнула и с большим трудом сдержала слезы, которые так и норовили пролиться. Большая часть той глубокой благодарности, с которой она начала утро, казалось, улетучилась. Она рассердилась на Харта за его неприятные слова и решила, что ей никогда не поправится ни на йоту, и что она даже не любит миссис Хэммонд так сильно, как ей казалось. «Я поправлюсь», — сказала она себе в порыве негодования по поводу пророчества Харта. «Вы не знаете всего, мистер Харт, и вам не нужно так думать. Я не собираюсь умирать и бросать отца. Я знаю, почему ваша мама взяла меня с собой, если она этого не знает. Это по молитвам отца. Отец хочет, чтобы я поправилась, и я буду стараться изо всех сил. Я докажу ей, что тоже могу быть полезной, но я не буду ничего делать для вас, мистер Харт, если смогу. Разве это не счастье, что наши мысли никто не видит? Некоторые из них Дилли постеснялась бы показать, миссис Хэммонд. Насколько далеко оскорбленное чувство, физическая слабость и тоска по отцу завели бы эту маленькую путешественницу в страну уныния, трудно сказать, потому что как раз в этот момент появился солнечный луч, которого она не ожидала. Маленькой энергичной крошке Эфи вздумалось приятно улыбаться ей. Она потянулась к незнакомке и, наконец, потребовала, чтобы ее посадили рядом. «Боюсь, она утомит тебя», — сказала миссис Хэммонд, но Дилли слабо запротестовала. В этот момент слезы заглушили ее голос. Эфи решительно вырвалась из рук няни, приземлилась на ноги рядом с Дилли и обхватила ее шею своими волшебными детскими ручонками. Дилли почувствовала ее нежнейший бархатистый язычок на щеке. Так малышка Эфи подарила поцелуй. «В отличие от тебя, она нравится Эфи», — сказала миссис Хэммонд Харту. Дилли улыбнулась и с большой нежностью ответила на поцелуй и даже попыталась поиграть с Эфи в прятки, прикрывшись перчаткой. «Я никогда раньше не видела, чтобы она так бросалась к незнакомцам. Ох, ну не то, что она мне не нравится. По крайней мере, мне все нравится». «Если тебе угодно взять с собой в горы дюжину больных детей, я думаю, тебе хочется чем-то занять свое время, когда ты окажешься там, наверху. Мне только показать, что она особенно тоскливый экземпляр, который, вероятно, доставит тебе массу неприятностей». «Послушай, мама», — продолжал он, — «как долго ты хочешь, чтобы я прозябал там?» Этот вопрос придал лицу миссис Хэммонд озабоченное выражение, которое оно так часто принимало, и, тяжело вздохнув, она сказала: «Я надеялась, Харт, что тебе там понравится, и ты захочешь провести там лето со мной». «Только не это! Если ты решила похоронить себя на лето, я не понимаю, почему я должен это делать. После того, как устрою тебя поудобнее, я хочу вернуться в город. Я собираюсь быть там 23 числа, если это возможно». «А что будет 23 числа?» Быстрый встревоженный тон, которым заговорила миссис Хэммонд, сказал бы внимательному наблюдателю, что она привыкла быть настороже в отношении всевозможных неприятностей, с которыми так или иначе был связан ее красивый юный сын. «Ну, тогда начинаются велогонки, и развлечениям, связанным с ними, нет конца. Конечно, я заинтересован в том, чтобы наша команда победила». Миссис Хэммонд снова вздохнула. Из всего множества вещей, которые только вызывали у нее беспокойство, этот велосипедный клуб по определенным причинам беспокоил ее больше всего. Она посмотрела на бледное личико Дилли, слегка порозовевшее от удовольствия, вызванного ласковыми речами малыша Эфи и ее манерами. Мать подумала, что видеть, как ребенок увядает на глазах, как это происходит с этой девочкой, было без сомнения тяжело, очень тяжело. Но были и другие неприятности, которые могли происходить в прекрасном здравии и приподнятом настроении. А потом она снова посмотрела на своего красивого мальчика. Разве не тяжело матери единственного сына, за которым она присматривала и о котором заботилась более 16 лет, что она почти всегда должна смотреть на него и думать о нем со вздохом? Глава 4. Удачный эксперимент. Всего несколько часов, и наша юная путешественница очутилась в другом мире. Они взбирались на гору. То есть паровоз поднимался, но он был таким могучим существом, с такими крепкими легкими, что у него с этим не возникало никаких проблем. Дилли ни за что бы не догадалась, что это неровная местность, если бы не зрелище, которое внезапно привлекло ее внимание из окна вагона. Глубокое-глубокое ущелье, такое глубокое, что ей казалось, будто у него нет дна. По-видимому, оно становилось глубже с каждым мгновением, как оно и было на самом деле, потому что они поднимались все выше. Что же касается картины, раскинувшейся вокруг нее, прекрасной зелени далеких деревьев, игры солнечного света и тени, струйки воды, стекающей по склону горы. Диле было бы бесполезно пытаться описать это. Почти так же бесполезно пытаться передать то, что она при этом чувствовала. Время от времени она глубоко вздыхала, и по ее лицу разливался чудесный легкий румянец, но в остальном она была спокойна. Напрасно Этель старалась привлечь ее внимание, ею овладели величественные горы. «Она очень восприимчива, малышка», — сказала миссис Хэммонд своему сыну. «Посмотри на ее лицо». На лице Харта появилась сомнительная улыбка. Он подумал, что это просто невероятно, что такой ребенок, как Дилли, может ценить горные пейзажи. Тем не менее, услышав слова матери, он повернулся и посмотрел на ее лицо. Неожиданно он встал и занял свободное место рядом с ней, поскольку няня унесла Этель. «Что ты об этом думаешь?» Дилли вздрогнула и задрожала от удивления и возбуждения, когда повернулась к нему. Ее щеки пылали, глаза блестели, но в них стояли слезы. «Я никогда раньше не видела гор», — сказала она. «Я не думала, что они так выглядят». «Как ты себе их представляла?» «Ой, я не знаю. Я вообще не могу сказать. Но я не думала, что они касаются неба. И я не думала, что тени бывают всех цветов. И что они вызывают такие чувства». «Какие чувства они у тебя вызывают?» На лице Дилли появилась смущенная улыбка. «Этого я тоже не могу сказать. Я не знаю, как объяснить». «Постарайся», — настаивал Харт. «Я видел горы всю свою жизнь и забыл, какие чувства они у меня вызвали, когда я впервые их увидел. Я хочу знать, что это за чувства». «Они вызывают во мне?» Медленно, с благоговейным трепетом, произнесла Дилли. «Они побуждают меня думать о Боге». Теперь настала очередь Харта вздрогнуть и одарить ее очень удивленным взглядом. Это был совсем не тот ответ, которого он ожидал. Он замолчал, потому что никак не мог придумать подходящего ответа, но про себя сказал. «Кажется, она странный редкий экземпляр, не из обычных. Возможно, стоит немного поразвлечься с ней». Помолчав, он произнес вслух. «Этот вид – ничто по сравнению с тем, что ты увидишь, когда мы достигнем вершины. Там можно увидеть бесподобные картины. Интересно, что бы ты подумала о закате на Тейп-Рок, раз уж у тебя такой вкус?» «На что он похож?» – робко спросила Дилли после минутного ожидания. Она немало удивлялась себе, что разговаривает с молодым человеком, с которым совсем недавно решила не иметь ничего общего. Он рассмеялся, и в его смехе не было ничего неприятного. «Ой, не спрашивай меня. Закаты не по моей части. Я не видел ни одного из них уже 3 года. Потеряли свою остроту, понимаешь? Но я помню, что когда я впервые увидел закат, у меня возникло странное чувство. Нетрудно было представить, что там, наверху, за малиновым золотом есть приоткрытая дверь, которая, если только суметь туда забраться, может позволить человеку проскользнуть на небеса, прежде чем ангелы поймут, что он задумал». Дилли выглядела слегка шокированной, сильно взволнованной и крайне заинтересованной. Она никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь так говорил о небесах. Она никогда не видела заката, который вызывал бы у нее такие чувства. «Я бы хотела посмотреть на это», — сказала она, сжав руки, с трудом сдерживая волнение. «Ох, я не сомневаюсь, что ты увидишь его. На Тейбл-Рок вполне можно сходить. Моя мама ходит туда 2 раза в неделю. Нет, не так часто, конечно. За неделю ведь не бывает 2 закатов, не так ли? Но она ходит туда часто и, конечно, даст тебе шанс. А потом ты расскажешь мне, что ты при этом чувствовала. Ах, вот мы и приехали». Он внезапно поднялся, и началась суматоха по сбору чемоданов, коробок и шалей. Было прекрасное летнее утро, и Дилли подошла ко входу в палатку, чтобы осмотреться. За занавесками палатки открывался прекрасный вид. Большая комната, аккуратно застеленная белой циновкой. Занавески из нежного голубого и белого кретона разделяют ее на отдельные комнаты, или, если раздвинуть, превращают в одну большую комнату, как того пожелает жилец. Занавески из кремового кружева, по желанию задергиваемые перед входом, скрывают комнату от слишком любопытных взглядов прохожих, если кто-то предпочитает не позволять им заглядывать. Они были отодвинуты, и внутри палатки образовалась прекрасная комната кремового цвета. Здесь были бамбуковые стулья, широкие гостеприимного вида кресла и симпатичные маленькие качалки. Широкая кушетка из ивовых прутьев и такой же стол стояли в центре комнаты, а туалетные принадлежности, которые иногда прятались за бело-голубой занавеской, были выполнены в чистом белом цвете. По мнению Дилли, не было комнаты красивее. Она никогда еще не видела ничего подобного. Так просто и в то же время так изящно и прекрасно. Там был один особенный уголок, задернутый прелестными голубыми занавесками, которые приводили ее в восторг всякий раз, когда она смотрела в ту сторону. Там стояла кровать, застеленная белым покрывалом, в изножье – туалетный столик, задрапированный белой тканью. Небольшое кресло-качалка занимало пространство между кроватью и занавесками. Уголок был отгорожен для вешалки для одежд, и это место во всем его богатстве принадлежало Дилли. Невозможно было лежать ночью в мягкой белой кровати и не сравнивать ее с маленькой комнаткой над кухней дома, где она так долго проводила свои утомительные ночи. Здесь было много контрастов, но самым восхитительным для Дилли был поток чистого, благоухающего воздуха, который постоянно проникал в маленькое круглое окошко над ее головой и направлялся навстречу потоку, струящемуся из противоположного круглого окошка. Такое дуновение ветерка никогда не шевелило занавеску, которая безвольно и безжизненно висела на маленьком окошке дома. Это был первый кусочек новости, который Дилли описала своему отцу из этого нового мира. «Папа, представь себе, что ветер дует всю ночь. Иногда мне приходится частично закрывать странное маленькое круглое окошко наверху. Оно открывается, закрывается синим шнурком. Понимаешь, это палатка. О, папа, как приятно и мило жить в палатке!» Почти все для Дилли было милым и красивым. Я никогда в жизни не видела такой разительной перемены за столь короткое время. Однажды вечером сказала миссис Хэммонд, «Няня, говоря о Дилли, только подумай, прошло всего 10 дней с тех пор, как мы приехали, и посмотри на ее щеки. Они начинают наливаться, и у нее даже появился румянец». «Действительно, произошли большие перемены, это факт», — ответила няня Джанет, которая поначалу не одобряла появление Дилли, но теперь она начинала ей нравиться. «Когда мы приехали сюда, мэм, я думала, что у вас на руках будет больная девочка, которая доставит вам немало беспокойства, но, по-моему, она выздоравливает, и с ней приятно находиться рядом». «Это точно», — удовлетворенно сказала миссис Хэммонд, наблюдая, как Дилли аккуратными пальчиками смахивает пыль с белого платьица Эфи, поправляет ее маленькую шляпку от солнца и с любовью гладит по детской щечке. «Эфи очень любит свою няню». «Вы правы, мэм, и с ней она более покладистая, чем с кем-либо еще». Миссис Хэммонд улыбнулась и не сказала того, что думала, что Эфи была покладиста с Дилли, потому что Дилли была терпелива с ней. Джанет была отличной прачкой и гладильщицей, и на нее всегда можно было положиться. Она аккуратно выполняла свою работу, но не стоило обижать ее, напоминая, что у нее не так много терпения по отношению к ребенку, как у Дилли. И так, в то чудесное утро, когда Дилли на мгновение задержалась у входа в палатку, она провела в горах две восхитительные недели и уже начинала чувствовать, как кровь бурлит в ее венах. Она с радостью просыпалась по утрам при мысли о том, что ее завтрак состоит из молока и яиц, а хороший хлеб с маслом был вкуснее всего, что она когда-либо пробовала. Дилли была очень счастливой девочкой. Ее небольшая вспышка негодования и жалости к себе, которой она предавалась в поезде, совершенно прошла. К миссис Хэммонд она не испытывала ничего, кроме благодарности. Она привезла ее в рай, и Дилли жила здесь. Когда она вернется домой, то будет достаточно здорова, чтобы вести хозяйство для своего отца так, как оно и должно быть. Для Дилли этого было достаточно. В целом, эксперимент миссис Хэммонд удался на славу.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 115. Я веровал и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!

Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь, и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите крогом жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Псалом 129, 2 стих и Псалом 137, 1 стих. Сегодня мы продолжим нашу беседу о молитве.

Говоря о молитве, мы рассматриваем нашу главную тему о сущности молитвы. В предыдущих беседах мы указали на 4 причины, почему мы должны молиться. Теперь же постараемся привести еще одну дополнительную причину. 5 причина. Почему мы должны молиться? Мы должны молиться, потому что отвеченная молитва является единственным безответным аргументом против скептицизма, неверия, модернизма и неверности. А без веры угодить Богу невозможно. И что такое вера? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Таким образом, послание к евреям, 11 глава 6 стих, говорит нам, что никто не может прийти к Богу, если он не верит, что Бог отвечает на молитву. Какой тогда имеется ответ на неверность, атеизм и модернизм? Как мы можем убедить тех, которые не веруют в нашего Бога? Мы можем это сделать, конечно, посредством получения безошибочных ответов на молитвы, как доказательство, что есть молитву слышащий и молитву отвечающий Бог. Значит, есть способ, чтобы ответить неверию, дать Богу возможность доказать, что Он отвечает на молитвы. Иногда нужно доказательство. Библия сама доказывает, что она есть Слово Божие. Вся природа обнаруживает, что есть Бог. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. Псалом 18, 1 стих. Имеется много доказательств, что есть Бог, который отвечает на молитвы. Но единственным абсолютным безответным доказательством является сама отвеченная молитва. Я могу знать, что есть Бог, который отвечает на молитву, если я увижу ответ на молитву настолько безошибочно, что не могу сомневаться. Итак, на горе Кармил Илия собрал израильский народ, чтобы доказать им, что Господь был истинным Богом, и что идол Ваал не был Богом, который не мог видеть или слышать или помочь. Когда 450 пророков Ваала напрасно вопили к их Богу, и он не мог ответить им ни с посланием огня с неба. Илия построил жертвенник, положил на него дрова и тельца, но не положил огня, и вылил на всесожженную жертву 12 ведер воды. Тогда молился, чтобы Господь послал огонь с неба в присутствии всех людей и спалил жертвоприношение и доказал, что он был Богом. Молитва Илии была: «Господи, Боже Авраамов, Иаков и Израилев, да познает в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Третья книга Царств, 18 глава, с 36 по 37 стих. Проанализируем внимательно эту молитву, и мы увидим просьбу, чтобы Бог доказал самого себя посредством ответа на молитву. И ответ на молитву не только докажет, что Бог есть единственный Бог, но что Илия был его верным слугою, и что весть Илии была от Бога. И пришел ответ. «И не спал огонь Господний, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Третья книга Царств, 18 глава, 38 стих. Какой был результат? Как ответ на молитву повлиял на неверие людей? Стих 39 говорит нам об этом. «Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Видимый, определенный ответ на молитву в одно мгновение рассеял неверие людей. И весь народ пал на лицо свое, говоря: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Мы должны молиться, потому что Божий ответ на молитву является доказательством, которое может разгромить всякое неверие и модернизм. И до тех пор, пока народ Божий не будет иметь определенного, удивительного, удовлетворительного ответа на молитву, он не может ожидать, чтобы его молодежь не выросла бы сомнений, что есть Творец, творящий чудеса,
молитву слышащий и молитву отвечающий Бог. Средство против неверия для народа Божия есть молитва и определенный ответ на молитву. Все доказательства против модернизма, против эволюции, против атеизма не обратят на себя внимания, если вашим доказательствам вы не можете представить определенного доказательства отвеченной молитвы. Если христианство является истинной религией, если Бог есть чудеса творящий, молитву слышащий и на молитву отвечающим Богом, тогда неспасенный мир имеет право требовать, чтобы мы доказали это посредством отвеченных молитв. Сомнения удалятся, если мы начнем молиться с дерзновением и определенно ожидая, что Бог пошлет конкретный и определенный ответ на нашу молитву. Обратите внимание на силу доказательства Гедеона в книге Судей, 6 главе, с 12 по 13 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Гедеон ответил ангелу на основании хорошей причины. «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь?» Гедеон чувствовал, рассуждая, что если бы Бог был с ним, он должен иметь доказательство, что Бог покажет и докажет самого себя посредством ответа в определенном конкретном проявлении своей силы в ответ на молитву. Бог не порицал Гедеона за вопрос, но был доволен, что Гедеон искал доказательства его силы. Бог проявил чудо, и огонь пожрал жертвоприношение, которое принес Гедеон. Затем Бог сделал шерсть сначала сухой, затем мокрой, отвечая на молитву Гедеона. Бог совершенно готов доказать, что Он есть молитву слышащий и на молитву отвечающим Богом. И это является единственным действительным средством против неверия и атеизма. В Египте после того, что Бог сделал для Моисея, чего они не могли сделать со всем своим волшебством, сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Исход, 8 глава, 19 стих. Определенный ответ на молитву убедил этих безбожных языческих волхвов. Бог ответил на молитву Даниила и открыл ему сон Навуходоносора. Тогда Навуходоносор был убежден и пал на лицо свое и сказал: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниила 2 глава, 47 стих. Позже Господь открыл Навуходоносору другой сон, предсказывая, как царь будет 7 лет жить как зверь. И когда царь возвратился в нормальное положение и вернулся на престол свой и славу, Священное Писание указывает, что он истинно обратился к Богу. Даниила, 4 глава, с 31 по 34 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 6 по 12 стих, является повествованием о том, как Сергей Павел, проконсул острова Кипра, чудесно обратился, когда увидел ответ на молитву апостола Павла. Молитва здесь подразумевается не приведена, а ослеплении волхва Елима. Стих 12 говорит: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Мы должны прямо посмотреть на этот вопрос. Когда наши церкви опять увидят поразительные обращения пьяниц и великих грешников и трансформацию многих людей, тогда грешники придут в церковь,
и будут с уважением слушать Слово Божие. И когда народ Божий будет молиться и получит ответ на молитвы, тогда модернизм, атеизм не смогут удержать людей в своем обмане. Тогда даже необращенные будут верить, что есть молитву слышащий и на молитву отвечающий Бог. Мы должны молиться и получить ответ на наши молитвы, ибо это определенное и сильное предохранительное средство против неверия и единственное безответное доказательство против атеизма и неверности. Мы должны молиться, потому что Бог желает проявить самого себя и свою силу сегодня, как Он это делал в библейские времена. И сегодня Бог обильно доказывает самого себя, спасая души, о которых мы молимся, посылая пробуждение, снабжая нас всем нужным, посылая мир, даруя мудрость для разрешения ежедневных проблем, даруя полноту радости и силу Духа Святого. Мы должны тогда молиться, потому что отвеченная молитва доказывает, что есть молитву слышащий Бог. И это положительное предохранительное средство против сомнений, скептицизма, неверия и даже атеизма. Да научит нас Господь молиться и дорожить этой привилегией –

Продолжая нашу главную тему о сущности молитвы, мы в наших предыдущих беседах отвечали на вопрос, почему мы должны молиться. Мы уже обратили внимание на 5 причин. Сегодня мы желаем указать еще на 2 причины. 6-я причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что молитва является единственным средством, чтобы иметь Святого Духа для Божьего труда. Великий евангелист Двайт Эл Муди сказал, «Неразумно и вредно совершать труд Божий без силы молитвы. Но нет иной возможности для верующего, чтобы приобрести Божию силу, как непосредством молитвы». В Евангелии от Луки, 11 главе, 13 стихе, имеем это простое обетование. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Здесь Господь не говорит о пребывании в верующем Духе Святом. Дух Святой поселяется в человеческом теле во время обращения. С тех пор, как Иисус Христос воскрес из мертвых, дунул на своих учеников и сказал, «Примите Духа Святого, верующие имеют Духа Святого в них пребывающего». Каждый спасенный человек имеет Духа Святого, живущего в его теле, как в храме. Но вы не по плоти живите, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8 глава 9 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть, живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои? Первое послание к Коринфянам 6 глава 19 стих. Но в Евангелии от Луки 11 главе 13 стихе Иисус имел в виду, что Бог даст Духа Святого в силе приобретения душ всякому просящему у Него. В этом же самом месте Священного Писания Он дает притчу о человеке, который идет к другу в полночь и говорит ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 6 стих. И Иисус сказал, что этот человек, желая хлеба для своего друга, получил его только по неотступности. Итак, Иисус учит нас здесь, что верующий, который желает хлеба жизни для неспасенного друга, может получить его, прося его у Бога. И когда Иисус объясняет главное значение этой притчи, этим блаженным обетованием, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Мы можем иметь хлеб для грешников, если попросим Бога, ибо нет другого пути. Неотступность, говорит Иисус, была средством, при помощи которой человек получил хлеб от друга для другого бедного голодного друга. Луки 11 глава 8 стих. Это верно, что пробуждения всегда начинались в ответ на молитву. Во второй книге Паралипоменон, 7 главе 14 стихе, Бог обещает блаженное пробуждение. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Да, пробуждение приходит в ответ на молитву. Но что такое пробуждение? Пробуждением просто является то, что Бог исполняет силу и своих служителей, и свой народ, и Дух Святой совершает свой труд в благословении святых и в обличении и спасении грешников. Итак, секрет силы проповеди в молитве, секрет силы для личного приобретения душ в молитве, и секретом пробуждения есть молитва. Если какой-нибудь верующий желает иметь личное определенное обличение силою, силой Духа Святого, тогда это путь. Ищите Божьего лица в молитве со всякой исповедью и самоосуждением и сердцепосвящением, которое только необходимо, уповая на Господа, чтобы Дух Святой исполнил вас и употребил вас. Я желаю обратить ваше внимание на библейские случаи, когда люди молились о силе Духа Святого. Первый случай. Перед Пятидесятницей
ученики молились. И пришедшие вошли в город, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Валфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Деяния апостолов, 1 глава, с 13 по 14 стих. После этого периода молитвы и моления Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы, и 3000 душ спаслось и крестилось. Второй случай. После Пятидесятницы ученики опять нуждались в исполнении Духом Святым, и так они молились. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяния апостолов, 4 глава, 31 стих. Пожалуйста, сравните Деяния апостолов, 2 главу, 4 стих, с Деянием апостолов, 4 главой, 31 стихом. Вы найдете те же самые 5 слов в обоих стихах. «И исполнились все Духа Святого». Они молились перед Пятидесятницей, и сила Духа Святого снизошла на них. Они молились после Пятидесятницы, и опять Дух Святой сошел на них. Можно молиться, чтобы исполниться Духом Святым. Третий случай. Апостол Павел исполнился Духом Святым 3 дня после своего обращения. Ответ на молитву. Деяния апостолов, 9 глава, с 3 по 6 стих, повествует нам, как апостол Павел обратился на пути в Дамаск. Он назвал Иисуса Господом и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Но однако Павел 3 дня не видел и не ел и не пил, а пребывал в молитве. О чем Павел молился? Ответ дан в Деянии апостолов, 9 главе, 17 стихе. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки и сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“». Павел исполнился Духом Святым после 3 дней поста и молитвы. Тогда он тотчас начал свое служение проповеди в силе Духа Святого. К сожалению, у нас нет больше времени, чтобы привести другие случаи, когда люди молились о силе Духа Святого. Апостол Павел постоянно молился, чтобы другие верующие тоже были исполнены Духом. Послание к Ефесянам 1 главе с 15 по 19 стих Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения по знанию Его, дабы вы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Апостол Павел молился об этих верующих, чтобы они были исполнены Духом Святым и имели Его силу. Эта сила приходит в ответ на молитву, поэтому и мы должны молиться, потому что молитва является Богом назначенным средством, чтобы иметь силу Духа Святого для совершения Его труда. 7 причина, почему мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В послании к Римлянам, 10 главе, 13 стихе нам сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Погибший грешник может молиться Богу о спасении. В Евангелии от Луки, 18 главе, мы видим мытаря, бьющего себя в грудь и говорящего: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказано, что он пошел в дом свой оправданным, спасенным в тот же день. Затем мы читаем повествование об умирающем разбойнике на кресте, который обратился к Иисусу и сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И мы слышим обетование Спасителя: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки 23 глава, 42 по 43 стих. Итак, погибающие грешники имеют право молиться, и всякий, кто искренне призовет имя Господне о спасении, спасется. Конечно, Библия ясно осведомляет, что сердечная вера является решением.

спасены, знайте, что вы имеете право и возможность просить Господа о милости и прощении, и будете уверены, что Он услышит вас, и что Он слышит вас, когда вы просите Его о прощении и спасении. Всякий, кто имеет веру, чтобы искренне просить Бога о милости и прощении, имеет достаточно веры, чтобы быть уверенным, что Бог услышит его. Ибо Иисус сказал: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6 глава 37 стих. И всякий грешник может проявить право на это обетование, что всякий, что призовет имя Господне, спасется. Эти последние несколько бесед мы посвятили вопросу, почему мы должны молиться. Поэтому будем помнить эти 7 причин, почему мы должны молиться. Итак, оканчивая эту беседу, хочу обратиться к вам, возлюбленные братья и сестры. Давайте будем молиться. Мы с вами имеем много важных и великих причин для того, чтобы призывать имя Господне и молиться. Аминь.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 15-я часть этой истории.
1: Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, и если бы знал маркиза Арана раньше, то вряд ли бы поступил на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной говорил на очень корректном немецком языке. «Ну,

0: Что ты на это скажешь, Мирослав?
1: Вот, я тебе пожаловался и похвалился. А теперь пойду спать.
0: Молись за меня, чтобы я мог светить. Прилагаемые деньги употреби по своему усмотрению. Весь мой докторский гонорар я обещал Господу. Но вот это еще из моей частной собственности. Да хранит тебя Иисус. Маргита просила передать тебе, что она уже простила и счастлива, потому что Иисус Христос ей открылся. Еще она сказала: «Где бы мы были и что бы с нами стало, если бы пан Урзин не показал нам путь ко спасению и не привел бы нас к Спасителю?» Она права. Если бы она знала, кого ты выхаживаешь. Продолжай так же. Я думаю, что надобности не будет повторить то лекарство, но если оно хорошее, можешь дать его еще раз. Надеюсь, что ты нам уже написал. Все ждем весточку от тебя, особенно твой Аурелий. Прочитав письмо, молодой человек положил его на стол, сложил над ним руки и, выполняя просьбу друга, обратился с молитвой к престолу благодати. Затем молодой человек поднялся и вскоре уже стоял у дверей маленькой спальни. Здесь он встретился с Анечкой.
2: «Вы пришли, пан Урзин?» Пани Райнер проснулась и спрашивает вас.
0: «Хорошо, оставьте нас одних, Анечка». Девушка кивнула головой.
2: «Добрый вечер, сударыня. Вы не спите?»
0: Урзин наклонился к больной. Она открыла глаза.
2: «Добрый вечер. Я не сплю».
0: «А как вы себя чувствуете?»
2: «Я очень слаба».
0: «Это от лихорадки. Но Господь Иисус Христос поможет, и вам станет лучше».
2: «Как мне благодарить вас? Вы так обо мне заботитесь. Чем я это заслужила?»
0: Баронесса протянула свою руку молодому человеку. Он сел в кресло, которое пани Прибовская велела принести сюда.
2: «Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогая пани баронесса, Он умер из-за меня. Так Он меня возлюбил. Он заслуживает того, что я помогаю Ему ухаживать за одной из Его заблудших овец, которых Он так любит».
0: Баронесса не отрывала глаз от лица говорящего.
2: «Как хорошо вы это сказали, заблудшая овца. Да, овца эта действительно заблудилась и должна погибнуть.
0: Вы думаете, что я дал бы вам погибнуть, если бы было в моих силах вас спасти?»
2: «Нет, вы бы меня спасли», —
0: произнесла она мечтательно. «А в моей душе только капля той любви, которая наполняет сердце Христа».
2: «Да, но как ему меня любить? Подумайте только, сколько лет я живу и почти не знала его. Я его никогда не любила и не служила ему. Я была плохой дочерью католической церкви, а учение евангелической церкви я не знаю. В лихорадочном бреду меня пугала моя греховная жизнь. Я была непослушной дочерью отца, оставила сына своего и не любила свою дочь и обманывала второго мужа, который благороден и не заслуживает ничего иного, кроме любви. И я обманывала его показной любовью, которой в моем сердце никогда не было. Я не жалуюсь на то, что я теперь совершенно одна. Это заслуженное наказание. Я даже не желаю, чтобы кто-нибудь пришел. Как Бог может меня простить, когда люди меня не прощают?
0: Молодой человек выдержал ее взгляд и сказал: «Он это может, потому что он — вечная любовь».
2: О, если бы я могла поверить в это! Вы ведь знаете, что Никуша сказал, чтобы я обратилась ко Христу, что есть еще другая жизнь, и там мы встретились и соединились бы. Но я знаю также, что есть и ад, и что я его заслужила.
0: Она прижала руки к своей голове и протянула их с мольбой к нему.
2: Кто меня спасет? Кто уверит меня, что Бог мне простит, если я приду к Нему?
0: Если бы вы там воззвали к Нему, Он бы вам уже не мог простить. Поэтому Он зовет вас сейчас. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Нежный голос молодого человека звучал почти как просьба.
2: Ах! Какое хорошее слово! Но как я пойду к нему?
0: Вздыхала женщина.
2: Так, как Закхей. Покажите мне дорогу. Вы ее знаете. Приведите меня к нему. Я не хочу погибнуть.
0: Есть только один путь. Урсин достал свой Новый Завет и начал читать. Она слушала его с большим вниманием. Когда он прочитал ей историю о той женщине, которая пришла в дом фарисея Симона и упала к ногам Иисуса, она прервала его.
2: «Какое это имеет отношение ко мне? Я не была падшей женщиной. Я была невиновна, неопытна. И любила его больше самого себя. Но когда я узнала, что мой муж был не таким, как я его знала, я не могла больше жить с ним под одной крышей. Зачем вы читаете мне эту историю? Все мое несчастье именно от того, что я не могла жить с неверным мужем. Четверть года я мучилась, прогоняла ужасные мысли. Затем появились доказательства. Что мне оставалось делать? Вы мне, может быть, скажете, что мне нужно было подождать и простить. Сотни, тысячи раз мне так говорило мое сердце, но тогда уже было поздно. Подумайте только, я ему так доверяла, а он меня так ужасно обманул,
0: всхлипывала она горько.
2: Часто меня мучила мысль, а если он все же был невиновен? Но кто осветит этот мрак? Где я найду человека, который сказал бы мне правду и освободил бы меня от этих мук?
1: «Предположим, сударыня, — сказал молодой человек тихо, — что нашелся бы человек, который мог бы сказать вам правду. Что бы это изменило теперь, когда вы жена другого?»
2: «О, то, что я жена Райнера, мне не помешало бы упасть к его ногам и просить у него прощения. Поверьте мне, как бы я этого желала, если бы я только могла убедиться, что он был невиновен, что он меня не обманывал, что он меня любил. Лучше бы я взяла всю вину на себя. Но это только мечты. Нет такого человека, который мог бы дать мне доказательства, что я была не права, что я виновата в нашем разводе. Поверьте мне, я чувствую вину и хотела бы сознаться в ней. Представьте себе, сначала обманывали меня, и я перестала верить в Деву Марию, так как я не могла вымолить у нее правды. А потом и я начала обманывать. Ах, все клубок лжи, который распутается только в загробной жизни. А там милости уже не будет. Согласно тому, что мне сегодня читала Анечка, прощение получает только тот, кто другим простил. Ах, я хотела бы простить. Если бы я только была уверена, что я права. Ибо если я не права, то на мне очень большой грех. И пока люди мне не прощают, и Бог мне не простит.
1: Женщина утомилась и замолчала. Лицо ее от возбуждения горело. Разгорелись и щеки молодого человека, склонившего голову на руку. Он терпел такие муки, какие человеческое сердце недолго может вынести. Вдруг тишину прервали странные слова, заставившие даму открыть глаза и приподняться в постели.
2: «Да будет воля Твоя, Господи! Но помилуй меня!»
1: Затем молодой человек повернул свое лицо к больной.
2: «Мой Бог требует от меня, чтобы я разодрал паутину лжи. Для меня это самый трудный шаг в моей жизни, поверьте мне. А если вы мне не поверите, подписавшему истину кровью своего сердца, вы совершите большой грех».
1: Урзин встал, запер дверь, опустился возле кровати на колени и голосом растоптанной души рассказал длинную историю. Когда он закончил, в комнате наступила гробовая тишина, подавившая крик от невыносимой боли. Наконец женщина приподнялась в постели и положила свою горячую руку на голову молодого человека.
2: «Пан Урсин, что прикажете?» «Я благодарю вас. Да вознаградит вас Господь, в любви которого вы меня убедили, за эту ужасную жертву, которую вы принесли бедной женщине в этот час. Я вижу,
1: что это превзошло ваши силы. И мне больно, что я вас вынудила к этому.
2: Иисус Христос помог мне, сударыня, но вы мне верите?
1: Вам? К чему этот вопрос?
2: Вы убедились, что и вы должны простить, если хотите получить прощение.
1: Конечно, пан Урсин. А вы все простили?
2: Раз и навсегда, так как Христос меня простил, Господь помиловал меня, и я после всего этого могу любить и благословлять. И вы тоже будете прощать и благословлять, как я, не правда ли?
1: Ах, пан Урсин, есть только один, который имеет право прощать ему и мне, которого я в мыслях так часто огорчала.
0: Снова в комнате наступила тишина, обрамлявшая боль сердца, которая прекратится лишь с последним его ударом там, где не будет больше слез. Вдруг молодой человек поднял голову. «Помолимся вместе, пани, и прекратим этот разговор. Он нам обоим не по силам».
1: «Да, помолимся».
0: Она лежала, сложив руки на груди, на белых подушках, как тронутый заморозком цветок. Она вздрогнула, когда Урсин начал молиться за того, кто один был виноват во всем. Но потом и ее губы зашевелились, и чем горячее он молился, тем больше и ее уста раскрывались в молитве. А когда он закончил молитву, она вместе с ним произнесла слово «Аминь». Долгим взглядом они смотрели друг на друга, и их души нашли взаимопонимание. Женщина протянула обе руки, и когда молодой человек склонился к ней, она одной рукой обвила его шею, а другой убрала прядь волос с его лба и поцеловала его так нежно, как это может делать только любящая мать.

По ее щекам покатились слезы. Она хотела что-то сказать, но не смогла. Он потихоньку прижал к своим губам ее руку и поднялся. В дверях он еще раз оглянулся, низко поклонился и вышел. Анечка застала баронессу в слезах, уставшую, и вскоре сон закрыл ее глаза –

0: На другое утро больная вдруг попросила у нее бумагу и карандаш. Дрожащей рукой она написала письмо на 6 страницах. Написать адрес на конверте у нее уже не хватило сил. Поэтому она продиктовала его молодой девушке. Письмо предназначалось пану Николаю Орловскому и было тотчас отправлено по назначению. Все это так ее утомило, что состояние больной сильно ухудшилось. А пан провизор все не шел. Анечка знала, что он в это время проводит собрание. Вызвать его оттуда она не могла. А вдруг дама теперь умрет? Барона не было, и никто не знал, где он. Ах, если бы она была готова умереть! Со слезами на глазах Анечка осмелилась спросить тихо лежащую больную, верит ли она в Иисуса Христа?
1: Да, верю,
0: ответила женщина тихо.
1: Прочтите мне о нем. Мне кажется, что я слышу пение.
2: Да, это поют в собрании. Теперь кончилась песня, но они еще будут петь.
1: Нельзя ли открыть дверь, чтобы мне лучше было слышно?
2: Конечно, можно. Я обе двери открою. Может быть, мы услышим и пана Урзина.
0: Девушка с радостью выполнила просьбу больной, и в комнату проникли невыразимо трогательные и печальные слова песни. Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют и покой? Не может сулить этот мир у себя приюта, где зло не коснется тебя. Нет, нет, нет, нет, он нам чужой. Лишь в мире небесном есть полный покой.
3: Баронесса уже не лежала, а сидела в подушках, и ее горячая рука бессильно лежала в руке девушки.
1: Ах, зачем Урзин выбрал именно эту печальную песню? Как она трогала сердце больной, оставленной женщины.
4: Живущим с надеждой на Бога живой, устроил он город на небе святой, сходящий в сиянии для нас, как венец. То кров ли родной и обитель сердец? Да, да, да, да, то кров родной, и мне со святыми там вечный покой. Возьми ж и меня, мой Спаситель, к себе, где вечно звучит «Аллилуйя тебе!» Так рвется душа пред тобой предстоять и песню любви твою кровь прославлять. Жди, жди, скоро время придет, и в горнее место тебя он возьмет. Надейся, душа, близко Родина к нам. Быть может, недолго, и будешь ты там. Борись до конца, будь верна, терпи. Ты примешь венец после трудной борьбы. Радость, радость там у Отца всех ждет, претерпевших нас здесь до конца.
0: По щекам баронессы текли слезы.
2: Ах, подумала Анечка, еще никогда пан провизор не говорил так хорошо, как в этот час. Она видела Иисуса Христа перед собой не в Иерусалиме, а идущим по улицам Подграда, ищущим потерянное, словно он стоял перед собранием и призывал: кто жаждет, иди ко мне и пей. Так ясно и просто пан провизор еще никогда не говорил. Хотя он всегда проповедовал так, будто перед ним сидели совершенно несведущие люди, которым надо сразу сказать все, что они должны знать, чтобы поверить в Господа Иисуса Христа и спастись. И сегодня здесь были люди, которые завтра, возможно, уже не смогут прийти. Поэтому он им сегодня так ясно указывал путь ко спасению, чтобы ищущие могли его найти. Но не было у него в собрании таких внимательных слушателей, как в той маленькой комнатке напротив. Молодая девушка забыла баронессу, а баронесса не видела ничего вокруг и слышала только зов Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Она давно уже испытывала эту жажду и теперь знала, что зовет ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Ей казалось, что он зовет именно ее. Душа ее поднялась, как смертельно раненая птица поднимает крылья. Но сил сломанных крыльев хватило лишь для того, чтобы подняться и упасть к ногам Спасителя. Ничего она не принесла с собой. Всю свою жизнь она провела в мирской суете. Она давно уже испытывала эту жажду. И теперь она знала, что звал ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Она пришла и положила свое сердце к ногам того, который из-за нее умер на кресте. Она сделала это, как израильтянин, укушенный змеей в пустыне. Он услышал, поверил, посмотрел на вознесенного медного змея и исцелился. Когда девушка, склонившаяся для молитвы, вспомнила, что она не одна, и испуганно повернулась к больной, та сидела с закрытыми глазами, склонив голову на бок. Она была еще жива, но выглядела так, будто умерла от счастья. Крик Анечки был заглушен шумом поднимавшихся слушателей. Но двое ее все-таки услышали – пани Прибовская и пан Урзин. Первая тотчас поспешила к больной и начала при помощи Анечки приводить ее в чувство. Им это долго не удавалось, но, наконец, она все же пришла в себя. Анечка винила в случившемся себя. Она рассказала пану Урзину, что больная пожелала сесть и послушать пение, и, наверное, переутомилась от слишком долгого сидения. Но она также рассказала, какое выражение лица было у больной. «Пора бы уже и объявиться пану барону», сказала пани Прибовская, плачущей пани Хэ, которая, опираясь на трость, зашла к больной. «Если это еще продолжится, пан провизор тоже заболеет. Он это принимает так близко к сердцу. И неудивительно, такая ответственность. Ах, если бы знала об этом пани Маргита, если бы там ни куши не было, я бы уже сама сообщила о происходящем здесь. Но ни куши нельзя об этом знать».
5: «Кто бы сказал, моя прелестная Розе?»
2: – причитала пани Хэ.
5: «Что она, однажды оставленная, найдет приют в моей комнате?»
6: «Да, ей не надо было уходить от Каримского. Там бы ее на руках носили. А как бы там за ней ухаживали в случае болезни?
3: Сказала пани Прибовская с укором. Но она тотчас же устыдилась своих жестоких слов. Разве можно так говорить о смертельно больном человеке?

0: Вы ко мне, пан Урзин? И это воскресенье-то? Я, право, удивлен. Доктор Раушер с нескрываемой насмешкой, недовольный тем, что кто-то нарушает его отдых, протянул благочестивому аптекарю, как он называл Урзина, руку. «Прошу вас, доктор, будьте добры. Идемте со мной к одной больной», — попросил молодой человек без извинения. До сего времени за ней ухаживали по советам доктора Лермонтова, однако болезнь приняла другой оборот. «Вот как?» — заинтересовался врач. Коллега Лермонтов был ему слишком симпатичен, чтобы сразу не отправиться к пациентке, если она сама не могла прийти. «Она пожилая или молодая женщина?»
1: «Средних лет. Однако разрешите обратить ваше внимание на то, что дама, к которой мы пойдем, вам знакома. Это баронесса Райнер». Такого сообщения доктор Раушер не ожидал. «Кто бы мог подумать? Баронесса Райнер, в прошлом Орловская Роза, бывшая жена Каримского, дочь пана Николая Орловского и мать пани Маргиты Орловской в этой дыре, под присмотром своей бывшей няни и провизора пана Каримского», — подумал врач, когда он уже стоял у постели больной. Но ход его мыслей изменился, когда он заметил, в каком опасном состоянии она была. Она все еще была красива. Но это была уже не та молодая Наталья и не Наталья Каримская. Странно. У нее был вид святой. «Что вы думаете, пан доктор?» — спросил провизор.
2: «Что в любой момент может наступить смерть. Но что нам делать, Урзин? Вы же не можете допустить, чтобы дочь пана Орловского умерла здесь, как падшая женщина?»
1: «Я еще вчера сообщил пану Орловскому о случившемся и просил его прийти и забрать пани баронессу в Орлов».
2: «Это вы правильно сделали. Скорый поезд прибывает в час. Может быть, он уже здесь? Пойдите ему навстречу, дорогой Урзин. Хоть он и кажется святым, а все же толковый человек», — подумал доктор, с нетерпением ожидая его возвращения.

0: Маргита Орловская, возвратившись после своего первого посещения церкви в Боровце, вместо дедушки нашла лишь его рукой написанную открытку, в которой он сообщал ей, что с утренней почты получил письмо и что определенные обстоятельства потребовали его отъезда в Орлов. «Почему он меня не послал?» – сердился Адам, только что вернувшись из Подолина. «Ведь я был еще дома, когда почта пришла». Из-за всего этого Маргита забыла постигшее ее разочарование в церкви. С какой радостью она отправилась туда, и как была рада, что дедушка ничего не имел против. Она надеялась насытиться Словом Божиим. Первое неважное впечатление произвело на нее плохое пение, при котором можно было уснуть. Она удивилась, что учитель Галь так бесчувственно может играть. Затем на кафедру поднялся пастор О, мужчина приятной наружности, но болезненного вида. Говорили, что он только на прошлой неделе вернулся из Верисхофена, где лечил свой ревматизм. Маргита сочувствовала ему. Было заметно, что ему при пении литургии не хватало воздуха и трудно было вести богослужение. Маргита плохо понимала, что он говорил. Это было не по-словацки и не по-чешски, ведь она часто слышала, как барон Райнер говорил на чешском языке. В церкви она посмотрела на слушателей. Они дремали на скамьях. Когда он повышал голос, они вздрагивали, а потом снова засыпали. Молодая женщина почувствовала пустоту в своей душе, особенно во время длинных молитв. С радостью она пришла, но с радостью она и вышла из церкви. «Когда пастор поправится, будет лучше», – подумала она. «Невозможно, чтобы евангельское богослужение было таким». Когда Маргита проходила мимо дома пастора, со двора до нее донесся довольно резкий женский голос, бронивший работника не самыми изысканными словами. «И это в доме пастора! И в воскресенье!» Она намеревалась войти и представиться, но раздумала. Печальная и опустошенная, она вернулась домой. Здесь ждали ее обычные обязанности. Отец с братом и его другом не захотели прийти к обеду, но, несмотря на то, что она распорядилась, приготовленная пища не была еще отправлена к ним. Так что ей самой пришлось взяться за дело и упаковать ее в корзины. «Скажи, что я приеду сразу после обеда», – приказала она слуге. Обедали они впервые вдвоем с Адамом. Он тоже был расстроен. Вчера в Подолин прибыл сундук с египетскими древностями, который был поврежден, и в нем недоставало нескольких драгоценных вещей. Маргита приняла искреннее участие в этой неприятности мужа. «Что скажет доктор Герингер? Он сна лишится от горя. Именно то, что пропало, для него было так важно!» Сокрушался молодой Орловский. «А ты точно знаешь, что все было положено в ящик? Может быть, вы что-нибудь забыли?» Предположила Маргита. «Забыли? Не думаю. Доктор сам все упаковывал. Но ты права. Может быть, недостающее находится в сундуке, которую он взял с собой? Было бы это так!» «Господь даст, что так и будет», – проговорила Маргита, успокаивая мужа. «Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что все в порядке. Я сегодня еще отправлюсь в Подолин и проверю опись вещей, находящихся в ящике. Пусть Никуша меня сегодня извинит». «О, он поймет. Ты только завтра утром вернешься? Верхом поедешь?» «Нет, я вернусь еще сегодня вечером. но ужинать меня не ждите, если опоздаю. Маркиза я сегодня утром вовсе не видел. Он был занят, и я сразу пошел в комнату, отведенную мне и доктору Герингеру, чтобы посмотреть вещи. «А Тамару ты тоже не видел?» «Когда уходил, видел. Она передавала тебе привет и ждет тебя завтра. Я застал ее за запретным делом. Она читала книгу, которую якобы ты ей дала». Маргита покраснела. «Верно. Чтение ведь вредно ее глазам. Но Иисус Христос сделает так, что она не пострадает от этого», — подумала она. «Но ты мне еще не рассказала, как было в церкви», — переменил Адам тему разговора. Ему не хотелось говорить о Тамаре Арана. Он все еще видел укор в ее красивых голубых глазах и слышал, как она сказала: «Маргита так хороша и добра! Радость дышать с ней одним воздухом! А вы отказались от нее!» Он знал теперь, что Тамара была права, поэтому ему и не хотелось об этом думать. «Как ты провела время?» — повторил он вопрос. «Я в церковь ходила, не время проводить», — сказала она почти печально. «Прости, я не так выразился. Я хотел спросить, нашла ли ты то, чего искала? Я однажды был случайно в евангелической церкви, но сухое, скучное богослужение меня нисколечко не удовлетворило. Там пели, будто тянули резину. Казалось, не будет конца. Священники что-то читали, а затем проповедь. Я едва выдержал до конца. Верно, меня звон колокольчиков и вся эта мишура в нашем богослужении не трогают. Но зато хоть хорошо поют, и можно на что-то посмотреть, развлечься». «Да, развлечься можно в вашей церкви, но больше ничего», — вскипела Маргита. Слова Адама обидели ее. Хотя, вспомнив сегодняшнее богослужение, она должна была согласиться с ним. «О, кто всему этому верит и хочет быть благочестивым, тот у нас скорее найдет нужное ему. Скажи мне только, чем евангелический христианин докажет, что он благочестивый и добрый христианин? Католик дает пожертвования, поклоняется святым, делает добрые дела, соблюдает пост, заказывает молебны за бедных и умерших. А чем докажешь ты, что ты добрая евангелическая христианка?» Щеки молодой женщины раскраснелись. «Тем, что я так стараюсь жить, как это повелел Христос, что я люблю и прощаю». Он посмотрел на нее долгим взглядом. Вот что ее так украшало. Она хотела любить и прощать. «И ты думаешь, что всегда можно любить и прощать?» «Христианину, живущему по заветам Христа, да, ибо он говорит: слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». «Но если твое убеждение основывается только на этих словах, то ты можешь придерживаться их также, будучи католичкой?» «Возможно. Но ваша церковь насилием доказала, что нет в ней любви Христа». «Докажи свое утверждение», — сказал он, покраснев. «Очень легко. Разве не Рим сжег на костре лучших своих сыновей, например, Гуса, Визгарта и тысячи других мучеников?» «Не мучеников он сжигал, а еретиков. Я могу согласиться, что в то варварское время, к сожалению, такие насилия имели место. Но это происходило от темноты, непросвещенности. Однако я не соглашусь с тем, что в нашей церкви нет любви. Я хотел бы знать, чем евангелическая церковь доказала, что в ней живет тот дух, который, как ты говоришь, подкреплял мучеников в их вере. Я знаю много евангелических эгоистов, мошенников, неверующих и прочих. Но никогда мне не случалось замечать в вашей церкви любви и согласия. А напротив – ссоры и раздоры. В нашем правительстве имеются и евангелические христиане. Но скажи мне, что они сделали хорошего? Я вообще считаю, что дело не в учении, не в церкви и не в убеждении, а в самом человеке, в его стремлениях. Нет, Адам, если человек хочет жить счастливо и для блага других, то это счастье должно быть в нем. Но оно не творится самим человеком. Свет и счастье во Христе. Христос должен жить в человеке. Это Он жил в мучениках. Он и в нас, во мне хочет жить. И как цветок раскрывается лучам солнца, так и я раскрыла свое сердце свету, и он теперь освещает его. Я не могу остаться католичкой, потому что мне доступ ко Христу был бы закрыт. У вас так много святых: Матерь Божия, отцы церкви, папа, епископы и так далее, один над другим. Об Иисусе Христе и речи нет. И все же без Него нет спасения. И я могу и хочу служить только Ему одному, Ему, который возлюбил меня так, что жизнь свою отдал за меня. Ему, который оберегал меня, когда отец и мать оставили меня. Хотя я его и не знала, и который теперь раскрылся мне во всей своей красоте и святости. Я согласна, что евангелические не живут так, как бы им надлежало жить, и что это уже не прежняя церковь. Но евангелическая церковь не запрещает читать Слово Божие и не распространяет заблуждения и суеверия. И у кого Слово Божие, тот может увидеть свет и стать счастливым навеки. Ты уже настоящий богослов, Маргита. Насмешливо склонился перед ней молодой ученый. Может быть, лучше оставить этот разговор, потому что у меня времени мало. Но в будущем мы еще поговорим об этом. Так как у тебя достаточно смелости критиковать мою религию, я освящу и твою. И приведу тебе факты, свидетельствующие о том, что тебе пока неизвестно. А теперь, что передать Тамаре? Лицо Маргиты разгорелось. Она почувствовала что-то вроде стыда. И потом, когда Адам уже ушел в Боровце, она задумалась, правильно ли сделала, сказав без обиняков ему правду о Риме. Подавленная, она пришла к домику и остановилась. Окно было раскрыто, из него слышались голоса. Один из них принадлежал Степану Градскому. «Может быть, он пришел навестить бабушку?» «Как хорошо!» Она снаружи прислонилась к окну и заглянула внутрь. Какая чудная картина предстала перед ее глазами! На диване лежал ее отец и смотрел на окно. Рядом стоял Аурелий, скрестив руки на груди, а у стола, наклонившись над раскрытой Библией, стояли Никуша и Степан Градский. «Значит, Степан действительно пришел. Тот, кому Христос открылся и который умел любить и прощать. Вот он! Настоящий евангелический христианин, который живет по Евангелию. Заликовала она в душе и поспешила в домик, где ее радостно приветствовали. «А дедушка не придет?» – первым делом спросил отец. Она ответила, что он отправился в Орлов. Извинилась также за Адама. Приветствуя Степана, она не заметила, как Никуша вдруг побледнел и рукой схватился за сердце. «О, Маргита! Если бы ты знала, какое известие ты принесла своему брату!» Хорошо, что она не подозревала о случившемся. Около часа назад Николай Каримский стоял в лесу, углубившись в размышления. Он беспокоился о матери, тосковал по ней. Как хотелось ему узнать хоть что-нибудь о ее состоянии. Аурелий, вернувшись из Подолина, письма не принес. Николай теперь невыразимо тосковал по человеку, с кем можно было бы поговорить о матери и кого можно было бы попросить молиться за него и за нее. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Обернувшись, он увидел перед собой молодого человека очень приятной наружности. Мир, свет и внутренняя радость отражались на его лице. Молодой человек, заметив Николая, поприветствовал его. Николай ответил на приветствие и заметил вопросительный взгляд подошедшего. «Простите, пожалуйста, вы не пан Николай Каримский?» — спросил он мелодичным, приятным голосом. «Да», — ответил Николай, и сердце ему подсказало: «это Степан Градский». «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал.
1: Сегодня вы прослушали чтение 15-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Вертолет Ми-4 перебрасывал отряд поисковиков на новую точку работ. Это была последняя выкидушка, и здесь нам предстояло жить и работать около 2 месяцев до конца полевого сезона. Внизу тянулась Северная Камчатка, край удивительный, ни на что не похожий, как будто кусочек иной планеты, упавшей на Землю. Несколько тысяч лет назад в этих местах бушевали геологические потрясения, катастрофы, вызванные потопом. Взрывались вулканы, трескалась, как яичная скорлупа, земля. Из кратеров вулканов, трещин, извергалась магма, огненно-жидкая масса, туча пепла. Постепенно могучие подземные силы передвигались на юг полуострова. Нет-нет, и дадут они о себе знать и в наши дни. А на севере земля успокоилась надолго, быть может, навсегда. Из тех далеких времен остались памятники. Строго конической формы сопки со срезанными вершинами, погасшие вулканы, окаменевшая ноздреватая магма на склонах и у подножий. Хребты, долины, сопки. В долинах речка или ручей. Кристальной прозрачности вода в белых бурунах неслась с гор с бешеной скоростью. Что это за водичка, я недавно испытал на собственной шкуре. В маршруте довелось переходить неглубокую, по колено, речку. Правая бахилина возле лодыжки была разорвана. Резинового клея в отряде не оказалось. Забыли в центральном лагере. Снял бахилину, стянул портянку и зашагал на другую сторону. На середине реки нога ниже колена онемела, как от наркоза. Кое-как выбрался на берег и колотил по ноге кулаками, и щипал. Бесполезно, не чувствую боли. Даже струхнул. Лишь минут через 10 ожили застывшие капилляры, и началось яростное жжение. В долинах теснилась плотная тайга. Лиственницы, ели, согнутые в три погибели каменные березы, карликовые ивы. На склонах

хотя деревья не росли. Их оцепил стланник кедрач, невысокое, в 1,5-2 человеческих роста дерево, ствол и мохнатые лапы которого, спасаясь от жестоких камчатских ветров, стлались по земле. Выше и стланник не рос. До самых вершин беспорядочное нагромождение больших и малых камней. Камни, камни, камни. Они покрыты дегтярно-черной и твердой коркой, которая трещит под сапогом, как ореховая скорлупа. Эта корка — живой организм, разновидность камчатского мха. На черном фоне камней белели узенькие дорожки, выбитые копытцами тропы снежных баранов. Перевалив очередной горный хребет, Ми-4 вышел в долину и полетел над быстрой рекой, рывками снижаясь. Через несколько минут машина должна была приземлиться. Глядевший в иллюминатор Борис, начальник отряда, рослый бородатый мужчина, работавший на крайнем севере 20-й полевой сезон, со студенческих лет, вдруг резко поднялся, пробрался по груди рюкзаков к пилотской кабине и прокричал. «Командир, развернись на 180! В реке какая-то зверюшка тонет!» «Уж не мышка ли полевка?» — раздалась в ответ из кабины. Борис не понял иронии. «Нет, что-то покрупнее!» «Надо знать нашего начальника отряда, чтобы понять по меньшей мере странную его просьбу ради какой-то попавшей в беду зверюшки изменить линию полета машины». В зверей и птиц он буквально влюблен и знает о них больше иного зоолога или орнитолога. Он может часами с просветленным лицом слушать пеликанье синицы или наблюдать, как лущит орехи белка. Его городская квартира смахивала на зверинец. В ней обитали арктический суслик-еврашка, летяга, обыкновенная белка, похожий на обугленную головешку северный ворон, четко говоривший каждому гостю «Привет!», горностай и даже рысенок с волчонком. Правда, рысенка с волчонком пришлось подарить зоопарку, потому что подросшая лесная хищница однажды через приоткрытое окно проникла во двор и перерезала всех вышедших на прогулку хозяйских кошек и собак. А таежный гангстер, скучая о тайге, выводил по ночам такие арии, что на Бориса написали жалобу в ЖЭК. Командир экипажа выполнил просьбу начальника отряда. Не видя его за стенкой кабины, я представлял саркастическую улыбку на лице вертолетчика. «Ладно, мол, сделаю одолжение, раз ты с таким приветом». Машина развернулась и легла на обратную линию полета. Мы прильнули к иллюминаторам. Вскоре среди белых бурунов и повсюду торчавших из воды острых камней я увидел круглую голову с длинными острыми ушами и часть серебристо-рыжего туловища с резкими черными пятнами на шкуре. Это была рысь. Быстрое течение тащило зверя по стремнине, не прибивая ни к тому, ни к другому берегу. Иногда он выбрасывал лапы, цеплялся когтями за проплывающие мимо камни, но удерживался на одном месте считанные секунды, не в силах сопротивляться бешеному напору воды. Попавшая в страшную ловушку рысь то и дело раскрывала ярко-красную пасть, кричала. Но грохот вертолетного двигателя, режущий свист винта, заглушали панический крик. Борис встал на железную перекладину лестницы, просунул голову в пилотскую кабину. Горячо жестикулируя, он уговаривал командира экипажа посадить машину, чтобы попытаться спасти зверя. Уговорил. Ми-4, намного обогнав плененную рекою рысь, пошел на посадку. Машина опустилась на каменистую косу. Еще не перестал вращаться винт, а начальник отряда, пригибаясь под лопастями с топором в руке, выпрыгнул из багажного отделения и побежал к плотной таежной стене. Один за другим мы ступили на землю, подошли к воде. Стояли до боли в глазах, всматриваясь в горящую солнечными бликами реку, высматривая зверя. Борис, между тем, вырубил длинную жердь, пристегнул вверх бахилин к поясному ремню, пошел в реку. Шел он осторожно, боясь поскользнуться на осклизлых донных камнях и упасть. Жердь перекинул через плечи, как коромысло. В одном месте течение сбило начальника отряда с ног, но, окунувшись головой, он сумел подняться и вновь стал продвигаться к стремнине. Наконец, в мокрой, отяжелевшей одежде Борис достиг середины. Прислонился боком к лобастому валуну, торчавшему из реки, приготовил жердь. Там, где он стоял, было довольно глубоко, вода скрывала его по пояс. Я живо представил, каково ему сейчас в ледяных струях. Напряженно смотрели на реку. Ждали. Первым рысь увидел молоденький бортмеханик. «Вот она!» — прокричал он.
Левее порожка мелькнула! Опять!» Вглядываясь в солнечные блики, я, наконец, увидел четвероногого пленника. Точнее, лишь круглую, остроухую голову зверя. Она то показывалась над бурунами, то ненадолго исчезала под водой. И только теперь до слуха донесся крик. Он был слабый, осипший и едва покрывал шипение бурунов, беспрерывное бормотание светлых струй. Так однажды под окном моей городской квартиры кричала тяжело раненая кошка, попавшая под колеса автомобиля. Борис выставил жердь. Он держал ее над поверхностью воды, как держат копье. Рысь ближе, ближе. Поймет ли зверь, зачем протянута жердь? А поняв, доверится ли своему извечному врагу, человеку? Мы замерли. И вот хищник вровень с человеком. Жердь в руках Бориса пружинисто дернулась. Рысь ухватилась за конец передними лапами и зубами. Стоя на одном месте, начальник отряда медленно развернулся, протащил зверя по воде. Затем также медленно, приподняв жердь, направился к берегу. Рысь висела на ней, как гимнастка. На мели она, круто выгнув спину, сорвалась в воду, тяжело запрыгала на берег, а когда выбралась на сухое, растянулась на мелких камнях косы. Силы оставили ее. Мы нерешительно приблизились к зверю. Он тотчас перевернулся на спину, поднял лапы с выпущенными когтями, оскалил пасть с длинными иглоподобными зубами. В такой позе раненая рысь защищается от врагов. Так есть подручней ударом лапы распороть живот, выпустить кишки кабану, росомахе, медведю и даже человеку. И только теперь я заметил с правого бока страшную, от шеи до хвоста глубокую рану, очевидно оставленную острым подводным камнем. Но крови было мало, ее вымыло водой. Зверь был самкой. Борис зашагал к вертолету, достал из груды рюкзаков свой рюкзак, переоделся в сухое. Потом развернул маршрутку, одноместную палатку. Безбоязненно подошел к рысе и накинул на нее крепкую материю. Маршрутка, как живая, задергалась, забилась на земле. С каждым движением зверь скручивал себя все больше и больше. Борис взял в охапку плененную рысь и понес ее к вертолету. Вскоре прибыли на место, выгрузились. Вечно спешащие вертолетчики сейчас не торопились улетать. Они хотели еще разок взглянуть на рысь. Борис вытряхнул из брезента таежную хищницу. Она была совсем плоха. Немного отползла от людей, растянулась на мху. Дышала часто, с мокрыми хрипами. «Кровью изошла», — сказал командир экипажа. «Не жилец ваша киса». «Киса? Чем не имя?» — отозвался Борис. «Так и назовем ее кисой». «А жить мы будем, уверен. Мы живучие, не то что люди». «Как она в реку угодила?» «Элементарно. Переходила по порогу на противоположную сторону. А камни-то скользкие. Или вплав пустилась, она стремнение понесло, сил не рассчитала». Простились с вертолетчиками. Машина взлетела. На прочных жердяных каркасах разбили жилую палатку и палатку-склад. Устраивались основательно. Жить в этой выкидушке предстояло не день и не два. Покончив с устройством лагеря, Борис вспорол банку говяжьей тушенки. В миске поднес пищу зверю. Киса понюхала говядину и брезгливо фыркнула. Ни падаль, ни консервы рыси не едят. Они питаются только свежим мясом. Непуганной дичи в этих краях предостаточно. Не успел я со своей ижевкой отойти от стоянки, как наткнулся на стаю куропаток. Я убил на взлете парочку птиц и вернулся. Завидев в моих руках лакомую добычу, киса пришла в сильное волнение. Она шумно нюхала воздух, скалила пасть. Черные кисточки на ушах вздрагивали, седые бакенбарды распушились. Я бросил куропаток зверю. Он разорвал передними лапами одну из птиц и с жадностью стал пожирать птичье мясо. «Умирающий зверь не ест с таким аппетитом», — успокоенно сказал Борис. Ночью я то и дело просыпался, откидывал полог палатки. Ушла ли рысь? И каждый раз в густо-дегтярной, влажной от близости Берингова моря тьме видел яростно горящие фосфорическим светом глаза. Утром мы покормили рысь парочкой кедровок, птиц с черным оперением, которых здесь, что воробьев в деревне, и ушли в маршрут. Вернулись поздно, в сумерках. Киса лежала на прежнем месте. Она усердно работала языком, зализывая рану. Я бросил ей убитого в маршруте селезня. Этой ночью киса исчезла.
как мы полагали, навсегда. Через несколько дней мы с Борисом шагали очередным маршрутом. Я был у начальника отряда маршрутным рабочим. Геолог молотком с длинной ручкой откалывал образцы пород, записывал в толстую записную книжку характеристики местности. А я снимал показания радиометра, висевшего на груди, складывал образцы в свой рюкзак. Спустились с хребта в долинку, густо заросшую тайгою. То и дело встречались свежие визитные карточки медведя и лося, отпечатки следов этих зверей. Медвежьи лапти были такими огромными, что становилось не по себе. Когда углубились в тайгу, мною овладело, казалось бы, беспричинное беспокойство. Все чудилось, что из дебри за нами кто-то неотступно следит. Говорят, якобы пристальный звериный взгляд излучает какие-то колебания, которые, как радар, легко улавливает человек своим мозгом. Очень может быть. Борис верно чувствовал себя точно так же. Беспрестанно крутил головой, часто останавливался, напряженно прислушивался. И когда где-то наверху раздался громкий звук сломанной ветки, мы, как по команде, резко вскинули в том направлении ружья. С лиственницы на звериную тропу спрыгнула крупная рысь. «Не стреляй, киса!» — прокричал Борис. «Да, это была наша киса. Ни одна рысь, если она не поражена бешенством, не поведет себя так, непременно уйдет от людей». Киса стояла, слегка выгнув дугой спину, и смотрела то на меня, то на Бориса. «Присядь», — попросил меня начальник отряда и присел сам. Я понял, зачем он это сделал. Большой рост живого существа обычно пугает зверя. «Киса, киса, иди ко мне!» «Ласково, как домашней кошке», — сказал рыси Борис. Зверь прыгнул в чащобу, сделал небольшой крюк и оказался позади нас. Я заметил, что страшная рана на правом боку, казавшаяся нам смертельной, затянулась твердой коричневой коркой. Мы двинулись маршрутом. Киса пошла за нами, как привязанная. Останавливались для работы, замирала и рысь. Склонив голову на бок, она с любопытством наблюдала, как люди откалывали от камней куски и складывали их в зеленый мешок за спиной. Но вот она скрылась. Мы стояли и ждали. Рысь не появлялась. «Киса, к ноге!» — в шутку крикнул Борис. И случилось невероятное. Дикий, не знавший жалости хищник, пулей выскочил из тайги и с собачьей покорностью улегся неподалеку от людей. Вскоре, когда зверь опять исчез в дебрях, этот же эксперимент проделал я. Ничего подобного, рысь не появлялась. Но едва команду подал Борис, киса выбежала из тайги. Конечно, она не понимала команды и, стало быть, не могла ее выполнить. Но киса отлично запомнила голос Бориса. Голос того, кто однажды спас ей жизнь. И тотчас откликалась на него. Она проводила нас до лагеря. До темноты мельтешила возле палаток, а с наступлением ночи исчезла. Рыси — ночные хищники. Утром, едва мы вышли в маршрут, киса вновь появилась и увязалась за нами. Именно за Борисом и мной, а не за другой маршрутной парой. Начальник отряда не звал ее. Значит, зверь запомнил запах и облик Бориса, своего спасителя. В полдень, когда я развел костерок, чтобы вскипятить чай, киса попятилась задом, глухо зарычала и убежала в чащобу. Запах дыма, очевидно, напомнил ей тревожный запах таежных пожарищ, которого панически боятся все звери. Человек быстро привыкает к самым необычным и диковинным штукам и через малое время утрачивает способность удивляться необычности, диковинности. Помню, как я был потрясен видом дикого белого медведя на острове Врангеля, который околачивался на окраине поселка возле свалки или подходил к избам и стучал лапой в дверь, просил пищу. И что же? Через неделю белый медведь производил на меня такое же впечатление, какое корова производит на сельского жителя. Точно так же мы привыкли к постоянному соседству кисы. Она стала почти ручной, правда, только для Бориса. Он кормил ее с руки и фамильярно трепал по холке. Зверь ластился к начальнику отряда, как кошка. По утрам до позднего вечера маршрутные пары расходились в разные стороны. Киса следовала за Борисом и мною по пятам. Изредка она ненадолго исчезала, а когда вновь появлялась, ее морда была в кровавом пуху. Киса сыто облизывалась и урчала. Мы то и дело натыкались на остатки пиршества хищников, кучки перьев, головы и лапки куропаток, каменных глухарей, кедровок. И лишь однажды мне довелось видеть, как рысь охотилась. Это было занятное зрелище.
В полдень, уставшие и разморенные жарою, мы решили с полчаса прикорнуть в тени под лиственницей. Борису удалось заснуть, а я ворочался сбоку на бок, мешала проклятая мошка, бич крайнего севера. Не спасали ни накомарник, ни диметилфталат. Ближе к осени эти твари особенно зловредны. Киса лежала в ногах Бориса. Вдруг раздалось шуршание пересохшего мха. Глянув на рысь, я увидел, как она поднялась, вытянулась в струнку и неотрывно смотрит в одном направлении. Я тоже посмотрел туда, но ничего подозрительного не увидел. Пришлось достать из рюкзака бинокль. Мощные окуляры приблизили деревья, скалы, обширную бугристую от кочек поляну, тянувшуюся за редколесьем. И только тогда я заметил белые точки на мху, стайку куропаток. Они кормились созревшими ягодами голубики. Обоняние у рысей так себе, неважное. Но остротою зрения они могут сравняться разве что с орлом. Как бы стелясь по земле, наша киса быстро побежала к живой добыче. Я поймал ее в окуляры бинокля и с интересом следил за охотой. Чем ближе она подкрадывалась к желанной цели, тем осторожнее становились ее движения. Иногда рысь ложилась на моховую кочку и подолгу лежала на ней, наблюдала за птицами. Те, не чуяли беды, кормились на поляне. Но чу, самая крупная куропатка, вдруг издала резкий гортанный звук. Стая снялась. Птицы пролетели 200 метров и сели на той же поляне. Вообще-то камчатские куропатки, с точки зрения людей, очень глупые существа. Человека они не боятся, подпускают почти вплотную. Местные жители не тратят на них заряды, бьют камнями, палками. У птиц не выработался условный рефлекс боязни человека, потому что население Северной Камчатки ничтожное. Но четвероногих хищников они научились опасаться. Рысь была обнаружена птицами и решила изменить тактику охоты. Теперь она не пряталась, таиться было бесполезно. Киса поднялась в полный рост. Всем своим видом, поведением плутовка хотела показать, что куропатки ее вовсе не интересуют. То примется раскапывать норку мышки-полевки, то ляжет на спину, дрыгая в воздухе лапами, отмахиваясь от мошки. Я разгадал хитрейший маневр рыси. Она ходила кругами вокруг стаи и с каждым кругом, как бы невзначай, без всякой задней мысли, приближалась к птицам. Наконец киса растянулась на мху. Суживать круги еще больше не следует. Куропатки и без того начали крутить головами, проявлять беспокойство. Лежала она задом к птицам, якобы дремала. Куропатки успокоились, стали кормиться. 5-10 минут спит киса. И вдруг резко разжатой пружиной зверь бросается на стаю. В последнем прыжке уже на лету хватает зазевавшуюся куропатку. Летят перья. Отчаянный предсмертный крик птицы. Трудная добыча в лапах зверя. И начинается пиршество. В середине августа в отряд с проверкой прилетел начальник экспедиции. Он привез нам собаку. Еще в прошлой выкидушке до появления кисы в медвежьих лапах погиб отрядный пес Лаечка. Тогда же Борис по рации попросил привезти из поселка, в котором базировалась экспедиция, собаку. Благо там в изобилии водились бродячие псы. Вертолет с начальником экспедиции прилетел рано утром. Из радиограммы мы знали, что нам везут собаку. Думали Лайку. Были приняты все меры предосторожности. Из длинного многожильного провода Борис сделал кисе ошейник и поводок. Конец поводка привязал за ствол лиственницы. Рысе явно не понравился плен. Она металась на привязи, рычала, пыталась перегрызть провод. Когда Ми-4 приземлился, начальник отряда поднялся в багажное отделение и сделал собаке точно такой же ошейник и поводок. Казалось, все предусмотрели. Ведь неизвестно, как поведут себя извечные враги – собака и дикий зверь. Не учли лишь одного. Привезенный в отряд пес, помесь лохматой северной лайки и овчарки, был размером с телка и обладал невероятной силой. Едва Борис вывел его из багажного отделения, собака узрела зверя и так рванула поводок, что свалила с ног начальника отряда. Он упустил поводок. Дальше все произошло в считанные секунды. Пес со всех ног бросился на рысь. Киса отпрыгнула на ствол лиственницы на всю длину поводка. Собака заплясала возле дерева. Киса, улучив момент, бросилась с высоты на врага. Тот от неожиданности упал навзничь. Мгновение, и бедняга растянулся на земле. Кто-то из геологов в горячах схватил карабин, щелкнул затвором. Его остановили.
Так уж ли виновата рысь в смерти долгожданного пса, без которого туговато людям в дикой тайге? Во-первых, рыси были бы обречены на голодную смерть, если б не убивали. Во-вторых, первым напал пес, а дикий зверь лишь оборонялся, защищал свою жизнь. Утром начальник экспедиции улетел. Киса обнюхала пахнущее псиной жесткое мясо, брезгливо фыркнула и не притронулась к нему. Собаку предали земле. И чрезвычайное происшествие забылось. Рысь по-прежнему ходила с нами в маршруты, ластилась к Борису и ненадолго исчезала в тайге, чтобы насытиться парным мясом. Близился конец полевого сезона. Выпал снег. В полдень он таял в долинах, а на вершины скал и хребтов лег прочно. Наконец-то заметно поубавилась гнуса, хотя некоторые виды этих тварей не исчезают и с первыми морозами. Киса была в растерянности. В это утро люди не вышли, как обычно, в маршрут. Позавтракав, они начали заниматься странными делами. Вытаскивали из палатки рюкзаки, геологические приборы, затем разобрали жердяные каркасы, повалили брезентовые домики и свернули их в рулоны. Она не могла знать, что сегодня, 1 октября, закончились полевые работы и что из штаба экспедиции получена радиограмма. Ми-4 летит на стоянку отряда. Приказано не отлучаться от выкидушки ни под каким предлогом. Срочно подготовить к погрузке личные вещи и экспедиционное имущество. Вещи упакованы и сложены в одну большую кучу. Мы сели на них. Без палаток и кухонного тента вид у стоянки был осиротелый. Молчали. Сейчас я испытывал настоящее чувство вины перед нашей кисой, как перед человеком, который был предан мне и которого я хотел тайком подло покинуть. Борис избегал смотреть на рысь и сидел, хмуро сдвинув брови. Без сомнения, он чувствовал себя Иудой, предателем. Киса вдруг вытянулась в струнку, устремила взгляд куда-то поверх тайги. Слух у рысей превосходный. Мы услышали вертолетный гул лишь 10 минут спустя. Когда грохочущая вертушка, перевалив хребет, нырнула в долину, зверь зарычал и со всех ног бросился в тайгу. Но вот Ми-4 приземлился на каменистой площадке, затих, и киса немедленно прибежала к стоянке. Она неотрывно следила, как люди затаскивали в багажное отделение вещи, как один за другим исчезали в чреве машины. Все, кроме Бориса. Начальник отряда присел на корточки, потрепал зверя по загривку, затем резко поднялся и зашагал к вертолету. Но не тут-то было. Киса в два прыжка догнала Бориса, когда тот уже поставил ногу на дюралевый порожек багажного отделения. Она вцепилась зубами в его бахилину, упершись задними ногами в землю, потянула на себя. «Дайте-ка карабин», — попросил он. Я отыскал в груди вещей оружие, щелкнул затвором, протянул его начальнику отряда. Гулкий, как из пушки, звук карабинного выстрела в небо ненадолго напугал зверя. Он отбежал в сторону. Борис поспешно забрался в вертолет и захлопнул изнутри дверцу. Машина оторвалась от земли. Мы прильнули к иллюминаторам. Киса металась по покинутой стоянке. Высоко подпрыгивала, как бы пытаясь взлететь за вертолетом. Пасть была раскрыта, но ее крик тонул в грохоте двигателя. Потом она перестала метаться и длинными скорыми прыжками побежала в том направлении, куда полетела вертушка. Мы сидели, сложив на коленях руки, словно на похоронах. Все почему-то смотрели на Бориса. «Что вы на меня уставились?» – неожиданно взорвался начальник отряда. «Что, я должен был взять кису домой? Взрослая рысь в квартире! Чушь!» Я посмотрел в иллюминатор. Внизу проплывали скалы, хребты, ущелья с реками и ручьями. Огромное пространство было залито солнцем. Взблескивали заснеженные вершины, словно на них вылили расплавленный металл. Лиственницы еще не осыпались и походили на сгустки золотистого дыма. И подумалось вдруг, несытая пища, незаботливый уход, нечеловеческая ласка – ничто не сможет заменить дикому зверю тревожного шума сосновых вершин в непогоду, терпких запахов тайги, сладостного волнения битвы, торжества победы в трудном поединке. Рожденные на свободе должны оставаться свободными.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о третьей главе этого послания. Вся первая часть этого произведения посвящена доктринальным вопросам. Первые 10 глав показывают нам, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Ранее мы с вами увидели, что Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, а в прошлой передаче мы завершили изучение отрывка, в котором ясно демонстрируется, что Господь стоит даже выше Божьих ангелов. Теперь мы с вами увидим, что по своему положению Он превосходит самого Моисея. Давайте прочтем первый стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Эта глава начинается со слова «итак». И это еще одна причина, почему мне кажется, что автором данного послания был апостол Павел. Апостол нередко использовал такие союзы, как «итак» или «посему», в качестве логических мостиков, посредством которых он представлял читателям свои логические рассуждения. Но в этом первом стихе слово «итак» выполняет даже более важную роль. Этот союз заставляет нас оглянуться назад, на то, что автор уже сказал ранее, и в то же самое время указывает вперед на то, что будет сказано далее. «Итак, братья святые», — говорит автор. Слово «братья» означает, что те люди, к которым обращался автор, были такими же евреями, как и он сам. И я считаю, что автором послания был никто иной, как апостол Павел. По происхождению Павел был иудеем, и он нередко называл других евреев своими братьями по плоти. Но здесь они названы братьями святыми. Они были святыми не из-за того, что они совершили, но потому что слово «святой» подразумевает отделение. Эти люди были отделены для Бога. Они принадлежали Богу, будучи участниками в небесном звании. Дело в том, что у народа Израиля было земное звание. Все обетования Ветхого Завета, данные некогда Израилю, относились исключительно к этой земле. Бог обещал им дождь с неба, Он обещал им плодородие их полей и обильные урожаи. Все это были земные благословения, хотя точно так же Бог обещал им и духовные благословения. Поэтому сегодняшние представления о том, что ничто материальное не может быть использовано в духовных целях, в корне ошибочно. Тем не менее, эта убежденность является причиной, почему люди не любят, когда в церкви упоминаются деньги. Что плохого в самих деньгах? Деньги вполне могут использоваться в духовных целях. Вот почему меня совершенно не впечатляют молитвы людей, которые не готовы поддерживать свои молитвы своими собственными средствами и пожертвованиями. Например, если вы собираетесь молиться о деятельности каких-то миссионеров, я бы рекомендовал вам жертвовать на их миссионерский труд, если вы, конечно, хотите сделать свои молитвы эффективными. В противном случае ваши молитвы будут всего лишь простым сотрясением воздуха, не более того. Жертвование – это вполне духовное действие, которое является одним из служений, совершаемых священниками. Священники приносят духовные жертвы, при этом материальное жертвование – это одно из таких служений, а хвала их уст – это другое служение. Братья, являющиеся участниками в небесном звании, в прошлом имели земное звание, но теперь они живут в настоящем и принадлежат к нынешнему поколению израильтян, которые обратились ко Христу. Впоследствии автор этого послания собирается недвусмысленно продемонстрировать своим читателям, что они вступили в совершенно новую эпоху. В прошлом, руководствуясь законом Моисея, они приносили жертвоприношения животных, и это было совершенно правильно для того времени.
Но в наши дни все это стало ненужным и неправильным, ибо значение всех этих жертв было исполнено во Христе. А сами иудеи обрели новое небесное звание. При этом их прежнее земное звание никуда не исчезло. Но теперь оно заменено их новым небесным званием. И сегодня они являются участниками в этом небесном звании. Я знаю нескольких миссионеров, которые несут служение благовествования в Израиле и всеми силами стараются донести до людей эту мысль как можно более ясно. Когда мы свидетельствуем о Христе каким-то представителям иудейского народа, у нас есть тенденция убеждать их в том, что им нужно перестать быть иудеями. Я не знаю, почему мы делаем это. Человек может оставаться иудеем, являясь при этом христианином. Любой человек, будь он немцем, англичанином или французом, по-прежнему остается немцем, англичанином и французом, даже тогда, когда становится чадом Бога. Никто не требует от него отказаться от своих корней и от своей национальной принадлежности. И еврей по-прежнему остается евреем даже после того, как он приходит ко Христу. Просто он двинулся дальше в Божьем откровении и теперь является участником небесного звания. Это очень важно видеть. Послание к евреям становится практически бессмысленным, если мы не осознаем, к кому оно обращено, а также забываем, когда именно оно было написано. Недавно я натолкнулся на один документ, который называется «Золотым правилом библейского толкования». Автором его является знаменитый Джон Уиклиф. Джон Уиклиф жил в 14 столетии, но, несмотря на то, что он жил много веков назад, его золотое правило толкования Писания по-прежнему сохраняет свою первоначальную ценность и блеск, ничуть не потускнев за все прошедшие века. Послушайте, как звучит это правило. «Немалую помощь в твоем понимании Писания тебе окажет умение обращать внимание не только на то, что было сказано и написано, но еще к кому и о ком, какими словами, в какое время, где и с какой целью, а также при каких обстоятельствах все это было сказано. И кроме того, научись учитывать написанное до этого, а также все то, что следует после». Друзья мои, вам не удастся сформулировать этот принцип более просто и точно. Даже если мы, не задумываясь, воспользуемся этим правилом Джона Уиклифа и применим его к посланию к евреям, я не думаю, что это причинит нам какой-нибудь вред. Фраза «участники в небесном звании» стала бы совершенно бессмысленной, если бы мы не знали, что она относится к тем христианам иудейского происхождения. Итак, автор призывает нас уразуметь его, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Греческое слово, переведенное у нас словом «уразуметь», имеет смысл искреннего и внимательного изучения, а также осмысления всеми силами нашего разума. Это очень важное слово, и мы должны понять, что оно призывает нас к внимательному, серьезному и неспешному осмыслению того, о ком идет речь далее. Мы должны уразуметь посланника, а в греческом оригинале буквально сказано «уразуметь апостола». Что подразумевает автор под этим словом «апостол»? Господь Иисус являлся апостолом в самом основополагающем значении этого понятия. Я не думаю, что мы должны вкладывать в это слово какое-то особое значение. В конце концов, кем является апостол? Апостол — это посланник. Иисус был послан Богом на эту землю, и мы обязаны уразуметь его как посланца Бога, потому что он был послан Богом к этому миру. Он посланец, он является Божьим апостолом. Он является откровением Бога, заслуживающим нашего внимания. Он приходит от Бога как апостол, но обратите также внимание, что он не только посланник, но и первосвященник.
Причем чуть далее в этом послании предметом весьма подробного обсуждения будет его священническая роль. В данном стихе автор просто упоминает тот факт, что когда он вновь возвратится к этому вопросу, речь уже будет идти только об этом. Так что нам придется подождать, пока мы не доберемся до пятой главы, чтобы увидеть все это. Образно говоря, первосвященник и апостол движутся в противоположных направлениях. Апостол, подобно пророку, приходит с посланием Бога к человеку. Он говорит человеку от лица Бога. С другой стороны, первосвященник движется по этому пути в противоположном направлении. Он движется от человека к Богу, представляя человека пред Богом. Итак, Христос — это наш небесный первосвященник. Но все-таки его зовут Иисус. То есть акцент делается на его человеческой сущности. Опять-таки, позвольте мне напомнить вам, что сегодня в славе пребывает человек, где он представляет нас с вами. И я просто счастлив, что сейчас он находится там, являясь нашим ходатаем и заступником. Он защищает нас и стоит на нашей стороне, понимая все наши чувства. И мы должны с вами осознать это и уделить данному факту самое пристальное внимание. Иногда я чувствую, что мне не удается в полной мере выразить свои мысли и чувства так, чтобы донести их до своего собеседника или до целой аудитории. Например, некоторое время назад я пытался объяснить группе верующих те чувства, которые испытал, когда выяснилось, что у меня имеются серьезные проблемы со здоровьем. Рассказывая обо всем этом, я чувствовал, что мне не удается достучаться до сердец своих слушателей, что они не могут понять меня. Поэтому, друзья мои, меня весьма утешает тот факт, что есть некто, кто понимает. Иисус прекрасно понимает все наши чувства и переживания. И поскольку Он знает меня и понимает меня, я могу принести Ему все мои тяготы. А еще Господь Иисус Христос способен помочь всем тем, кто подвергается испытаниям, независимо от того, что именно случилось. Независимо от того, в чем состоят наши испытания, Он способен помочь нам. Если и есть какая-то основная мысль, которую мне хочется, чтобы вы вынесли из нашего изучения послания к евреям, это должна быть мысль о том, что у нас с вами есть первосвященник, что в тот самый момент он жив и восседает одесную Бога. Но самое главное состоит в том, что он доступен для нас. Я лишь боюсь, что мы не пользуемся его помощью так, как нам следовало бы. Мы забываем о нем и пытаемся вести свои битвы в одиночестве. Друзья мои, он доступен. Он хочет, чтобы вы пришли к нему. Давайте помнить об этом, дорогие мои. Эта глава начинается с весьма важного и глубокого стиха, как мы с вами убедились только что. А в следующем отрывке автор показывает, что Христос стоит выше самого Моисея. После того, как автор показал превосходство Христа над древними пророками, которые говорили от лица Бога в ветхозаветные времена, а также показав его превосходство над ангелами, автор должен показать, что Христос стоит выше Моисея. Хотя Моисей был весьма важной фигурой для евреев. Я слышал, что несколько лет назад состоялась большая конференция израильских раввинов, в ходе которой они обсуждали вопрос, чья личность занимает более выдающееся положение, личность Авраама или Моисея. Насколько я помню, раввины пришли к заключению, что Моисей все-таки стоит выше, чем Авраам. Но если это так, и если мы введем в рассмотрение Иисуса, то он окажется выше Моисея. И автор изучаемого нами послания собирается продемонстрировать нам этот факт чуть далее. Прочтем стихи со 2 по 6. «Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его,
ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его, дом же его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Господь был верен поставившему его. Он был верен, когда пришел на эту землю, чтобы стать представителем Бога для человека. А также он верен сейчас, когда представляет нас перед Богом. Он был верен точно так же, как был верен Моисей во всем доме его. О чем доме идет здесь речь? Слово «дом» встречается в нескольких следующих стихах 7 раз. Поэтому весьма важно понять, чей дом имеется здесь в виду. Является ли этот дом домом самого Моисея? Я лично так не думаю. Это Божий дом. Моисей был верен в Божьем доме. Он был призван, чтобы исполнить определенную задачу, и он исполнил ее, будучи найден верным. Нет сомнений, что Моисей допускал ошибки. Более того, он собственноручно описал для нас все эти ошибки, когда написал первые 5 книг Ветхого Завета, Пятикнижие. Но его ошибки состояли не в том, что именно он писал, ибо сам Бог говорил Моисею, что он должен писать. Ошибки Моисея заключались в его поступках. Моисей отличался особым темпераментом, и однажды, когда Бог велел ему обратиться к скале словами, Моисей вместо этого ударил скалу. Это была ошибка. Потому что данная скала олицетворяла собой Христа и ту работу, которую Христос совершил для нас. В аналогичной ситуации за много лет до того Бог действительно велел Моисею ударить скалу. Мы читаем об этом в 17 главе книги «Исход». Но ударив эту скалу 1 раз, Моисею уже не следовало делать этого повторно. Христос был изъязвлен за нас 1 раз, и ему нет необходимости снова претерпевать страдания. Однако Моисей не совладал со своим темпераментом. Он не знал о глубоком символизме того, что он делает, когда ударил скалу во 2-й раз. И тем самым он допустил роковую ошибку. Тем не менее, заметьте, друзья, несмотря на то, что Моисей допустил немало ошибок, теперь его жизнь и все его ошибки уже в прошлом. И поистине чудесно видеть, что Бог запомнил именно его верность. Верность — это качество, за которое Господь Иисус будет хвалить своих людей. «Хорошо, добрый и верный раб». Такими будут его слова, как мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 21 стихе 25 главы. «Независимо от того, кем мы являемся и какую работу Господь вверил нам исполнять, мы должны быть верны». Однажды меня пригласили прочесть серию проповедей в одной церкви, которую возглавлял знакомый мне пастор. Чтобы сделать мое пребывание в их городе более радостным, этот пастор, зная мою страсть к игре в гольф, организовал для меня несколько игр. Сам он не играл, но попросил своего помощника, тоже заядлого спортсмена, составить мне компанию. И вот когда мы играли в гольф, этот помощник недвусмысленно дал мне понять, что он не верен своему пастору. Он позволял себе просто граничащие с неприличием намеки в адрес этого пастора, говоря такие вещи, которых он не сказал бы, если бы был верен человеку, у которого работал. Этот помощник в полной мере продемонстрировал свою неверность. Поэтому, когда на следующий день он пришел ко мне, чтобы сообщить, что он организовал для нас игру в самом хорошем гольф-клубе, я ответил, что очень сожалею, но не могу воспользоваться его приглашением. И я не стал больше играть с этим человеком. Когда мне довелось посещать ту церковь, некоторое время спустя, этого человека там уже не было.
Когда я поинтересовался о нем у пастора, то получил ответ, что его бывший помощник стал причиной многих неприятностей в церкви, и всем стала известна его неверность. Честно сказать, мне стало неловко, потому что мне, вероятно, следовало еще тогда рассказать пастору всю правду о его помощнике. Я лично не хочу иметь дело с человеком, который не желает сохранять верность тому, на кого он работает и кому он призван помогать. Если вы не можете быть верны тому человеку, под руководством которого трудитесь, вам следует оставить вашу работу. Если вы не верны ему, вы не верны Богу. И если все это относится к вам, а я обращаюсь сейчас главным образом к пасторам, вы тоже являетесь людьми, которым нельзя доверять. Ни при каких обстоятельствах я бы не стал доверять тому человеку. Кстати, позднее он написал мне письмо с просьбой дать ему рекомендацию для какой-то церкви. Я не стал давать ему эту рекомендацию. Как можно рекомендовать человека на должность пастора, если он не был верен, даже будучи помощником? Но о Моисее Бог говорит, что он был верен. И как чудесно было бы услышать, что Бог говорит о нас то же самое, признавая, что мы в полной мере проявили свою верность Ему. Это должно быть главным смыслом нашей жизни, и я призываю вас, друзья, всеми силами стремиться к этому. Мы не должны быть лицемерными человекоугодниками, но честно стараться исполнять те обязанности, которые возлагают на нас наши руководители. Этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Духовная статья.
3: Христианство и налоговая этика. Границы допустимого и недопустимого. Пару лет назад встретились с добрым другом, братом по вере и коллегой по цеху, владельцем бухгалтерской фирмы. Встречаемся нечасто, говорили обо всем. Не обошлось без обсуждения работы. Он обронил фразу: «Когда я пришел к профессии бухгалтера, поразился, насколько безразлично бизнесмены-христиане относятся к налоговым правонарушениям и даже к налоговым преступлениям. Большинство не видит в этом ничего страшного. Я тогда подумал о том, что хотя мы живем и работаем на разных континентах, наш опыт довольно похож. Большинство христиан не станет воровать что-то у другого человека, но не заплатить налоги в этом видит скорее достижение. Есть ли разница? Является ли неуплата налогов нарушением 8 и 9 заповедей «не кради» и «не произноси ложного свидетельства»? Из чего должен исходить христианин, принимая решение? Что может сделать церковь в этом вопросе? Попробуем разобраться, коротко проанализировав библейские тексты, современные юридические принципы и практику жизни. Налоги в свете Нового Завета. В Новом Завете Христос говорит: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Это утверждение подчеркивает важность соблюдения гражданских обязанностей, включая уплату налогов. Апостол Павел в послании к римлянам также подчеркивает необходимость исполнения требований закона, в том числе налоговых. То есть у нас, как у христиан, есть заповедь платить налоги. Проблема выбора. Также нужно отметить, что у многих из нас вообще нет проблемы выбора по поводу налогов. Если вы работаете по трудовому договору, в большинстве стран работодатель рассчитывает и оплачивает налоги за вас. Проблемы нет, потому что у вас нет выбора – платить или не платить налоги. Работодатель делает выбор за вас и тем самым облегчает вам жизнь. Проблема есть у двух категорий людей – у тех, кто работает неофициально, получая зарплату наличными, и у тех, у кого есть свой бизнес, предпринимателей, которые сами принимают решения о налогах своей фирмы, личных налогах и налогах своих сотрудников, если они есть. В первой категории, как правило, люди оказываются не по своей воле. При прочих равных условиях большинство людей предпочтет при первой возможности перейти от неофициальной работы к официальной. Если кому-то нужен совет, то единственное, что можно посоветовать, это действительно воспользоваться этой возможностью, как только она представится. Наиболее сложный выбор приходится делать предпринимателям. С одной стороны, предприниматель обязан снижать расходы. Без этого

0: не достичь успеха в бизнесе, от которого зависит благополучие семьи, а также сотрудников и их семей. Налоги – такой же расход, как и любой другой. Чем они ниже, тем больше прибыль и тем успешнее бизнес. При этом в большой картине есть два основных пути снижения налогового бремени – законный – налоговая оптимизация и незаконный – уклонение от налогов и налоговое мошенничество. Чаще всего выбор предпринимателя лежит именно в этой плоскости. При этом грань между допустимым и недопустимым можно перейти достаточно незаметно. Простейший и, к сожалению, распространенный пример. Предприниматель видит на счету или в кассе своей фирмы определенную сумму денег и решает перевести ее себе на личный счет или забрать наличными. Он рассуждает примерно так. «Фирма моя, значит, деньги фирмы мои». При этом он забывает, намеренно или умышленно, о налогах, которые должны быть уплачены государству до или после распределения прибыли. Где заканчивается налоговая оптимизация и начинается уклонение и мошенничество? Иногда ответ очевиден, иногда нет. Рассмотрим некоторые общие принципы. Налоговая оптимизация. Налоговая оптимизация – это процесс минимизации налоговых обязательств с использованием законных методов. Это включает использование существующих налоговых льгот и вычетов, инвестирование в благотворительность и другие законные способы снижения налогов. Такой подход согласуется с христианской этикой, поскольку он основан на соблюдении законов и предусмотренных государством возможностей. Уклонение от налогов и мошенничество. Уклонение от налогов и мошенничество, напротив, включают в себя намеренное скрытие доходов, искажение информации или другие незаконные действия для уменьшения налоговых обязательств. Это противоречит христианским принципам честности и справедливости, а также является нарушением гражданских и уголовных законов. Почему бизнесмены-христиане иногда встают на путь налогового уклонения и мошенничества? Основные причины, по которым предприниматели-христиане могут выбирать уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, часто связаны как с финансовыми, так и с психологическими факторами. Вот некоторые из наиболее часто упоминаемых причин. Финансовое давление. Высокие налоговые ставки и финансовые проблемы, связанные с поддержанием прибыльности, могут мотивировать некоторых владельцев бизнеса к уклонению от уплаты налогов как к способу снижения расходов и улучшения их финансового положения. То есть логика проста. Если я буду платить налоги, то мой бизнес обанкротится. Ощущение несправедливости. Зачастую бизнесмены-христиане считают налоговую систему несправедливой, будь то из-за ее высоких ставок, ее применения или использования государством налоговых сборов. Они оправдывают уклонение от налогов тем, что видят его как способ защиты своих активов от несправедливого обращения. То есть я знаю, что государство потратит мои налоги неэффективно, чиновники коррумпированы и тратят государственные и муниципальные деньги не туда, куда надо. Сборщики налогов всегда отрицательные герои в Библии, пока не покаются. Сложность налогового законодательства. Сложность и постоянные изменения в налоговом законодательстве могут привести к путанице, создавая искушение минимизировать налоговые обязательства иногда незаконными способами. Рассуждают примерно так. «Ой, налоги – это так сложно, лучше не буду в это вообще вникать». Отсутствие контроля и наказаний. Низкий риск обнаружения и мягкие наказания за уклонение от налогов могут снизить сдерживающий эффект. Если бизнесмены верят, что выгоды превышают риски, они могут быть более склонны к совершению мошенничества. «Меня все равно не поймают. Никто не узнает. Я же никому ничего плохого не делаю». Культурные факторы. В церкви можно услышать проповеди о вреде разных грехов, но не о вреде уклонения от налогов. В некоторых церковных кругах может существовать культурное принятие или даже поощрение уклонения от налогов. Что может сделать церковь и общество? Что можно сделать, чтобы удержать верующих бизнесменов-христиан от уклонения от налогов и мошенничества? Я думаю, здесь нужно воздержаться от религиозного морализаторства. Все люди сталкиваются с какими-то искушениями, в том числе и в силу выбранной профессии. Предприниматели составляют небольшой процент людей в обществе и в церкви. Они выполняют важную роль, создают рабочие места, многие из них жертвуют больше других на церковные проекты и так далее. Задача лидеров и членов церкви – не закатывать глаза. «Ах, они все воры и мошенники, а мы и не знали. Отлучить!» А разобраться, чем помочь, как поддержать, точно так же, как церковь поддерживает другие группы внутри себя. И это тот случай, когда интересы государства, общества и церкви совпадают, и они должны действовать сообща. Можно рассмотреть и реализовать несколько стратегий. Упрощение. Ситуация в разных странах разная, но в целом многие государства взяли курс на упрощение самой налоговой системы и ее понимание. Внедряется онлайн-обслуживание, создаются личные кабинеты налогоплательщика. Это помогает снизить чувство ошеломления или путаницы. Справедливость налогообложения. Конечно, ни одно государство не идеально. Часть средств, поступающих от налогов, всегда используется не по назначению. Часть используется неэффективно. Если тебе совсем не нравится государство, в котором ты живешь, ты считаешь его несправедливым, то можно рассмотреть возможность переехать в более справедливое. Но если ты живешь в стране, ты пользуешься теми услугами, которые оказываются за счет налогов – медицина, дороги, охрана правопорядка и так далее. Налоги – это плата за эти услуги. Усиление контроля и наказаний. На этот мотиватор стоит обратить внимание. Сейчас большинство правительств испытывает недостаток средств. Брать в долг государству стало дороже, чем раньше. Поэтому все государства будут наращивать усилия, чтобы эффективнее собирать налоги и выявлять тех, кто от них уклоняется. Увеличение вероятности обнаружения и ужесточение наказаний за уклонение от налогов должны служить сдерживающим фактором. Писание не зря говорит: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Образование и поддержка. Предоставление ресурсов и поддержки для помощи предпринимателям в понимании их налоговых обязательств и способов их выполнения может значительно улучшить соблюдение налоговых законов. Здесь церковь может сотрудничать с государством в создании образовательных программ. В церкви есть люди практически всех профессий, в том числе бухгалтеры, налоговые юристы и сотрудники налоговых служб. Некоторые церкви привлекают таких братьев и сестер для проведения семинаров по налогам для предпринимателей. Кроме того, хорошо, если в церкви есть информация о том, к кому из братьев и сестер можно обратиться за советом в этой области. Изменение культуры. Изменение отношения к налогообложению – цель, которая должна стоять как перед государством, так и перед церковью. Нужно уйти от установки «налоги платят только неудачники», создавая положительный образ предпринимателя, который платит налоги и тем самым помогает государству и муниципалитетам делать хорошие дела для всего общества. Церковь могла бы доносить до своих членов послание о том, что платить налоги – это доброе дело, налоговая оптимизация – это хорошо, налоговое мошенничество – точно нехорошо. А также помочь членам церкви понять, что для того, чтобы отличить одно от другого, лучше советоваться с профессионалами и, если возможно, с верующими профессионалами. Резюме и выводы. Итак, мы рассмотрели библейские основания налоговой этики, выраженные в словах Христа и апостолов. Библия говорит о необходимости платить налоги и подчеркивает важность соблюдения законов, в том числе налоговых. Мы также рассмотрели проблему выбора между законным и незаконным способами уменьшения налоговых выплат и различия между налоговой оптимизацией и уклонением от налогов. Налоговая оптимизация – это законный способ минимизации налоговых обязательств, в то время как уклонение от налогов и налоговое мошенничество недопустимы и противоречат христианским принципам. Мы обсудили причины, по которым христиане-бизнесмены могут прибегать к налоговому уклонению, включая финансовое давление, восприятие налоговой системы как несправедливой, сложность налогового законодательства, отсутствие контроля и наказаний, а также культурные факторы. Наконец, мы обсудили пути решения проблемы, включая упрощение налоговой системы, повышение справедливости налогообложения, усиление контроля и наказаний за уклонение от налогов, создание образовательных и поддерживающих программ, а также изменение отношения к налогообложению как в государственном, так и в церковном контекстах. Церковь и общество могут и должны работать вместе для поощрения правильного отношения к налоговым обязательствам среди христиан-предпринимателей. Автор статьи – Игорь Райхельгаус. Бог не создал всех равными, одинаково умными, прекрасными, богатыми, сильными, потому что не осталось бы тогда на земле места для любви. Любовь же покрывает все недостающее. Ты богат, другой беден. Люби его, и любовь восполнит его скудость. Ты умен, образован, а другой неумен и невежественен. Люби его, и любовь заставит тебя дать ему знания. Таким образом, при неравенстве природном получается круговое восполнение любовью. Где любовь, там и полнота. Иоанн Златоуст.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
2: Основание нашей надежды. Ночь. От яркого столба света торопливо движутся люди, наступая на свою тень. Большая толпа, растянувшаяся на километры. Маленькие дети, чтобы не потеряться, уцепились за кетонеты, туники и симлы матерей. Женщины прижимают к себе младенцев, а на плечах несут обернутые одеждами квашни с тестом. Мужчины тянут за веревки коров, быков. Семенят ослы, на которых сидят сгорбленные старики или беременные женщины. Псы бегут за стадами овец, не позволяя им остановиться ни на минуту. Слышны лай, мычанье, блеяние, детский плач, молитвы, всхлипы женщин, мужские голоса, требующие идти быстрее, истеричные выкрики особо слабых. Клацает и звенит драгоценный металл, сережки и колечки, ожерелья, цепочки на запястье рук и ног. Страшно. Чавкает вода под сандалиями, хрустят ракушки. Ноги скользят по скользким камням и запутываются в водорослях. По обеим сторонам движущейся толпы вздыбились стены из воды. В воде мелькают огромные темные тени, от которых холодеют руки и ноги. Страшно, но народ упорно идет вперед. То тут, то там из-под ног выскакивают и хлюпают обратно в мокрый песок неведомые морские существа, не успевшие уйти с водой. А сзади, сквозь огненный столб, доносятся злобные крики египтян и бряцанье оружия. Страшно. По дну моря, среди расступившейся воды, сказал им идти их бог Яхве, который до этого несколько раз проявил свою силу и показал египтянам, кто есть истинный Господь и кому надо поклоняться. Великий и сильный Яхве закрыл свой избранный народ от преследователей столбом, освещающим путь. Но все равно страшно. А что, если стены воды рухнут на нас? А что, если египтяне прорвутся сквозь столб? А если Моисей устанет и уронит посох? А если на пути попадется глубокая морская расселина, которую Господь не учел? А если не успеем достичь другого берега? Но Бог сказал своему народу идти, и они шли. Плакали, молились, боялись, сомневались, спотыкались, падали, поднимались снова. Более сильные тащили и подбадривали более слабых, но шли. Все шли. Господь не позволил погибнуть ни одному израильтянину в ту ночь. Ни смелому, ни сильному, ни малому, ни старому, ни слабому, ни глупому, ни самому храброму, ни тому, кто больше всех плакал, ни тому, кто сомневался. Потому что Он был их Богом. Он их вывел из рабства. Он был с ними и охранял их. И Он победил и уничтожил египетское войско. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Неоднократно напоминает Господь народу своему. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Второзаконие, глава 8, стих 2 и 14. Помни, что сделал для тебя твой Бог, чтобы смирялся ты перед Господом твоим, чтобы не гордился своей силой, чтобы не боялся врагов. Помни, что сделал для тебя Господь твой, и продолжай идти вперед в обетованную землю. Мы с вами, христиане Нового Завета, держим путь в небесное царство. Мы с вами попадаем в различные долины смертной тени, и нам бывает трудно, тревожно, страшно, иногда невыносимо больно. У нас много вопросов, беспокойства и недоумения по поводу происходящего с нами и вокруг нас. Нам страшно. Хочется, чтобы все горе, зло, ненависть закончились. И иногда кажется, что сил уже не осталось, что невозможно идти вперед. А вдруг я ослабею? А вдруг я потеряюсь? А вдруг Господь забыл обо мне? А вдруг Божьей силы недостаточно, чтобы сохранить меня? А вдруг рука Небесного Отца отпустит меня? Но когда мы вспоминаем, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа, нам легче смотреть в будущее, нам легче двигаться вперед. Да, Христос спас нас от смерти и греха. Да, Он очистил нас от грязи и одел нас в одежды торжественные. Да, Он восстановил разрушенный мир между нами и Богом. И теперь мы смело можем приближаться к Его святому престолу, не боясь быть испепеленными гневом Всевышнего. Да, Он каждый день хранит нас от греха и каждое утро обновляет свою к нам милость. Несмотря на то, что сомнения, страхи, слабость искушают нас, Он продолжает идти вместе с нами. Он продолжает напоминать нам, что Он все может и все сделает, чтобы сохранить нас, Своих избранных и святых для Царства Своего. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Автор Наталья Гурмеза.
1: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
2: Третье искушение. Нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать. Ну а потом предложат или-или. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся. Владимир Высоцкий. Деревянные костюмы. Перед началом своего служения Иисус перенес искушение. Обычно их трактуют как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Позволю себе чуть по-другому взглянуть на диалог Христа и его противника. Первую попытку подчинить помазанника Божьего сатана начинает с искушения человеческой природы и самого трудного для людей испытания – испытания голодом. Это такой пробный камень. Вдруг удастся соблазнить. Не получилось. Наверное, не очень удивился. Тогда атака предпринимается на то, уверен ли Христос, что Отец не оставит его на земле в одиночестве. Сможет ли Иисус продемонстрировать Божью защиту и помощь? Стоя на крыле храма, Дьявол не только бросает распространенную уловку на слабо, но и пытается вызвать сомнения в поддержке сверху. Тоже безрезультатно, поскольку единство отца и сына было настолько велико, настолько совершенно, что разъединить их на несколько часов была способна лишь воля самого Творца. И добровольно взятый грех всего мира в его прошлом, настоящем и будущем, но уж никак не происки злых сил. И, наконец, третье искушение, бьющее прямо в сердце. Последнее предложение сатаны можно, наверное, перефразировать так. «Ты пришел на землю, чтобы забрать у меня человеческий род, и для этого хочешь пройти скорбным путем плоти и смертных мук? Не надо, есть легкий способ. Поклонись мне, и я сам отдам тебе все эти царства, всех кесарей и их подданных. Они будут твоими, а Голгофы не будет. Есть альтернатива страданиям». Мы не в состоянии оценить, насколько мощным было это искушение. Это не голод, не сомнение в поддержке Творца, а это принципиально иной соблазн, другой путь, ведущий в обход креста. Первые два затрагивали личные качества, способность противостоять естественным желаниям и иметь уверенность в помощи и защите. А здесь покушение на основу основ, на главную цель, на весь Божий план спасения человечества. Ты пришел на землю ради них? Ну так на, возьми. Возьми без Гефсимании, без Пилата, без укуса и желчи, без гробницы. Чрезвычайно мощная атака. Этакая помощь в избавлении от смертных мук. Правда, как обычно, дьявол забыл предупредить, что в таком случае страны и народы будут подчиняться Иисусу. Сам же он тоже окажется в подчинении, став еще одним подневольным кесарем. Нам трудно даже представить, сколько любви надо иметь к грешникам, чтобы отказаться от другого варианта. Вряд ли два первых искушения оказали большое влияние на Спасителя. Но третье, как страшный призрак, сопровождало Христа в его земном пути. Слова духа зла могли неожиданно прозвучать из уст друга ученика. «Будь милостив к себе, Господи!» И не тот ли, кто гордо демонстрировал видеоряд земных империй, стоял в тени маслин Гефсиманского сада, напоминая, что есть другой путь. «Да не будет этого с тобой!» И отраженный отзвук этого нашептывания «Авва, Отче!» «Пронеси чашу сию мимо меня!» Борьба до кровавого пота. Впрочем, нет. Нет другого хода, нет другой тропинки, кроме залитой солнечным светом Виа Долоросы. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Николай Соболотский. Господь прошел свою дорогу до конца, а вслед за ним потянулись сначала немногие, но потом все увеличивающиеся числом дети Божьи. Однако до слуха каждого, идущего по следам Спасителя, хотя бы раз, но донесся этот предательский шепот. Есть иной выход. Пожалей себя, да не будет с тобой этого. Чаще всего звучат варианты первых искушений. Не отказывай себе в земных удовольствиях, ведь ты этого достоин. А бывают времена, когда удар нацелен прямо в сердце. Выбери другой маршрут. И если продолжит двигаться по узкому пути, то он воистину превращается в тернистый. И вот тогда есть опасность незаметно приблизиться к той границе, которая отделяет узкий путь от большой дороги. Это как в математике. График гипербола бесконечно приближается к осям координат, чтобы никогда их не пересечь, иначе теряется смысл. А вот христианин может пересечь нулевую отметку, после которой идут только отрицательные значения. По милости Божьей мы ограждены от прямого контакта с сатаной, но множество ретрансляторов доносят его шипение с предложением альтернативного пути. особенно в минуты роковые. И дело не столько в поступках, хотя это важно, но они – лишь следствие внутренних принципов, мировоззрения, духовного рождения или нерождения. В суровые времена, когда мягкая сила отброшена и действует сила грубая, наглая, необходимо помнить, что за этим стоит противник. И когда тебе предлагают сделать разумный выбор, да не будет с тобой этого. Пожалей себя. Надо вспомнить того, кто себя не пожалел. И принять безальтернативный вариант. Автор статьи – Любовь Сергеева.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Не покину тебя. До пандемии я работал в большой авиакомпании. С началом пандемии COVID-19 для компаний, имеющих бизнес в сфере авиаперелетов, наступили сложные времена, потому что люди стали очень мало летать. Проведя несколько месяцев в изоляции и без работы, мы все-таки не унывали, но в молитве доверяли свою жизнь и будущее Господу. Также я молился, чтобы Господь показал возможность служить Ему больше. В итоге, после нескольких месяцев неопределенности, директор нашей компании собрал сотрудников со всей страны, чтобы объявить о значительных изменениях в компании. Он сообщил, что вынужден уволить почти всех сотрудников. Директор был очень вежлив и добр, он старался ободрить и утешить работников. Но это было непросто. Большинство женщин-сотрудниц стали плакать, ведь многие из них в одиночку растят детей, имеют кредиты, обязательства оплаты аренды жилья и так далее. С потерей работы, да еще и в самый разгар пандемии, вся привычная жизнь людей ставилась под угрозу. В офисе царила атмосфера стресса, отчаяния и еле сдерживаемой истерики. В глазах моих дорогих коллег были немые вопросы и эмоции. Как жить дальше? Я же испытывал удивительный и даже в каком-то смысле неуместный покой в сердце. А в уме библейский стих: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Подписав необходимые бумаги и попрощавшись друг с другом, люди стали медленно и неохотно покидать офис уже в статусе безработных. Я тоже направился к выходу и взялся за ручку двери, как вдруг зазвонил мой телефон. Звонил Виталий Покидько, директор миссионерской организации. Он сказал: «Привет, Илья, я хотел бы увидеться с тобой». Уже через 30 минут мы общались, сидя на скамейке около офиса авиакомпании. Виталий предложил мне стать сотрудником миссии и служить Богу моим даром учителя. Моя мечта сбылась. Господь позаботился и о работе, и о служении. Он ни на минуту не оставил нашу семью без своей заботы. Потеря одного места работы в один момент сменилась получением другого, даже лучшего. Это Божье благословение. Это чудо я запомню на всю свою жизнь и буду передавать его внукам как знак доброты Божией и его непрестанной заботы. Илья Карасени.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Письма читателей. Спасибо за журнал. Дорогие братья и сестры во Христе, хочу поблагодарить за журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Особенное спасибо за номера журналов март 2023 года. Они меня потрясли. Раньше, после прочтения журналов, я их сразу отправляла в подарок дальше. В этот раз было иначе. Пока журнал не отдала, все перечитывала стих «Капризный старик». Это шедевр, который не только доводит до слез, но и заставляет размышлять, вспоминать прошлое. Проза Анны Кушнаревой потрясающая. Так писать может только потомок Веры Кушнир. Мне так это видится. Читая рассказ, вернее, повесть про аиста в тропинке, я чувствовала, как Бог касался меня. Особенно хочу отметить художницу тропинки Юлию Правдохину. Очень хочу прочитать о ней в журнале. Интервью с ней, свидетельство, биографию. Откуда такой самородок необычный? Ее работы – это сказка. Хорошая, добрая, чистая. Благослови вас Бог. Ольга Новикова. Благодарность. Приветствую вас, дорогая редакция. Искренне благодарю за свежий номер христианского журнала «Вера и жизнь». С глубочайшей любовью и радостью внимательно читаем журнал всей камерой, а затем передаем его братьям, единомышленникам по вере. От себя лично и от братьев из домашней молитвенной группы передаем наше скромное спасибо. Замечательный журнал. Он укрепляет нас в вере и способствует духовному росту. Буду молиться за выход в свет следующего номера журнала. Надеюсь его получить. Буду весьма вам благодарен и, конечно же, Богу, которому слава вовеки. Аминь. Остаюсь по-прежнему вашим читателем и братом во Христе Иисусе. Вячеслав Виноградов. Пища от Господа. Я очень благодарна Господу Богу нашему за все, за недуги и серьезные болезни, за Его прощение и великую любовь. Из журнала я получаю пищу от Господа в свое время, утешение и радость. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует, и получаю ответы на многие вопросы. Бог знает все, что нам необходимо, и помогает редакции журнала преподносить материалы так, что только восторгаешься. Это так мне нужно. Журнал «Вера и жизнь» действительно актуальный, популярный и содержательный. Будьте благословенны Господом, сотрудники редакции журнала, в создании новых интересных номеров. А мы, читатели, будем вам благодарны. Вера Милявина.
1: Вера и жизнь. Новинка.
0: В нашем издательстве вышла новая книга. «Новый Завет. Учебное издание». Текст Нового Завета взят из юбилейного издания Библии. В учебном издании Нового Завета в каждой книге предлагается краткое введение, в котором говорится об авторе, времени написания и адресатах. Указаны основные темы, освещаемые данной книгой. Новый Завет снабжен параллельными местами. Многие слова, трудные для восприятия, объяснены в сносках, то есть в справочном аппарате. Об упомянутых в тексте личностях там же приводится известная из истории информация. Издание снабжено таблицами, помогающими согласовать евангельские события, найти упоминания о чудесах и притчах и многое другое. Учебное издание Нового Завета будет особенно полезно и интересно для ищущих людей и для занятий в домашних группах по изучению Библии.
1: Иисус сказал: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Грех разделяет человека и Бога. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Книга пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. В скалистых горах Северной Америки есть скала, называемая Раздел. Здесь дождевая вода разделяется. Одна часть ее стекает по восточной стороне гор, входит в реку Миссури, впадающую в Миссисипи, которую, в свою очередь, впадает в Мексиканский залив и теряется в водах Атлантического океана. Другая же часть течет вниз по западной стороне гор и прокладывает путь к реке Колумбии, которая уносит воду в Тихий или Великий океан. Таким образом, вода, которая была разделена маленьким изломом в один вершок, впоследствии оказалась разделенной больше, чем на 5000 километров и текла в совершенно противоположных направлениях. Всякий грех является такой же скалой раздела. Вначале он входит между нами и Богом в виде клина, но скоро становится большой горой и разделяет человека с Господом так далеко, как далек восток от запада. Каким бы малым ни казался грех, он все-таки есть злое семя, из которого может вырасти огромное зло. Это то же, что семя ядовитого растения, оно маленькое, а как смертоносны плоды его, когда оно вырастает. Таковы, например, опыты невоздержания в вине, производимые сначала для развлечения, окончающиеся часто постоянным пьянством и алкоголизмом. Такова склонность слушать насмешки над другими и даже клевету. Поначалу это шутка и не более, а между тем она оборачивается привычкой к насмешливости, пересудам и сплетням. Всякий преступник вначале был невинным и не сразу сделался великим грешником. Первый шаг на его пути порока был малозаметен, но, не быв оставлен, он послужил началом ужасных злодеяний. Грех как огонь, с которым шутить очень опасно. Поэтому Иисус Христос говорит, что нужно каждому человеку удалить, отсечь из сердца и мысли все греховное.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Как совершен Отец ваш Небесный. Этого преимущества никто не отнимет у вас. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Витиного папу люди везде уважали и любили. На работе он был очень хорошим специалистом. Каждый, кто заказывал очки, очень хотел, чтобы их изготовил именно он. Александр Иванович, так звали Витиного папу, никогда не отказывал людям в помощи. Он был веселым, добрым человеком. В церкви Александр Иванович был заботливым, вежливым и внимательным диаконом. Витины друзья в нем тоже души не чаяли. Он мог научить их интересной игре или поиграть вместе с ребятами в волейбол или футбол. А однажды даже повел их в однодневный поход. Витя очень хотел быть похожим на папу, когда станет взрослым, и однажды написал об этом в своем школьном сочинении. Учителю очень понравилось Витино сочинение. Он поставил Вите 5, но не сразу закрыл его тетрадь. Он обдумывал слова, чтобы высказать свое отношение ко всему написанному. Наконец, рука учителя ровным уверенным почерком начертала такие слова: «Этого преимущества у тебя никто не отнимет». У нас тоже есть замечательное преимущество, которое состоит в том, чтобы подражать не только своим земным родителям, но и нашему Небесному Отцу. О, как желает Иисус Христос, чтобы мы так же, как и Он, были похожи на Небесного Отца. И этого преимущества никто не отнимет у нас, если только мы сами от него не откажемся. Давайте же будем совершенными, как совершен Отец наш Небесный.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Книга притчей, 31 глава, 29 стих. Торжественное завершение хвалебной песни женщине из книги притчей продолжается. Разве вчера не было восхитительно услышать, как горячо любимые дети этой превосходной женщины воздавали ей хвалу? Сегодняшний день еще более приятен. К хвалебной песне присоединяется ее дорогой супруг. Его голос благодарит ее за то, что она для него сделала. Перечисление ее многочисленных самоотверженных деяний перерастает в хвалебный хор. Ты превзошла их всех, ты лучшая из лучших. Чем же она заслужила такую награду? Посмотрев 31 главу книги притчей, мы обнаружим у этой женщины множество сияющих добродетелей. Мы обнаружим в этой главе еще и перечень, по которому сможем проверить самих себя и свою жизнь. Молоды вы или стары, замужем или нет, хвалит ли вас ваш супруг или нет, Бог желает, чтобы в вашем характере отображалось его присутствие в вашей жизни. Поэтому помолитесь и попросите Бога испытать вас такими вопросами, чтобы обнаружить добрые дела в вашей жизни. Как женщина, пользуетесь ли вы своими умственными и телесными силами, чтобы помогать своему мужу, своей семье и своему дому? В то же время желаете ли вы больше всего не только поступать достойно, но и быть женщиной, достойной подражения во всех обстоятельствах? Как устроительница дома заботитесь ли вы о домашних нуждах? Следите ли вы тщательно и внимательно за тем, как соблюдается порядок в вашем доме? Как мать, воспитываете ли вы в послушании Богу и ради Его славы своих детей, чтобы они любили Господа и служили Ему, давая своему супругу отдохнуть душой и укрепляя его доброе имя среди тех, кто вас окружает? Как супруга, приносит ли ваше поведение почет и уважение вашему мужу? Положительно ли влияет на его материальное благосостояние то, как вы распоряжаетесь семейными средствами? Верит ли ваш супруг вам и вашей преданности? Ободряют ли, укрепляют ли его ваши слова перед нуждами жизни? По вашему скромному мнению, нашел ли ваш муж добродетельную жену, вас, женщину, любящую Бога? Молитесь, чтобы было так, и продолжайте подниматься к вершинам совершенства.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Это одно место. А второе место – послание святого апостола Павла к еврейской церкви. 12 глава 6 стиха. Сказано так. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Аминь. Вот эти два места Священного Писания. Ну, подобные места Священного Писания, братья и сестры, их много. Их много. Можно для памяти еще и приводить места. Но я хотел бы обратить сейчас внимание на вот второе прочитанное место. Потом вернемся к первому. «Господь, кого любит, того и наказывает, и бьет всякого сына, которого принимает». За что? Ну, бить так за вину какую, за проступки. А здесь принимает, это значит, что уже бьет. Неужели бить потому, что принимает? За что же бьет? А я хочу вам сказать, милостивая рука его поднимается на нас для того, чтобы исправить нас. Вот я возьму пример с себя. Обратился к Господу и прошу ему: «Господи, не достоин я глаз своих поднять к тебе. Прости меня. Я увидал себя грешником и прошу прощения у него. И милости прошу. И прошу: Господи, в книгу жизни запиши мое имя, ну, чтобы мне быть гражданином неба. Ну, прописку, образно говоря, прописку сделать в небесном Иерусалиме. Чтобы жить во веки веков вместе с ним. Вот это хочу». И вы знаете, Бог, слыша мою молитву, записывает меня и объявляет меня своим сыном. Ну что, и все? Ну да, конечно, все. Но это формальная сторона вопроса. Вся. Но такой, как есть я, для Царства Божия я еще не гожусь. Он-то пообещал меня вести в небо. Ну, характер строптивый. Ну, а с таким характером в Царство Божие войти нельзя. Вера недостаточно. Ну, нельзя же так всю жизнь. Веришь ли сколько-нибудь? Верю, Господи, помоги моему неверию. Ну, так же нельзя входить в небесный Иерусалим, если все время помоги неверию моему. Надо, чтобы и вера развивалась моя, строптивость большая в характере моем, в поведении моем. Недоверие много, на словах много прекрасы, а в делах-то не совсем так. Словом, много над чем надо работать, и Господь берется за меня. Он единый знает, врач знает, что надо делать больному. Я боюсь стоматологов, боюсь, но куда деваться, когда зубы болят, я иду, все равно иду. В другой раз даже подойду уже первый по очереди и ухожу, боюсь. И опять болят, и опять иду. И все равно добровольно. Никто меня канатом не тянет. И вот однажды я так и решился, думаю, надо решительно. И подхожу к очереди и говорю: я пятый. Позвольте мне пройти первого. Я боюсь, что я подойду первому и опять уйду. Ну, говорят, ну, проходи, проходи. Прохожу, говорю врачу: я ставлю вас в известность, что я трусливый. И когда я буду

сидеть в кресле, и вы что-то будете делать, а я по нетерпению своему скажу: доктор, хватит, а вы не обращайте на меня внимания. Делайте что надо. О, садись, садись, хорошо. Но я уже знаю, что кричать, не кричать, все равно он уже не будет обращать на меня внимания, а сделает то, что надо. Ну и слава Богу, ну сколько там, ну 10 минут терпелся, или больше, не меньше, неважно. Ну, а зато уже все будет в порядке. Ну, и это простой пример. Можем много других примеров привести. Когда вот наше временное страдание ничего не стоит с той славой, которая нас ожидает. Но сам чудный Бог знает, что каждому из нас надо. Хоть и больно, но необходимо. Бьет всякого сына, которого принимает, потому что много из нас надо чего выколачивать. Образно, конечно, я говорю, образно. А что, братья и сестры, никого жизнь не бьет? Ой, как бьет! То болезнями бьет, то обстоятельствами бьет, то разлукой, то одиночеством. Ой, все не перечислишь, и у каждого свой бич. Но я хочу сказать, братья и сестры, без бича нельзя. Кого Бог не бьет? Если Бог и не наказывает, то значит, вы не родные дети, а случайно пришедшие. Он вас терпит, но к вам касаться не может. Вот поэтому, а некоторые говорят: о, смотри, его там вот несчастье за несчастьем, а вот, а я до 60 лет, и все в порядке. Да. Я хочу вам сказать, братья и сестры, разные ценности, вот так вот дорожат ценностями. Не надо думать, что если мало трудностей, то это Бог больше тебя любит. Нельзя так говорить. Но мы к этому вернемся чуть позже, это только для начала. А я хочу сейчас ко второму тексту Священного Писания, давайте вернемся. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И воют по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьба его, велика премудрость. Вот это мы прочитали. Я это знаю наизусть. Но в следующий раз я опять открою это место и опять глазами буду искать его. Уж очень я и люблю это место. Почему? Это наставление не для агрономов, как надо хлеб вымолачивать. Нет. Это для нас с вами. В чем же чудны судьбы его? В чем велика премудрость его? Что же это происходит от Господа Саваофа? Что происходит? А вот чего. Берут хлебушек, жнут, вяжут в снопы, кладут на така, и палками бьют, как посильнее, да? Слава, бить это не годится, это не рабочий, это безделец. Надо посильнее бить. Но что удивительно, бьют сильно, но хлебу это не вредит. Зернышко не разбивается, оно сохраняет в себе и жизнь. На следующий год, там, или когда сосчет нужно, можно бросать в землю, и оно даст жизнь. Другой продукт, фрукт или овощи, там, или еще что-то такое, нельзя палкой. Повредишь, до весны не сохранишь. Бережно надо. А зерновой хлеб палкой вымолачивают. Молотильные колеса с конями их. Но не повреждают совершенно семян пшеницы. И это происходит от Господа. Братья и сестры, вам когда-нибудь приходилось быть в молотильных колесах? Где думаешь, ну вот и пропал я. И больше и жить нельзя будет, да? Так думали. А потом, когда миновал ли эти обстоятельства, и говоришь: Господи, какой ты премудрый, какой ты дивный, какой ты удивительный, какой ты прекрасный, Господи. Многие думали, что они в молотильных колесах пропали. Помните, когда лодку заливало водой, что они делали? Тебе нет никакой нужды, мы погибаем. Думали, что пропали. А потом, кто же это, что и ветер, и море повинуется ему. Буквально вчера они говорили: ты Христос, Сын Бога Живого, а теперь спрашивают, кто же этот, что и ветер, и море повинуется ему. Узнали в нем Бога Всемогущего. Возьмите другой пример. Марфа и Мария. Любил Иисус в их доме останавливаться.
Но вот под конец своего служения случилось так, что Лазарь болен. Пришли и сказали: вот тот, которого ты любишь, Лазарь болен. А Христос не торопится, дал возможность ему умереть, дал им возможность 4 дня поплакать, а потом приходит, когда уже и смердит. Женщины, сестры говорят: если бы ты пришел пораньше, не умер бы брат. Значит, они люди верующие? Ну, конечно. Но как они его исповедуют? Как всемогущего, который может исцелить. А воскресить может? В последний день. А сейчас нет. Воскреснет брат твой. Знает, что воскреснет в последний день. Она верующая? Ну да, конечно, как и мы. А Христос ей хочет предложить больше. То есть он говорит: воскреснет сейчас. А она говорит: я знаю, сама что воскреснет в последний день. И он прослезился. Потом воскресел. И не укорил ни Марфу, ни Марию. Ну, скажите, и Марфа, и Мария, после того, когда отпраздновали они праздник воскресения брата своего, разве они сожалели, что Христос задержался на 4 дня? Господи, да не беда, что мы поплакали, что ты задержался. В этом только лишь приумножилась слава твоя, а наш рост приумножился благодарение тебе. Зерновой хлеб растирают, выбивают, молотят, но не вредят ему совершенно. И водят по нему молотильные колеса с конями их. Я знаю одну сестру в Белоруссии. Я эту церковь знаю, бывал там часто в свое время. И вот некоторое время назад, года, наверное, 1.5-2, опять там был. И сестра, которую я знаю, она после богослужения говорит: братья и сестры, порадуйтесь со мною. Мне сегодня 12 лет, как я приняла крещение. И сияющая такая. Конечно, все поблагодарили. А я потом подошел к ней и говорю: ну, обычно какие-то юбилеи, 10, 15, 20, а ты вот 12 лет. Да, говорит, для меня сегодня особенный день. Особенный день. И рассказала. Когда она обратилась к Господу, 12 лет назад, муж ее... партийный работник, где-то в райкоме партии работал. Я, говорит, ему говорю: Коля, я в Бога теперь верую, я хожу на богослужение. Ну и ходи, дело твое. Только чрезмерно не увлекайся. Ну, меру знай. Потом уже я говорю: Коля, я приняла решение такое. Следующее воскресенье утром будет крещение. И приходи на берег, вот там-то будет крещение. Он говорит: ни в коем случае ты этого не сделаешь. Кстати, у них уже 3 детей было. Не сделаешь ты этого. Ну, как ты не сделаю? Обязательно сделаю. Ты знаешь, ну, вот несогласие произошло в тот вечер. И закончилось тем, что он сказал ей: значит, если ты это сделаешь, я тебя убью в тот же день. И ты знаешь, что слова на ветер я не кидаю. И за тебя меня никто судить не будет. Таких надо уничтожать. Не только тебя, но и тот, кто крестить будет тебя. Так ему и передай. И пошла, говорит, я горем убитая. И пресвитеру надо. Поздно уже. И говорю ему: брат Володя, мне вот так муж сказал. Он прочитал место Священного Писания, брат Володя, и говорит: ты слышишь, как написано? Бьет всякого сына, которого принимает. Так что и не удивляйся, когда нас бьют. Если и меня будут бить, знаешь почему? Потому что я буду стоять рядом с Иисусом. Его бьют, и меня бьют. Если бы не Иисус, на меня бы никто внимания не обратил. На него плюют, какой-то плевок и мне попадет. Так что, сестра Мария, воскресенье крещение состоится. Будет у тебя готовность, приходи. А уж если нам с тобой предстать к престолу Божьему, предстанем. А крещение состоится. Помолились, я ободрилась. Воскресенье пришла. Рано утром встала и побежала. Думаю, пока он не закрыл квартиру, побыла на крещении. Пресвитера прямо на берегу арестовали и дали 5 лет. А сестру нашу, когда она пришла домой,
муж так избил ее, он пообещал же убить, что увезли ее в больницу, сотрясение глубокое мозга, переломанные руки, ноги, ребра. И она 3 месяца лежала в больнице. Бог дал жизнь. А потом гнев утих, он ее принял. После этого на правое ухо она никогда не слышала, на правый глаз никогда не видела. Вот уже 12 лет. Но, слава Богу, на ногах, руками делает все. И сердце любит Господа. И она продолжает рассказывать. И говорит: я обычно преклоняю колени, молюсь Богу. В комнате закрывалась вначале, чтобы он не пинал меня ногами, когда я стою на колени. А потом постепенно привык, и я уже перестала закрывать комнату, он не стал врываться туда, постепенно привык. А сегодня, это в юбилей 12-летия, я встал на колени, он вошел в комнату и говорит: Мария, ты хоть бы когда-нибудь за меня помолилась Богу. А он знал за этот юбилей. Я ему напоминала: праздник это у меня сегодня, я крещение приняла 12 лет назад. Помолилась бы ты за меня Богу. А я говорю: Коленька, вставай рядышком, и я помолюсь Богу. И он встал первый раз в жизни на колени. И я помолилась, как могла. А после молитвы говорю: Коля, пойдем на богослужение. А он говорит: я не могу. Почему? Да ваш пресвитер меня не простит. Это же я послал милицию, чтобы его арестовали. Это же я подал заявление. Это же из-за меня он 5 лет отбывал в лагерь. И я хочу сказать, братья и сестры, я вместе с этим братом Володей, пресвитером, пошли в этот дом. Я видал этого Николая. Бедный, конечно, человек, избитый жизнью. Кажется, думающий о себе много. А теперь... Но, словом, он приближается к Богу, скажу вам. Бито много, милая наша сестра, его жена. Но сердце, стремящееся к Богу. Дети уже 2 членов церкви. И 3-я стремится, младшая. Скажите, какую еще красоту можно себе лучше представить, а, в семье? В молотильные колеса кто попадает, не повредится. Да, может быть, и плохо будешь слышать после этого. Может быть, и так бывает. Или еще что-то бывает. Но это все для блага, для блага. Бог не допустит недопустимого. И если бы так вот начинать приводить примеры, то думает, что каждый бы имел что привести и рассказать из своей жизни. Но позвольте, братья и сестры, мне вот такую вольность. Я из своей жизни один пример приведу. Это было уже, может, лет 12 назад, 11, не знаю. Ну, не так важно. Можно было бы сосчитать, сколько. Мне уже оставалось до освобождения 8 месяцев. Знаете, уже... Когда вот из большого срока остается уже меньше года, уже считаешь, сколько бань осталось, сколько писем буду еще писать, сколько завтраков, обедов и ужинов. Ну, всего сколько, сколько, сколько. И вот каждый день отсчитываешь, на один день меньше. В тот день, о котором я вам рассказываю, когда я попал в молотильные колеса, настоящие, братья и сестры, самые настоящие, я такого не желаю никому. Но я попал. Я прогуливался по дворику. Там большой такой двор, большой, где обычно построения в лагере. В лагере заключенные выстраивались, и переклички всякие считают заключенных. Я прогуливался перед сном. Думаю, 9 вечера, до 10 немножко. Обычно походишь, попоешь. Помнишь мне какие-то места Священного Писания, помолишься и идешь на покой. Я прохаживался один. Везде ходят заключенные, кто по парочке, кто группами стоят, разговаривают. Вдруг подходит один из воровского мира, лидер. Ну, его все знают. Подходит ко мне и говорит: у меня к тебе просьба есть. Какая? Отойдем в сторонку. Отошли. Мы завтра 3 отправляемся в побег. Убегаем из лагеря. Помолись о нас Богу, чтобы Бог помог нам.
Вы не можете себе представить, братья и сестры, что это такое. Во-первых, если серьезно они приняли решение и предпримут это решение, их пристрелят. Это во-первых. А если убегут, в любом случае я уже подельник. В любом случае люди-то видели, что он ко мне подошел, да? И завтра будут точно знать все, что он ко мне подходил и просил благословения. Вы понимаете? А это значит, меня обязательно по делу поведут. А это значит 8 лет. У меня первая мысль, вот и все. Я-то мечтаю, что сколько мне завтраков, обедов, еще 8 лет. А что ему ответить? Единственное мое спасение, чтобы мне не дали срока, идти к начальству и доложить. Завтра побег собирается, ставлю вас в известность. Вы понимаете? Но по этому пути я точно не пойду. Это точно. Что делать? Я ему говорю, что ты безумствуешь, плохо ты думаешь делать. Ты знаешь, что тебя обязательно пристрелят. Обязательно. Тебя и твоих приятелей. Он говорит, нам всем по 12-15 лет еще здесь быть. Ясно, что мы не выживем. Так пускай лучше мы, как мужики, отойдем, как парни, закончим жизнь при побеге, чем постепенная смерть. Вот так мы решили. Но я понял, что это бесполезный с ними разговор, и уговаривать нечего. А он еще на меня нажимает. Так будешь ты молиться или нет? Скажи толком. Подумал, я говорю, буду. Помолюсь Богу. Ну, давай сейчас, только вслух я хочу послушать. Ну, это хорошо, что послушаешь. А люди, они не слышат нашего разговора, но они же видят. Я говорю, молимся так, чтобы они не слышали, конечно. Молюсь. Братья и сестры, кстати, хочу сказать, это настоящие молотильные колеса, из которых, мне казалось, выхода-то уже и нету. Совершенно никакого. Я говорю, Господи, называя его по имени, отправляется в рискованное и, мне кажется, бесполезное дело. А ведь он же и его напарники – твое создание. Ты их создал по образу и подобию своему. И, наверное, даже и не их вина, что они не знают тебя, наверное, никогда не слыхали о Господе. Прошу тебя, возлюбленный, окажи им милость. Ведь совершенно не случайно они подошли ко мне с просьбой, чтобы о них помолиться. Значит, много еще доброго есть, хоть что-то доброе есть в сердце. Прошу тебя, окажи им милость. Вот так. В чем конкретно, я и не знаю, в чем. Но Бог богат и милостью. И он сам знает, как, какую порцию кому давать, как и в каком виде. Сказал аминь. Но если в предзоннике останемся, за упокой помяни нас. Ну, по-своему. Он по-своему, не зная ничего другого. Ну, а если уйдем, тебя не забудем. Вот так мы и расстались. Я намерен в 10 часов вечером спокойно ложиться спать. Но скажите, мог я спокойно ложиться? Конечно, по-человечески рассуждая, нет. А как человек, уповающий на Бога, обязан. Но обязан-то обязан, но у меня не получалось. У меня все твердилось в голове 8 лет. Вот хотел отвязаться, ну, отталкиваясь от нее. Она прилипает, эта мысль, и все. Ну, думаю, написать письмецо домой. Нет, как-то не лежит сердце, думаю, напишу подробности, а тут оперчасть нагрянет, отберет письмо, и хуже будет. Нет, ничего, ничего никому не скажу, все. Преклонил колени перед сном, помолился Богу, ложусь спать. Мой сосед говорит, у тебя какие-то переживания. Я говорю, откуда ты знаешь? Но дольше обычного молился на коленях. Я промолчал, а сам подумал, завтра узнаешь. Завтра узнаешь. Я же знаю, что завтра произойдет-то. Я знал, что в 5 утра, а не в 5 утра собирались уходить. В 5 утра будет тревога, всех на плац, всех будешь считать. Ну и, конечно, меня сразу же будет известно, кто что, и что я с ними разговаривал, сразу меня изолируют. Все, разговор закончен. Помолился Богу. А я это место Священного Писания знал. Зерновой хлеб вымолачивают, твердил я. Но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. И вы знаете, мне дальше надо было читать, а мне так тяжело дальше читать было. И с усилием я заставлял себя.
дальше произносить. Чудные судьбы его, велика премудрость его. А сам задаю себе вопрос: Господи, ну в чем же чудно? Лучше бы его никогда не было. Лучше бы я не выходил во двор. Лучше бы мы с ним не встречались. А с другой стороны, имею ли я право так разговаривать с Богом? Если Бог поместил меня в молотильные колеса, неужели Он мне не даст пройти самым лучшим путем? Если слово Господне говорит «не повредит», а почему ты говоришь, что повредит? Разве у Бога слово не авторитет стало? Чем же Бог перед тобой провинился, что ты перестал верить слову Господню? Вот эти мысли у меня так вот, знаете, вот то налево, то направо, как при сквозняке. Вот так вот гнется то в одну сторону, то в другую сторону пошло. И вот так вот размышляя, я не думал, что я засну. Ну, заснул. Бог дал спокойный сон. И я проспал, даже и 5 утра проспал, и в 6 меня разбудили. Просыпаюсь. Удивительно, никакой тревоги нету. Что ж такое? Думаю, значит, не побежали. Что же такое? А я-то знаю, намерение у них, что они сказали, то сделают. Это я знаю. Все считали, обычно на плацу побыли. Позавтракали мы все, в столовую сходили. И ко мне один подходит и говорит: «Ну и что ты там вчера намолился-то, а?» Я говорю: «В чем дело?» «Ну ты там на плацу-то там молил Бога чего-то?» Я говорю: «Ты о чем?» «Ну делай вид, что я не знаю, но не могу же я сказать, о чем там было. Я не знаю, чему он посвящен и чего он знает, я не знаю. А ты знаешь, что с Серегой-то случилось?» А это как раз тот, ну, который вчера подходил ко мне. «Ты не знаешь, что с ним случилось?» Но он только лишь не назвал Серега, а по кличке его назвал. «Ты знаешь, что с ним случилось?» Я говорю: «Не знаю». «О, не знаешь. В 3 часа ночи острый аппендицит, схватка. Его увезли в больницу». Я стою и словам не верю. Знаете, так вот стою. А они-то продолжают: «Ну вот, намолился ты». Считают, что я еще и виноват, что намолил аппендицит ему. Но, братья и сестры, я тогда отошел, постарался найти уединенное место и говорил: «Господи, ты прости меня, что я не считал тебя всемогущим Богом. Я считал, что ты все можешь, а вот из этой ситуации ты не можешь вывести. Я считал, как Марфа с Марией, что ты запоздал, и не надо и камень отваливать». Братья и сестры, это нехорошо, когда мы поправляем недовольный Богом, что Он делает с нами то или другое. Вы запомните вот это место Священного Писания. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его. Велика премудрость его. Вот таков наш Бог. Таков наш Бог. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы этот золотой стих был бы для каждого. Вы запомните, легко его запомнить, где он записан. Книга пророка Исаии, 28 глава, 28 стих и 29 стих. Повторяю. Исаия 28:28. Вот и все. Запомнить легко. А теперь, когда будете вы в молотильных колесах, не унывайте. Держитесь твердо и не смущайтесь. Никакие силы вам не смогут сделать никакого вреда. Совершенно никакие силы. Потому что их, этих сил, нету. Кто может похитить меня из руки моего Господа? Вот таких сил нету, братья и сестры. Нас не должны смущать никакие экономические проблемы, никакие личные проблемы. Вопрос доверия Богу. Вот главный критерий, совершенно главный критерий. Что Господь сказал, Он обязательно исполнит, обязательно. Помните, а что нам будет? Мы оставили все и последовали за Тобой.
во 100 крат будет больше здесь на земле, а там жизнь вечная. Вот какой щедрый Бог. Только лишь нам хочется отдавать, когда конкретная тут сразу же прибыль. Сразу же конкретная. Ты мне, я тебе. Но Бог так и делает, конечно. Если я его возлюбил всем сердцем, то и меня он. Помните, за то, что он возлюбил меня, избавлю его и сохраню его. И за то, что он познал имя мое, да? Сохраню его. За то, что ты так, то и я так, Господь говорит. За то, что ты любезен, и я к тебе бегу. Помните, как старший сын, когда скитался вдали от отца, сказано, встал и пошел к отцу, а отец встал и пошел навстречу сыну? Нет, побежал. Сын пошел, а отец побежал. Но отец не бежал, пока сын не пошел. Пусть сын идет робко, пусть чуть-чуть. Пусть сомнения гложут его, но он в правильном направлении пошел, и отец бежит навстречу. Вот таков наш Бог. Вы помните, как прекрасно написано, когда попросили пошлину при храме у Иисуса Христа, то Христос послал Петра на берег. Апостол Петр взял удочку, да, и пошел ловить рыбу. Вынул статир. Кстати, обратите внимание, Петр был рыболов. Но тогда, когда начался клев, то тяжело после первой удачи сматывать удочки. А он тут же поймал рыбку и сматывает удочки. Сматывает удочку, взял статир. И как ему было сказано, что Христос сказал с этим статиром? И почему-то так вот многие думают, что написано «отдай за себя и за меня». Нет, написано «отдай за меня», а потом за себя. А у нас все по привычке за себя, за меня вначале, а потом уже что останется для Господа. Отдай за меня, а потом за себя. Вот так все должно быть в жизни. Отдай за меня, а потом за себя. За себя останется тебе. Еще понадобится не одна рыбка. Целая семья приплывет, и у каждого по статиру, по золотничку найдешь. Когда это надо? Скажите, кто ему вложил в руку этот статир? Бог. И вдруг почему-то этот статир тяжело отдать для Бога. Это же абсурд какой-то. Кто нам дал здоровье? Бог. И вдруг расточать здоровье во имя Господа, это слишком нерентабельно, что ли. Все, что от него, пусть ему и принадлежит. Ему и посвящается. Но, скажу вам, у нас есть благословенные примеры и в Ветхом, и в Новом Завете, когда люди посвящали самих себя, получали от этого удовольствие. Я помню, когда в 62-м году меня рукополагали, то я никогда не забуду, да и моя жена никогда не забудет. Как раз милицию пожидали, милиция должна была прийти, там разгоны были в это время. Это было 62-й год. Много вопросов жене не задавали, но задали такой вопрос, один всего. Сестра Вера, согласна ли ты своего мужа отдать, во-первых, Господу, во-вторых, церкви, ну, а в-третьих, что останется тебе? Она стоит и молчит, и все ждут, а она молчит, кивает головой, а у самой слезы. Мы ждали первого сына как раз, а у самой слезы. Пресвитер говорит, братья и сестры, сестра Вера согласилась. Ну, правда, устами ни слова не сказала, но подтвердила движением головы. Сестра Вера, я правильно сказал? Опять кивает. Ну, в этом движении головы и сердце твое вот так вот располагается. И она опять кивает. Слава Богу, аминь. Ну, еще дальше разговаривать с ней было. И она этот диалог хорошо запомнила. Да? С тех пор много времени прошло, так относительно, больше 30. Я как-то жену спрашиваю свою, Верочка, вот меня часто спрашивают, сколько ты в тюрьмах прошел, сколько ты в разлуках бывал, там прочее, все это. Получается больше 20 лет, как мы с тобой не встречались-то. А я говорю, а тебя кто-нибудь спрашивал, сколько ты без мужа была? Никто никогда. Ну и ладно, не в этом-то дело.
у тебя было чем заниматься и детишками, и слава Богу, что все в Господе. Не в этом дело. Я просто хочу сказать, тогда, когда все Богу отдается, без прибыли никто не останется. Я вот это хочу сказать. Когда на первом месте и не свой дом. А если свое, то опять пиши, может быть, Бог дал долю нищего. Окажи милость, чтобы Бог оказал доброе расположение тебе. Он обязательно стоит у каждого жертвенника и смотрит, кто как кладет и кто чем занимается. Я скажу, что мы рассеяны так далеко друг от друга, что нам редко приходится встречаться. А при строительстве храма Господнего, когда все занимались трудом, у Неемии был рядом трубач. И при первой опасности труба издавала звук, и все должны собираться вместе. Вот такой порядок. Я бы хотел, чтобы мы рассеянные по всей стене, большими тысячами километрами друг от друга, далеко, но все время бы прислушивались трубного звука, который соберет нас на облака, потому что мы скоро, братья и сестры, очень скоро будем уже у Господа. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. Почему Бог и нами занимается, и эти молотильные колеса нужны, и почему Он бьет всякого, кого принимает, чтобы мы были лучше, чтобы мы были приготовлены, чтобы не напрасно топтали пороги Дома Божьего, чтобы никого не было напрасно ожидающими, ну, а чтобы все были достойны. Мы уже сколько лет верующие, и каждый раз проповедники говорят, скоро придет Господь. И кто-то думает, ну, все время говорят, говорят, а когда же придет Господь? Скажу вам, братья и сестры, когда моя мама говорила, да, деточки, я скоро вас оставлю, скоро вас оставлю. Но она нам так часто об этом говорила, что мне уже и не верилось, что это когда-нибудь будет. А все равно сбылось. И оставила. Так я хочу сказать, Христос дал признаки пришествия своего, когда Он придет. И говорит, когда увидите все это сбывающееся, знайте, что близко при дверях. И вот позвольте мне хотя бы на нескольких признаках пришествия Христа остановиться. Христос говорит, и будет проповедано Евангелие по всему миру, во свидетельство всем народам. Вот когда я вижу в каждом молитвенном доме у кафедры Евангелия, скажите, 20 лет тому назад было такое? Нас арестовывали, если находили 2-3 Евангелия. 7 лет тому назад, братья и сестры, 7 лет тому назад у меня в портфеле в Ростове в самолете нашли Библию и сняли меня с рейса. Как будто огнеопасное, взрывоопасное. Вы не имеете права в самолете везти такой груз. Это моя личная Библия. Оставляйте, поезжайте сами без Библии. А я не поеду без Библии. Ну и идите куда хотите. Вот и весь разговор. А это было буквально 7 лет назад. А вот теперь все иначе. Теперь я еду в машине, там вот машина легковая с прицепом, перевозила Евангелие. Может быть, такого формата, немножко другого. Евангелие и Библии, другой город. Я узнал, куда едет, и говорю, подвези меня 400 километров. Я проеду? Пожалуйста, пожалуйста. Выезжаем. Машина у большого города останавливает нас. Майор ГАИ. Что везете? Шофер говорит, Евангелие, Библии, покажите. Ну, вскрыли коробку, одну, другую. Угу. Он убедился. Продолжайте путь. Я подхожу к этому майору, говорю, а что вы ищете? Я ищу товары, которые нельзя вывозить из города. Я говорю, а какие товары нельзя вывозить? Нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Совсем недавно было все наоборот, да? Можно было везти все, кроме того, что нам надо. А теперь утюги нельзя, мебель нельзя, электротовары нельзя, хозяйственные товары нельзя. Даже пачку кочережек найду, и тоже нельзя. Вы понимаете, ну абсолютно ничего нельзя, если партиями. А если партия Евангелия Библии, еще попросите, может быть, одну дадите. И поехали. Скажите, это что такое? Цари переменились. Даже Конституцию еще не знают, какую сделать. Еще кто-то конституционные суды устраивает, там или еще что-то такое. Еще думают, какими путем, путем ли референдума, или парламент, или какие-то специальные съезды должны принимать Конституцию. А уже все изменилось. Откуда такое?
Бог спешит. И будет проповедано Евангелие. Так что этот признак сбывается, да? Давайте другие признаки возьмем. За Израиль. В последнее время Бог соберет евреев в свою страну, в обетованную землю. Они рассеяны по всей земле, как наказание, так Слово Божие говорит. А в последнее время соберу. Иезекииль говорит, что пошлю рыболовов и охотников. Я не буду открывать эти места Священного Писания. Думаю, что вы читали, вы знаете. Рыболовов и охотников, которые выгонят со всякого ущелья и расщелины, всех изгонят. Я хочу вам сказать, рыболовы уже прошли. То есть это те, когда заманивали евреев. Приезжайте, здесь и климат хороший, и квартиры есть. В общем, все прекрасно. На приманку, знаете, наживка. Вот так вот. Приезжайте. Но это не для всех было действенно. Некоторые говорили, нет, я никогда не уеду. Это земля моих дедов. Они здесь все похоронены. Никуда не уеду. Я одному еврею говорю, а мы с ним знакомы, вместе отбывали, он по своей статье, я по своей статье. Он как будто за золото сидел, но неважно. Я ему говорил, Борис Израилевич, вы скоро поедете в Палестину. А он говорит, никогда. Никогда. Почему? Да не потому, что там отцы похоронены, не в этом дело. Я, говорит, миллионы здесь зарабатываю, а там я не приспособлен зарабатывать. А здесь у меня хорошие деньги, и все. Он действительно умеет зарабатывать, все. Ну, каждый по своему ремеслу. Я говорю, дай мне обещание, Борис Израилевич. Когда ты будешь ехать, а я точно знаю, что ты поедешь. Вот мой телефон, позвони мне. Но он пожал мне руку, говорит, обещаю, я позвоню. Но думаю, что я никогда тебе не позвоню. Я говорю, твое дело записать мой телефон, запиши. Звонит, уезжаю. Я говорю, ну тогда давай встречаться с тобой. Встретились. Я говорю, что произошло? Почему уезжаешь? Ведь ты как говорил? Никогда не уеду. Говорил. Больше нет сил оставаться. Почему? Вот создано общество «Память» в Ленинграде, которое в программу изгнать всех евреев из России. Всех. Получаю, говорит, я письмо. Уважаемый Зандершнир, хватит вам скрываться под фамилией Иванова, у него фамилия Иванов. А оказывается, в 18 году его дед поменял фамилию с еврейского на русскую. И страшно стало этому Борису Израилевичу. Если узнало общество «Память», что он поменял фамилию такого-то на такое-то, это значит, государственные архивы раскрыты перед ними. А как иначе? Иначе никто не знал. Хватит тебе скрываться под русской фамилией. Да и твой горбатый нос везде тебя выдает, что ты жид. Это последнее предупреждение. Больше мы писать тебе не будем. Я, говорит, иду в прокуратуру и говорю, это угроза. Прошу вас возбудить уголовное дело против общества «Память». Вот они обратный адрес дали. А прокурор говорит, а чем же прокуратура виновата, что ваш горбатый нос везде вас выдает? И я понял, что надо убегать. Я говорю, Борис Израилевич, это охотники выгоняют из всякой расщелины. Куда бы вы ни спрятались, вас выгоняют. Это сбывается слово. Сказано, пошлю моих охотников, моих. Вы понимаете? Значит, Бог расположил сердце выгонять, поднимать архивы и выгонять. И он быстро-быстро уехал. Я не буду много примеров приводить, но это факты. Торопится и выезжает. Скажите, если рыболовы и охотники уже проходят, что нам еще ждать, братья и сестры? Когда-то мой отец, он тоже был пресвитер церкви. Мама рассказывает, я в 6-летнем возрасте, я его только помню. Мама рассказывает, папа твой говорил так. Он знал, что его арестуют, знал, что не проживет долго. И говорит, ничего я не сожалею, я готов сейчас прийти в вечность. Но мне хочется на земле еще дождаться дня, когда Израиль получит свою самостоятельность. Тогда спокойно можно умирать. Вот так люди ждали пришествия, знали, что если создастся государство Израиль, то это великое знамение. А сейчас, братья и сестры, уже за 40 лет этому государству, и уже и рыболовы, и охотники заканчивают. Ну, охотники, может быть, еще где-то
из какой-то расщелины еще кого-то спугнут. Скажите, если это так все сбывается, что нам еще больше ждать? Народ израильский собирается. Здесь, на земле, начнутся суды. Церковь свою он возьмет. И если все это так, как мы можем пассивно жить каждый день? Да не имеем на это никакого права. Нам особенно нужно тщательно готовиться к пришествию Иисуса Христа. Вам, наверное, и неизвестно, во Франции собирались руководители государств европейских и обсуждали проблемы единой европейской валюты, единой мировой политики, единого экономического правления. Вы понимаете, братец, что это такое? Пока что за закрытой дверью, пока что даже не публикуют никаких результатов. Только известно, какая повестка дня. Страшно, жутко. Жутко не потому, что скоро пришествие, а жутко потому, что неразумные еще не набрали масла в сосуды, а мудрые еще не все зажгли светильнички, чтобы выйти навстречу. Это для людей, которые не знают Господа или которые не знают Святого Писания, для них это мало что значит, вот это сообщение. А когда мы знаем, что Антихрист придет и будет единое все под его крепкой рукой, и финансовая дисциплина, и прочее. Скажите, почему сейчас потрясение? Финансовые, неустойчивость. Некоторые, ой, рубль-то за один доллар уже вот то-то, то-то, то-то. Одна марка стоит 2000 рублей. Там. Когда это было? А почему? Братья и сестры, это все не случайно. Это все расшатывание для того, чтобы ничего не было крепко, чтобы все согласились. Хватит, надоело, давайте по единой системе жить. Ни конкуренции не будет, и все будет в твердой руке. Вот и все. Сейчас усиленно готовят, что нет никаких пенсий, никаких зарплат. Все только лишь по компьютеру передается на почту, и там идите получайте. Людей приучают, приучают. На руки не выдавать деньги. Сейчас под предлогом того, что наличности мало. Но это все поводы. Не так трудно государству что-то напечатать. Дело не в отсутствии наличия, а людей приучают ко всему. Вы знаете о том, что братья из Германии приезжали и говорили, намечено в следующем году в Германии уже делать начертание на руку или начало. Уже со следующего года. Уже сейчас есть несколько опытных магазинов, где отовариваются только лишь те, у которых есть печать на руке или на челе. Ну, правда, за это они отовариваются на 50% скидка. Ну, брали товар, скажем, на 1000 марок, платят только 500. Так очереди там желающих. Это все эксперименты. Но с какой поспешностью все эти эксперименты проходят, братья и сестры? Но я скажу вам, и одна сторона торопится, и другая сторона торопится. Я имею в виду, и Господь наш торопится, и дьявол тоже торопится. У нас вот в Молдавии очень распространены сатанисты. И даже храм для дьявола строится. Так и называется сатанинская церковь. Ритуалы во всем черном. И главное, делать зло, и будет больше добра. Это страшно, это глупость какая-то, да? Но я удивляюсь. Зашел я в больницу республиканскую, посетил больных там, в нескольких палатах был, помолились Богу. Выхожу в большое фойе, книжные полки, все расставлено. Смотрю, черная магия, белая магия, приемы колдовства, как играть, вызывать духов, там прочее. Всякая литература. Я говорю, Библия у вас есть? Нет, мы не продаем Библию. Ну, а почему Библию не продаете? Ну, можно и продавать, но она очень дорого стоит. Я говорю, ну, а эти книги, черная магия, ну, это же дьявольская Библия-то. А это почему дешево стоит? А это какие-то заинтересованные лица оплатили, и вот теперь дешево стоит за счет этого. И люди берут, берут, берут, берут. Что это такое? Случайность? Нет, это не случайность. Последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут, и дальше перечисляется, какие будут люди. И очень важно, чтобы мы, живя среди этих плохих людей, не уподобились им, потому что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Есть псалом, его редко где поют. Припев такой: «Омой меня внутри и вне,
И если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Один из куплетов. Не делать зла стараюсь я, от грешных помыслов бегу. Как не стремлюсь быть чистым я, все ж чистым быть я не могу. Омой меня внутри и вне, и если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Я его никогда не предлагаю петь общим собранием. Я боюсь. Боюсь, потому что масса людей будет петь не то, что реальность есть. Будут говорить все: «Омой меня и плавь меня в огне», и все будет хорошо, да? Надо, чтобы так петь, так говорить, надо так думать. Надо желать горнила испытаний. Для этого надо прочувствовать это. Ой, как, братья и сестры, надо бояться формальности. Если поешь, если высказываешь, ты просишь, получай это горнило. Бог пошлет каждому сполна. Но я хочу сказать, братья и сестры, утверждать, ведь никак не хочется мне уходить от этого текста. Зерновой хлеб вымолачивают, но вреда нет ему, никакого вреда. И в молотильные колеса, если не попадешь, то тоже беды никакой нету, потому что это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Вот таков наш Бог прекрасен. Таков наш Бог прекрасен. Я, знаете что, можно было бы еще и продолжать, и продолжать. А я бы хотел, чтобы в день пришествия его, чтобы никто не постыдился. Ну вот, на этой неделе придет Господь за церковью своей. Наверное, кто-нибудь придет сюда на богослужение. Наверное, будет там 10, 20, 30 человек. Соберутся, может быть, да, по привычке. А церкви уже не будет. Это реально. Это то, что мы думаем. Вы что думаете, братья и сестры? Случайно, что ли, сейчас много говорят о космических пришельцах, о тех инопланетянах, которые приходят и воруют людей там, или еще что? Случайно, что ли? Не случайно. А подготавливает почву к тому, когда церкви не будет, чтобы очередное сказать, что вот пришли там вот пришельцы и забрали этих людей, которые безвольные, и которых там подманули, и прочие глупости. И вы думаете, не поверят? Точно поверят. Глупости всякой верят, истинно не верят. А всякому бреду верят. Да-да, и до сих пор ходят слухи. Вот и все. Но я хочу сказать, братья и сестры, если мир этот готовится тщательно к пришествию Иисуса Христа, тщательно. Вот высмеивали в нашей прессе, высмеивали, я читал эту статью, она удивительная, голландскую авиакомпанию высмеивали. В чем суть этой статьи? Я считаю нужным вам рассказать. Каждая авиакомпания хочет рекламу себе такую создать, что летайте только на ее самолетах, это самый надежный транспорт. И в частности, голландская авиакомпания рассказывает о себе, что вот уже много десятков лет ни одной аварии, все самолеты, посадка хорошая, там все-все надежно. И даже если будет пришествие Иисуса Христа, вы не беспокойтесь, если летчик какой-то верующий и возьмется с церковью, самолет все равно не упадет, потому что руководители авиакомпании голландской предусмотрели, чтобы у штурвала сидели два летчика, если один верующий, другой обязательно неверующий, чтобы в момент пришествия с ними ничего не случилось. Говорит, вот до какой глупости дошла голландская авиакомпания. Они высмеивают, конечно, они высмеивают, но какой глубокий смысл здесь, да? Если авиакомпания так реально представляет себе скорое пришествие и так проявляет заботу о своих пассажирах. Не беспокойтесь, самолет не упадет, если даже и церковь возьмется с земли. Потому что безбожник там будет, который точно знает, что он не возьмется. В надежных, значит, руках получается. Братья и сестры, я просто хочу сказать, будем дорожить временем, чтоб нам не напрасно топтать пороги Дома Божьего. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: проповедей Христос в каждой книге Библии.
1: Братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую. Мы продолжаем изучать, смотреть на книги Ветхого Завета. И тема, которую мы для себя обозначили, Христос в каждой книге Библии. И очень важно, когда мы смотрим на книги Ветхого Завета, особенно среди всей истории израильского народа, среди закона, среди пророков, среди царей, среди всего, что происходило, очень важно увидеть Христа. Очень важно увидеть Господа нашего Иисуса Христа, увидеть, что нам необходимо взять из той или другой книги, какие уроки мы можем почерпнуть для того, чтобы следовать за Ним, для того, чтобы поистине быть Его учеником. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе говорит, что все Писание богодухновенно и полезно. Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И потом апостол Павел говорит, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И вот задача наша, вникая в книги Ветхого Завета, действительно взять для себя научение, взять для себя уроки, для того, чтобы быть приготовленным ко всякому доброму делу. Сегодня перед нами книга Есфирь, и наша задача сегодня не просто посмотреть или напомнить о тех событиях, которые происходили в Персидском царстве, которые происходили во время царя Артаксеркса, не просто как-то вспомнить о Мардохее, о Есфире, которые защищали свой народ, но наша задача увидеть Христа, Христа как защитника, как того ходатая, который действительно ходатайствует перед Отцом Небесным. Когда мы с вами смотрим на эту книгу, когда мы немножко определяем, к какому времени, к какому периоду она относится, мы говорим о том, что события в этой книге как раз происходили в этот персидский период, где-то 200 лет, начиная с 539 года, где-то по 331 год до Рождества Христова. И как раз в это время большинство израильтян не захотели возвращаться в Палестину, не захотели возвращаться в Иерусалим, хотя множество было пророчеств. Мы с вами читаем и знаем о том, что пророки Исаия, пророка Иеремия много говорили к своему народу о том, чтобы они возвращались, для того, чтобы они отстраивали землю, отстраивали храм. Но многие иудеи решили остаться по разным причинам. Некоторые уже имели такое вот хорошее место в этом персидском царстве. Некоторые мы с вами читали, вот и говорили, книга Ездры, книга Неемии. Некоторые даже начали забывать свой язык, обычаи. Некоторые просто не захотели вот как-то переходить или передвигаться, потому что, возможно, боялись трудностей. И как раз вот к этим людям, которые остались в персидском царстве и принадлежат и Есфирь, и Мардохей, о которых мы с вами будем говорить. Как мы уже сказали, именно действия того, что описано в книге Есфирь, происходило где-то в течение десятилетнего периода с 483 года по 473 год во время правления великого царя, царя персидского Артаксеркса, или как его еще звали, Ксеркса, который был действительно могущественным царем, который действительно побеждал, который действительно имел достаточно хорошую правовую базу, достаточно большое такое вот подкрепление или народа, когда одобряли его как царя. И происходило это в Персидской империи, в городе в Сузы. Когда мы с вами говорим о том, кто является автором этого послания, Слово Божие нам не открывает конкретно, кто написал эту книгу. И некоторые придерживаются такого мнения, что это был Мардохей. И даже тогда, когда мы смотрим 9 главу книги Есфирь, 20 стих, мы с вами находим, что вот он написал эти письма, написал эти книги, которые должны были остаться. Но дальше в этой же главе мы можем с вами

0: и увидеть, что не совсем ярко видно, что, возможно, это был кто-то другой, возможно, это не он написал. Некоторые богословы говорят, что, возможно, это был Ездра или Неемия, которые также жили в это время, которые также имели доступ к царю Артаксерксу, которые были близко, которые были в Сузах в то время. Вы знаете, что Неемия был виночерпием царя, и действительно он знал и понимал, что происходило в то время в царстве, в семье царя, поэтому это мог быть он автором. Возможно, это был Ездра, который также приходил к царю, которому царю давал письма. Мы с вами читаем 7 глава книги Ездры, что он имел доступ к царю. Некоторые говорят, что это был один из царедворцев Артаксеркса. И приводят такой вот фактор и говорят, что, как мы слышали в этой книге, ни разу не упоминается имя Бога. Поэтому говорят, что, возможно, был это один из царедворцев, который также имел доступ к царю, к семье царя, который знал ту ситуацию, которая происходила. Но, возможно, этот человек не особо был близко к Богу или близко к израильтянам. И когда мы с вами смотрим на наш перевод, нашу Библию, единственный раз, когда мы с вами замечаем, имя Господа упоминается, это 6 глава, 1 стих, когда мы читаем: «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Но если мы посмотрим другие переводы, посмотрим оригинал, мы не находим этого имени Господа Бога. То есть там написано, что просто царь в эту ночь не мог спать. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, кто является автором, нет здесь определенного такого вот ясного выражения, Слово Божие не говорит, но кто бы ни был автором этой книги, у нас с вами есть определенные свидетельства, которые показывают о достоверности этой книги. Мы с вами имеем исторические, археологические такие вот доказательства и свидетельства, что действительно те события, которые описаны в этой книге, это действительно то, что происходило. Одним из таких доказательств мы с вами, возможно, знаем, читаем о празднике, великом празднике в Иерусалиме, даже в настоящее время в Иудее. Это праздник Пурим или праздник жребия. И мы с вами читаем здесь в книге Есфирь в 9 главе, немного вот об этом празднике с 26 стиха. «Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному у них и в свое для них время каждый год». И чтобы эти дни были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Праздник Пурим, праздник жребия, память о спасении евреев, которые проживали в то время в Персидской империи, и которые должны были... или который Хаман хотел как-то погубить. У нас есть еще один такой вот факт, который говорит нам о том, что действительно те события, которые описаны в этой книге, достоверны. Если вы посмотрите вот на экран, вы видите, что это фотография гробницы Есфири и Мардахея, которая есть в настоящее время в Иране, в иранском городе Хамадан, и которая служит таким вот местом паломничества всех иудеев, израильтян, которые жили и продолжают жить на территории Ирана. Когда мы с вами смотрим и начинаем вникать в первые несколько глав книги Есфирь, мы видим о том, что царь Артаксеркс делает большой пир у себя в городе, в Сузах, и это не было нечто таким вот необыкновенным. Мы с вами читаем и проходили книгу Даниил, когда цари Вавилона, цари персидские, делали большие пиры, которые продолжались дни, недели, может быть, даже больше. И вот он сделал пир. Мы с вами читаем в этих первых главах о неповиновении и отстранении царицы Астинь. Мы с вами видим также и знакомимся с Мардахеем и Есфирью. Мы с вами видим, что после того, как произошло это неповиновение, после того, как царь отстранил царицу, он приглашает, чтобы девушки были призваны. Он выбирает Есфирь, он делает ее царицей. Мы с вами читаем в конце второй главы о том заговоре, который слышал Мардохей. Мы с вами читаем о том, что два евнуха, Гавафа и Фара, они замышляли наложить руки на царя. А Мардохей это слышит, говорит об этом. И это доброе дело было вписано в книгу, было вписано в историю царства, в историю царя. В начале третьей главы мы с вами знакомимся с Аманом. И мы с вами читаем вот третья глава, начало этой главы. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина». В русском нашем переводе, может быть, непонятно, кем был этот человек Аман. Но если с вами посмотрим оригинал и даже английскую Библию, мы с вами понимаем, что он является потомком Агага. Вы помните этого царя, амаликитян, с которыми воевал царь Саул, 14-15 глава первой книги царств, и который стал не только царь, но весь этот народ стал заклятым по Божьему указанию, по Божьему повелению для израильтян. И после этого, как мы слышали, после того, как царь возвеличил Амана, все люди ходили, все люди кланялись ему, кроме Мардохея. Неизвестно, знал ли Мардохей, кому принадлежит Аман, возможно, поэтому он не кланялся, зная, что вот он принадлежит к тому народу, который является заклятым врагом Бога. И поскольку он не кланялся, это сильно разозлило Амана, и он находит обвинение. И я хотел бы, чтобы мы вот посмотрели на некоторые моменты, которые происходили здесь, происходили и записаны в книге «Есфирь», и чтобы после этого мы немного посмотрели на нас, на нашу жизнь, и еще больше посмотрели на Господа нашего Иисуса Христа. Итак, когда мы с вами смотрим, третья книга «Есфирь», читаем с 5 стиха, мы с вами видим это обвинение, которое Аман говорит не просто на Мардохея, не просто на одного человека, но говорит на весь народ, на всех израильтян. С пятого стиха читаем 3 глава. «И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день, и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу», смотрите, здесь как раз звучит это обвинение, «есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их». Когда мы с вами смотрим вот на это обвинение, я думаю, мы с вами вспоминаем то обвинение, которое было когда-то применено уже. Мы с вами помним книгу Даниила, и мы помним это обвинение, которое также говорит, что вот не исполняет Даниил тех законов, которые царь поставил. И здесь Аман выдвигает это обвинение и говорит, что этот народ, который законов царя не выполняет. Когда мы с вами смотрим дальше, что следует за этим обвинением, мы с вами читаем о том приговоре, который был сказан, высказан, который был записан. Мы с вами читаем эту же главу, третью главу книги «Есфирь» с 12 стиха. «И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». Вот приговор. Приговор убить. погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день». Вот этот приговор, приговор, который звучал всем иудеям, всем израильтянам, которые находились на то время в Персидской империи. Когда мы с вами дальше читаем, и когда мы с вами подходим к основной мысли, что мы хотим увидеть? Мы с вами говорим о том, что в этой книге мы хотим увидеть Господа Христа в образе Мардохея. И смотрите, что происходит. Мы читаем 4 главу, начиная с 6 стиха. «И пошел Гафав к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их, и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой». И здесь перед нами появляется образ Мардохея, образ Есфири как защитников. Мардохей, я думаю, по-своему мог бы подойти к этому. Мог бы сказать Есфири: вот ты царю напомни. Напомни, у него там есть запись в летописи, в книге написано: я в свое время предотвратил заговор. Я в свое время рассказал царю. Я против царя ничего не имею. И, возможно, он бы сохранил себе жизнь. Но смотрите, что он говорит, чтобы она молила его о помиловании и просила его за народ свой. Действительно, ходатайство. Ходатайство за народ, ходатайство за тех людей, которые были, за братьев по крови. Мы с вами дальше читаем, и зная эту историю, мы с вами видим, что действительно Бог посылает это избавление. В 7 главе мы с вами читаем, что Есфирь делает этот пир большой, призывает Амана, призывает царя. После этого царь говорит: вот что тебе дать до половины царства? И Есфирь открывает и говорит, что происходит с ней, что происходит с народом. И говорит, что если бы мы были проданы в рабство, было бы одно, но сейчас нас хотят уничтожить. И она показывает на Амана, как на того, который имеет это желание уничтожить весь народ. И тогда Бог посылает избавление. Царь меняет то, о чем он говорит, и Аман, который имел злобу, который был злой на Мардохея, который был за народ, ему предопределена эта злая участь от царя. Когда мы с вами рассуждаем об этой книге, когда мы с вами видим образ защитника, я хотел бы, чтобы мы теперь немножко посмотрели на нас, посмотрели на Господа нашего и посмотрели на нас, посмотрели на все человечество. Мы с вами говорили о том, что было это обвинение. Обвинение, которое звучало против Мардохея и против израильтян. И оно звучало так, что законов царя они не выполняют. И теперь, когда мы смотрим на нас, когда мы смотрим на людей, мы с вами понимаем, что весь род человеческий законов царя не выполнял и не выполняет. Когда мы с вами читаем и понимаем о том, что все люди, начиная от Адама, и все люди согрешили, и Слово Божие говорит об этом. Это говорит о том, что мы законов царя не выполняем. Смотрите, апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе говорит, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добра, нет ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Апостол Павел говорит: нет праведного ни одного. И это обвинение, обвинение в том, что люди в лице Адама и все последующие потомки Адама и несут в себе это обвинение в том, что они законов царя, царя небесного, не выполняют. И как мы с вами смотрели раньше, за этим обвинением следовал приговор. И приговор, который был озвучен для израильского народа, для иудеев, для тех, кто жил в Персидской империи, было убить, погубить и истребить всех иудеев на то время. Для людей, для всех сынов человеческих был приговор, поскольку они не слушались Бога, не выполняли Его указы. Приговор – возмездие за грех – смерть. Приговор для каждого человека возмездие за грех – смерть. Кто-то скажет: я никого не убил, я нигде никогда не воровал, я, возможно, не делал каких-то других больших грехов. Слово Божие говорит: возмездие за грех – смерть. И если вы помните, мы как-то раньше, когда мы давали определение библейским терминам, мы с вами говорили о том, что является грехом. Мы давали определение, что такое грех. И мы с вами говорили, что грех – это любое отклонение от Богом установленных библейских стандартов, открывающих волю Божию во всех сферах жизни человека, искажение или замена этих стандартов в угоду своим личным или мирским взглядам. Любое отклонение. Вы помните, мы говорили о том, что буквально это слово переводится как промах, как непопадание в цель. Это и есть грех. Поэтому мы говорим, что возмездие за грех для любого человека – это смерть. Но мы с вами говорим о том, что каждому человеку нужен был защитник, нужен был ходатай, тот, который бы как-то защитил его от этого. И мы с вами находим, что и Мардохей, и Есфирь были этими защитниками для израильского народа, для иудеев. Но вы знаете, и мы также имеем ходатая. Мы с вами читаем, и апостол Иоанн в первом своем послании, во второй главе, он говорит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Мы с вами имеем защитника, мы с вами имеем ходатая. И мы с вами понимаем, когда говорим о ходатае, когда говорим о защитнике, мы понимаем, особенно живя в этой стране, тогда, когда, я думаю, каждый из нас или многим из нас приходилось пользоваться услугами адвоката, мы понимаем, кто такой защитник. Мы понимаем, кто является тем, который бы защищал нас. Но мы с вами немножко дальше посмотрим, что Иисус Христос является лучшим защитником. Он является превосходнейшим ходатаем. Апостол Павел в послании к римлянам говорит: кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Мы имеем защитника, мы имеем ходатая, мы имеем того, который говорит в нашу пользу, тот, который защищает нас. Но, как я уже сказал, мы с вами понимаем, и Слово Божие открывает, что Иисус Христос является лучшим защитником. И здесь три момента, на которые я бы хотел немножко обратить внимание. И первый момент – это то, что Иисус Христос сам понес наказание. Как я уже сказал, нам, возможно, приходилось пользоваться услугами адвоката. И вот представьте, мы идем в суд вместе с нашим адвокатом. И вот представьте, какая-то мера пресечения или наказания назначена. И этот человек, наш защитник, он говорит: я беру на себя это наказание. Я беру на себя то, что тебе присудили. Это не случается здесь, в этой жизни. Поэтому Иисус Христос является лучшим защитником. Он сам понес наше наказание. Мы с вами читаем: ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он, не знавший греха, Он праведный, понес на себе наше наказание. Вину греха взял на себя. Апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе говорит: Он, Христос, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Было это наказание, был этот приговор написан против каждого из нас. Возмездие за грех – смерть. И Христос взял его, будучи без греха, будучи без вины, и понес наше наказание. И Он является лучшим ходатаем, Он является лучшим защитником. Когда мы с вами говорим о том, что Иисус Христос является лучшим ходатаем и защитником, мы с вами говорим, что Он защитник всего человечества. Опять же, если мы помним и размышляем о том, когда мы, может быть, пользовались услугами адвоката, мы понимаем, что есть адвокаты на определенное дело, на определенный какой-то момент. Есть те, которые помогут нам, если произошла авария. Есть те, которые помогут, если мы получили, может быть, какое-то нарушение за то, что мы быстро едем. И есть те, которые будут помогать определенной категории людей. Иисус Христос защитник всего человечества, всех людей. Мы с вами читаем эти тексты Писания, мы уже прочитали. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1, 2 стиха. Апостол говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Иисус Христос является защитником всего мира, всего человечества. Еще один текст Писания, который я бы хотел прочитать. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе говорит: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Бог во Христе примирил с собою мир, все человечество. Но здесь есть очень важная истина. Апостол Павел говорит, что Бог примирился с человеком, с тем человеком, который во Христе. Бог во Христе примирил с собою мир. И это очень важная истина. Апостол Павел здесь говорит, что не просто любого человека, не просто того, который вот живет, как получится, и вот Христос пришел и сделал это, и теперь Бог смотрит на каждого человека по-другому. Он говорит, что Бог во Христе примирил с собою мир. И очень важно нам понимать, что это означает. Есть текст Писания, в котором Иисус Христос сам говорит и сам немножко открывает это положение во Христе. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, начиная с 4 стиха, Христос говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это состояние во Христе. Состояние во Христе не только говорит о том, что человек верует в Бога. Это состояние даже не говорит о том, что человек является членом церкви. Это состояние говорит, что этот человек не только читает Библию. Иисус Христос здесь говорит, что тот, кто во мне, он приносит плоды. Иисус Христос говорит, приносит много плода. И это является тем, одним из факторов. Вообще, Священное Писание много говорит, и особенно апостол Павел, о том, что означает пребывать во Христе. Не просто пребывать со Христом, не просто знать о Христе, но действительно пребывать в Нем. И вот второй момент, о котором здесь говорит Христос, как раз и касается нашей жизни. Христос говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». То есть это говорит, если мы во Христе, Его слова должны в нас пребывать. Здесь, в нашем переводе, это слово «пребывать» так вот переведено, но в оригинале оно немножко имеет другое значение. Оно говорит «останутся или будут жить». То есть, если мы посмотрим на это, и слова мои останутся в вас, станут частью вашей жизни. Вот это и говорит о том, что мы во Христе. Когда мы размышляем об этом, когда мы думаем об этом, насколько в нашей жизни те слова, те заповеди Господа нашего становятся частью нашей жизни. Я знаю, что мы много слышим. Каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы много слышим истин. Мы много слышим из Священного Писания. Но быть во Христе – это означает, что эти слова, которые мы слышим, становятся частью нашей жизни. Каждый день. Тогда, когда мы покидаем дом молитвы, когда мы едем на работу, когда мы на работе, когда мы в семье, когда мы готовим кушать, эти слова должны стать частью моей жизни. Есть очень опасное и очень серьезное предупреждение для нас, особенно верующих, особенно детей Божьих. Апостол Павел в послании к Римлянам в 10 главе говорит: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергающий закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то коль тягчайшего думаете наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет». Это напоминание, это предупреждение говорит каждому из нас, кто произвольно грешит, не остается более жертвы за грех. Когда мы во Христе, Бог смотрит на нас через Иисуса Христа, потому что мы в Нем. Но если мы произвольно грешим, тогда мы читаем, Слово Божие говорит, не остается более жертвы за грех. И в этом для нас очень важное напоминание, чтобы мы проверяли себя, чтобы мы рассуждали о том, насколько мы являемся и пребываем во Христе, насколько Его слова становятся частью нашей жизни. Третий момент, который показывает превосходство Господа нашего Иисуса Христа как защитника, как ходатая, мы понимаем, что Он не только делает защиту и не только защищает нас, но и дает обетование наследия. Мы с вами читаем этот текст, Евреям 9 глава, 15 стих. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывших для искупления от преступления, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Призванные к вечному наследию получили обетование. Иисус Христос не просто дает нам защиту, не просто ходатайствует за нас, но Слово Божие говорит, что Он предлагает, призывает нас для того, чтобы мы получили это вечное наследие, чтобы мы пользовались Его обетованиями. И когда мы рассуждаем об этом, тогда я думаю, вопрос, который мы должны задавать каждому из нас, а насколько я пользуюсь обетованиями, те, которые в Писании. Мы с вами много говорим и слышим, и говорим о том, что в Слове Божьем есть множество обетований, которые мы должны пользовать, которые мы должны применять к себе, которые мы верой должны брать. И если мы это не делаем, они так и остаются просто в Библии, просто на бумаге. Они становятся недействительными в жизни нашей. Когда последний раз мы Бога благодарили за то, что мы имеем всяческие обетования, которые принадлежат нам, которые принадлежат детям нашим. И мы должны благодарить Бога за это. Благодарить для того, чтобы эти обетования мы брали верою, для того, чтобы эти обетования становились частью нашей жизни. Книга Есфирь говорит нам о израильском народе, говорит о Мардохее, который стал защитником своего народа, который стал защитником братьев своих по крови. Но это является прообразом Иисуса Христа, который ходатай наш, ходатай Нового Завета, который защитник наш, защитник тех, кто в Нем, кто принял Его и кто пребывает во Христе. Помоги нам, Господь, чтобы мы, читая Слово Божье, чтобы мы, рассуждая о Слове Божьем, могли понимать, кого мы имеем на небе, кто ходатайствует за нас непрестанно, не просто тогда, вот когда получается, не просто вот в какие-то дни приема, постоянно ходатайствует перед Богом. И тогда, когда сатана приходит, когда он начинает клеветать, тогда Иисус Христос образно говорит: «Да, но он во мне. Я за него кровь свою пролил». И в этом мы имеем защитника, величайшего защитника и ходатая, и мы должны благодарить Бога. Но также Слово Божие нам напоминает, чтобы мы проверяли себя, как мы пребываем во Христе, насколько Его жизнь становится нашей жизнью, насколько наша жизнь показывает, что мы идем за Христом, что мы идем по Его следам, по тем следам, которые оставлены в Писании. Помоги нам, Господь, следовать за Ним. И помоги нам, Господь, чтобы мы действительно благодарили Его. Благодарили за все, что Он сделал для нас. И что Он является нашим защитником и ходатаем пред Отцом. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране.

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Даниил Истолкователь. Царь Навуходоносор благоденствовал в своих чертогах в Вавилоне. В одну ночь ему смутил странный сон. Он призвал своих тайноведцев и мудрецов, рассказал им сон, но они не смогли объяснить ему значение этого сна. Тогда привели к нему Даниила, которому Навуходоносор рассказал следующее. «Мне снилось большое и крепкое дерево, верхушкой своею достигавшей небес и видное на всю землю. На нем были прекрасные листья и плоды, в ветвях его гнездились разные птицы, а в тени его покоились полевые звери. Но с неба сошел бодрствующий и святый и приказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдет над ним 7 времен. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие во вселенной, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кого хочет, и поставляет над ним униженные между людьми». Даниила 4.1.15. Даниил выслушал этот сон и около часа оставался в недоумении. Царь попросил его не смущаться, а объяснить ему значение сна. Даниил ответил: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». И начал толковать. «Дерево, которое ты видел, достигавшее небес, видимое по всей земле, с красивыми листьями и плодами, дававшее приют и тень птицам и животным, это ты, царь. Тебя отлучат от людей, и будешь ты жить среди животных. Кормить тебя будут травою, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень в земле, это значит, что царство останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». И пророк посоветовал царю: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Даниила 4:16, 24. Прошел год, царь забыл о сне. Расхаживая по своим чертогам, глядя на здания и сады, воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» И как бы в ответ услышал голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будешь кормить себя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Навуходоносор заболел боантропией, особой формы помешательства, вообразил себя волом. Одежда и обувь стали ему ненужными и кормили его травою, как вола. Халдейские слова «шива» и «данин», переведенные словами 7 времен, одни толкуют как 7 лет. Другие толкуют как 7 месяцев, а третьи как лет и зим, основываясь на том, что в Ветхом Завете упоминается только лето и зима, Бытие 8.22, Псалом 73.17, то есть 3,5 года. Английский ассириолог сэр Генри Роллинсон нашел и расшифровал такую надпись Навуходоносора: «Четыре года столица моего царства не радовала мое сердце. Ни в одном из моих владений не воздвиг владычественно здание моим могуществом, не построил здание Вавилоне для себя и в славу моего имени, в поклонении Меродах, Богу моему, я не пел ему хвалу, не поставлял жертв на его жертвенник, не чистил каналов». Некоторые думают, что это было как раз в те 3,5 года, 7 времен, когда он был поражен Боантропией. О своем выздоровлении Навуходоносор так засвидетельствовал: «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносушного, которого владычество – владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Когда к Навуходоносору возвратился разум и прежний вид, тогда его советники и вельможи обратились к нему и возвратили его на царство. По смерти Навуходоносора воцарился сын его, Эвил-Меродах, выпустивший еврейского царя Иухонию из темницы. Но через год Эвил-Меродах был убит Нергал-Шаар-Усуром, который процарствовал 3 года и умер, а его сын Лагаш-и-Мардук царствовал всего 2 месяца и был убит заговорщиками, среди которых находился Набонид, который и сделался царем Вавилона. Как поклонник Сина, бога Луны, Набонид не поладил с вавилонскими жрецами и решил построить себе столицу в Тейме в Аравии, управление Вавилоном поручил своему сыну Валтасару, о чем в поэме о Набониде хранится в Британском музее. Имеется заметка, что он в начале 3-го года царствования доверил лагерь своему старшему сыну первородному и войско по всей стране отдал под его команду. Валтасар царствовал в Вавилоне 13 лет. Царь Валтасар устроил пир для 1000 своих вельмож. Подвыпивший приказал принести золотые и серебряные сосуды, какие Навуходоносор вынес из Иерусалимского храма и поместил в храме Бога своего, Даниила 1:2. Из этих сосудов Валтасар и его приспешники с их женами и наложницами начали пить вино и славить богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Внезапно на ярко освещенной стене появилась кисть руки и начала писать странные буквы. Царь перепугался, закричал, чтобы пришли тайноведцы и гадатели и прочитали написанное. Объявил даже высокую награду. Прочитавшего облечет в царскую одежду и провозгласит 3-м властелином в царстве. Сам он являлся 2-м после Набонида. Но никто из халдейских мудрецов не мог прочитать написанное. Тогда мать царя, возможно, не то Крис, дочь Навуходоносора, упомянутая Геродотом, придя в пиршественный зал, сказала Валтасару, что в его царстве имеется муж, который в царствовании Навуходоносора занимал видное положение, потому что в нем был высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Этот человек называется Даниил, а при Навуходоносоре его называли Валтасаром. Призвали Даниила. От обещанной награды он отказался, а написанное прочитал и объяснил так. «Мене, мене, текел, упарсин». Значение этих слов такое. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден легким». «Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Несмотря на такое печальное толкование, Даниила облекли в царскую одежду, возложили ему на шею золотую цепь и провозгласили 3-м властелином в царстве. Но в ту же ночь Валтасар был убит, а в Вавилоне стал царем Дарий Медянин. Даниила 5:1-31. Это случилось в октябре 539 года до Рождества Христова. В хронике Набонида, опубликованной в 1882 году, говорится, что Гобрий Угбару, правитель Гутии и армии Кира, вошел в Вавилон без боя. Анет, страница 306. Греческий же историк Геродот, побывавший в Вавилоне и в первой книге своей истории, описавший дворцы, храмы и стены Вавилона, на которых могли ехать рядом четыре колесницы, написал, что персидское войско несколько месяцев осаждало Вавилон. Царь, которого был уверен, что персы не овладеют Вавилоном, потому что в городе были большие запасы продовольствия, и через город протекала река Евфрат. Но Кир, царь персидский, часть войска отправил вверх по течению Евфрата для прорытия канала и направления реки в отдаленную низину. Когда канал был прорыт, и вода реки Евфрата потекла в другом направлении, то по обмелевшему руслу реки под городской стеною ночью персидские воины вошли в город и овладели им, в то время как жители были заняты плясками и пирушкой. Оба свидетельства дополняют друг друга и подтверждают, что всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Духовная статья.
3: Христианство и налоговая этика. Границы допустимого и недопустимого. Пару лет назад встретились с добрым другом, братом по вере и коллегой по цеху, владельцем бухгалтерской фирмы. Встречаемся нечасто, говорили обо всем. Не обошлось без обсуждения работы. Он обронил фразу: «Когда я пришел к профессии бухгалтера, поразился, насколько безразлично бизнесмены-христиане относятся к налоговым правонарушениям и даже к налоговым преступлениям. Большинство не видит в этом ничего страшного. Я тогда подумал о том, что хотя мы живем и работаем на разных континентах, наш опыт довольно похож. Большинство христиан не станет

Кесарева-Кесарю, а Божие – Богу. Это утверждение подчеркивает важность соблюдения гражданских обязанностей, включая уплату налогов. Апостол Павел в послании к римлянам также подчеркивает необходимость исполнения требований закона, в том числе налоговых. То есть у нас, как у христиан, есть заповедь платить налоги. Проблема выбора. Также нужно отметить, что у многих из нас вообще нет проблемы выбора по поводу налогов. Если вы работаете по трудовому договору, в большинстве стран работодатель рассчитывает и оплачивает налоги за вас. Проблемы нет, потому что у вас нет выбора – платить или не платить налоги. Работодатель делает выбор за вас и тем самым облегчает вам жизнь. Проблема есть у двух категорий людей – у тех, кто работает неофициально, получая зарплату наличными, и у тех, у кого есть свой бизнес, предпринимателей, которые сами принимают решения о налогах своей фирмы, личных налогах и налогах своих сотрудников, если они есть. В первой категории, как правило, люди оказываются не по своей воле. При прочих равных условиях большинство людей предпочтет при первой возможности перейти от неофициальной работы к официальной. Если кому-то нужен совет, то единственное, что можно посоветовать, это действительно воспользоваться этой возможностью, как только она представится. Наиболее сложный выбор приходится делать предпринимателям. С одной стороны, предприниматель обязан снижать расходы. Без этого не достичь успеха в бизнесе, от которого зависит благополучие семьи, а также сотрудников и их семей. Налоги – такой же расход, как и любой другой. Чем они ниже, тем больше прибыль и тем успешнее бизнес. При этом в большой картине есть два основных пути снижения налогового бремени – законный – налоговая оптимизация и незаконный – уклонение от налогов и налоговое мошенничество. Чаще всего выбор предпринимателя лежит именно в этой плоскости. При этом грань между допустимым и недопустимым можно перейти достаточно незаметно. Простейший и, к сожалению, распространенный пример – предприниматель видит на счету или в кассе своей фирмы определенную сумму денег и решает перевести ее себе на личный счет или забрать наличными. Он рассуждает примерно так: «Фирма моя, значит, деньги фирмы мои». При этом он забывает, намеренно или умышленно, о налогах, которые должны быть уплачены государству до или после распределения прибыли. Где заканчивается налоговая оптимизация и начинается уклонение и мошенничество? Иногда ответ очевиден, иногда нет. Рассмотрим некоторые общие принципы. Налоговая оптимизация. Налоговая оптимизация – это процесс минимизации налоговых обязательств с использованием законных методов. Это включает использование существующих налоговых льгот и вычетов, инвестирование в благотворительность и другие законные способы снижения налогов. Такой подход согласуется с христианской этикой, поскольку он основан на соблюдении законов и предусмотренных государством возможностей. Уклонение от налогов и мошенничество. Уклонение от налогов и мошенничество, напротив, включают в себя намеренное скрытие доходов, искажение информации или другие незаконные действия для уменьшения налоговых обязательств. Это противоречит христианским принципам честности и справедливости, а также является нарушением гражданских и уголовных законов. Почему бизнесмены-христиане иногда встают на путь налогового уклонения и мошенничества? Основные причины, по которым предприниматели-христиане могут выбирать уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, часто связаны как с финансовыми, так и с психологическими факторами. Вот некоторые из наиболее часто упоминаемых причин. Финансовое давление. Высокие налоговые ставки и финансовые проблемы, связанные с поддержанием прибыльности, могут мотивировать некоторых владельцев бизнеса к уклонению от уплаты налогов как способу снижения расходов и улучшения их финансового положения. То есть логика проста. Если я буду платить налоги, то мой бизнес обанкротится. Ощущение несправедливости. Зачастую бизнесмены-христиане считают налоговую систему несправедливой, будь то из-за ее высоких ставок,

0: налогов, ее применение или использование государством налоговых сборов. Они оправдывают уклонение от налогов тем, что видят его как способ защиты своих активов от несправедливого обращения. То есть я знаю, что государство потратит мои налоги неэффективно, чиновники коррумпированы и тратят государственные и муниципальные деньги не туда, куда надо. Сборщики налогов всегда отрицательные герои в Библии, пока не покаются. Сложность налогового законодательства. Сложность и постоянные изменения в налоговом законодательстве могут привести к путанице, создавая искушение минимизировать налоговые обязательства иногда незаконными способами. Рассуждают примерно так. «Ой, налоги – это так сложно, лучше не буду в это вообще вникать». Отсутствие контроля и наказаний. Низкий риск обнаружения и мягкие наказания за уклонение от налогов могут снизить сдерживающий эффект. Если бизнесмены верят, что выгоды превышают риски, они могут быть более склонны к совершению мошенничества. «Меня все равно не поймают, никто не узнает, я же никому ничего плохого не делаю». Культурные факторы. В церкви можно услышать проповеди о вреде разных грехов, но не о вреде уклонения от налогов. В некоторых церковных кругах может существовать культурное принятие или даже поощрение уклонения от налогов. Что может сделать церковь и общество? Что можно сделать, чтобы удержать верующих бизнесменов-христиан от уклонения от налогов и мошенничества? Я думаю, здесь нужно воздержаться от религиозного морализаторства. Все люди сталкиваются с какими-то искушениями, в том числе и в силу выбранной профессии. Предприниматели составляют небольшой процент людей в обществе и в церкви. Они выполняют важную роль, создают рабочие места, многие из них жертвуют больше других на церковные проекты и так далее. Задача лидеров и членов церкви – не закатывать глаза. «Ах, они все воры и мошенники, а мы и не знали. Отлучить!» А разобраться, чем помочь, как поддержать, точно так же, как церковь поддерживает другие группы внутри себя. И это тот случай, когда интересы государства, общества и церкви совпадают, и они должны действовать сообща. Можно рассмотреть и реализовать несколько стратегий. Упрощение. Ситуация в разных странах разная, но в целом многие государства взяли курс на упрощение самой налоговой системы и ее понимания. Внедряется онлайн-обслуживание, создаются личные кабинеты налогоплательщика. Это помогает снизить чувство ошеломления или путаницы. Справедливость налогообложения. Конечно, ни одно государство не идеально. Часть средств, поступающих от налогов, всегда используется не по назначению. Часть используется неэффективно. Если тебе совсем не нравится государство, в котором ты живешь, ты считаешь его несправедливым, то можно рассмотреть возможность переехать в более справедливое. Но если ты живешь в стране, ты пользуешься теми услугами, которые оказываются за счет налогов – медицина, дороги, охрана правопорядка и так далее. Налоги – это плата за эти услуги. Усиление контроля и наказаний. На этот мотиватор стоит обратить внимание. Сейчас большинство правительств испытывает недостаток средств. Брать в долг государству стало дороже, чем раньше. Поэтому все государства будут наращивать усилия, чтобы эффективнее собирать налоги и выявлять тех, кто от них уклоняется. Увеличение вероятности обнаружения и ужесточение наказаний за уклонение от налогов должны служить сдерживающим фактором. Писание не зря говорит: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Образование и поддержка. Предоставление ресурсов и поддержки для помощи предпринимателям в понимании их налоговых обязательств и способов их выполнения может значительно улучшить соблюдение налоговых законов. Здесь церковь может сотрудничать с государством в создании образовательных программ. В церкви есть люди практически всех профессий, в том числе бухгалтеры, налоговые юристы и сотрудники налоговых служб. некоторые церкви привлекают таких братьев и сестер для проведения семинаров по налогам для предпринимателей. Кроме того, хорошо, если в церкви есть информация о том, к кому из братьев и сестер можно обратиться за советом в этой области. Изменение культуры. Изменение отношения к налогообложению – цель, которая должна стоять как перед государством, так и перед церковью. Нужно уйти от установки «налоги платят только неудачники», создавая положительный образ предпринимателя, который платит налоги и тем самым помогает государству и муниципалитетам делать хорошие дела для всего общества. Церковь могла бы доносить до своих членов послание о том, что платить налоги – это доброе дело, налоговая оптимизация – это хорошо, налоговое мошенничество – точно нехорошо. А также помочь членам церкви понять, что для того, чтобы отличить одно от другого, лучше советоваться с профессионалами и, если возможно, с верующими профессионалами. Резюме и выводы. Итак, мы рассмотрели библейские основания налоговой этики, выраженные в словах Христа и апостолов. Библия говорит о необходимости платить налоги и подчеркивает важность соблюдения законов, в том числе налоговых. Мы также рассмотрели проблему выбора между законным и незаконным способами уменьшения налоговых выплат и различия между налоговой оптимизацией и уклонением от налогов. Налоговая оптимизация – это законный способ минимизации налоговых обязательств, в то время как уклонение от налогов и налоговое мошенничество недопустимы и противоречат христианским принципам. Мы обсудили причины, по которым христиане-бизнесмены могут прибегать к налоговому уклонению, включая финансовое давление, восприятие налоговой системы как несправедливой, сложность налогового законодательства, отсутствие контроля и наказаний, а также культурные факторы. Наконец, мы обсудили пути решения проблемы, включая упрощение налоговой системы, повышение справедливости налогообложения, усиление контроля и наказаний за уклонение от налогов, создание образовательных и поддерживающих программ, а также изменение отношения к налогообложению как в государственном, так и в церковном контекстах. Церковь и общество могут и должны работать вместе для поощрения правильного отношения к налоговым обязательствам среди христиан-предпринимателей. Автор статьи – Игорь Райхельгаус. Бог не создал всех равными, одинаково умными, прекрасными, богатыми, сильными, потому что не осталось бы тогда на земле места для любви. Любовь же покрывает все недостающее. Ты богат, другой беден, люби его. И любовь восполнит его скудость. Ты умен, образован, а другой неумен и невежественен. Люби его, и любовь заставит тебя дать ему знания. Таким образом, при неравенстве природном получается круговое восполнение любовью. Где любовь, там и полнота. Иоанн Златоуст.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
2: Основание нашей надежды. Ночь. От яркого столба света торопливо движутся люди, наступая на свою тень. Большая толпа, растянувшаяся на километры. Маленькие дети, чтобы не потеряться, уцепились за китонеты, туники и симлы матерей. Женщины прижимают к себе младенцев, а на плечах несут обернутые одеждами квашни с тестом. Мужчины тянут за веревки коров, быков. Семенят ослы, на которых сидят сгорбленные старики или беременные женщины. Псы бегут за стадами овец, не позволяя им остановиться ни на минуту. Слышны лай, мычанье, блеянье, детский плач, молитвы, всхлипы женщин, мужские голоса, требующие идти быстрее, истеричные выкрики особо слабых. Клацает и звенит драгоценный металл, сережки и колечки, ожерелья, цепочки на запястье рук и ног. Страшно. Чавкает вода под сандалиями, хрустят ракушки. Ноги скользят по скользким камням и запутываются в водорослях. По обеим сторонам движущейся толпы вздыбились стены из воды. В воде мелькают огромные темные тени, от которых холодеют руки и ноги. Страшно, но народ упорно идет вперед. То тут, то там из-под ног выскакивают и хлюпают обратно в мокрый песок неведомые морские существа, не успевшие уйти с водой. А сзади, сквозь огненный столб, доносятся злобные крики египтян и бряцанье оружия. Страшно. По дну моря, среди расступившейся воды, сказал им идти их бог Яхве, который до этого несколько раз проявил свою силу и показал египтянам, кто есть истинный Господь и кому надо поклоняться. Великий и сильный Яхве закрыл свой избранный народ от преследователей столбом, освещающим путь. Но все равно страшно. А что, если стены воды рухнут на нас? А что, если египтяне прорвутся сквозь столб? А если Моисей устанет и уронит посох? А если на пути попадется глубокая морская расселина, которую Господь не учел? А если не успеем достичь другого берега? Но Бог сказал своему народу идти. И они шли. Плакали, молились, боялись, сомневались, спотыкались, падали, поднимались снова. Более сильные тащили и подбадривали более слабых. Но шли. Все шли. Господь не позволил погибнуть ни одному израильтянину в ту ночь. Ни смелому, ни сильному, ни малому, ни старому, ни слабому, ни глупому, ни самому храброму, ни тому, кто больше всех плакал, ни тому, кто сомневался. Потому что Он был их Богом. Он их вывел из рабства. Он был с ними и охранял их. И Он победил и уничтожил египетское войско. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, неоднократно напоминает Господь народу своему. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Второзаконие, глава 8, стих 2 и 14. Помни, что сделал для тебя твой Бог, чтобы смирялся ты перед Господом твоим, чтобы не гордился своей силой, чтобы не боялся врагов. Помни, что сделал для тебя Господь твой, и продолжай идти вперед в обетованную землю. Мы с вами, христиане Нового Завета, держим путь в небесное царство. Мы с вами попадаем в различные долины смертной тени, и нам бывает трудно, тревожно, страшно, иногда невыносимо больно. У нас много вопросов, беспокойства и недоумения по поводу происходящего с нами и вокруг нас. Нам страшно. Хочется, чтобы все горе, зло, ненависть закончились. И иногда кажется, что сил уже не осталось, что невозможно идти вперед. А вдруг я ослабею? А вдруг я потеряюсь? А вдруг Господь забыл обо мне? А вдруг Божьей силы недостаточно, чтобы сохранить меня? А вдруг рука Небесного Отца отпустит меня? Но когда мы вспоминаем, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа, нам легче смотреть в будущее, нам легче двигаться вперед. Да, Христос спас нас от смерти и греха. Да, Он очистил нас от грязи и одел нас в одежды торжественные. Да, Он восстановил разрушенный мир между нами и Богом. И теперь мы смело можем приближаться к Его святому престолу, не боясь быть испепеленными гневом Всевышнего. Да, Он каждый день хранит нас от греха, и каждое утро обновляет свою к нам милость. Несмотря на то, что сомнения, страхи, слабость искушают нас, Он продолжает идти вместе с нами. Он продолжает напоминать нам, что Он все может и все сделает, чтобы сохранить нас, своих избранных и святых для Царства Своего. Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых. В Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Автор Наталья Гурмеза.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Третье искушение. Нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать. Ну а потом предложат или-или. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся. Владимир Высоцкий. Деревянные костюмы. Перед началом своего служения Иисус перенес искушение. Обычно их трактуют как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Позволю себе чуть по-другому взглянуть на диалог Христа и его противника. Первую попытку подчинить помазанника Божьего сатана начинает с искушения человеческой природы и самого трудного для людей испытания – испытания голодом. Это такой пробный камень. Вдруг удастся соблазнить. Не получилось. Наверное, не очень удивился. Тогда атака предпринимается на то, уверен ли Христос, что Отец не оставит его на земле в одиночестве. Сможет ли Иисус продемонстрировать Божью защиту и помощь? Стоя на крыле храма, дьявол не только бросает распространенную уловку на слабо, но и пытается вызвать сомнения в поддержке сверху. Тоже безрезультатно, поскольку единство отца и сына было настолько велико, настолько совершенно, что разъединить их на несколько часов была способна лишь воля самого Творца. И добровольно взятый грех всего мира в его прошлом, настоящем и будущем, но уж никак не происки злых сил. И, наконец, третье искушение, бьющее прямо в сердце. Последнее предложение сатаны можно, наверное, перефразировать так. «Ты пришел на землю, чтобы забрать у меня человеческий род, и для этого хочешь пройти скорбным путем плоти и смертных мук? Не надо, есть легкий способ. Поклонись мне, и я сам отдам тебе все эти царства». Всех кесарей и их подданных. Они будут твоими, а Голгофы не будет. Есть альтернатива страданиям. Мы не в состоянии оценить, насколько мощным было это искушение. Это не голод, не сомнение в поддержке Творца, а это принципиально иной соблазн, другой путь, ведущий в обход креста. Первые два затрагивали личные качества, способность противостоять естественным желаниям и иметь уверенность в помощи и защите. А здесь покушение на основу основ, на главную цель, на весь Божий план спасения человечества. Ты пришел на землю ради них? Ну так на, возьми. Возьми без Гефсимании, без Пилата, без укуса и желчи, без гробницы. Чрезвычайно мощная атака. Этакая помощь в избавлении от смертных мук. Правда, как обычно, дьявол забыл предупредить, что в таком случае страны и народы будут подчиняться Иисусу. Сам же он тоже окажется в подчинении, став еще одним подневольным кесарем. Нам трудно даже представить, сколько любви надо иметь к грешникам, чтобы отказаться от другого варианта. Вряд ли два первых искушения оказали большое влияние на Спасителя. Но третье, как страшный призрак, сопровождало Христа в его земном пути. Слова духа зла могли неожиданно прозвучать из уст друга ученика. «Будь милостив к себе, Господи!» И не тот ли, кто гордо демонстрировал видеоряд земных империй, стоял в тени маслин Гефсиманского сада, напоминая, что есть другой путь. Да не будет этого с тобой. И отраженный отзвук этого нашептывания «Авва, Отче, пронеси чашу сию мимо меня». Борьба до кровавого пота. Впрочем, нет другого хода, нет другой тропинки. К кроме залитой солнечным светом Виа Долоросы. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Николай Соболотский. Господь прошел свою дорогу до конца, а вслед за ним потянулись сначала немногие, но потом все увеличивающиеся числом дети Божьи. Однако до слуха каждого, идущего по следам Спасителя, хотя бы раз, но донесся этот предательский шепот: «Есть, есть иной выход. Пожалей себя, да не будет с тобой этого». Чаще всего звучат варианты первых искушений: «Не отказывай себе в земных удовольствиях, ведь ты этого достоин». А бывают времена, когда удар нацелен прямо в сердце. Выбери другой маршрут. И если продолжить двигаться по узкому пути, то он воистину превращается в тернистый. И вот тогда есть опасность незаметно приблизиться к той границе, которая отделяет узкий путь от большой дороги. Это как в математике. График гипербола бесконечно приближается к осям координат, чтобы никогда их не пересечь, иначе теряется смысл. А вот христианин может пересечь нулевую отметку, после которой идут только отрицательные значения. По милости Божьей мы ограждены от прямого контакта с сатаной, но множество ретрансляторов доносят его шипение с предложением альтернативного пути, особенно в минуты роковые. И дело не столько в поступках, хотя это важно, но они – лишь следствие внутренних принципов, мировоззрения, духовного рождения или нерождения. В суровые времена, когда мягкая сила отброшена и действует сила грубая, наглая, необходимо помнить, что за этим стоит противник. И когда тебе предлагают сделать разумный выбор, да не будет с тобой этого, пожалей себя. Надо вспомнить того, кто себя не пожалел, и принять безальтернативный вариант. Автор статьи – Любовь Сергеева.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Не покину тебя. До пандемии я работал в большой авиакомпании. С началом пандемии COVID-19 для компаний, имеющих бизнес в сфере авиаперелетов, наступили сложные времена, потому что люди стали очень мало летать. Проведя несколько месяцев в изоляции и без работы, мы все-таки не унывали, но в молитве доверяли свою жизнь и будущее Господу. Также я молился, чтобы Господь показал возможность служить Ему больше. В итоге, после нескольких месяцев неопределенности, директор нашей компании собрал сотрудников со всей страны, чтобы объявить о значительных изменениях в компании. Он сообщил, что вынужден уволить почти всех сотрудников. Директор был очень вежлив и добр. Он старался ободрить и утешить работников. Но это было непросто. Большинство женщин-сотрудниц стали плакать, ведь многие из них в одиночку растят детей, имеют кредиты, обязательства оплаты аренды жилья и так далее. С потерей работы, да еще и в самый разгар пандемии, вся привычная жизнь людей ставилась под угрозу. В офисе царила атмосфера стресса, отчаяния и еле сдерживаемой истерики. В глазах моих дорогих коллег были немые вопросы и эмоции. Как жить дальше? Я же испытывал удивительный и даже в каком-то смысле неуместный покой в сердце. А в уме – библейский стих: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Подписав необходимые бумаги и попрощавшись друг с другом, люди стали медленно и неохотно покидать офис уже в статусе безработных. Я тоже направился к выходу и взялся за ручку двери, как вдруг зазвонил мой телефон. Звонил Виталий Покидько, директор миссионерской организации. Он сказал: «Привет, Илья, я хотел бы увидеться с тобой». Уже через 30 минут мы общались, сидя на скамейке около офиса авиакомпании. Виталий предложил мне стать сотрудником миссии и служить Богу моим даром учителя. Моя мечта сбылась. Господь позаботился и о работе, и о служении. Он ни на минуту не оставил нашу семью без своей заботы. Потеря одного места работы в один момент сменилась получением другого, даже лучшего. Это Божье благословение. Это чудо я запомню на всю свою жизнь. и буду передавать его внукам как знак доброты Божией и его непрестанной заботы. Илья Карасени.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Письма читателей. Спасибо за журнал. Дорогие братья и сестры во Христе, хочу поблагодарить за журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Особенное спасибо за номера журналов март 2023 года. Они меня потрясли. Раньше, после прочтения журналов, я их сразу отправляла в подарок дальше. В этот раз было иначе. Пока журнал не отдала, все перечитывала стих «Капризный старик». Это шедевр, который не только доводит до слез, но и заставляет размышлять, вспоминать прошлое. Проза Анны Кушнаревой потрясающая. Так писать может только потомок Веры Кушнир. Мне так это видится. Читая рассказ, вернее, повесть про аиста в «Тропинке», я чувствовала, как Бог касался меня. Особенно хочу отметить художницу «Тропинки» Юлию Правдохину. Очень хочу прочитать о ней в журнале. Интервью с ней, свидетельство, биографию. Откуда такой самородок необычный? Ее работы – это сказка. Хорошая, добрая, чистая. Благослови вас Бог. Ольга Новикова. Благодарность. Приветствую вас, дорогая редакция. Искренне благодарю за свежий номер христианского журнала «Вера и жизнь». С глубочайшей любовью и радостью внимательно читаем журнал всей камерой, а затем передаем его братьям, единомышленникам по вере. От себя лично и от братьев из домашней молитвенной группы передаем наше скромное спасибо. Замечательный журнал. Он укрепляет нас в вере и способствует духовному росту. Буду молиться за выход в свет следующего номера журнала. Надеюсь его получить. Буду весьма вам благодарен и, конечно же, Богу, которому слава вовеки. Аминь. Остаюсь по-прежнему вашим читателем и братом во Христе Иисусе. Вячеслав Виноградов. Пища от Господа. Я очень благодарна Господу Богу нашему за все. За недуги и серьезные болезни, за Его прощение и великую любовь. Из журнала я получаю пищу от Господа в свое время, утешение и радость. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует, и получаю ответы на многие вопросы. Бог знает все, что нам необходимо, и помогает редакции журнала преподносить материалы так, что только восторгаешься. «Это так мне нужно». Журнал «Вера и жизнь» действительно актуальный, популярный и содержательный. Будьте благословенны Господом, сотрудники редакции журнала, в создании новых интересных номеров. А мы, читатели, будем вам благодарны. Вера Милявина.
1: Вера и жизнь. Новинка.
0: В нашем издательстве вышла новая книга «Новый Завет. Учебное издание». Текст Нового Завета взят из юбилейного издания Библии. В учебном издании Нового Завета в каждой книге предлагается краткое введение, в котором говорится об авторе, времени написания и адресатах. Указаны основные темы, освещаемые данной книгой. Новый Завет снабжен параллельными местами. Многие слова, трудные для восприятия, объяснены в сносках, то есть в справочном аппарате. Об упомянутых в тексте личностях там же приводится известная из истории информация. Издание снабжено таблицами, помогающими согласовать евангельские события, найти упоминания о чудесах и притчах и многое другое. Учебное издание Нового Завета будет особенно полезно и интересно для ищущих людей и для занятий в домашних группах по изучению Библии.
1: Иисус сказал: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

17 главе Деяний апостолов мы читаем о том, как в течение 3 недель Павел, Сила и Тимофей евангелизировали в Фессалониках, после чего они были изгнаны из этого города. Они внезапно принуждены были покинуть молодую, только что родившуюся фессалоникийскую церковь. Да, сразу же эти новообращенные почувствовали на себе гонение. Церковь вряд ли успела подняться с колен, как обрушился на нее враг. Прошел год, и Павел написал им свое первое послание. В 17 стихе 2 главы этого послания он вспоминает ту ночь, когда он и его сотрудники должны были расстаться с ними. Он пишет так: «Мы же, братья, были разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем». И дальше он говорит им: «Тем с большим желанием мы старались увидеть лицо ваше». Подобно матери, скучающей по своим лишенным детям, так Павел томительно желал видеть верующих в Фессалониках. «Хотя мы сердцем с вами, — говорит он, — все же ночь и день все усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше». Такое же тягостное чувство выразил апостол верующим в Риме, которых он лично еще не встречал. Им он пишет: «Всегда прошу в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас». Почему у Павла было такое страстное желание видеть, как он пишет, лицом этих верующих, будь они в Филиппах, в Колоссах, в Риме или в Фессалониках? Во-первых, он жаждал их общения, и, во-вторых, он хотел им преподать, как он говорит в послании к римлянам, некое духовное дарование.

что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Дорогие мои, это основные элементы Церкви Христовой. Учение Слова Божия, общение, преломление хлеба и молитва. Без них Церковь делается анемичной и в конце концов должна умереть. И смотрите, как сатана употребляет каждое оружие в своем арсенале, чтобы как-нибудь нарушить это общение детей Божьих. Если ему не удастся преследованием, то есть лобовой атакой, тогда он возбуждает ссоры и недоразумения в среде верующих. В его коварный умысел входит не только нарушение этого общения, потому что в единстве сила, но он знает и видно лучше, чем многие верующие, что чаду Божьему абсолютно необходимо общение с другими детьми Божьими. Вот почему Слово Божие предупреждает нас. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, имеет особое служение для тела Христова. Дары различные, служения различные, которые Дух разделяет каждому особу, как ему угодно. И это для пользы, дабы не было разделения в теле, как сказано, а чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Видите, церковь – это тело Христово, и поэтому, если один член этого тела страдает, страдают с ним и все члены. Галатов Павел увещевает: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Это, возлюбленный, и есть цель общения – служить друг другу. Прообразно Христос показал это служение своим ученикам в омовении ног. «Таким образом исполните закон Христов», – говорит дальше Павел. Эта истина проиллюстрирована в 72-м псалме, в котором псалмопевец Асав описывает свои переживания. В первых стихах Асав говорит, как едва не пошатнулись ноги его, и едва не поскользнули стопы его. Попал он в такое печальное положение по той причине, что позавидовал нечестивцам. Смотря на безбожников, которые, как ему казалось, блаженствовали, когда сам он страдал, у него образовалось искаженное понятие о их подлинном состоянии. И тут он, по-видимому, стал пренебрегать Домом Божьим. А это всегда влечет за собою поражение. Слушайте, как говорит псалмопевец, «это трудно было в глазах моих». Вы заметили, он сам один думал найти разрешение этой проблемы, и у него ничего не выходило. Но обратите внимание на то, что крутым поворотным пунктом в его жизни было то, когда он вновь перешагнул порог Дома Божьего. Слушайте, «но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их». Здесь он встретился с другими детьми Божьими, и это общение послужило как бальзам его ранам. И, встретившись с ними, он вспомнил, что и они попадали в подобные искушения, и что их Господь выручал и не оставлял. Может быть, в этот же первый день, когда он вновь вернулся в Дом Божий, он попал на молитвенное собрание и услышал свидетельство одного из членов общины. И как раз это свидетельство оказалось словом, в котором он нуждался. По всей вероятности, свидетельствующий брат сам не знал, что послужил другому члену тела и что своим свидетельством спас его душу от гибели. Да, враг знает силу в общении искупленных, и он делает все возможное, чтобы прервать эту животворную связь. Апостол Павел, бывший разлучен с верующими в Фессалониках, с большим желанием старался увидеть их, и потому он, Павел, несколько раз пытался прийти к ним, но, говорит он, воспрепятствовал нам сатана. Вы понимаете, сатана обратил внимание на это желание Павла и ставил препятствие, чтобы он не виделся с этими недавно обратившимися верующими.
Павел хотел послужить им и

0: иметь с ними общение, дополнить чего еще не доставало вере их, и сатана воспрепятствовал. Как часто я думаю о наших братьях и сестрах в узах, оторванных не только от своих родных по плоти, но от этого чудного общения с другими братьями и сестрами. А ведь это и есть цель дьявола – оборвать этот контакт с другими верующими, лишить этого необходимого элемента для духовной жизни. Поэтому автор послания к евреям говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, страждущих, как и сами находитесь в теле». Дорогие мои, страдает ли один член, должны страдать с ним и все члены. Но как же можем мы служить членам тела Христова, который находится в узах? Возлюбленные, и в этом мы обязаны носить бремена друг друга. Как? Мы должны молиться за них, молиться так, как бы мы сами с ними были в узах. Служим ли мы нашим братьям, которые страдают за имя Иисуса Христа? Фессалоникийцам Павел говорит: «Мы разлучены лицом, но не сердцем». Враг может на время поставить физические преграды, но сердцем мы, тем не менее, можем иметь контакт. Благодарение Господу! Никто и ничто не может нарушить это общение. Правда, между нами физический барьер, но никакая сила не может прервать нашу духовную связь. Сердцем мы связаны с вами узами любви, дорогие братья и сестры, хотя ваших дорогих нам лиц мы не видим. Мы могли бы много сказать о противодействиях сатаны, как он препятствует делу Божьему, служителям Божьим, как он препятствует грешникам покаяться и верить в Евангелие. Да, враг нашей души не спит, но ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы не смеем недооценивать его силу, его коварство, его способность сеять раздор и всячески вредить детям Божьим. Но в то же время никогда не забудем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, то есть дьявола. Будем помнить, что Христос одержал полную и окончательную победу над ним на Голгофском кресте. Поэтому сказано, что они, то есть искупленные дети Божии, победили его, то есть сатану, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Во второй главе Павел говорит: «Но воспрепятствовал нам сатана». А в третьей главе он полной уверенностью говорит: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Что делает Павел? Сложа руки, ожидает, что как-нибудь дело уладится и увидит своих братьев и сестер в Фессалониках. Нет, но ночь и день, говорит он, усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Это была молитва полной веры, и поэтому он с уверенностью говорит: «Бог сам управит путь наш к вам». Молитва тогда успешна, когда она исполнена верой. И была она полной веры, потому что она была правильно мотивирована. Причина, почему Павел хотел видеть их лицом к лицу, была та, чтобы послужить им, дополнить, чего не доставало вере их. Дорогие друзья, мы никогда не одержим победы над дьяволом, если не поступим так, как учит нас Слово Божье. Нигде не сказано, чтобы мы с ним вступали в какой-нибудь диалог. Никакими аргументами мы не убедим дьявола, чтобы он изменил свои намерения. Можете ли вы убедить тигра выпустить из своей пасти свою добычу? Бога человек может умолить, а дьяволу следует только противостоять. Это единственный метод борьбы, указанный в Библии против этого ехидного врага. Что говорит Слово Божие? «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Но что говорит Иаков до этого? «Итак, покоритесь Богу, а сразу после приближайтесь к Богу». И между этими двумя предложениями сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Возлюбленные, мы можем противостоять этому рыкающему льву, который хочет нас поглотить, только поскольку мы покоряемся Богу и приближаемся к Нему. Бог сам является нашим убежищем. Без Него мы непременно потерпим поражение. Не бежать нам велено, а противостоять в силе возлюбившего нас. Поэтому, братья мои, говорит апостол Павел, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. В этом весь секрет победы над дьяволом. Мой друг, может быть, с тобой произошло подобное тому, что произошло с Асафом, псалмопевцем. Сатане удалось тебя пошатнуть. Едва не поскользнулись стопы твои. Ты оставил общение детей Божьих и думал, что один справишься. Да, враг твоей души воспрепятствовал тебе, чтобы ты не имел общения с детьми Божьими. Он знает, как это необходимо для твоей духовной жизни, и он тебя соблазнил. Он тебе показал, как блаженствуют люди без Бога. Но одно, я уверен, он тебе не показал, каков их конец. Он показал тебе только начало, и ты поверил и оставил святилище Божие. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Мой друг, спеши назад в Дом Божий. Там ты уразумеешь конец нечестивых, и ты вновь станешь полезным христианином, способным помочь другим в их искушении. А если ты еще не чадо Божие, то спеши скорее в объятия Иисуса Христа. В нем ты найдешь прощение грехов, и в нем ты безопасен. Пусть Господь благословит каждого из вас сейчас приблизиться к Нему, и тогда вместе с Асафом сможете сказать: «А мне благо приближаться к Богу». Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Дили в горах Монтиго», читает Любовь Шпика.

целом, эксперимент миссис Хэммонд удался на славу. Эффи была в этом уверена. Няня была права. Ни с кем она не была так счастлива, как с Дилли. Поначалу мать Эффи с тревогой наблюдала за происходящим, но когда бы она ни заглянула, даже в первые дни после приезда Дилли, когда она была еще слишком слаба, чтобы что-то делать, кроме как сидеть на улице и наблюдать за сном Эффи, ни одна заблудшая муха не садилась на этот милый маленький носик. Ни один внезапный порыв ветра не сорвал кружевной накидки с ее коляски. Прелестное вышитое покрывало всегда было аккуратно расстелено в нужном месте, а солнцезащитный козырек наклонен точно под нужным углом. Несколько дней спустя, когда решились доверить Дилли бодствующую Эффи, мать держала их в пределах видимости и удивлялась, что по прошествии нескольких часов Эффи не издала ни одного раздраженного крика. Миссис Хэммонд часто вставала, чтобы посмотреть, и находила ее всегда довольной. Девочка копалась в земле или перебегала с газона к яркой цветочной клумбе, всегда сопровождаемая Дилли, всегда счастливая и довольная. «Она — сокровище», — сказала миссис Хэммонд, возвращаясь к своей книге с протяжным вздохом облегчения. «Она просто сокровище. Я очень рада, что привезла ее с собой, и она выздоравливает». «Каким утешением она будет для своего отца?» И миссис Хэммонд снова вздохнула. Стоя утром у двери, Милли думала о миссис Хэммонд. Она поняла, сама не зная как, что миссис Хэммонд часто переживает о своем сыне. Дилли не понимала, чего именно она боится или о чем тревожится. Оно было совершенно очевидно, что он не такой, каким хотела бы видеть его мать. Дилли даже видела, как она вытирала слезы после одного из их долгих разговоров. Над этим вопросом девочка долго размышляла. Миссис Хэммонд была очень добра к ней, если бы она могла хоть как-то отблагодарить ее. Если бы только она могла сделать для мистера Харта что-нибудь такое, что сделало бы мать счастливее. Она была такой красивой и так богата, а Эффи была такой милой. У нее было много поводов для счастья, но она не была счастлива. Дилли не могла не заметить, что ее лицо, когда она была спокойна, почти всегда было печальным. Что заставило ее задуматься об этом сегодня утром еще больше, чем обычно? Когда она вошла в номер миссис Хэммонд в отеле, чтобы взять что-нибудь для Эффи, было ясно, что та плакала, а мистер Харт вышел прямо перед ней и хлопнул дверью.

0: Тебе все еще по-прежнему нравятся горы?
1: О, да, больше, чем когда-либо. Я думаю, что здесь просто бесподобно красиво.
0: Ну, конечно же, я никогда не встречала девушку, которая не выражалась бы точно так же о горе или о куске бисквитного торта. Не имеет никакого значения, о чем именно. Но чтобы тебе так нравится, превосходит мое понимание. Я думаю, что это самое сонное место, где я когда-либо был в своей жизни. Что именно тебе нравится?
1: Ну, мне все нравится. Деревья, цветы, птицы, приятный ветерок. Знаете, мистер Харт, в городе никогда не было никакого ветерка. По крайней мере, там, где мы живем, его никогда не было. Там все время было как в духовке. Мне становится дурно при мысли о том, как должно быть жарко там сегодня утром. И только посмотрите, как здесь развиваются занавески.
0: В городе, я полагаю, довольно тепло. Но, с другой стороны, не так уж сильно возражаю против жары. Когда что-то происходит, здесь все так ужасно заторможено. Вот чем я недоволен. Как парню занять свое время?
1: Разве там внизу, в большом открытом здании, почти все время не проводятся какие-то мероприятия?
0: Дилли задала этот вопрос несколько робко. Теперь она вступила на почву, о которой знала очень мало. С тех пор, как она приехала сюда, она не была ни на одном мероприятии. Она почти не представляла, что там происходит. Иногда, когда она гуляла с Эфи, до нее доносились отдаленные звуки музыки, и она часто видела толпы красиво одетых людей, спешащих мимо, и улавливала обрывки разговоров о выступающем или о песне. Но миссис Хэммонд выходила из дома лишь изредка, в течение дня, и никогда не упоминала при ней о том, что там происходит. Хотя любопытство Дилли и было возбуждено до предела, она не чувствовала себя вправе задавать вопросы. «Почти все время!» Харт разразился саркастическим смехом. «Это еще мягко сказано. Собрания проводятся постоянно, с утра до вечера, или, во всяком случае, до полудня. И снова вечером. Я бы подумал, что эти люди будут насобранены до смерти. Ты разве не была в этом большом открытом здании?»
1: «О, да. Я проходила мимо него 2 или 3 раза, когда оно было совершенно пусто. Я видела там огромное количество сидящих мест. Интересно, они когда-нибудь заполняются? Разве там не происходит что-нибудь интересное?»
0: «Понятия не имею. Кто захочет ходить на собрание в такую погоду? Особенно среди недели. Ты говоришь, что никогда не была на одном из них?»
1: Дилли поспешила спрятать легкий вздох в своем сердце. Какое она имела право вздыхать, когда на ее долю выпало столько чудесных даров? Свежий горный воздух, прохладная палатка, в которой можно спать каждую ночь, и всегда есть что-нибудь вкусненькое.
0: «О нет, я никогда там не была», — быстро ответила она, думая, что этот вздох совершенно скрыт от ее глаз. Но Харт был прав насчет ее глаз, в них было видно все.
1: «И ты хочешь пойти?» «Необыкновенный вкус. Но я за то, что людям нужно позволять делать то, что они хотят. Там внизу в эту самую минуту проходит собрание. Пошли, мы посмотрим, на что оно похоже».
0: «О!» — воскликнула Дилли и сложила ладони вместе. И это «о!» и сжатые руки говорили о многом.
1: «Вы очень-очень добры ко мне, мистер Харт, но я не могу. Мисс Эфи готова к прогулке и, боюсь, уже ждет меня».
0: «Чепуха и бессмысленница. Пусть мисс Эфи подождет. Скажи моей матери.
1: Нет, я сам ей скажу».
0: «Мама!» — повысил он голос, увидев, как она в белых утренних одеждах направляется от веранды отеля к палатке.
1: «Я собираюсь сбежать с Дилли».
0: «Сбежать с Дилли?» — удивленно повторила миссис Хэммонд, выходя из палатки.
1: «Где Дилли? Эфи уже ждет тебя, дитя».
0: «Но я говорю тебе, что Эфи обойдется без нее, я хочу ее сам. Я собираюсь показать ей скини. Она хочет знать, насколько заполнены сиденья, когда там люди. Возьми свою шляпку, Дилли, я вижу, что люди толпой идут в ту сторону, как будто там какая-то сенсация».
1: Если бы мистер Уэст мог в этот момент увидеть щеки своей дочери, он был бы поражен. Они буквально пылали. Она открыла рот, чтобы заговорить, но потом, не зная, что сказать, повернулась и вошла в палатку, чтобы встретиться лицом к лицу с миссис Хэммонд. «Что же скажет ей эта леди? Рассердилась ли она на нее?» — думала Дилли. Она встретила миссис Хэммонд почти у самого входа в палатку. Та выглядела очень

0: удивленной, и в ее глазах было еще что-то, чего Дилли не поняла. «Ты попросила его?» — взволнованно спросила она. «Ты просила мистера Харта отвезти тебя в Скини?» «О, нет, мэм», — возразила Дилли очень серьезно. «Я бы ни за что на свете не пошла на это. Я вообще не думала никуда идти. Он просто сказал, что ему нравится быть там, где что-то происходит. Я спросила его, не происходит ли какое-то собрание в большом здании, где столько много мест. Потом он спросил, не бывала ли я там раньше, и сказал, что по моим глазам он понял, что я хочу пойти. Но я не хотела показывать это своими глазами. Мэм, на самом деле я этого не хотела». «Ничего страшного», — сказала миссис Хэммонд с улыбкой. «Собирайся как можно быстрее. Не обращай внимания на мисс Эффи. Я позабочусь о ней. И не говори мистеру Харту, что тебе нужно спешить домой. Оставайся столько, сколько он захочет». Пока совершенно сбитая с толку Дилли бегала за шляпой и перчатками, миссис Хэммонд с нежностью глядела на Харта. Он кружил рядом, делая маленькие ямки в земле носком своего начищенного ботинка. Если бы только эта новая прихоть продержала его до отхода 11-часового поезда, у меня бы еще один был мирный день, но на это слишком много надежд, — промолвила она. Дилли выглядела очень опрятной и счастливой, несмотря на замешательство и неловкость, вызванные этим событием. «Дай ей возможность все осмотреть, Харт. С твоей стороны очень любезно позаботиться о ней». Харт добродушно рассмеялся. Ему самому ситуация казалась странной. Что бы подумали ребята, увидев, как он отправляется на утреннее собрание со служанкой своей младшей сестры? Он сам с трудом понимал, что им движет. Только она была такой странной малышкой, эта Дилли, с ее горящими глазами и энергичными манерами, с ее страстной любовью к горам, облакам и всем новым пейзажам и звукам. Этим утром ее внимание привлекло множество новых событий. Мужчины, женщины и дети, большие и маленькие, собирались со всех концов, устремляясь к зданию. С видимым рвением они спускались по ступенькам и исчезали из виду вдали. «Они все спешат занять лучшее место. Судя по их стремлению, есть только одно лучшее место, и каждый полон решимости занять его. Это не то, как они ведут себя на религиозном собрании. Не так ли, Дилли? Там все люди хотят оказаться как можно дальше от кафедры». «Правда?» – смеясь спросила Дилли. «Я никогда не видела, чтобы люди пытались сделать это в церкви по воскресеньям». «Ох, по воскресеньям они обычно идут и занимают свои скамьи. Но когда я был маленьким, у меня была няня-шотландка, которая водила меня на молитвенные собрания по четвергам вечером, как только у нее появлялась возможность. Раньше мне нравилось ходить туда, чтобы побыть с няней Кэмпбелл. Но, по-моему, люди вели себя очень странно. Они проскальзывали внутрь, как будто им было немного стыдно за то, что они вообще там оказались. Они занимали как можно более дальние места от пастора, и никакие уговоры со стороны не могли заставить их пройти вперед. Почему они так себя вели? Не могу сказать, это была загадка, над которой я задумала свои юные и невинные дни, но я так и не решил ее. В последнее время я почти не бывал на молитвенных собраниях. Раз или два я попадал на них случайно. И они всегда казались мне самыми печальными мероприятиями в мире. Люди, которые посещают их, похоже, делают это как своего рода эпитемью. Они огорчаются, когда раздается звон колокола, и радуются, когда произносится последний аминь. Таков мой опыт молитвенных собраний. А как у тебя?
1: У меня его нет, — ответила Дилли. Сколько я себя помню, мама никогда не была достаточно здорова, чтобы ходить туда. И я всегда оставалась с ней. Потом, когда она ушла, отец не оставлял меня одну. Но у меня такое чувство, что мой отец ходил на молитвенное собрание, потому что ему это нравилось.
0: — В самом деле? — Ну, я думаю, он был необыкновенный. Я никогда не видел людей, которые вели бы себя так, как будто им нравилось туда ходить. Няне Кэмпбелл всегда нравилось просто выходить из дома, совершать приятную прогулку и пожимать руки нескольким своим знакомым. Но она всегда выглядела довольной, когда собрание заканчивалось. Но вот мы и у Скинии. Они спустились по ступенькам, и Дилли поняла, почему издалека казалось, что люди так внезапно пропадали из виду. Все, кто мог, проходили мимо рядов скамей, которые тянулись ярус за ярусом,
1: до самого верха. Они садились в длинном, широком, ровном пространстве, также заставленном скамьями. Даже широкие проходы в это утро были заставлены стульями, которые с готовностью занимали опоздавшие. Внизу осталось совсем немного места. Те, кто пришел после этого, должны довольствоваться местами в кругу. «Они могли бы видеть там не хуже, если бы только так думали», — сказал Харт. «Но все стремятся занять лучшее место. По другую сторону этого столба есть местечко, отличное место для обзора. Но люди об этом не знают. Давай займем эти два места». «Тогда мы будем жадными», — ответила Дели тихим и радостным голосом. Ей было очень весело. «Что они хотят увидеть?» – прошептала она, как только они устроились на двух превосходных местах, которые почему-то остались незамеченными. «Картины», – прошептал Харт. «Мужчина рисует птиц, жуков, мальчиков и все остальное прямо у всех на глазах и рассказывает о них. Он заканчивает их сейчас, пока мы на него смотрим. Как у него это получается? Я думала, что на создание картины уходит много времени». «Полагаю, все зависит от того, насколько человек талантлив. Этого человека называют гением. Я услышал о нем, когда был на севере прошлым летом. Тогда я подумал, что если у меня когда-нибудь будет возможность, я пойду послушать его и посмотрю. Но с тех пор я не вспоминал о нем до сегодняшнего утра. Я забыл о нем, пока не увидел классную доску. Это то, на чем он работает. Этот человек в кепке туриста, должно быть, он самый». Дили не имела ни малейшего представления о том, как выглядит туристическая кепка, но решила хорошенько присмотреться к тому, кто выйдет на платформу, и увидеть это и многое другое своими глазами. Все это было для нее в новинку. Нижние сиденья, которые простирались впереди и по обе стороны от нее, а также сзади, насколько хватало глаз, были в основном заполнены детьми. Совсем маленькие занимали крайний передний ряд, а те, кто был чуть постарше, сидели сразу за ними. После них сидели дети всех возрастов. У некоторых из них были седые волосы. «Сегодня мы здесь все как дети», — сказал улыбающийся джентльмен с тростью, очками и седой бородой. Он сидел прямо за Дили и ободряюще улыбнулся ей, когда она оглянулась. «Это детское собрание?» — спросила она шепотом. «Я думаю, должно быть так», — ответил Харт с любопытством, оглядываясь по сторонам. «Детское собрание, на которое все взрослые твердо решили прийти. Посмотри на эту старую леди в кресле. Ей должно быть около 80. А теперь, Дили, смотри, и ты увидишь, на что способен обычный мел в руках некоторых людей».
2: Глава 6. То, что Дили увидела, появляясь при ее изумленных глазах, было изображением маленького мальчика. Всего несколько штрихов мелом, сделанных, как ей показалось, совершенно наугад, и вот он перед ней, самое милое и чистое мальчишеское лицо, какое только можно было себе представить. Дили с серьезным видом, смотревшая на него, внезапно обернулась и бросила такой изумленный и в то же время восторженный взгляд на молодого джентльмена, сидевшего рядом с ней, что его охватило желание узнать, что она думает. «Что теперь? Что тебе сказал этот симпатичный малыш?» «Да ведь это ваше изображение», – прошептала Дили. «Как та фотография, что стоит у вашей мамы в бархатной рамке на туалетном столике. Разве вы не видите, что оно точно такое же? Красивые кудряшки и глаза. О, жаль, что ваша мама не видит этого». «Оно будет недолго», — спокойно произнес Харт. «Оно исчезнет от одного прикосновения руки. Посмотришь, если это не так». Он ни за что не признался бы этой девушке, что был странно тронут ее словами. Он ни за что не признался бы ей, что заметил сходство. Но правда заключалась в том, что в милом ротике, вьющихся волосах и смеющихся глазах на изображении было что-то такое, что вернуло его в раннее детство и почти заставило вздохнуть над собственными, казалось бы, необдуманными словами. «Оно будет недолго». Они были более правдивы по отношению к представшей перед ним картине, чем он предполагал.
1: Даже пока он смотрел, лицо начало меняться. Художник говорил и работал. Он вывел на доске слово «недовольство». Он очень живо рассказал о том, как этот мальчик, окруженный всеми удобствами и радостями жизни, все же позволил злому духу недовольства войти в его жизнь. Он думал, что это спрятано в его сердце, где никто не может увидеть. Но как же он ошибался, ибо то, что растет в сердце, рисует свою картину на лице. «Я покажу вам, как это происходит», — сказал художник. Быстрый штрих его опытного мелка, и, конечно же, прелестный ротик утратил свою сладость. Уголки его были слегка опущены, а на лбу появилась морщинка. Затем было написано слово «зависть». Одним взмахом руки художника было нарисовано большое сердце, внутри которого ухмылялась уродливая змея, и казалось, что из ее пасти шипением вырываются два слова «недовольство» и «зависть». Была рассказана краткая история желания мальчика получить то, что ему не принадлежало. И были ясно показаны следы, которые эта мысль оставила на его лице, совершенно неосознанно для него самого. Затем змеиное тщеславие начало овладевать им. Его одежда была лучше, чем у других, его дом величественнее, его часы элегантнее. Конечно же, с оттенком, который Дили тщетно пыталась разглядеть, в чем именно он состоял. Лицо перед ней стало все более и более непривлекательным. Она была уверена, что он тщеславный и злобный мальчишка. По мере того, как в нем росли тщеславие и недовольство, он становился все наглее. Морщины, которые образовались вокруг некогда прекрасных губ, полностью испортили их красоту. Дели вспомнила мальчика, который говорил громкие слова гордости и дерзости даже своей матери, и лицо на доске стало походить на его. Художник продолжал. «Тщеславные, наглые и недовольные мальчики почти всегда ленивы. И пока он рассказывал о том, как один из них был пойман этим злым духом, он растрепал кудрявую голову на доске, и волосы густыми прядями упали на глаза, плечи опустились». Несколькими быстрыми движениями он нарисовал образ ленивого, отталкивающего мальчишки. «Затем, нужно ли говорить, — спросил он, — что такой мальчик всегда становится эгоистом? Злой дух эгоизма, несомненно, овладел им, и когда это произошло, он оставил такие штрихи, как эти. Это был последний деморализующий штрих на некогда милом личике, и бедная Дили затаила дыхание от изумления и печали, глядя на то, что сотворила рука художника. «Видите, в чем дело?» — сказал он. «Я не испортил личико. Храни меня, Бог. Я бы не испортил милое детское личико ни за какие деньги на свете. Но когда все эти злые духи овладевают им, они обязательно сделают его лицо таким, каким оно будет при жизни. Вы можете увидеть их название, если произнесете по буквам слово, образованное из первых букв этих слов. Я не знаю более верного названия для привычек, которые могут так испортить лицо, которому Бог предназначил быть красивым». Дети сидели очень тихо. Они были подавлены этим крушением прекрасной жизни, так ясно представшим перед ними. Некоторые из детей постарше прикрыли лица руками и вернулись к началу своей жизни, вспоминая, если можно судить по их лицам, определенные времена, когда некоторым из этих злых духов было позволено входить и сеять хаос. Что касается бедняжки Дили, то она украдко бросила на Харта испуганный взгляд и задумалась. Действительно ли она заметила у него недовольную складку у рта? Конечно, его лицо изменилось с тех пор, как была сделана фотография, которую мать хранила в бархатной рамке. Дили инстинктивно чувствовала, что он бы не сделал некоторых вещей, если бы не был допущен дух эгоизма. Были ли такие штрихи у него на лице? Она не была уверена, но боялась, что они были. Он пристально смотрел на изображение, стараясь улыбаться и казаться совершенно равнодушным, но глаза его были слегка прищурены. Это сказало бы человеку, понимающему человеческую натуру, что он вовсе не так безразличен к переменам, происходящим на этом юном лице, как хотел показать. Тем временем художник снова был за работой. Он рисовал другого мальчика. Натуральную величину, стройного, красивого, хорошо одетого, с ясными глазами. Настоящий король среди мальчиков. Вкратце, пока он работал, художник рассказал его историю. Энергичный, добросердечный, обаятельный, привлекательный. Он был радостью своей матери и гордостью своих учителей. Художник хорошо знал его, любил, как все любили этого красивого мальчика. Прошло 10 лет, затем 20 и 30. «А теперь, — продолжал художник, — я снова нарисую его таким, каким увидел однажды в своем офисе в Нью-Йорке». О, бедная жалкая развалина! Оборванный, обрюзгший, лохматый, шатающийся, совершенно омерзительный. Могло ли случиться так, что эти два рисунка, которые появились на доске бок о бок, были одним и тем же человеком? «Это правда», — сказал художник с глубоким чувством в голосе. Он видел вопрос на лицах своих изумленных слушателей. «Это слишком горькая правда. Я хотел бы, чтобы это было не так. Я хотел бы, чтобы я не знал его. Я хотел бы стереть его образ из своей памяти. Но он был другом моего детства, и я любил его. Он пришел ко мне много лет спустя, такой разбитый, каким вы видите его здесь. Даже тогда я изо всех сил старался помочь ему, но потерпел неудачу. Вы знаете имя демона, который овладел им, изменил его лицо и облик и погубил его душу и тело? Вы не должны думать, что я рассказал вам всю историю. Я показал вам только две фотографии. Я мог бы сделать десятки изображений одного и того же лица. Эти перемены произошли не за несколько месяцев. Он не превратился из красивого мальчика, которым гордились все его друзья, в обрюзгшую развалину, которую я вам показывал. На это ушли годы. Время от времени, по особым случаям, он выпивал бокал вина, немного пива с другом, выпивал несколько ложек водки, когда ему не здоровилось, немного спирта после сильного переохлаждения. Мало-помалу изменения происходили. Я мог бы показать вам, если бы у меня было время, те небольшие изменения, которые эти маленькие поблажки начали вносить в его красивое лицо. Изменения, о которых он не догадывался, и мало кто приглядывался к ним достаточно внимательно, и только его мать была уверена в этом. Ребята, я любил его и пытался спасти его, но потерпел неудачу. В голосе говорившего безошибочно угадывалась глубина чувств. Он рассказывал правдивую историю. Это были изображения, на которые смотрели люди. Дилли испустила долгий, дрожащий вздох, когда художник покинул сцену, а зрители стали тихо расходиться. Она не могла отделаться от ощущения, что присутствовала при разрушении человеческой жизни. «Вот вам и лекция о воздержании», — сказал джентльмен, идущий прямо перед ними. «Лекция и проповедь в одном рисунке. Я никогда в жизни не слышал более сильного предупреждения. Говорят, что этот человек развлекает молодежь. Я бы предпочел, чтобы мой мальчик услышал его и увидел сегодня утром, чем посещать самую лучшую лекцию о трезвости, которая когда-либо читалась». «Я думаю, это правда», — серьезно сказала Дилли, как только они вышли на улицу, где она осмелилась заговорить. «Я думаю, что то, что этот человек сказал о лекциях по трезвости, было правдой. Я не представляю, как мальчик смог бы начать употреблять что-либо, содержащий алкоголь, или продолжать его пить, если уже начал, услышав это. А вы?» «Фух, я бы сказал, здесь довольно тепло. В городе должно быть сильно жарит. Интересно, который сейчас час? Слишком поздно для поезда, это так же верно, как проповедь. Но мне все равно. Я слышал, как он визжал, когда тот парень рисовал свои картины. Но мне было слишком лень идти. Видишь ли, значит, мной овладел дух лени. Это был один из его маленьких бесенят, не так ли? Он острый. Этот парень острый, как сталь, и к тому же оригинальный». «И неужели вы думаете, — серьезно сказала Дилли, продолжая цепочку рассуждений, которым привела последняя картина, — что кто-то, у кого есть мозги, начал бы употреблять вещество, которое может произвести в них такие ужасные изменения всего за короткое время? Я знаю, что это так. Есть один старик, старина Джок, так его называют. Но вы ведь знаете старину Джока, не так ли? Он не такой уж и старый, только выглядит так. Отец когда-то знал его на севере и говорил, что во всем городе не было мальчика красивее его. А теперь кто бы мог такое вообразить? Я думаю, что происходит самая странная вещь, когда кто-либо начинает употреблять спиртное». Харт бросил на нее острый, испытывающий взгляд, но невозможно было представить себе ничего более невинного и серьезного, чем ее спокойное лицо. «Интересно, дожила ли его мать до того времени, когда он стал таким?» — спросила она очень печальным тоном. «Бедная мать. Надеюсь, она не дожила». Возможно, она была матерью, которой было все равно. Харт сделал над собой усилие, чтобы говорить веселым и безразличным тоном. Дилли решительно покачала головой. «О, я не думаю, что это возможно. Такой красивый мальчик, каким он был. Должно быть, у него была заботливая мать, которой было не все равно». Однажды, теперь ее голос дрожал. «Однажды я хотела пойти в лес с несколькими девочками. А я была нужна маме дома. Я поворчала и сказала, что не понимаю, почему мне никогда ничего нельзя, как другим девочкам, и что никто из них не должен помогать своим матерям гладить белье. Моя мама выглядела такой грустной и усталой. И когда она пошла в свою спальню, я увидела, что по ее щекам текут слезы. Тогда я возненавидела себя за эти слова и весь день гладила, как могла, а вечером сказала маме, что мне жаль, что я была такой сердитой. Но у меня больше не было возможности гладить. Это случилось всего за несколько недель до ее смерти». Бедная Дилли плакала. Тихо, не привлекая к себе внимания, она проливала горькие слезы сожаления. Харту было очень жаль ее, и в то же время в его сердце стучалось чувство раскаяния. Он не раз видел слезы в глазах своей матери и знал, что причиной их появления была тревога за него. Глава 7. Маленький логик. Был воскресный день, ясное прекрасное воскресенье августа. Очень тепло. Писали городские газеты в отчете на следующий день, но в горах Монтигл слабый ветерок раскачивал ветви деревьев, в которых весело пели птицы. Эфи играла в тени одного из огромных старых деревьев. Дилли сидела неподалеку на траве с раскрытой книгой на коленях, внимательно следя за маленькими ножками своей подопечной, о чем они не подозревали. Они думали, что вольны делать все, что им заблагорассудится, и ходить, куда им вздумается, поэтому их хозяйка была счастлива. Харт, бродивший вокруг, не зная, чем себя занять, вскоре направился в ту сторону. Он остановился на минутку, чтобы подразнить маленькую Эфи, пощекотав ей носик длинной травинкой, затем подошел и бросился на траву неподалеку от Дилли. «Какой же сегодня утомительно медленный день. Мне кажется, что завтрака прошло 27 часов, и каждый из них продолжительностью в 180 минут». Дилли слегка улыбнулась. На ее лице было задумчивое выражение, даже слегка встревоженное. Оно снова появилось почти сразу же после того, как улыбка исчезла. «Мне оно не показалось таким уж долгим», — серьезно ответила она. «Нет? А чем ты была занята?» Он испытывающе взглянул ей в лицо и заметил на нем тень. «Сегодня утром я ходила в воскресную школу, а потом присматривала за Эфи, помогала Жанет убираться в комнатах и делала множество мелких дел. Ни одно из них не заняло много времени, и все же все вместе заняло все мое время». «Вот именно. И у тебя не было возможности увидеть, как медленно все продвигается и как глупо все происходит. Я бы отдал доллар в час, если бы у меня было какое-нибудь постоянное и разумное занятие». «Тогда, я думаю, вы сразу же найдете его. Есть так много вещей, которые нуждаются в том, чтобы их сделали». Харт негромко рассмеялся с видом превосходства, как будто сообразил, что разговаривает с человеком, который очень мало знает о вещах, относящихся к его миру. «И что же это за дела?» «Ой, я не знаю, сотни вещей, которые помогли бы другим людям и сделали бы мир намного лучше, чем он есть. Мне кажется, если бы я была мужчиной, я бы сделала очень много хороших вещей. Но я не знаю. Может и нет. Сейчас, будучи девочкой, я не делаю всего, что могла бы, и полагаю, это признак того, что, будь я мужчиной, я бы ничуть не была бы лучше. Мистер Харт, как вы думаете, почему люди не идут прямо к Иисусу, когда чувствуют, что Он привлекает их, и не начинают трудиться для Него? Харт немного перекатился по траве, меняя позу, чтобы смотреть Дилли в лицо, а затем произнес с удивленным ударением.
0: «Что?»
1: «Но вы же знаете, что он дал обещание, что когда будет вознесен, то он привлечет всех к себе. И, конечно, он сделал свое обещание. И вот я спрашиваю, почему все не идут к нему?» Она была очень серьезна. На ее лице безошибочно читалась серьезность, почти торжественность. В этот момент она подошла к Эфи, забрала ее из особенно пыльного места, усадила на траву и дала ей новый цветок, затем вернулась на свое место и раскрыла книгу. Харт, взглянув на нее, увидел, что это Библия. «Почему это пришло тебе в голову?» — небрежно спросил он, имея в виду библейский стих. «Он не выходит у меня из головы весь день, понимаете? Это был сегодняшний урок воскресной школы. А я уверен, что не понимаю. Что они могли бы преподать из такого урока для маленьких цыплят? Они извлекли из него замечательные уроки, мистер Харт. Я пошла в класс, где были все самые маленькие. Мне хотелось посмотреть, что с ними, со всеми будут делать. Они были такими маленькими непоседами. Я не знала, что люди учат таких маленьких из Библии, но они это делали. Это был настоящий урок. Сначала была изображена радуга обетования, затем была картина мира с крестом в углу и лучами света, расходящимися от него по всему миру. Затем учительница выделила одно крошечное пятнышко для гор Монтигла и нарисовала точки для маленьких человечков в своем классе и сказала им, что свет от креста сияет сегодня прямо на них. Сказала, что Иисус призывает их прийти к Нему. А потом она сказала, как это очень, очень печально, что некоторые из них не придут. И я полагаю, что они поняли, о чем она говорила, как если бы она обратилась к ним по-гречески. С улыбкой ответил скептически настроенный Харт.
0: «Ой, они поняли! Я, наверное, не объясняю вам правильно, потому что не знаю как, но та учительница знала. Она объяснила этим маленьким детям, и они поняли, что значит идти к Иисусу, как я сказала бы Эфи, чтобы она сбегала к маме в ее комнату в отеле. Это то меня и поразило. Я всегда думала, — сказала Дилли, глядя на Библию, и щеки ее порозовели, — что быть христианами — это удел людей постарше, мужчин и женщин, а таким юным девочкам, как я, не нужно думать о таких вещах. Но учительница говорила с теми маленькими детьми так, как будто они каждый день причиняли боль Господу Иисусу, когда отказывались думать о Нем или не пытались угодить Ему. В конце концов, это кажется разумным, потому что Эфи, несмотря на то, что она еще совсем малышка, заставляет вашу маму выглядеть очень обеспокоенной, когда та напускает на себя упрямый вид и стоит совершенно неподвижно после того, как она позовет ее. Почему же Иисусу должно быть все равно?
1: «Боюсь, ты погружаешься в очень глубокие теологические дебри, моя маленькая женщина», — сказал Харт, стараясь выглядеть мудрым и в то же время беззаботным. «Что значит прийти к Иисусу? Это своего рода выражение, которое часто можно услышать в воскресной школе. Но как ты думаешь, многие ли из этих детей знают, что оно означает? Возьми Эфи, она прекрасно понимает, когда мама зовет ее. Она должна пойти, но это совсем другое дело».
0: «Они поняли», — уверенно заявила Дилли. Она попросила всех, кто знал, что значит идти к Иисусу, поднять руки, и очень многие маленькие дети подняли ручки. Затем она расспросила самых маленьких. Один мальчик сказал, что это — желание угодить ему. Другой сказал, что это — делать то, что он сделал бы, если бы Иисус был здесь. Другой сказал, что это значит развернуться и оставить все плохое позади. А маленькая девочка сказала: «Это значит любить его так сильно, что ни за что на свете не сделаешь ничего, что могло бы заставить его чувствовать себя плохо». «О, они все поняли!» Затем она попросила их рассказать о том, как они были призваны или привлечены к Иисусу, и было просто чудесно слушать эти рассуждения. Кто-то рассказывал, что говорили их отцы, кто-то рассказывал о своих учителях и матерях, а двое мальчиков сказали, что их младшая сестра сказала, что нужно начать все сначала. Одна маленькая девочка сказала, что ее мама попросила ее встретиться с ней на небесах. «Моя мама просила меня обязательно прийти на небо». Голос Дилли звучал все тише и тише, и на последней фразе он задрожал, а глаза наполнились слезами. «Ну что ж», — ласково сказал Харт, — «желаю утешить ее.
1: Я полагаю, ты к этому стремишься.
0: Не знаю, я не слишком задумывалась об этом, только когда болела. А тогда я была слишком несчастна, чтобы думать о чем-то, кроме себя самой. О, я собиралась когда-нибудь это сделать, но та учительница сказала этим маленьким мальчикам и девочкам, что они не слишком молоды, чтобы начинать, и что сегодняшний день – единственный, в котором они уверены.
1: Я думаю, что очень неразумно пытаться напугать маленьких детей таким образом, – сказал Харт с мудрым и укоризненным видом.
0: Ой, но они не были напуганы. Она не говорила, чтобы напугать их, просто дала им понять, что это правда.
1: Конечно же, это так и есть. Потому что, если хорошенько подумать, как можно быть уверенным в том, что завтра окажешься здесь? И даже если бы кто-то был уверен, какой смысл в ожидании?
0: Казалось, на это можно было дать только один разумный ответ. Харт несколько секунд обдумывал его и, наконец, сказал с добродушным смехом.
1: «Хорошо, тогда чего же ты ждешь?»
0: «В этом-то и вопрос».
1: Дилли не рассмеялась, но сохранила озабоченный вид.
0: «Почему бы мне сразу не сказать, что с этой минуты я буду принадлежать Иисусу и служить Ему как можно лучше? Почему все этого не говорят, мистер Харт?»
1: «Ну, — сказал Харт, снова переворачиваясь на другой бок и про себя решая, что через несколько минут он покинет эту тему.
0: Теория, знаешь ли, заключается в том, что сам старый сатана стоит за всеми нашими злодеяниями, в том числе и за этим.
1: Вы думаете, он пытается управлять мной?»
0: В голосе Дилли звучал благоговейный страх.
1: «Вы думаете, что это сатана говорит мне, что я недостаточно разбираюсь в этих вопросах, чтобы их уладить? Что, по крайней мере, мне лучше подождать, пока я вернусь домой и посмотрю, что скажет отец?»
0: «Не сомневаюсь, что этот злодей тобой заинтересовался, если все, что о нем говорят, правда.
1: Я бы не хотела, чтобы он мной командовал», — сказала Дилли с явным возмущением в голосе, сделав ударение на местоимении «он».
0: Харт был чрезвычайно удивлен. Дилли казалась ему самой странной девочкой на свете.
1: «В таком случае», — сказал он, вставая, — «возможно, тебе следовало бы ускользнуть от него».
0: «Ну, конечно, любой бы так поступил, но так странно, что мы этого не делаем. Вы видели ту картину сегодня утром, мистер Харт?»
1: «Картину?» – переспросил Харт, снова садясь.
0: «Сегодня утром я ничего не видел, кроме кровати. Какая там была картина?»
1: «Сегодня в Скинии, в Большой воскресной школе, тот же самый человек нарисовал картину на доске, после того, как другая закончилась. Он изложил весь урок в виде картины и рассказа. Это была история пустыни, где ничего не росло. Там было очень жарко и очень сухо. Однажды ангел посадил там семя, и выросло дерево, прекрасное дерево, единственное прекрасное, что есть в этом пустынном мире. Все путешественники, которые проходили тем путем, отдыхали в его тени, а оно все росло и росло. Эти паломники рассказывали о нем другим, и приходили другие, и, наконец, это дерево помогало огромным толпам людей. Оно росло все больше и больше, и широко раскидывало свои ветви, и его листья исцеляли больных людей. И пока он говорил, он делал дерево все больше и больше, и его ветви тянулись в стороны, а потом внезапно он сделал из него крест, протягивающий свои руки, чтобы спасти всех. Это была прекрасная история, мистер Харт. Я не могу рассказать так, как это делал он, но это просто сложило весь урок в единую картину, и это заставило меня снова задуматься о том, как странно, что некоторые люди не излечиваются. Когда я болела, я так сильно хотела вылечиться. И когда ваша мама пришла сказать, что возьмет меня с собой сюда и что это меня вылечит, я просто плакала от радости. И папа плакал. Он был так рад. Предположим, что я сказала бы, что еще недостаточно взрослая, чтобы поехать.
0: «Ты маленький логик», — сказал Харти. Он снова поднялся с травы, ущипнул Эфи за щеку, потянул ее за локон и неторопливо удалился, оставив Дилли гадать, что означало последнее. Фраза.
1: Глава 8. Верная своему обещанию. Немного опечаленная Дилли неподвижно сидела со своей книгой. Ей казалось, что она нуждается в какой-то помощи, хотя не знала в какой. Мистер Харт, похоже, был не тем человеком, который мог бы ей помочь. Эфи в это время была очень занята. Она собирала все яркие цветы, до которых могла дотянуться, и аккуратно обрывала их, поэтому не доставляла няне никаких хлопот, только изредка бросала на нее взгляд и оставляла Диле наедине с ее мыслями. Что она должна решить? У нее было такое ощущение, что кто-то стоит совсем рядом и ждет, что она скажет. По какой-то причине, которой она не понимала, мистер Харт обескуражил ее. Он дал ей понять, что весь этот вопрос ей не по силам, что она слишком молода, чтобы ломать над этим голову. Он не сказал этого словами, но ему удалось дать ей понять, что он так думает. Дилли была уверена, что его мнение сильно отличалось от того, что пыталась сделать учительница детей. «Если они достаточно взрослые, — размышляла Дилли, — то и я была такой много-много лет назад, и я слышала приглашение очень много раз, но, похоже, никак не могла решить, что мне делать в отличие от того, что я делала всегда». Рядом с ней послышались шаги. Подняв глаза, Дилли увидела художника, стоявшего почти рядом с ней, и смотревшего на нее сверху вниз с добродушной улыбкой. «Что же это за растение, которое я обнаружил?» — спросил он шутливо. «Это цветок или сорняк?» И опустился рядом с ней. Дилли огляделась в поисках растения, которое он имел в виду. Рядом с ней не было ни одного цветка. «Ну, я имел в виду вот это», — сказал он, слегка касаясь ее руки, лежавшей на раскрытой Библии. «О!» — воскликнула Дилли, покраснев до ушей. «Боюсь, это сорняк». «Неужели?» «Надеюсь, он не ядовитый». И с притворным испугом он отдернул руку. Дилли тихонько рассмеялась. Она никогда не слышала таких странных разговоров. Она украдкой бросила робкий взгляд на своего гостя, но он, казалось, уже забыл о ней и лежал на траве, глядя в чистое голубое небо. Что-то в выражении его лица подсказывало ей, что он мог бы помочь ей, если бы захотел, но она боялась заговорить. Наконец ее голос, очень тихий и низкий, нарушил тишину. «Сегодня утром я видела вашу картину». «Мою картину? Я что, сегодня утром рисовал картину? Когда это было? Когда спал? Я всегда их рисую, во сне или наяву, так что я не могу запомнить их все. Но я имею в виду ту, которую вы рисовали в скинии для воскресной школы». «Урок в воскресной школе? Я что, ходил в воскресную школу? Дай-ка вспомнить». «О да, я вспомнил. Ты видела мою пустыню и мое дерево, которое росло и растило, и, наконец, превратилось в крест, который простер свои ветви, чтобы охватить весь мир. Да, это замечательный урок для воскресной школы. Ты видела рисунок, но вопрос в том, подошла ли ты близко к нему, прямо под раскидистые ветви дерева, где стоят те, кто подошел достаточно близко, чтобы воспользоваться его листьями. Я всего лишь маленькая девочка, — очень тихо промолвила Дилли. Я думаю, что, возможно, я еще слишком молодая, чтобы по-настоящему принадлежать хотя бы на какое-то время. Давай мы с этим разберемся. Если бы ты была бутоном розы, а я чудесной феей, которая могла бы изменить тебя так, чтобы твои листья никогда не увядали, и сделать так, чтобы ты расцвела во дворце моего царя, и я хотел бы это сделать. Неужели ты думаешь, что мне понравилось бы заставлять тебя ждать, пока маленький червячок, который свил гнездо в твоем сердце, съел очень много твоих листьев, некоторые из них свернулись, а кое-где и вовсе опали, и ты стала желтой и уродливой, прежде чем пришла ко мне за помощью? «Нет, сэр», — довольно быстро ответила Дилли, но снова улыбнулась. «Кто когда-нибудь слышал такую странную историю, как эта?» «Очень хорошо. Сейчас ты всего лишь бутон, но есть маленький червячок по имени Грех, который ползает вокруг и жаждет вцепиться в тебя покрепче. Я не вижу смысла ждать, пока он испортит твою красоту. А ты?» Но сейчас у Дилли не было готового ответа. Что-то от звука его голоса или от его слов внезапно наполнило ее глаза слезами, а сердце страстным желанием укрыться раз и навсегда от власти этого червя-разрушителя. Художник больше ничего ей не сказал, но следующие 5 минут уделял все свое внимание Эфи, а затем ушел, любезно попрощавшись. Эфи уже устала от своих цветов и скучала по своему новому другу, чье внимание было таким восхитительным, поэтому она отправилась к Дилли и настояла на том, чтобы обратить на себя внимание. Дилли поспешно вытерла слезы, поцеловала Эфи, взяла свою Библию и, взяв девочку за руку, направилась в гостиницу. Прозвенел звонок на ужин. Идя, она твердо сказала себе: «Теперь я решила, я пойду к нему сегодня же. Я не стану ждать, пока стану старым, испорченным цветком, у которого опадут листья». Верная своему обещанию, в первую же минуту, когда она осталась одна, она опустилась на колени в маленькой занавешенной комнате у своей раскладушки и сказала: «Иисус Христос, я отдаю себя Тебе, чтобы сделать в точности то, что Ты мне повелишь». У нее не было времени сказать больше ни слова, потому что в этот момент ее позвала миссис Хэммонд. Она быстро вскочила и побежала, чувствуя, что должна идти, когда ее зовут, но тем не менее сожалея, что не могла произнести те слова, которые были у нее на сердце. Следующий час или два Дилли была очень занята, и только когда Эфи уснула в своей кроватке, а миссис Хэммонд сидела рядом с ней, и колокола зазвонили к вечерней службе, работа Дилли на сегодня была закончена.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих,